имеет формы антитезы. Вот он. Ударившему тебя по щеке подставь и другую. И отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. Закон Моисея о равном мздовоздаянии, Иуста Леонис, гласит: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Это очень древний закон. Еще задолго до Ветхого Завета он отчасти представлен уже в самом древнем из известных кодексе законов, в законах царя Хаммурапи, правившего в Вавилоне в 18 веке до Рождества Христова. Ветхозаветный закон Иуста Леонис ограничивает необузданную мстительность, так как он запрещает обиженному реагировать на зло еще большим злом, как это делал, например, один из первых потомков Адама, его звали Ламех. И он, похваляясь перед своими женами, угрожал местью всякому, кто посмеет причинить ему зло. Вот знаменитая песня Ламеха. «Слушайте меня, Ада и Цилла, слушайте, жены, что я скажу. Если ранит меня мужчина, убью. Если мальчишка ударит, убью. За Каина будет отомщено семикратно, а за Ламеха 70 раз и семикратно». На фоне этой необузданной воинственности Ламеха становится ясным, что заповедь «Око за око» и «Зуб за зуб», которая ограничивала реакцию человека на зло равным, то есть справедливым воздаянием, была одним из оснований правопорядка, установленного в мире греха и зла. Знаменитый принцип Иуста Леонис был известен почти всем народам Древнего Востока, а также грекам, римлянам и египтянам. Примитивные законы личной кровной мести он вводил в рамки государственной правовой нормы. И вот этому общественному, юридическому принципу уголовного права Иисус Христос противопоставляет личный, этический принцип отказа от сопротивления злу и отказа от всякого требования мести за причиненное тебе зло. Этот личный, этический принцип вовсе не отвергает судопроизводство, право и обязанность власти в интересах общественного порядка наказывать за преступление и требовать возмещения за причиненное зло. Тем более заповедь Иисуса не отвергает общественную обороноспособность, долг государства охранять свое население от внешнего врага. Заповедь Иисуса Христа направлена не на существующие общественные институты, но, как и все его прочие нравственные требования, на отдельного человека, на состояние его сердца. Эта заповедь возвещает, как волю Божию, мирное состояние духа, доброжелательность и любовь, которая отказывается от поисков и требований своих прав, отказывается от государственной защиты своего права на месть или возмещение. Приступим к более детальному рассмотрению текста. «А я говорю вам, не противься злому». Здесь под злым следует понимать человека, причиняющего тебе зло. Далее в Евангелии приводятся 4 примера, идущие как бы по убыванию степени зла. Прямое насилие или оскорбление, судебный процесс, принуждение, обременяющая тебя просьба, которую и злом-то назвать нельзя. Надо сказать, что независимо от нравственного или богословского содержания, текст сам по себе ставит трудноразрешимые вопросы. Начнем с 1 примера, в стихе 39. Непонятно, почему Матфей упоминает правую щеку, а не просто щеку, как у Луки. Может быть, это указание на нечто особенно оскорбительное? Обычно ведь пощечина дается по левой щеке, а удар в правую щеку предполагал, что он производится тыльной стороной правой руки. Так, мол, ты показываешь, что боишься запачкать свою ладонь, и это было оскорбительным. Или Матфей просто хотел как-то конкретизировать заповедь Иисуса Христа и непроизвольно ввел в текст эту правую щеку из риторических соображений. Ведь если бы евангелист сделал это принципиально и сознательно, то смысл оказался бы странным. После того, как ты получил большее оскорбление, то есть удар по правой щеке, ты должен также принять и меньшее. 2 пример в стихе 40 предполагает ситуацию суда с наложением ареста на имущество должника. Бедный должник обязан отдать в залог свою нижнюю одежду, рубашку, хитон.
отдать, кроме того, и свою верхнюю одежду, плащ, гематий, чересчур большое требование, ибо верхняя одежда несравнимо дороже нижней. К тому же здесь видно непрямое противоречие с ветхозаветным установлением о залогах. Бедняку, который вынужден отдать в залог свой плащ, по закону следует вечером этот плащ вернуть, чтобы человек мог укрыться им ночью. Этот замечательный закон изложен в книге «Исход». «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она — одеяние тела его. В чем будет он спать?» Может быть, евангельское изречение подразумевает, что вообще не следует впутываться в судебную тяжбу, и если ты должник, лучше отказаться даже от минимума прав, положенных бедняку. Отказаться даже от ночного покрова — не очень понятно. Третий пример дан в стихе 41. «Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Что касается поприща, то это славянский перевод слова, которое означало римскую милю, равную примерно 1,5 километрам. Предполагают, что речь идет о принудительной повинности, принятой римскими оккупационными властями. Угроза быть призванным для выполнения принудительных обязанностей постоянно висела над людьми. Любого иудея можно было принудить к выполнению тяжелой работы. Вспомним Симона Кириньянина, которого римские воины заставили нести крест Иисуса Христа. Отказаться он не имел права. Римские воины и чиновники могли обязать любого местного жителя предоставить провиант, быть проводником и обеспечить вьючным транспортом, чтобы везти поклажу на расстоянии 1 мили. В нашем случае, скорее всего, надо думать о сопровождении в качестве проводника в малознакомой местности. Но и тогда непонятно излишнее, не требуемое от тебя никакими властями угодливость. Принуждают идти 1 милю, а я пойду 2. Зачем? Снова непонятно. Четвертый пример в стихе 42. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Это и не зло вовсе, а только просьба, возможно, обременительная. И здесь Иисус Христос не отступает от нравственных норм своих современников. Предоставление займа предполагалось ветхозаветным законом. При этом суд должна быть беспроцентной. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». Конечно, это было сопряжено с риском, что деньги к тебе не вернутся, особенно если приближался субботний год, когда по закону все долги должны были быть прощены. В 7-й год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Дать просящему взаймы рассматривалось законом как богоугодная милость. Со временем она стала считаться не столько юридической, сколько нравственной обязанностью. Кто оказывает милость, тот дает взаем ближнему, и кто поддерживает его своей рукою, тот соблюдает заповеди. Давай взаймы ближнему во время нужды его, и сам в свое время возвращай ближнему. На вопросы, поставленные в случае примеров со щекой, с рубашкой и с поприщем, мы не можем ответить однозначно. Уж слишком они парадоксальны и далеки от привычной житейской практики. Но это ведь и не так важно, ибо приведенные примеры согласны в одном. Они призывают учеников Иисуса Христа к нравственному преображению. Не реагировать злом на зло. Более того, они призывают сознательно отвечать на зло добром. Гораздо важнее другие, более существенные вопросы, возникающие при чтении 5-й антитезы. Насколько эти заповеди должны пониматься буквально, то есть направлены они на действие или на настроение? Чего желает Иисус своими неожиданными, даже шокирующими требованиями? Кому они адресованы? Из какой ситуации они могут быть поняты? Вообще говоря, увещание к терпению неправды было распространено в античной Греции. Об отказе от применения силы можно прочитать у разных философов, начиная с Платона, через диалоги которого мы узнаем о Сократе, и заканчивая стоиками. Тем более в Ветхом Завете рассыпаны проблески милосердия. «Не мсти,
и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою. Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. В иудействе увещание к отказу от мести ближнему и к терпимости по отношению к индивидуальному врагу особенно явственно тогда, когда все это не сопряжено с нарушением закона Божия. Часто призыв к отказу от личной мести связан с мыслью о суде Божием. В книге Второзакония Господь Бог говорит: «У меня отмщение и воздаяние». А в поздней книге «Премудрости» Иисуса сына Сирахова читаем: «Мстительный получит отмщение от Господа, который не забудет грехов его. Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои. Помни заповеди и не злобствуй на ближнего. Удерживайся от ссоры, и ты уменьшишь грехи». Разумеется, здесь везде говорится о ближних, о сынах народа твоего, то есть о единоверцах и единоплеменниках, об израильтянах. Отказ от мести по отношению к дальнему, то есть к иноплеменнику, к язычнику, в Ветхом Завете не стоял на повестке дня. Но мы должны помнить, что для христианина, в отличие от ветхозаветного иудея, ближним является всякий человек, независимо от его рода или веры. И для церкви заповедь о непротивлении злу стала нравственно-нормативной, не юридически, а именно нравственно. Мы многократно встречаемся с этой заповедью уже в самых ранних писаниях Нового Завета, в посланиях апостола Павла, который, цитируя Ветхий Завет, говорит: «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Примеры непротивления, приведенные Иисусом Христом, сформулированы очень конкретно и заостренно. Если их понимать буквально, они кажутся неубедительными, даже абсурдными. Довольно сомнительно, что, подставив в драке другую щеку, можно внутренне победить врага, так что он действительно ощутит на своей голове горящие уголья покаяния. Уже святой Игнатий Богоносец в своем послании к римлянам свидетельствовал о совсем ином опыте. Солдаты, которые истязали христианских мучеников, от оказанных им благодеяний зверствовали еще больше, становились еще свирепее. На пути из Сирии до Рима, на суше и на море, ночью и днем я уже борюсь со зверями, будучи связан с 10 леопардами, то есть с отрядом воинов, которые от благодеяний им оказываемых делаются только злее. А разве история страстей Христовых не показывает нам того же? И затем, почему бедняк после того, как суд повелел ему отдать в залог рубашку, должен отдать еще и свой плащ? Это ведь просто залог. Абсолютно непонятно. Далее. Усердное сотрудничество с оккупационной властью тоже не есть средство ускользнуть от каких-то преследований. Лучше уж остаться неприметным и делать только то, что положено. Рекомендуемое сотрудничество не поможет преображению политического врага и, конечно, не станет средством пассивного сопротивления, как у Махатмы Ганди. Нет, заповеди Иисуса в качестве разумных советов для практики, так сказать, обезоруживающей любви к врагам, мало подходят. Ведь может вполне случиться, что ударивший с удовольствием ударит еще раз, бедняк замерзнет без одежды, а вражеская оккупационная власть только усилится от такой услужливости. И все же в истории толкования буквальное понимание заповеди о непротивлении занимало большое место. Никакая другая антитеза Иисуса Христа не вызывала таких жарких споров, как это, и так до сего времени. Существовали и приверженцы, и, конечно, критики принципа, изложенного в пятой антитезе. Если говорить о приверженцах, то среди буквально понимавших слова Господа
Не вдаваясь в подробности, можно назвать два направления – строго буквальное и смягченное. Строго буквальное направление в Древней Церкви до Константина Великого отрицало участие христиан в армейской службе. Следует заметить, что тогда многие солдаты уже обратились в христианство. Но ведь воинская служба предполагает, кроме всего прочего, убийство, а это проблема. Читаем, например, в канонах святого Ипполита. Лица, обладающие полномочием убивать, или солдаты, не должны убивать вовсе, даже если они получают приказ. Никто из христиан не должен идти на войну и становиться солдатом. Начальствующий, который носит меч, да не берет на себя грех пролития крови. Каноны Ипполита Римского, статьи 13 и 14. В этом случае преобладало буквальное понимание изречения Иисуса. Вот еще пример строго буквального толкования. Слова «кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» Тертуллиан распространяет на все имущество и хочет отдать вообще все, если только при этом ничто не угрожает его вере. В одном из древних комментариев на Евангелие от Матфея сказано: «Если ты ответишь ударом на удар, ты тем самым отрекся от ученичества Христова не словами, но делами». Но в послеконстантиновскую эпоху наступает резкий перелом. Теперь уже напротив отлучались от церкви покидавшие службу солдаты-христиане. Представителей буквального толкования теперь следует искать не в церковном мейнстриме, но среди еретиков в небольших отколовшихся группах, как христианских, так и псевдохристианских. В XII-XIII веках это религиозное движение вальденцев, а также Франциск Ассизский. В XIV веке Джон Виклифф, в XV-XVI веках Эразм Роттердамский, анабаптисты, в XVII веке квакеры. Последние столетия – это Лев Толстой, резко критиковавший построенное на насилии правовое государство. Это Махатма Ганди, который испытал влияние Толстого, Альберт Швейцер, христианские пацифисты, многие представители так называемого «черного богословия», свидетели Иеговы. Все они представители буквального толкования. Отцом смягченного толкования, как католического, так и евангелического, является блаженный Августин. В своем трактате «О граде Божием» он описывает историю человечества как сосуществование двух общностей – града Божия и града земного. Люди, входящие в град Божий, живут по установленным Богом законам, а обитатели града земного – по законам грешного мира. Каждому человеку приходится жить одновременно в двух градах. И блаженный Августин пытался снять остроту противоречия между заповедью Иисуса Христа и требованиями земного государства. Заповеди, писал он, относятся более к внутреннему приготовлению сердца, чем к делу, происходящему публично. Живущий в государстве находится в ситуации, подобный отцу, который должен наказывать своего сына. Иногда необходимо предпринимать такие действия, когда должно поступать скорее по соображениям пользы, нежели по воле Божией. К таким случаям блаженный Августин относил войну, если она ведется по возможности милосердно. Такая война в граде Божьем называется праведной, справедливой. Именно к Августину восходят все современные представления о справедливой войне. Сюда же относится и наказание, когда оно совершается в праведном духе, без ненависти, и даже при необходимости смертная казнь. Впрочем, при наказании решающим фактором является исправление виновного, то есть милосердие, которое руководствуется заповедями Христовыми. От строго буквального понимания заповеди Иисуса уклонялись различными способами. Так, например, подставить щеку аллегорически толковалось в смысле предъявить правое учение в ответ на нападки еретиков, блаженный Иероним. Появилась двойная этика, запрещалось носить и, разумеется, использовать оружие только клирикам, запрещалось участвовать в суде только монахам. Во всяком случае, с общественной неправдой считалось необходимым бороться, и это, конечно, правильно. Как бы то ни было, все упомянутые толкования, строго буквальные или смягченно буквальные, признавали и принимали заповедь Иисуса Христа.
Однако его слова часто подвергались также ожесточенной критике и высмеиванию.

сексуального насилия. На этом пути появлялись различные коммунистические утопии. Однако, как приверженцы-буквалисты, так и критики заповеди Христовой исходили из ложного взгляда, будто Иисус желал вместо Ветхого Завета в этом мире, полном греха и зла, ввести новый закон, изменить правопорядок, заменив его порядком чистой любви, которая не знает ни сопротивления, ни воздаяния. Разумеется, это не так. Иисус Христос не был утопистом. Он обращается с призывом не к государству и его правопорядку, но к каждому отдельному человеку, которому он возвещает новую этику, этику иного царствия. Господь взывает к нравственному преображению человека, а не к механическому буквальному исполнению его заповедей. Вслушаемся, вчитаемся в речи Иисуса. В них сокрыт совершенно сознательный вызов. В них говорится о чем-то странном, неприемлемом, шокирующем, о символическом протесте против порочного круга насилия. И, надо сказать, окружение Иисуса прекрасно понимало пророческий, символический характер его речей. Так говорили пророки, вызывающе и парадоксально. Никому и в голову не могло тогда прийти их примитивно-буквальное понимание. Было бы наивным требовать от иудеев, внимавших словам Иисуса Христа, буквальное следование принципу непротивления злу. И любому современному обществу наивно предлагать этот принцип как житейское правило. В противном случае действительно рухнул бы весь правопорядок на земле. Но ведь сам Иисус в начале своей проповеди заявил: «Доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона». Там речь шла о законе Моисея. Однако с известными оговорками эти слова можно отнести и к любому закону. Иными словами, для мира, в котором царит грех, просто не могут не действовать законы этого мира, в том числе и законы воздаяния за преступление, законы сопротивления злу и его ограничения. Иначе этот мир превратился бы в некое подобие ада. Еще раз повторим. Заповедь Иисуса не призыв к неспровержению правового порядка на земле, который будет длиться, пока существует эта земля. Его заповедь – призыв к внутреннему обновлению человека, созданного по образу Божию, а не по образу вынужденного бороться за существование зверя, нападающего или обороняющегося. Выраженная в отрицательной форме «не протився злому», заповедь Иисуса Христа выражает положительную психологическую позицию. Она призывает не к рабской морали примирения со злом, но к высшей степени самообладания в гуще зла и насилия, и к такой нравственной силе, которая бесконечно превосходит героизм ламеховой воинственности и готовности оказать сопротивление. Следовать звериному инстинкту ламеха легче, чем овладеть своими инстинктами. Однако было бы неверным ограничивать заповедь об отказе от мести чистой субъективностью, сводить ее исключительно к психологии, к чему-то внутреннему. Разумеется, она призывает и к соответствующему активному поведению, в котором выражается протест против царящего в мире насилия. Как может проявиться эта внешняя активность непротивления? Множеством способов. Единого рецепта нет, все зависит от конкретной жизненной ситуации. Не столь уж часто нас бьют по лицу, но в жизни каждого бывают моменты, когда нам наносятся какое-нибудь явное или мнимое оскорбление. Если же христианин следует заповеди Иисуса, то он, по его примеру, научится не только не мстить, но даже не возмущаться и не выходить из себя по поводу нанесенной обиды. Или пример с судом, рубашкой и верхней одеждой, которую по закону нельзя было взять у человека в залог. За этим стоит мысль о том, что христианин не станет всенепременно цепляться за свои права, не станет судиться по любому поводу, не терпя ни малейшего ущемления своих прав или достоинств. То же самое и в случае принуждения к нежелательной работе. Можно отработать свой необходимый минимум, от которого никуда не денешься, и таким образом показать, как ненавистна тебе твоя обязанность. А можно выполнить работу не только хорошо, но и лучше, нежели от тебя ожидают. И твое настроение поднимется, и работодателю будет приятно. Это случайные примеры. Жизнь неизмеримо сложнее и богаче.

0: то совершенно ясно, что заповеди Христовы, пусть незаметно на кратком промежутке исторического времени, оказывали и продолжают оказывать влияние на человечество, уменьшая агрессивность и порывы мстительности.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Иоанна Ивлеева «О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

В исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучала молитва Святому Духу шестого гласа Киевского распева.

0: В эфире радио «Град Петров». У микрофона Сергей Евков. Здравствуйте. Сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию беседу с петербургским литературоведом, преподавателем исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Ольгой Борисовной Сокуровой. Мне показались небезынтересными и нетривиальными ее личные взгляды и наблюдения, связанные с биографией и творчеством нашего великого поэта. И вот во время одной из последних наших встреч с Ольгой Борисовной Сокуровой я попросил ее поразмышлять на тему «Духовная, религиозная составляющая творческого наследия Александра Сергеевича Пушкина». Некоторые фрагменты этого разговора вы сейчас и услышите.
1: Я начну с мысли Пушкина, которая мне очень нравится и которую я часто повторяю. Он так говорил, как всегда, афористически ёмко и абсолютно безупречно. Случай – это мгновенное и точное орудие провидения. Действительно, случай, все, что случается, оказывается совсем не случайным, а провиденциальным с точки зрения Пушкина. И вообще вот русское слово «случай» в историческом корне своем содержит «луч». То есть случай – это луч, который освещает нашу жизнь вот такой мгновенной вспышкой. И что-то очень существенное в нашей жизни. Поэтому, безусловно, не случайным является место и время рождения каждого человека. И очень много символики как раз в его рождении, в этой дате, в этом месте. Слушатели, конечно, помнят, что родился Пушкин 26 мая по старому стилю, 6 июня по новому, 1799 года, то есть на рубеже двух веков, 18 и 19, в Москве. И еще именно в этот день такой уж был случай, такой выдался случай, Москва встретила громом пушек и криками «Ура!». Так уж совпало, потому что в этот самый день родилась внучка Павла I. И сама того не зная, Россия приветствовала пушечным громом появление на свет ее великого поэта. Конечно же, совершенно не случайно, а провиденциально то, что Пушкин родился именно в Москве, в сердце России. Как мы знаем, он, как никто другой, выразил это сердце. А потом он переехал в Петербург, долго жил в Петербурге, принял трагическую гибель именно в нашем городе. Но есть такая русская пословица: «Москва – сердце, а Петербург – голова». И вот у Пушкина было мудрое сердце и сердечный ум. Есть такая цельность в нем. Ну, а кроме того, вспоминается такая достаточно острая мысль Бисмарка о том, что человек, который в юности не был революционером, не имеет сердца. А если он в зрелые годы не стал консерватором, не имеет ума. Так вот, Пушкин в полной мере подтвердил, что у него есть и сердце, и ум. Поскольку в зрелые годы, после былого бунтарства, он действительно стал вдумчивым, глубоким консерватором. И еще одно чрезвычайно знаменательное совпадение. В тот год, 6 июня, выпало на четверг. Это был приходящий праздник Вознесения Господня, который наступает на 40-й день после Пасхи.
0: То есть сдвигающийся, да, который это каждый год в разные...
1: Да, в разные числа бывает. И вот в тот год Пушкин родился именно в праздник Вознесения. А он придавал таким совпадениям огромное значение. И все время помнил об этом празднике, очень чтил его. Он венчался с Натальей Николаевной Гончаровой в церкви Вознесения в Москве. И вспоминаются еще некоторые обстоятельства его кончины. За несколько минут до своего конца он крепко сжал руку Даля. Это, как вы помните, был не только автор знаменитого толкового словаря великорусского наречия, но и морской офицер, морской врач. И он был другом Пушкина, они особенно сдружились в конце жизни Пушкина. И вот Даль неотлучно находился у постели умирающего поэта. И вот Пушкин сжал крепко его руку и несколько раз произнес: «Выше, выше, выше». И вот такое впечатление, что он в этот таинственный и торжественный момент возносился куда-то, восходил. Поэтому от рождения до смерти тема вознесения сопровождала Пушкина.

Пушкин, как никто другой, умел вознести, воспеть всякое явление жизни, всякую простую, казалось бы, земную вещь. Вот, например, один читатель из обычных читателей, это не какой-нибудь высокоумный книжник, но он сказал очень точно, все у него пело и торжествовало, пел у него простой деревенский плетень. Он зиму русскую превратил в красавицу лучше лета. И действительно, вот Пушкин возносил и увековечивал в свете вечности, показывал наше бытие, женскую красоту, красоту родной природы, неброскую, может быть, красоту вот русской природы, но действительно она представала в свете вечности. В его творчестве все это увековечивалось. И вот такая способность возносить, возвышать, воспевать, конечно же, свидетельствует о благородстве личности, потому что низкий человек, он стремится все вокруг унизить, чтобы за счет этого унижения возвыситься самому. А человек благородный, он, как правило, себя делает невидимым, прозрачным, смиряет, но возносит все окружающее. И Пушкин был именно таким. Он себя, свое земное существование не ценил высоко. И он говорил о поэте. Среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но он знал другое. Он знал преображение в момент творчества. Но лишь божественный глагол до слуха вещего коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Вот этот орел, он высоко парил. Он взлетал в небо, и Пушкин осуществлял эту связь земли и неба именно благодаря его скромности, его смирению. Это ведь редчайшая ситуация, когда лирик, поэт не выпячивает свою личность, не стремится настоять на ней, не самоутверждается, а делается действительно как бы прозрачным для высшей истины, для истины божественной. И поэтому у Пушкина есть в его программном пророке вот эти слова «Восстань, пророк, и вишь им внемли, исполнись волею моей». А до этого происходит как раз процесс и очень болезненный процесс преображения вот этого земного грешного человека в поэта-пророка с помощью шестикрылого Серафима, как вы помните. Да, вот уголь, пылающий огнем, да, вместо трепетного земного сердца, полного грехов, вставляется в грудь поэта-пророка. И не случайно он говорит, как труп в пустыне я лежал. То есть что-то временное, грешное умирает, должно непременно умереть в момент высокого творчества. И должно восприять именно божественный глагол. И последнее его стихотворение «Памятник» тоже об этом. «Велению Божию, о муза, будь послушна». И вот в этом видел Пушкин назначение поэта, и в этом послушании он и прозревал высшую свободу. «Мы познали истину, и истина сделала нас свободными».

0: В связи с вашим последним утверждением вспоминается и стихотворение «Моя родословная», где Пушкин отстаивает свою самость. И не только свою, может быть, но значимость и вот какого-то земного начала.
1: Безусловно, но как раз это не отрицает личность человека, вот такое приобщение к высоте, а наоборот утверждает эту личность. И Пушкин действительно очень интересовался своей родословной. Вообще он, подобно собственному герою Моцарту, в маленькой трагедии «Моцарт и Сальери», соединял землю и небо. Он не презирал, подобно высокомерному, гордому Сальери, вот все земное. А он как раз земное это очень ценил и любил. И вот соединение земли с небом – это и было его поэтической задачей, как мне представляется. Ну, а относительно родословной – это тоже очень интересно, это тоже связано с тайной пушкинского рождения. Ведь он не случайно говорил: гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие. И, в общем-то, это призыв к каждому из нас. И вот в родословной Пушкина сошлись материнский и отцовский род. И, как вы знаете, отцовский род восходит к некоему Раче. «Мой предок Раче, мышцей бранной, святому Невскому служил», – пишет Пушкин. Нынешние биографы, его очень внимательно изучавшие, родовое древо Пушкиных, уточняют, что Рача был выходцем, оказывается, из Словении. Он был прадедом Гаврила Алексича, который действительно святому Невскому служил и который совершил подвиг в 1240 году во время Невской битвы. И вот летописи так описывают его подвиг. «Здесь же явились полку великого князя Александра 6 мужей храбрых, что вместе с ними храбро бились. Первый – Гаврила Алексич, то есть он был первым среди храбрецов. Он напал на судно и увидел королевича, мчавшегося под его руку, и въехал на борт корабля по доске, по которой спускались на него, и побежали враги от него по кораблю, но, опомнившись, сбросили его с доски в реку вместе с конем. Божьим заступничеством он вышел оттуда невредим и, вновь въехав на корабль, храбро бился с самим воеводой посреди их войска и убил воеводу их Спиридона». Вот такой подвиг он совершил. А уже его потомка звали Александром Пушкой. И этот Александр Пушка, и раньше же до 17 века были прозвища, а не фамилии, он дал основание фамилии. Да, и его тоже звали Александром. Что касается материнской линии, то всем известен предок Пушкина Ганнибал, сподвижник Петра I. И вот посмотрите, как интересно получается. С одной стороны Древняя Русь, с другой стороны Русь Петровская. Обычно Петровская Россия и Древняя Русь противопоставляются друг другу. А Пушкин, опять же, осуществил связь. Вот как он небо и землю связывал в своем творчестве, точно так же он соединяет Древнюю Русь и Петровскую. И он стоит, и твердо стоит на почве, нравственной почве, духовной почве Древней Руси, чтобы судить о том, что происходит вокруг него в современности. И поэтому ему и принадлежат известные строки: «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам».

0: Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. Вот человек, человеческая душа, как звезда, сияющая на небе. Какой призыв к пробуждению, к бесконечному стремительному движению. И здесь ведь перед нами не только конкретная ситуация, обращение к конкретной прекрасной женщине, но это еще и призыв, обращенный ко всякой человеческой душе, каждому из нас. Оттого-то он так волнует и радует.
1: Проснись.
0: Да, проснись. Это обращение к душе человеческой. Или при встрече с Анной Керн. Душе настало пробуждение. Пробуждение. Пробудилось все лучшее, что есть в ней. Пробудился образ Божий в человеке. И сам Пушкин, надо сказать, был в бесконечном движении и развитии. Он быстро догонял, потом перерастал своих учителей. И французов Вольтера и Парни, и англичанина Байрона, и даже могучего поэта-богатыря Державина, и даже невесомо прозрачного, тонкого, одухотворенного Жуковского. Он всех перерастал, он двигался. И вот как пример такого пушкинского неуемного движения, а движение было не только художественное, но и духовное. Я хочу привести ее изменение его отношения к понятию свобода. Вот юный Пушкин. Он воспринимал свободу как какую-то анархию. Ну, вот выражение самое непосредственное того, чего просит в данный момент душа или тело.
1: Легкое.
0: Да, очень легкое, очень такое импульсивное отношение к свободе. И стала легендой уже одна история о том, как Пушкин однажды тяжело заболел. Его остригли наголо, ему пришлось одеть парик. Тогда скинхеды были совсем не в моде. Он пошел в театр, но в театре было душно. А поскольку было душно, он снял этот парик и начал им обмахиваться, что вызвало, конечно, шоковое состояние окружающих прекрасных дам. Вот это юный Пушкин. Но потом друзья-декабристы заразили его вот либеральным отношением к свободе. То есть он тогда стал видеть в законе именно обеспечение свободы, подчинение и царей, и подданных одному и тому же закону. И, собственно, именно этому посвящена знаменитая пушкинская «Ода вольность», которую он написал до ссылки, которая явилась одной из причин южной ссылки Пушкина. То есть закон обеспечивает народов вольность и покой. Но далее Пушкин перерастает и вот эту самую мысль, либеральную мысль. И Гоголь свидетельствует о зрелом Пушкине, о его отношении к этой теме в своих выбранных местах из переписки с друзьями. Пушкин спрашивает, а что такое закон? Это дерево. В законе слышит человек что-то жесткое и небратское. Выше закона Пушкин теперь поставил благодать милости, помилование, которое принадлежит личности монарха. Помните, вообще вся русская литература начиналась со слова о законе и благодати митрополита Илариона. И митрополит Иларион благодать ставит выше закона. Новый Завет в этом смысле, он превышает Ветхий Завет. Закон не нужно отменять, закон очень важен. Но благодать выше закона. И поэтому и Пушкин тоже приходит к той же самой мысли. Благодать выше закона. Благодать помилования принадлежит личности монарха. Он говорит, что без полномочного монарха государство – это автомат. Много-много, если оно достигнет того правления, чего достигнули Соединенные Штаты.
1: Противопоставляет,
0: и потому что там все основано на законе, на букве, но там часто исчезает дух, понимаете? И поэтому он и говорит, что в Соединенных Штатах дальше человек выветрился, он не так важен, как важно исполнение вот этой буквы закона. Это очень интересные современные мысли, не так ли?
2: И вот. Милость к падшим призывал.
0: Совершенно верно. Милость к падшим призывал. Вот это обращение Пушкина к монарху, к к тому, чтобы он стал выше закона. То же самое в «Капитанской дочке». Помните, Гринёв был осужден и мог по закону, по фактам, неотразимым фактам, быть казненным, потому что он действительно встречался с Пугачевым, действительно пользовался его помощью. Только Гринёв одно благородно не сделал. Он не назвал имя девушки и не назвал истинную причину своих контактов с Пугачевым, потому что для него важнее собственной чести и собственной жизни была ее честь и ее покой. И таким образом он действительно совершает вот такой подвиг, но по закону он должен быть осужден. Все факты против него. Но тогда наступает час монаршей милости. Для Пушкина это чрезвычайно важно. И Екатерина уже по ходатайству капитанской дочки, по личному доверию этой девушки, сироте, дочери героя, защитника крепости, погибшего капитана Миронова, она своей милостью перечеркивает в данный момент все претензии закона и дает свободу и возвращает честь молодому человеку. Для Пушкина это принципиально важно.

0: Это еще не последнее отношение Пушкина вот к свободе, потому что в одном из последних своих циклов в Каменноостровском он пишет стихотворение из «Пиндемонти». «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ровщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать». И мало горя мне, свободно ли печать морочит Олухов, или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Пушкин здесь цитирует шекспировского Гамлета. Все это далеко не так важно. Не важно, в общем-то, какая-то политическая свобода для него в данном случае. Не важна и свобода слова, вот этого самого печатного слова, которое, казалось бы, должна занимать Пушкина. «И мало горе мне, свободно ли печать морочит Олухов». Замечательные слова, тоже весьма актуальные. «Иль чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура». Значит, цензура вполне может действовать Пушкину, на нее. И пусть себе действует, не обращает на это внимания. И дальше. «Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними». То есть Пушкин здесь говорит, что нет, в общем-то, внешней свободы у человека. От чего-то он обязательно зависит. Будь то демократическая власть или самодержавная власть, зависит от царя, зависит от народа, все равно человек будет. Значит, есть некая другая, лучшая и совершенная свобода. И это свобода внутренняя, и это свобода творческая. И в этой свободе, как Пушкин говорит, человек отчитывается только перед самим собой, перед своей совестью. И вот эта свобода и есть свобода истинная, потому что свобода и свободна, потому что она ни от кого и ни от чего не зависит. Она может быть только духовного происхождения.
1: То есть, вообще говоря, если вернуться к началу разговора, его путь восхождения от свободы анархического, что ли, свойства, он приходит к государственническим позициям, а с другой стороны сохраняет за собой какое-то другое совершенно понимание свободы, не изменяя, собственно, вот этому началу, которое было положено в его юности.
0: Да, дело в том, что истина очень часто оказывается на острие парадокса. Вот подчинение подчас, но истинное подчинение самым высоким ценностям и обеспечивает свободу, тоже истинную. Вот мы познали истину, и истина сделала нас свободными. Я повторяю эти евангельские слова. И вот Пушкин, вот для него подчинение каким-то правильным вещам и обеспечивает внутреннюю свободу, где он подотчетен только собственной совести. И вот эта тайная свобода, о ней Блок, между прочим, замечательно написал в своем последнем стихотворении «Пушкинскому дому». «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду, поддержи в немой борьбе». Удивительные слова, не так ли? И они сейчас как-то очень волнуют сердце, потому что нам нужна такая поддержка. И эту поддержку мы можем получить от первых наших поэтов, прежде всего от Пушкина. Вот это тайная свобода. А почему? Почему вообще это же тоже тайна, то, что пушкинское творчество так притягивает к себе? Вы об этом говорили в самом начале. И, безусловно, многие люди, не задумываясь, называют имя Пушкина, когда их спрашивают о любимом поэте. Вот почему его так любят? А потому что, мне кажется, дух любви, дух истины, дух животворящий присутствует в его творчестве. Я не побоюсь об этом сказать. Вот Вознесение было Господне, да? А потом через 10 еще дней апостолы восприняли Духа истины в виде огненных языков, которые сошли с небес
1: На Троицу.
0: Это произошло на Троицу, да. И, в общем-то, стяжание Духа Святого является призванием каждого человека. И это как раз и спасительно для него. Об этом говорил Серафим Саровский, с которым, возможно, вот есть некоторые предположения. Пушкин все-таки виделся. Каждый ребенок помнит знаменитое вступление к Руслану и Людмиле. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». Да? Вот Пушкин как бы насаждает древо жизни в нашей поэзии. А на другом полюсе, в самом конце этого вступления, звучат такие слова. «Там царь Кощей над златом чахнет». Это два противоположных полюса. Вот этот дуб зеленый, древо жизни, и царь Кощей, который над златом чахнет. Над златом можно только чахнуть. Поэтому я призываю наших дорогих слушателей приобщиться к древу жизни, насажденному Пушкиным в русской поэзии, и понять, что мы обладатели несметных духовных богатств.
1: Своими размышлениями о духовной составляющей творчества Александра Сергеевича Пушкина с нами поделилась петербургский литературовед, преподаватель исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Борисовна Сокурова. А эту передачу для вас подготовил Сергей Ивков. Всего вам доброго и до следующей встречи.

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
4: Александр Сергеевич Пушкин. Станционный смотритель. Коллежский регистратор, почтовой станции диктатор. Князь Вяземский. Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался, кто в минуту гнева не требовал от них роковой книги, дабы вписать воную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы. Постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик 14 класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда, ссылаюсь на совесть моих читателей. Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага. Хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя, но если не случится лошадей, Боже! Какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам. В бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал. Дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через 5 минут колокольчик, и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов. В течение 20 лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям. Почти все почтовые тракты мне известны. Несколько поколений ямщиков мне знакомы. Редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела. Любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени. Покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров, коими не кстати пренебрегают господа проезжающие, можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника шестого класса, следующего по казенной надобности. Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. На самом деле память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями. В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через Энскую губернию по тракту ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что во мнении моем следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, что разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне и то, и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила «чин-чина почитай» ввелось употребление другое, например, «ум-ума почитай»? Какие возникли бы споры? И слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести. День был жаркий. В трех верстах от станции стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая — спросить себе чаю. «Эй, Дуня!» — закричал смотритель. «Поставь самовар, да сходи за сливками!» При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет 14 и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка-с», — отвечал он с видом довольного самолюбия, — «да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первой — почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в рубище и в треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец, представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает, блудный сын стоит на коленях, в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это до ныне сохранилось в моей памяти, так же, как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавеской, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь самого хозяина, человека лет 50, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах. Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня. Она потупила большие голубые глаза. Я стал с нею разговаривать. Она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу, Дуне подал я чашку чая, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец, я с ними простился. Отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и попросил у ней позволения ее поцеловать. Дуня согласилась. Много могу я насчитать поцелуев с тех пор, как этим занимаюсь, но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания. Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но подумал я, старый смотритель может быть уже сменен, вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в моем уме, и я приближался к станции с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына. Стол и кровать стояли на прежних местах, но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом, мой приезд разбудил его, он привстал. Это был точно Самсон Вырин, но как он постарел! Пока мест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину, и не мог надивиться, как 3 или 4 года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня?» — спросил я его. «Мы с тобой старые знакомые». «Может статься», — отвечал он угрюмо. «Здесь дорога большая, много проезжих у меня перебывало». «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я. Старик нахмурился. «А Бог ее знает», — отвечал он. «Так видно, она замужем», — сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца. Я не ошибся. Старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив, вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула. «Так вы знали мою Дуню», — начал он. «Кто же не знал ее? Ах, Дуня, Дуня, что за девка-то была? Бывало, кто не проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, на самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ли, сударь, курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался. Что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь. Уж я ли не любил моей Дуни? Я ли не лелеял моего дитяти? Уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься, что суждено тому не миновать. Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. 3 года тому назад, однажды в зимний вечер, когда смотритель разлиновывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала. И проезжий в черкесской шапке в военной шинели, окутанной шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При всем известии путешественник возвысил было голос и на гайку, но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом, не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать. Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел, он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью, подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего, но, возвратясь, нашел молодого человека почти без памяти, лежащего на лавке. Ему сделалось дурно. Голова разболелась, невозможно было ехать. Как быть? Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать за лекарем. На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил 2 чашки кофе и, охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и, всякий раз возвращая кружку, в знак благодарности слабою своей рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что 2 дня ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему 25 рублей за визит, пригласил его отобедать, лекарь согласился, оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом. Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, безумолку шутил то с Дунью, то с смотрителем, насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный, Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку, он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение, простился и с Дунью, и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении. «Чего ж ты боишься?» — сказал ей отец. «Ведь его высокоблагородие не волк, и тебя не съест, прокатись-ка до церкви!» Дуня села в кибитку подле гусара. Слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали. Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром? Как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом? Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь, священник выходил из алтаря, дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу, но Дуни в церкви не было. Бедный отец на силу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывало. Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда. Дуня, по ветрености молодых лет, вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался, наконец, к вечеру. Приехал он один и хмелен с убийственным известием. Дуня с той станции отправилась далее с гусаром.

0: Старик не снес своего несчастья. Он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильную горячку. Его свезли в село и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностью, но он немало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у почмейстера отпуск на 2 месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслью прибыл он в Петербург. Остановился в Измайловском полку в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решил к нему явиться. Рано утром пришел он в его переднюю и попросил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде 11 часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глаза, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость!» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие, — продолжал старик, — что с воза упало, то пропало, отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею, не погубите ж ее понапрасну!»
1: «Что сделано, того не воротишь, — сказал молодой человек в крайнем замешательстве. — Виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения. Но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива. Даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит. Она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она, вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не понимая как, очутился на улице. Долго стоял он неподвижно. Наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг. Он вынул их и развернул несколько 5- и 10-рублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глаза, его слезы негодования. Он сжал бумажки в комок, бросил их на земь, притоптал каблуком и пошел. Отошед несколько шагов, он остановился, подумал и воротился. Но ассигнации уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой, на свою станцию. Но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через 2 воротился он к Минскому. Но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял, да и пошел. В этот самый день вечером шел он по Литейной, отслужив молебен у всех скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед 3-этажным домом у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь?» — спросил он. «Не Минского ли?» «Точно так», — отвечал кучер. «А что тебе?» «Да вот что! Барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет».
0: «Да вот здесь».
1: Во втором этаже опоздал ты, брат, с твоей запиской. Теперь уж он сам у нее. Нужды нет, — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца. Спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю. И с этим словом пошел он по лестнице. Двери были заперты. Он позвонил. Прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, и ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсонна?» — спросил он. «Здесь», — отвечала молодая служанка. «Зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя!» — закричала вслед ему служанка. «У Авдотьи Самсонны гости!» Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. «Бедный смотритель!»

0: повсюду крадешься, как разбойник, или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» И сильной рукой, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу. Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться, но смотритель подумал, махнул рукой, решил отступиться. Через 2 дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже 3-й год, — заключил он, — как живу я без Дуни, как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, Бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур. Сегодня в атласе да бархате, а завтра поглядишь. Метут улицу вместе с голью кабацкую. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, так же пропадает, так поневоле согрешишь, да и пожелаешь ей могилы». Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя. Рассказ, неоднократно прерываемый слезами, который живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он 5 стаканов в продолжении своего повествования, но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя. Долго думал я о бедной Дуне. Недавно еще, проезжая через местечко, вспомнил я о моем приятеле. Я узнал, что станция, на которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой, жив ли старый смотритель, никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село. Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо. Холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени, где некогда поцеловала меня бедная Дуня, вышла толстая баба, и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, и что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и 7 рублей, сдержанных даром. «Отчего ж он умер?» — спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похоронили?» «За околицей, подле покойной хозяйки его». «Нельзя ли довести меня до его могилы?» «Почему же нельзя?» «Эй, Ванька, полно тебе с кошкой возиться! Проводи-ка барина на кладбище, да укажи ему смотрителеву могилу». При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу. «Знал ты покойника?» — спросил я его дорогой. «Как не знать? Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало, царствие ему небесное, идет из кабака, а мы-то за ним, дедушка, дедушка орешков, а он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится. А проезжие вспоминают ли его?» «Да но немало проезжих, разве заседатель завернет? Да тому не до мертвых!» Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.
1: «Какая барыня?» — спросил я с любопытством.
0: «Прекрасная барыня!» — отвечал мальчишка. «Ехала она в карете, в 6 лошадей!» С 3 маленькими борчатами и с кормилицей, и с черной моською. А как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее, а барыня сказала: «Я сама дорогу знаю», и дала мне 5 серебром. Такая добрая барыня.
1: Мы пришли на кладбище. Голое место, ничем не огороженное, усеянные деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.
0: «Вот могила старого смотрителя», — сказал мне мальчик, впрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом.
1: «И барыня приходила сюда?» — спросил я.
0: «Приходила», — отвечал Ванька. «Я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала.

а мне дала пятак серебром. Славная барыня. И я дал мальчишке пятачок. И не жалел уже ни о поездке, ни о 7 рублях, мною истраченных».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В течение нескольких передач мы знакомимся с обновленной экспозицией отдела истории русской культуры, которая называется «Галерея Петра Великого». Она начинается в ротонде и далее занимает залы, в которых традиционно была представлена русская культура первой половины XVIII века, почти параллельно темному коридору. Рассказывает куратор экспозиции, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Наталья Юрьевна Бахарева.
1: Ну, а вот этот зал самый насыщенный экспонатами, он показывает как раз галерею Петра Великого, те вещи, которые приобретал Петр Первый, те вещи, которые принадлежали Петру Первому. И здесь мы в основном показываем приборы и инструменты из коллекции Петра. Особенность заключается в том, что каждым предметом Петр умел пользоваться профессионально. Здесь нет предметов, которые бы он просто купил, потому что это какой-то необычный инструмент. Вот всем, начиная от топора и заканчивая сложными астрономическими приборами, Петр профессионально умел пользоваться сам. Ну а приобретал он эти приборы не только для того, чтобы самому учиться. Опять же, поскольку Россия в царствовании Петра делает такой очень кардинальный поворот в своем развитии и ориентируется на традиции европейские. Россия открывает двери Европе, европейцы приезжают сюда, россияне начинают ездить в Европу, и осваивается вот какой-то передовой опыт европейский. И раз уж мы решили развивать на европейский лад свою культуру, свою промышленность, свою науку, то для этого необходимо строить заводы по европейским образцам. Для этого необходимы инструменты, приборы. И вот для того, чтобы делать эти приборы и инструменты в России, нужны были образцы. Поэтому вот эти очень многие инструменты и приборы закупаются в Европе для того, чтобы они стали образцами для их изготовления здесь. Но этот зал у нас открывает такая витрина, я думаю, что она больше всего должна нравиться детям. Она у нас посвящена Сардаму и домику, в котором жил Петр Первый во время своего путешествия. Но те предметы, которые вот в этой первой витрине показаны, они относятся к более позднему времени. Они появились в галерее Петра в 1814 году, когда Александр Первый посещал Заандам, Саардам, город, в котором жил Петр во время своего путешествия первого. И тогда ему подарили разборную модель домика, в котором жил Петр Первый. Здесь снимается крыша и видно внутреннее устройство этого домика. И тогда ему была подарена вот эта замечательная кукла. Кукла в костюме горожанки голландской. Эта кукла сделана из дерева, раскрашена масляными красками. У нее потрясающий костюм. Причем мы видим, что у нее есть две шляпки, есть два корсета для платья. У нее есть свои туфельки, которые мы здесь показываем, свои чулочки, даже, по-моему, заштопанные, подвязочки, браслетики, и даже есть свои булавочки с жемчужными головками. У нее есть набор для шитья, есть кошелечек, в котором лежат настоящие монетки. Вот такая необычная кукла, румяная, красивая, но считалось, что это не просто горожанка, а что это хозяйка, вдова плотника, хозяйка вот этого домика, в котором жил Петр Первый. Ну, а далее наша экспозиция, вот если говорить, сравнивать ее с предыдущей, то вот инструменты и приборы у нас размещаются здесь традиционно, так же, как это было и вот прежде. Разбиты они тематически. Есть навигационные, есть геодезические, есть математические, есть астрономические. То есть вот скомпонованы они по такому принципу. Здесь мы впервые показываем портрет Франца Тиммермана. Это голландский мастер, который обучал Петра математике, геометрии, мореходному делу. И, кстати говоря, именно Тиммерман вместе с Петром нашел в амбаре старый английский бот, которые отремонтировали, и вот мы его сегодня знаем как дедушку русского флота. Так что это вот все тоже благодаря Тиммерману. Но в этой витрине мы еще хотели рассказать о промышленности петровского времени. И здесь мы показываем предметы, в том числе сделанные самим Петром, который не просто наблюдал за производством, но еще осваивал различные профессии и подавал пример своим подданным, вот тем, как он трудится на благо России, тем, что он вот как бы от самых низких ступеней до самых верхних ступеней продвигается вот в своей деятельности, в своей военной карьере, ну и как бы вот в изучении различных производств. Здесь есть у нас поднос, сделанный из первой меди. Здесь есть кусок железа, отсеченный от крицы самим Петром Первым, и об этом есть, естественно, пространная надпись на этом куске железа. Ну и лежит у нас здесь такой очень странный предмет, длинная, тяжеленная металлическая полоса. И на ней есть тоже надпись, что она собственной работы Петра. И дата 1724 год, когда Петр приехал на Оланецкий завод, он, вот, сняв свой парадный костюм, ну, насколько он тогда был парадный, когда он ездил на завод, он сам выковал вот эту полосу. Но его свита, которая находилась рядом, они не просто наблюдали умилительно, как работает царь, ничего подобного. Они тоже должны были снять свои нарядные кафтаны и принять участие вот в изготовлении данного предмета. Кто-то раздувал меха, кто-то подносил уголь. В общем, всем нашлось дело, поэтому вот он всех заставлял работать. И здесь же у нас есть отпечаток руки Петра Первого. Происходит это, этот предмет с Липецкого завода. Когда Петр был на Липецком заводе, который им же и был основан, он оступился, и рука его, попала рука в формовочную землю. И вот этот слепок, поскольку культ Петра существовал уже при его жизни, тут же залили, тут же сделали слепок с него, и в XIX веке делали вот такие вот чугунные отливки. У нас в Эрмитаже две такие отливки, там на обороте есть надпись о том, что это отпечаток руки Петра.
0: Ну, это как предмет, так сказать, почитания интерьеров в помещении, или как это вообще, для чего их отливали-то?
1: Он был в помещении, здесь видите, есть петелька с дырочкой такой. И второй отпечаток, который у нас можно увидеть в экспозиции Зимнего дворца Петра Первого, он как раз, там сохранилась подставка, то есть это такая подставка, как крючок такой, да, вы ставите на стол, и у вас вот такой, знаете, как круг для гонга, да, вот так же вот палочка с крючком, и прикрепляется эта отливка чугунная, и тогда вы видите и надпись на обороте, и вот эту вот руку.
0: Ну, то есть их всего две, да?
1: Или нет, их, это у нас много... их две, их несколько.
0: Я хочу иметь дома отпечаток ладони Петра.
1: Пожалуйста, вот можно было смысле, приехать в Липецк и заказать на чугунном заводе такой отпечаток.
0: Понятно.
1: В этой экспозиции у нас представлены два костюма Петра. В два угла у нас занимают витрины, показывающие костюмы. Для нас вот главная цель показа здесь костюмов, ну, это не было такой самоцелью, вот обязательно показать какой-нибудь костюм Петра. Почему у нас не было такой самоцели? Потому что у нас, конечно, огромная, богатейшая коллекция петровского гардероба, но у нас будет в этом году открыта отдельная экспозиция в старой деревне, в фондохранилище, где будут показаны различные предметы из гардероба Петра. Поэтому цель, вот помещение здесь двух костюмов была немножко иной. Здесь мы хотели показать два совершенно разных образа Петра Первого. Вот Петр как бы в разные этапы своей деятельности, своей жизни. И здесь мы первым, конечно, показываем костюм голландский, когда Петр едет в 1697 году в Голландию. И это такой вот с детства нам знакомый образ «Царь-плотник». Мы показываем принадлежавшие Петру вот эти голландские штаны, рубаху и вязаную такую немножко смешную шляпу. Это вот костюмы, которые Петр очень любил вот в тот момент, когда он ездил в Голландию работать на верфи, учиться строить корабли. А поскольку здесь у нас в этой витрине тема «Царь-плотник», то здесь мы показываем корабельный домкрат английский и пилы и топор, которые принадлежали Петру. Поэтому здесь у нас вот такой царь-плотник. Ну и когда он ездит в Голландию, он не только работает на верфи, он изучает быт, он изучает государственное устройство Голландии, работу каких-то учреждений, города, планировку городов, организацию жизни городов. И, среди прочего, он изучает кунсткамеры и приобретает коллекции голландские. и учреждает кунсткамеру в Петербурге. Кунсткамера – это такое как бы заведение, которое существовало и при царских дворах, при императорских дворах, и в дворянских усадьбах Западной Европы. Задача была не просто удивить кунштюками, то есть необычностями, хотя, конечно, состояли они из таких кунштюков, но не только. Как правило, туда входили и гербарии, и наборы минералов, и нумизматические коллекции. Это было очень обширное собрание, потому что они сочетали в себе необычные творения природы и необычные творения рук человеческих. Все это было вместе, потому что это все вам показывало широту и разнообразие окружающего человека мира. И здесь мы вот в этой витрине, поэтому, ну, насколько позволяют размеры витрины, показали вот тоже сочетание рукотворных предметов и создание природы. И опять же, рукотворных могло цениться или какое-то изящное, необычное мастерство, да, какие-то особо удивительно сделанные вещи, и необычность материала, из которого они сделаны. Но если говорить про природные такие кунштюки, это вот эти вот фрагменты стволов дерева, когда сук вырастает из одного, как бы, да, место вырастает в другое, здесь он как бы, как будто огибает ствол, но здесь еще человек как бы завершил вот эту вот фантазию природы, и поэтому вот такая резьба, которая имитирует руку, которая держит змею. Угу. А вот этот обрубок считается, что он был найден, сосна вот с таким вот вросшим суком была найдена на месте, где потом построили кунсткамеру. Угу. Что, поскольку необычное такое творение природы там нашли, то там будет и кунсткамера. Угу. Ну и здесь мы видим изделия очень необычные. Ну вот, например, этот кубок, невероятной красоты, кубок резной. Вот кажется, что он сделан из янтаря. На самом деле, да, это рог носорога.
2: Да что?
1: Да. Вот, вот на это рассчитана кунсткамера. Угу. Чтобы подошли и так вот, и да, так вот восхитились. Вот такое, ну,
2: слышно.
1: Это необычно. Рядом это кубок деревянный. Он, конечно, может быть, не столь необычен по своему виду, но он носит мемориальный характер, о чем свидетельствует вот эта вот серебряная пластина. На ней написано, на этой пластине написано, что кубок этот выточен из яблони, посаженной в Риге Петром Первым. Но это уже изделие времен Александра Первого.

0: Конечно, костяные изделия, которые очень ценились, которые, поскольку Петр I был увлечен созданием каких-то необычных предметов костяных, очень много костяных предметов в его кунсткамере. И здесь есть совершенно невероятные вещи. Вот иногда трудно поверить, что даже стебельки вот этих цветочков, которые по толщине равны толщине обычной нитки, это сделано из слоновой кости. Это все точеная работа. И вот этот замечательный маленький кубок, в который вставлены стаканчики. Стаканчики, напоминающие тонкую бумагу. Да. На самом деле это 85 стаканчиков, выточенных из дерева.
1: Это вот как принцип, как матрешечка.
0: Принцип матрешка, но только они такие, так тонко выточены из дерева, что они сейчас напоминают бумажку, да, вот по толщине бумаги. И вот в этой маленькой стопке, вот если их вместе составить, 85 стаканчиков. Ну и, конечно, центральное место этого зала у нас занимает паникадило. Паникадило, которое сделано при участии Петра I. Собственно, это его работа, самая большая работа, которую он сделал. А работа над паникадилом велась на протяжении нескольких лет, и предполагалось, что оно будет размещаться в Петропавловском соборе. Mm-hmm. В Петропавловском соборе было несколько паникадил, сделанных Петром I, но вот это паникадило большое, оно так Петропавловский собор и не попало, потому что работу над ним завершили после смерти Петра. А после смерти Петра все, что с ним было связано, поступало сразу в его мемориальное собрание, которое хранилось в Кикиных палатах кунсткамеры, во дворце царевича Алексея, ну а уже при Аньяновне, когда достроили здание кунсткамеры там. Больше 1200 деталей здесь. Сделано оно из мамонтовой и слоновой кости, украшено вставками из черепахи, из черного дерева, из рога. Собирается как вот детский конструктор, да, то есть сначала как пирамидка собирается центральный вот этот ствол, и дальше собираются вот эти необычные рожки.
1: А вот интересно, это для свечек вот такие рожочки с иголками, с такими штриками?
0: Это украшение.
1: Это просто украшение?
0: Это украшение. Для свечек вот обычное.
1: Наоборот, потому что я еще удивилась, что
0: это украшение, это невероятно красивая работа, но вот это паникадило, оно сейчас смотрится очень эффектно. Ну, помимо того, что это великолепная работа, это действительно шедевр Эрмитажа, но еще и здесь у нас, видите, специально сделанная для него витрина с такой хорошей подсветкой, с герметичной, которая позволяет вот этот очень хрупкий, очень капризный материал кость сохранять. Но и, конечно, то, что сейчас паникадило мы видим в таком вот виде, это огромная заслуга наших реставраторов, которые вот то время, когда экспозиция находилась на реконструкции, вели реставрацию этого вот шедевра Эрмитажного, то есть это надо было чистить, это надо было клеить, в каких-то местах перебирать, да, то есть его полностью разбирали, реставрировали заново, вот потом это все собрали, и вот то, что оно сейчас выглядит так, это, конечно, огромная заслуга реставраторов. Паникадило всегда находилось в кунсткамере, ну, вот, когда там было собрание кабинета Петра Великого, и его всегда показывали гостям, хвастались такой красотой. И есть рассказ, что однажды один иностранный гость впечатлился этим паникадилом, захотел, ну и сказал, что он готов заплатить миллион за то, чтобы вот купить это паникадило. На что ему сказали, что у нас своих миллионов много, а паникадило такое одно. Не стали продавать. Ну, да. Рядом у нас показаны мемориальные вещи Петра. Вот здесь как раз вот этот слепок с головы, снятый в 1721 году скульптором Растрелли, по которому делались портреты Петра. В том числе, кстати говоря, и восковая персона сделана тоже вот по этому гипсовому слепку. Но поскольку
1: это гипс.
0: Это гипс. Но вы видите, там даже швы, то есть это снималось с головы, то есть и строение черепа, и лицо. Вот мы можем здесь стоя, вот документально точно представлять себе, как выглядел Петр, потому что даже вот тот восковой бюст, он все-таки, конечно, еще художественно подработан, да, там глаза сделаны на стеклянных пластинах, эмалью расписаны, а это вот просто слепок с лица Петра. И среди мемориальных его предметов здесь, конечно, вот эта великолепная чаша, то есть раковина, оправленная в серебро, которую Петр использовал как чашу для вина во время своих путешествий. Здесь есть предмет, который раньше не выставлялся. Это вот маленькая такая чаша, Стаканчик такой маленький с немецкой надписью, что, глядя на этот стаканчик, мы с вами должны помнить, что это собственноручная работа царя Петра Алексеевича. И рядом мы видим табакерку Петра, мы видим вот этот замечательный кораблик, сделанный из первого добытого в России серебра. Это кубок, здесь можно верхушку снять, тогда это будет кубок. Здесь мы видим личную печать Петра, которая хранится вот в таком маленьком футлярчике. И мы видим карандаш Петра. Карандаш, который, ну не то, чтобы он не отличался от современных, но он от многих отличается тем, что он такой боевой карандаш, видавший виды. Он не похож на какой-то исторический экспонат, потому что Петр, он постоянно что-то записывал, зарисовывал, что-то чертил, поэтому всегда при нем был именно рабочий карандаш. Вот такой рабочий карандаш Петра мы здесь с вами видим.
1: Красота.
0: А дальше вот уже другой образ Петра, еще один костюм, который очень сильно отличается от образа царя-плотника. Этот костюм относится уже к 1717 году, когда Петр совершает дипломатическую поездку во Францию. Он едет налаживать дипломатические отношения с Францией, едет ко двору совсем еще маленького короля Людовика XV и его регента, герцога Орлеанского. И здесь мы видим вот уже Петр, который не пытается скрыть свой статус. Петр, который едет как правитель мощной державы. И это уже французский, по французской моде сшитый костюм, но не совсем по французской моде. Все-таки Петр человек, который не может слепо следовать моде, ему должно быть удобно, комфортно, если ему так хочется, значит, будет так. И вот, например, Петр очень любит отложные воротники, поэтому к его кафтанам пришивают отложные воротники. Больше, наверное, никого при французском дворе вот в таком странном сочетании кафтана с отложным воротником встретить было нельзя. Здесь же мы показываем трости Петра в этой витрине, показываем портрет маленького Людовика XV, которого Петр встретил. Людовик был совсем маленьким мальчиком, а Петр рост это был больше 2 метров, и этикет французский он не очень соблюдал. И когда он в первый раз встретил Людовика, он на глазах изумленных представителей французского двора подхватил его на руки, поцеловал и сказал: «Я держу в руках всю Францию». И вот этот сюжет, он настолько популярен, что он воспроизводился в гравюрах, в живописи, в Версале есть такая картина, и есть, и были памятники, где Петр держит на руках всю Францию. Ну и поскольку Петр приехал в 17 году во Францию для того, чтобы изучать, опять же, государственное устройство, армию, строительство крепостей, Академию художеств, Академию наук, шпалерную мастерскую, фабрику гобеленов, он... Это, опять же, делается не потому, что он любознательный. Это все берется на карандаш для того, чтобы по образцу создавать в России. Он по образцу французских создаст у нас Академию наук, создаст шпалерную мануфактуру. Ну, Петергоф он начнет строить раньше, чем он побывал сам в Версале, но все-таки, конечно же, Петергоф – это влияние Версаля. И он посещает мастерские известных французских вот мастеров, которые занимаются изготовлением приборов, Бьон, Шепато, Пижон, и покупает у них различные инструменты и приборы. И вот здесь, в этой витрине и в соседней витрине, мы показываем инструменты, уже более сложные, это в основном астрономические, приборы времени, многие из которых были приобретены во Франции во время вот этого путешествия или потом уже после заказа на Петром, после его возвращения в Россию. Ну и помимо инструментов, которые принадлежали Петру, здесь у нас показаны 2 инструмента, которые принадлежали вот уже вспоминаемому сегодня Феофану Прокоповичу, человеку, который фактически был идеологом царствования Петра, и он был самым образованным человеком в России того времени, и помимо, как и положено ему, каких-то богословских знаний, он еще вот увлекался наукой. Вот здесь мы видим его часы звездные, вот, и солнечные часы, которые принадлежали Прокоповичу. Еще одним мудрецом петровского времени, которого считали чернокнижником, алхимиком, был Яков Брюс. Он в Сухаревой башне проводил различные опыты, делал различные инструменты. Ну и поскольку вот это было все очень необычно, все очень непонятно, вот считалось, что он такой маг-волшебник, чернокнижник, и вот в этой башне что-то такое происходит необыкновенное. У Брюса была очень хорошая коллекция. Первая кунсткамера была именно у него, она потом поступила вот в Петровскую кунсткамеру. Брюс делал инструменты, которыми пользовался потом даже Михаил Васильевич Ломоносов. Вот эти брюсовские инструменты. И еще Брюс, вот он был фактически создателем русской артиллерии. Поэтому у нас здесь есть целая витрина, связанная с артиллерийскими инструментами. Она вот в том числе и про Брюса. Ну и поскольку он возглавлял гражданскую типографию, здесь мы рядом с ним поместили две книжки-обманки, происходящие из коллекции Петра Первого. Две книжки, написанные на вырезанных дощечках, но написаны они так виртуозно, что кажется, что это объемные книги, лежащие вот где-то там в глубине витрины.
1: Да.
2: Помимо экспонатов, которые всегда занимали место в витринах этих залов, на экспозиции много предметов, недавно покинувших реставрационные мастерские и обретшие там второе рождение. В основном, конечно, это различные приборы, инструменты. Отдельное место отведено такой теме, как Петровские ассамблеи, на которых часто развлекались различными шутихами. Для нашего времени весьма своеобразными, но такова была эпоха. Об этом мы продолжим беседу с куратором экспозиции Натальей Юрьевной Бахаревой в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала четвертая часть концерта Гросса опус 3 номер 4 Георга Фридриха Генделя.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто нас каким-нибудь образом слушает в интернете. А с вами радио Брат Петров, программа «Читательский клуб». И сегодня в студии ее ведущие Наталья Гаврилова.
1: Здравствуйте.
0: Григорий Гаврилов.
2: Здравствуйте.
0: И Марина Михайлова. Это я. Сегодня мы продолжаем обсуждение космической трилогии Клайва Стейплза-Льюиса. И вот вторая книга космической трилогии Переландра будет в центре нашего внимания. Кто хочет начать, коллеги?
2: Давайте я начну. Я хочу вам рассказать о другой трилогии, которую я вспомнил, читая вторую книгу нашей трилогии. Это три фильма режиссера не очень известного Годфри Реджио на музыку Филиппа Гласса.
0: Суперизвестного.
2: Да, суперизвестного.
0: Конечно.
2: Ну, или лучше сказать, это музыка Филиппа Гласса.
0: Это Катцы, что ли?
2: Да-да-да, Катцы. Вот именно Катцы. И если посмотреть на названия фильмов, которые составляют эту трилогию, «Коянис Катцы. Жизнь, выведенная из равновесия», «Пова Катцы. Меняющаяся жизнь» и «На кой Катцы. 2002 год», а первый фильм 82 год, это «Жизнь как война», последний. И если вот коротко сказать, фильм рассматривает проникновение технологий во все аспекты жизни современного общества: СМИ, искусство, развлечения, спорт, политику, медицину, ведение войн, этику, культуру. Ну и называется последний третий фильм еще раз «Жизнь как война». И мне кажется, что трилогия Льюиса и трилогия Реджио рифмуются, и те идеи, которые берет режиссер фильма и, видимо, заимствует их у индейцев, и те идеи, которые берет Льюис, ну, понятное дело, что они христианские, в первую очередь, это мысли из Евангелия, из Библии. Но эти вещи так или иначе пересекаются и говорят о мире, в котором мы живем. Живем в 20 веке и живем в 21 веке. И мне кажется, что вот опять надо повторять эти слова, мысли и режиссера, и писателя, к сожалению, воплотились в нашу реальность. Почему? Потому что, судя по всему, все давно уже сказано. Пророки, мудрые люди, которые следовали пророчествам и жили так, как им завещали, они понимали это и знали об этом. И, наверное, не надо так сильно сокрушаться из-за того, что все это происходит, потому что, видимо, так должно было произойти. Ну, надо найти как-то из этой ситуации выходы. И вот герой нашей сегодняшней книги, несмотря на то, что ситуация страшная, все-таки, вступая в бой со злом, оказывается тем, кто совершает удивительную вещь, на мой взгляд. Ведь он убивает этого человека, но таким образом спасает планету от того, что могло бы случиться с ней, если бы он этого не сделал. И, ну, тут такой вопрос возникает. Вот неужели смерть этого Уэстона единственное средство остановить зло, которое могло бы захватить и Переландру и установить там свой порядок? То есть это отступление в сторону от того, что мы увидели в конце. Мне очень понравились разговоры между нашими противниками, Рэнсомом и Уэстоном, которые напомнили мне много вещей из современности. Опять же, например, с 10-х годов, когда я следил за тем, как Уэстон пытался привести королеву к искушению, добиться того, чтобы она отступила от завета и запрет, который был установлен, разрушила. Я вот увидел многое из того, что было 10 лет назад. Было много книжек о том, как должна вести себя женщина в современном мире, чтобы вот в этом мускулинном мире, который устроен совершенно вот неправильно. И помните, там еще этот Ренсом-то какой-то момент говорит, да, я, конечно, совсем не сочувствую, у меня нет мужского тщеславия, поэтому все правильно. Ничтожны эти мужики, которых приводят в пример Уэстон. И вот эти вот женщины, которые на своих плечах все выносят, но кроме страданий и жертвы ничего не получают. И Уэстон так хорошо вот цепляет эту струнку в сердце королевы, но, слава богу, у него не получается на ней сыграть. То есть вот вещи, которые в нашей культуре присутствуют и присутствовали, и были вот, не то чтобы даже заметными, а в каких-то кругах они были определяющими, вот в этих диалогах тоже представлены. Потом мне очень нравится в целом работа автора с человеческим, с проблемой человеческого сознания. Вот возьмем мы интернет, например, и возьмем родителей или дедушек-бабушек, которые воспитывают своих внуков, и сравним гаджет или того самого Уэстона, ну, не знаю, ТикТок, там что угодно. И бабушку, которая говорит какие-то мудрые вещи, но
0: супчик
2: она...
0: Супчик поешь.
2: Ну, не только супчик, какие-нибудь там, как у няни Пушкина, там,
0: погулять,
2: не знаю, сказки, рассказы хорошие.
0: Подыши.
2: Да. Как соблазнителен вот этот вот голос шепчущий, что вот все то, что говорят нам бабушки, там, дедушки, или мамы, папы, или кто угодно, этот голос не актуален, не важен, не нужен. Он не учитывает моей уникальности, моей важности, моей личности, моей красоты, вот этого я. И это вот так хорошо в книге показано. Мне кажется, что это опять наша проблема. Вот это зеркальце, в которое мы смотримся, оно сейчас здесь черненькое, экран выключен, но это ведь то зеркальце, которое, с которым мы массу времени проводим, и что оно мне говорит, это зеркальце? Вот если я, допустим, не книжку читаю, а куда-то там еще вышел, где господин Уэстон шепчет мне своим вкрадчивым, но очень настойчивым голосом. Это, в общем, я все опять хочу сказать к тому, что каким-то образом Льюис увидел, провидел наше настоящее, а может быть, он просто... как христианин, следуя вот тому, что написано в книгах, просто историю, описал ту историю, которая происходит всегда. И вот эта битва добра со злом, она будет происходить вечно. Но мне просто кажется, что это вот опять вот сегодня. Вот книжку я читал и опять думал, ну вот оно сейчас это все, сегодня, вчера, 10 лет назад, вот все эти слова я слышал из каждого паблика, из, ну не каждого, но из многих этих пабликов, из от многих людей, и книги эти видел сотнями лежащие в книжных магазинах. Все это вот оно, наше настоящее время. И... мне кажется, что еще хорошо, я вчера, точнее, в прошлый раз немножко возмущался. Вот он такой сомневающийся, он там когда-то хочет себя убить, потом думает, я буду бороться, и силы у него нет. Да это же ведь современный человек, сомневающийся, который с утра в понедельник встал и думает...
0: Сделал зарядку.
2: Да, я все сейчас сделаю, а в среду думает, да нет, никакого смысла.
0: Будет
2: нет,
0: новый понедельник.
2: Я ничего не сделаю, и почему я? Да пусть они все это, да кто я такой вообще? И так далее. И мне кажется, что вот это опять как раз-таки тот наш современный человек из 20 века и 21-го, который не имеет силы потому, что он все-таки как бы отрывается от веры и от мысли о том, что этот мир, который... описан в Евангелии, он не остался там в книжках, и 2000 лет назад он не закрылся. Он происходит, просто меняются имена, меняются фамилии, меняются технологии, но вот эти вот действующие герои остаются. И вот этот слабый человек, сомневающийся, становится наконец-то настоящим героем. И это тоже хорошо. Я здесь вижу развитие характера. И Льюис берет обычного человека и немножко вот как будто бы нагревает его, что ли, и выковывает из него кого-то, кто способен сразиться. Вот что я в этой книжечке увидел, о чем хочу сказать. Но больше я хочу, конечно, услышать того, что вы скажете, потому что, я думаю, есть что обсудить.
1: Продолжу. Да, давай, мы с вами, пока да, вы да. пишете. Да, я согласна, что вот нужно поднять тему действующие герои Библии, которые никуда не делись до сих пор. Но начну с того, что запланировала. Если честно, войти в эту книжку мне помогла общая информация, некоторая предыстория о ее создании, потому что текст дается нелегко, поскольку он все-таки большой, а главные вещи в этом тексте спрятаны в диалогах. И нужно долистать до очень подробного, не всегда все-таки интересного описания, разные вещи, которые ты не можешь себе представить, потому что никто их не может представить. Там, как выглядит Марс, как выглядит первая женщина, Малильдил. Ну, вот многие вещи, то, что называется границами языка. Нету языка, который нам это опишет, нету такой фантазии. Поэтому текст все-таки сложно читать. И я себе помогла тем, что немножко поузнала про Льюиса. Он стал для меня более человечным человеком. Извините.
2: Человеческим.
1: Я просто узнала про его жизнь, некоторые факты из его биографии. И узнала я это из лучшего, что я нашла в интернете, из подкаста на радио «Град Петров», если это у нас называется подкастом, Светлана Шашунова, которая сделала ему уже много лет этому, да, этой записи.
0: Да.
1: Но ничего лучше не было мною найдено. Это потрясающий цикл передач, который называется «Братские миры». И некоторые вещи оттуда я сейчас повторю, чтобы завязать разговор. В общем, я узнала, что именно эту книжку и сам Льюис, и Толкин считали лучшими из того, что написал Льюис. Это удивительно для меня, если честно. И именно благодаря Толкину она отчасти и обрела все-таки жизнь, потому что издатели ее отвергали. И именно Переландру. И Толкин сказал, что вы все глупцы, дураки. Угу. Прямым, вот, да, короче, вот такими словами он их ругал, что вы ничего не понимаете. Неважно, как книжка увидела свет, она его увидела. Важно то, что Льюис имеет то ли это... В общем, он описал свой путь самостоятельно. Я не знаю, в какой именно книжке он это сделал. Может быть, вы знаете.
0: «Кружный путь», мне кажется. Это о том, как он к Богу пришел.
1: Да. Вот, спасибо большое, да. И вот Светлана Шашунова пересказывает это. И там вот этот момент важен, что когда он пришел к Господу, он был достаточно зрелым человеком, и до этого он проделал определенный путь. Мама его очень рано умерла, и он молился о том, чтобы Господь помог маме, этого не произошло. Потом были зрелые годы его ученичества, и он был подвержен многим разным. Он хотел быть современным человеком. Вот что он сам про себя говорит. Вот что самое главное. Он жаждал современности. И мы понимаем, какая это современность в те годы. И когда он приходит к вере, он не говорит, что стало причиной этому. Он говорит, что это стало спонтанно в один прекрасный день, когда он едет в автобусе и смотрит в окошко, и вечером он молится и понимает, что он самый грустный неофит во всей Англии.
0: Хороший суд.
1: Да, там очень все хорошо описано. Я сейчас коверкую это и делаю как будто бы во вред тексту, но если вы хотите, уважаемые слушатели, это все узнать подробно, отсылаю вас, во-первых, к тексту Льюиса, во-вторых, к Светлане Шишуновой. В общем, то, что мы видим в самом начале Переландера, там есть такой момент, опять-таки, очень долго, занудно все написано, как сам Льюис, он же герой этого текста, идет в этот дом к Рэмсону, и вот туда-сюда он сомневается, он думает, потом нам уже приоткрывают, что это его эльдилы водили за нос силы.
0: Бесы,
1: да.
0: По-человечески сказать.
1: Угу. Хорошо, да, да, все так.
0: Мне кажется.
1: Но отчасти там и его же собственный путь, путь сомнений, путь... вот этой грусти. Знаете, есть же совершенно разные люди с разным складом ума и характера, которые приходят в вере. И всегда удивительно наблюдать, вот как, например, как Достоевский, в котором он сам пишет, была достаточная мера сомнений. Есть люди, предрасположенные к вере, нет ничего удивительного, да, вот там я молодая девочка, такой, ну, короче, нет ничего удивительного, мне легко это дается. А есть люди, у которых огромное количество сомнений, и они с этим живут, борются, каждодневную работу ума и сердца проводят. Так вот, Льюис как будто бы из тех, кто встал на колени, помолился и понял, что он проиграл эту битву, выиграв ее, разумеется. Так. И хочу сказать о том, что я узнала, что Толкин с Льюисом, хоть и были христианскими писателями в эти непростые времена, но Толкин порицал всячески прямолинейность Льюиса. Вот ту прямолинейность, которую мы здесь видим, такое... прям зачерпывание рукой и даже двумя из текста Библии, ну, слишком прямые отсылки. Как раз Толкин считал, что это нехорошо, они ругались на эту тему, ну, как-то беседовали не в самом спокойном, как я предполагаю, тоне. Я даже открыла дневники Толкина, мне стало очень интересно почитать дневники, какую жизнь они жили. Если у Льюиса есть текст, который написал про то, как он пришел к вере, то Толкин... оставил классные дневники, которые, конечно, не он издавал уже после его смерти. Меня очень потрясли моменты из его жизни, когда он пишет, что вот Рождество, и вот опять заболели дети, и я ничего не сдал в срок. Вот Новый год, и я слег прямо в канун, потому что дети принесли грипп из школы. Мы еще посмотрели с Гришей кино, современное, к сожалению, но плохо сделано про Толкина. Люся нас еще ждет кино. В общем, просто вот эта компания инклингов мне очень понравилась, такое вот английское общество мужчин, которые собираются и имеют одну общую цель, и то, как каждый из них этот путь к этой цели видел. То, что книжки Толкина христианские мы как бы знаем, мы это чувствуем, но его очень часто как раз-таки в России заподозривают в наиуязычестве и все, всяком подобном. К сожалению, какие-то слепые люди, очевидно. А Льюиса, вот, хотя, вот почему я веду эту параллель? Мне через нее просто было полегче понять книгу, поэтому веду ее. Толкин был христианином с детства. Там была очень серьезная подготовка в виде мамы. Он был католиком, да, насколько я помню, в Англии это католиком быть. Льюис, да, пришел к вере позже. И Толкин в его сторону высказывался, что он слишком легковесно подходит к вот этим вопросам христианской литературы. В общем, это все как бы присказка была. лучшая книга. Я начала с того, что да, я не хотела особенно читать этот текст, но когда вот я выискала из интернета, что это лучшая книга, я думаю, ну хорошо, давай. И я пришла к выводу, что первая часть этой трилогии научила меня, ну, или зародила семена, какие угодно тут можно использовать метафоры. В общем, я подумала о смерти, читая первую часть этой трилогии, о ее необходимости. Ну, мы тут разные книжки читаем, и так или иначе мы говорим про смерть. Вот эта первая книжка была про смерть как этап, как один из моментов, как, извините, важная часть цикла нашего. Да, а эта книжка о еще более сложном моменте. Я ей благодарна за то, что в этот раз я благодаря книге попыталась понять, как это любить жизнь, не земную, не нашу реальную жизнь, а ту самую жизнь, которую христиане как будто бы, как мне кажется, как я это понимаю, должны любить более реальности. Жизнь, будущую жизнь.
0: Будущего человека.
1: Да. Ту жизнь, которую Христос нам сказал ожидать.
0: Угу.
1: Ту жизнь, с которой мы распрощались когда-то. Мы же вроде как должны жаждать больше всего встречи с ним, возвращения домой. Но как сложно, как это сложно, любить то, что ты не можешь себе представить. Даже жаждать этого сложно. Это страшно. Хочется, ну, как бы, любить нашу жизнь реальную проще. Так вот, и эта книжка, она отчасти показывает, вот, выворачивает, что не наш мир, это

0: фантастики, казалось бы. В общем, это самое главное, что я хотела сказать.
1: Угу. Спасибо. Мне показалось, что вот эта вторая часть Переландра — это такая история про то, что было бы, если бы Адам и Ева устояли против змея. Ну, то есть мы понимаем, что история мира, она могла пойти по другому пути, и здесь, как мне кажется, вот представлено такое мыслительное упражнение, как было бы, если бы. Но тут у меня начинается куча всяких вот вопросов. Во-первых, мне было гораздо сложнее читать эту книжку, потому что вот первую книгу я прочитала просто, ну, прям с неослабевающим каким-то интересом и восторгом. А здесь, вот я соглашусь с Наташей, что я иногда пробуксовывала в каких-то очень длинных описаниях, по мне так не слишком даже нужных. Как там устроена эта волна, в какую сторону она ее качает, вообще, ну, зачем это мне? То есть мне было не очень. И вот я потом прочитала на последней странице своей книжки, что один рецензент посоветовал Льюису больше читать Жюль Верна и меньше Фому Аквинского. И я подумала, что в этом что-то есть. Потому что иногда увязаешь в очень длинных таких диалогах. Ну вот, Гриш, понравилось тебе это, но я понимаю, что ну, для такого мужского структурированного ума это, наверное, очень кайфово. Но мне иногда, я тоже как бы, ну, не понимала аргументации, например. Они там как-то говорят, а у Льюиса же всегда еще такие метафоры. То есть он не говорит строго логическим языком, а у него парадоксов много там того чего. И я думаю, ну и что? И, в общем, мне было сложно с этим произведением иметь дело. С другой стороны, я вижу в нем какую-то традицию великой английской литературы. И прежде всего Свифта. Ну, я, мне кажется, в прошлый раз тоже про это немножко говорила. Здесь очень много такого свифтовского ума, такой изобретательности. И даже вот этот прием, потому что у Свифта же все четыре путешествия Гулливера, они начинаются одинаково. Там мы вышли в море в такой-то день, и вот когда мы были на таком-то градусе там широты, долготы, вдруг начался шторм, и сначала это все прям такая реалистическая штука. А потом вдруг раз, щелчок, и там вышли к нему разумные кони, например. Или он открывает глаза, а его лилипута опутали миллионом. То есть в какой-то момент вот это вполне себе реалистическое переходит в совершенно фантастическое. И здесь то же самое. Вот я иду со станции, погода такая, и настроение у меня такое. И даже вот эта внутренняя борьба, все его сомнения, страхи, ну это все вполне, ну такой психологический роман 20 века. И вдруг чирик, и хрустальный гроб прилетел. Ну или что-то такое, да? И ты понимаешь, что начинается. Это все Свифт, конечно. И то, что оптика нашей Земли в свете вот этой самой планеты Переландры, она совершенно меняется, и все, что мы здесь считаем, ну, нормальным, ну, да, ну, воюем, а что такого, то у нас миротворческие войска, то какие-то специальные вещи происходят. Ну, да, так устроен мир. И вдруг из этого другого мира мы понимаем, что все неправильно, вообще все не так. Что не об этом был замысел человека. И вот в этой связи меня очень как раз беспокоит сильно вот это самое, во-первых, убийство Вестона, а во-вторых, то, что это убийство играет спасительную роль в мире Переландры. У меня вот к этому элементу сюжета, а это ведь не только элемент сюжета, это элемент философии нашего любимого автора. Очень много вопросов. Потому что, когда он, например, говорит, и это уже был не человек, а это был просто враг, нелюдь и так далее, и так далее. Тут я понимаю, что это тонкий лед, как принято в нашем обществе говорить. Потому что я могу любого, кто, ну, является моим, например, политическим противником, или класс.

0: классовым, там, классово чуждым. Я могу сказать, да это же не люди, да там же уже человека-то никакого нету, а есть только оболочка. Да давайте уже, друзья, вперед, красный там флаг или что берем, и начинаем чистку. И по мне, в христианском произведении такого быть не должно и не может быть, потому что только Бог судья, кто людь, кто нелюдь. И мне это все страшно не нравится. Тем более, что это все происходит в контексте Второй мировой войны, и у него все время вот эта британская риторика про то, что а в это время наши мальчики, а вот там эту фашистскую придушить гадину. Ну, он так прямо не говорит, но все время это там чувствуется. Меня это очень сильно пугает.
1: Но он же уже повоевал,
0: И
1: и, скорее всего, в его голове уже что-то щелкнуло. Помните, вот есть, я просто вот тоже думал об этом вопросе и думал, ну вот выхода нет, да, не находится он выход. А потом вспомнил выход Андрея Рублева. У Тарковского Андрей Рублев, убивая этого монгол-татар, или как его правильно назвать, он потом молчит. И, конечно, его убийство – это грех, преступление, и он раскаивается и понимает, что нужно его искупить. Ренсом, конечно, этого не понимает, ему нормально. Он, убив его, потом…
0: выполнять свой христианский долг перед Малильдилом и всеми остальными товарищами.
1: И вот, может быть, если бы он воспринял бы это убийство как собственное грехопадение, ну, как преступление, как что-то, что ему не позволит
0: Как
1: больше.
0: рану хотя бы, а не как подвиг.
1: Но, наверное, это последствия войны. Во-первых, Первой мировой, в которой
0: Ну
1: он участвовал, а во-вторых, это 42-й год, кажется.
0: да.
1: И здесь пишет, наверное, все-таки человек, живущий в определенное время, в определенном государстве, имеющий определенную политическую позицию, национальную принадлежность, и
0: Ну да.
1: не понимая, и скорее понимающий, что, помните там слова, да может Лондон-то уже разбомбили, а будет ли вообще Англия, англичане, Европа, мир после 42-го года, или не будет? И, наверное, человек 42-го года, он
0: Да, Гриша, я согласна.
1: мог
0: И
1: это.
0: вообще, мне кажется, что здесь мы входим в такую сферу, ну, во-первых, нравственных апорий, совершенно неразрешимых вот этих парадоксов, да, потому что, ну, я прекрасно понимаю, что когда лично людям, которых я люблю и которые беззащитны, угрожает опасность, то, наверное, я тоже буду готова очень на многое. Очень на многое. В том числе, вот как здесь этот несчастный делает Ренсом, там он душит это зло своими руками, потому что у него нет другого.
1: А помните, еще в нем просыпается ненависть, и, но это не та ненависть, к которой мы привыкли на Земле, он говорит, это какая-то странная ненависть, которая тоже как будто бы действует помимо его воли. Он ведь не понимает своих ран, только когда он на рыбе догоняет Уэстона, он видит, что он страшно искалечен, и может быть не слабее, чем Уэстон. И он как будто бы тоже является одержимым, как тот одержим. Ренсом одержим какой-то силой, которая действует через него.
0: Ну, то есть, понимаете, я к чему? К тому, что в логике Льюиса это все встает на места. Насколько эта логика евангельская, не могу
1: Это,
0: сказать.
1: наверное,
0: Совершенно не могу сказать.
1: логика планеты Земля.
0: Наверное, но Господь пришел не с, ну, как бы он Бога-человек, да? То есть его-то как раз страдание, которое он на себя принял, сколько я понимаю, он принял ради того, чтобы открыть нам другой горизонт, чтобы мы уже немножко подняли голову от своего вот этого земного ветхозаветного око за око и всего остального, и чтобы мы к чему-то другому стали способны. Способны, ну вот, читая Льюиса, я вижу, что все проблематично, что как только человек отброшен в ситуацию войны, страдания, страха за свою землю, это все очень благородное и хорошее чувство. Но он тут же немножко, ну, как бы перестраивает Евангелие на другой регистр.
1: На земной.
0: Да, это во-первых. Хотя мы граждане неба, и нам про это все время напоминают. Во-вторых, вот у меня много вопросов к этому моменту, что и вот воплощенное зло, принявшее оболочку Уэстона, хорошо, mm-hmm. даже если это так, mm-hmm. и вот оно искушает эту зеленую женщину, и Рэнсом все это с болью в сердце слушает, и в конце концов понимает, ну все, еще немного, и она грехопадет, поэтому надо его придушить. Ну я так uh-huh. примитивно uh-huh. пересказываю, но по существу это так. И он как бы такой герой, весь прям герой, и голос Малильдила или еще кого-то ему говорит, что души, потому что иначе дело будет...
1: Иди спи сначала,
0: плохо. Поспи. Ну да, и... поспи, а потом начнешь вот уже схватку. Но тут я хочу задать вопрос, который, между прочим, в его внутреннем диалоге с самим собой тоже есть. А какова цена тому, что спасено извне? Вот Льюис меня уверяет, что цена этому высока. Например, когда появляется этот король, такой, ну, белый, пушистый, свеженький, потому что изнуряли женщину зеленую, а король зеленый не изнурялся в это время. И он говорит Рэнсому, ты хочешь спросить у меня, не неудобно ли мне, что она приняла столько страданий, а вот я пришел и стал королем. А, говорит он, все, что дается как дар, это еще и драгоценнее, чем то, что ты заработал. В этом есть какая-то своя красота. И я очень хорошо понимаю, что действительно Господь нам очень многое дает как дар. Но когда я смотрю на самого Господа, я вижу, что Он наше спасение заработал своей кровью, не чужой. То есть мы не были свидетелями прекрасного поединка, где Господь задушил сатану.
2: Угу.
0: Мы были свидетелями поразительного, поразительного момента, когда Он стал последним из последних, и когда Он руки сложил перед этим злом, и когда даже Его ученики и друзья достали меч, Он ухо это приложил обратно, да? Угу. И Он сказал, что да, если бы я хотел, я бы призвал 40 миллионов легионов ангелов. Но я не буду их призывать. То есть, когда я читаю Евангелие, я вижу совершенно другой путь. Не тот, который мне показывает прекрасный человек Льюис. Я вижу путь крайнего смирения и постоянной личной ответственности. И поэтому, конечно, ну, для меня это вопрос, потому что я не знаю, насколько драгоценно то, что за тебя решено другим. Это для меня вопрос открытый. Мне невероятно... Вот это две главные претензии. Да? Мне страшно не понравилось это задушение Уэстона, и не понравилось то, что Рэнсом смотрит со стороны и говорит, так, все, вы не справились, на арену выхожу я, герой с другой планеты. Ну, ты молодец, конечно, но вообще это наш мир. И, может быть, лучше нам пройти эту историю самостоятельно, я не знаю. И вторая штука, это позитивная. Все, что там сказано про искушение, это очень-очень тонко и очень здорово. Потому что действительно, ну вот когда-то один из моих детей у меня спрашивает, ну ладно, там наши предки грехопали, а мы-то тут при чем? И я ему тогда сказала, что мы ровно в той же ситуации продолжаем быть, потому что точно так же нам предлагают славу, власть, гляди на себя в зеркале. Вот, пожалуйста, Инстаграм, да, этот бесконечный. То есть пока...
1: Фейсбук.
0: Ну да, да. То есть вот мы не отрываемся от себя. И это очень страшно. И когда я смотрю по сторонам, я вижу, ну, много интересного. И, ну, вот сегодня я была потрясена, когда я пришла там в Сбербанк, и там такие были кубики, и на них было написано, там, что-то поставь приложение, чтобы узнать уровень шума. Что? Да у меня уши есть. Какое приложение? Какое? Мы же уже теперь не выглядываем в окошко, в форточку, а мы тычем, сколько градусов на улице. И я теперь должна уровень шума, уровень зрения. А что еще вы хотите, чтобы я вам...
2: Оплачивать
0: улыбкой. Ну, оплачивать улыбкой, да. То есть вот это самое развоплощение человека, превращение его в функцию к... гаджету, оно идет в полный рост, просто в полный. И, конечно, масса вот таких вещей прекрасных. Здесь все. Или вот эта история, как зеленая женщина появляется в платьице из перьев. И она такая веселенькая говорит: ну, птицы же их иногда сбрасывают. Что? В каком количестве? То есть, как легко человека убедить в чем угодно. Этот садистский Уэстон выщипывает бедных птиц хвосты и делает из них наряды, а зеленая женщина, которая, ну, позиционирует себя как мать вообще этого мира, она говорит: ну, да, вот иногда там звери сбрасывают шкуру, а птицы сбрасывают перья. Ну как? То есть я вижу, что вот эти механизмы современной цивилизации, где все время идет жонглирование понятиями, они, конечно, здесь представлены великолепно. И еще мне очень понравилось бесконечно то, что здесь текучая земля. Потому что наша-то земля тоже течет, но только гораздо медленнее. Вот у Реджио, кстати, у него это потрясающе, когда он, ну, всякие ускоренные съемки, да, и замедленные применяет, и ты начинаешь вдруг видеть какие-то вещи, которых не видел просто потому, что, ну, темпы, ритмы другие. И здесь, конечно, у Льюиса это сделано крайне тонко и прекрасно. И еще по поводу вот Толкина и Льюиса, я сейчас пока вас слушала, друзья, я подумала, что, конечно, Рэнсом это, ну, это хоббит. Ну, хотя он профессор университета, там все понятно, он филолог. Но, в принципе, это вот тот самый простой человек, который нужен для того, чтобы спасти мир. И даже у Толкина это совершенно виртуозно сделано, потому что ведь не Фродо, который, ну, такой там мыслитель и друг эльфов и все такое, а его слуга бросает, и даже больше того, Горлум нужен.
2: Да.
0: Вот это никчемное существо. Да. То есть получается, что иногда для спасения каких-то прекрасных миров и вещей нужен очень простой человек, который делает какие-то очень простые вещи. И мне это кажется мудрым и утешительным. Вот. Ну а в целом у меня какое-то очень сложное впечатление от книжки. Не, ну, то есть не такое прекрасное, как
1: да. Слабее?
2: Первый. Да, конечно.
0: Ну не то, что слабее, а просто для меня она... Я боюсь такие вещи говорить сильнее и слабее, потому что мы же меняемся, и поэтому, ну, как бы, когда Толкин и Льюис считали, что это лучшая его книга, ну, они же не глупее меня, а умнее намного. Но просто я вот сегодня не совпала с этой книгой.
2: Ну, вот у нас точно такие же с Гришей были мысли, и мы их мусолили все это
1: нет,
2: время.
1: Нет, у меня только по концовке были. Вот я бы концовку,
0: вопросы
1: когда
0: были,
1: там
0: да?
1: начинаются вот эти гимны...
0: Да-да-да, заклинательные.
1: Четыре страницы, по-моему, или около
0: ну,
1: того.
0: Ну да, да.
1: Честно говоря, мне дочитывать было уже не сильно интересно.
0: Ну да, это какие-то уже индийские, эти, не знаю, Упанишады.
1: Можно было бы Пхабу. Один абзац сделать, и этого было бы достаточно. Ну, для окей, меня человека...
2: Я к тому, что мы с тобой обсуждали, что они хоть и оба христиане, но вот их... национальность очень сильно
1: ну, да.
2: выглядывает
1: 42-й
2: из всех
1: год,
2: текстов.
1: С одной стороны.
2: И если бы их спросить, вот если бы хоть где-то в каком-нибудь текстике есть упоминание, как они относятся там к той же Индии, как они вот, рассуждали насчет своей великой страны и то, что она творит в мире, вот как они к этому,
1: ну,
2: христиане?
1: Уэстон — это человек...
2: Они будут, точнее, Льюис будет продолжать эту тему порабощения в следующей книжке, и он разовьет еще эту тему дальше. Но вот просто вот эту тему с камнем, что убийство нужно для победы в этом всем деле, я поняла, что это просто тупик, который он не смог как-то разрешить иначе. Там вот этот диалог ни к чему не приходит. Это очень долгий диалог. Они постоянно спят, просыпаются. И мы тоже в таком же коматозе уже читаем текст просто. Он как будто бы не нашел другого варианта.
0: Ну вот я скажу, что, как по мне, так Нарния лучше, чем космическая трилогия.
2: Ну, в общем, да.
0: Она как-то цельнее, и она как-то больше, мне кажется, на Евангелии. Ну, как-то она созвучнее Евангелию, лучше строит с Евангелием. Хотя там тоже я была так огорчена, если честно, когда началась вот эта история в Нарнии про Тарханов и Тархин, про страшную этот Тархистан. Ну, елки-палки, ну как так? Ну, ты же образованный человек, ты знаешь, что есть суфизм, есть то, есть все. То есть, мне кажется, он поставил клеймо на исламе в этой туркестанской истории. И вообще на Востоке. Но кто мы такие, чтобы судить Восток? Они живут какой-то своей жизнью. Эта жизнь мне, как европейской женщине, там, выросшей без паранджи, может страшно не нравиться. Но я видела этих женщин в паранджах, и они не производили на меня впечатление там сугубо угнетенных. Просто они так живут, а мы эдак.
2: Ладно, с ней с паранджой, мы ничего не знаем о их общении с Господом. Короче, мне кажется,
0: что оно прекрасно и полноценно.
2: Круче, чем сделано, написано в Библии, быть не может. Там нету тупика.
1: Да это понятно, что не может быть. Но я думаю, что здесь вот человеческая логика, земная именно, вот эта земная логика, она вторгается в небесную логику, ну, как ее назвать по-другому.
0: Но это нормально, так написано и Писание.
1: Но тут, вот это вот дело убить этого, значит, Уэстона, это зло, это вот именно человеческая логика. Тем более, это человеческая логика человека первой половины 20 века. Она как будто бы не может быть другой. И написать сложно что-то, что-то чище, что-то, что не разрушит, не осквернит, не испортит. Вот это убийство разрушает. Да. Вот все сразу выбивает, и мы не пойдем за этим человеком, который скажет нам: размажи ему голову камнем, и зло исчезнет.
0: Да. Да. Нам будет трудно это сделать.
1: Это потому, что человек сочиняет что-то. Что-то сочиняет именно человек. Но я вам еще хочу сказать одну вещицу. Я вот сейчас пока подумал. Уэстон мне очень напомнил двух героев из Достоевского. Свидригайлов и Кириллов, если их скрестить. Потому что постоянно Уэстон говорит о том, что тьма, там, вот эта банька с пауками, как он в смерти видит. Что будешь лежать где-то там придавленный, и оттуда тебе никакого выхода не будет. Вот там будет постоянное страдание, вот она и смерть. Поэтому лучше вот эту вот 70-летнюю пленочку времени продлить хоть на час, хоть на день, хоть на сколько угодно, потому что там будет, ну, натуральный Свидригайлов.
0: Конечно, конечно.
1: Потом, как он навязывает свою волю. Помните, он говорит: я тоже дух. Это вот я почему физиком стал, почему я стал ученым, почему я велик открыть? Он и дух руководит. Я вон какой-то. Это я должен вот это все сделать. И Кириллов говорит: ну, что осталось последнее? Себя убить, тогда воля моя будет сильнее воли Божьей. Я своей жизнью распоряжусь, Богом стану. И вот 19 век Федор Михайлович этих героев там разрабатывает, а 20 век, ну вот он, Уэстон, этот Свидригайлов, который скрестился с Кирилловым и еще обрел огромную власть, он пришел и начал по земле шагать и заниматься этой вещью. Поэтому я думаю, что все-таки книжку хорошо прочитать.
0: Конечно.
1: Особенно ее хорошо прочитать сейчас, когда вот мы настолько с этим зеркалом, в которое мы смотримся, вот я имею в виду технологии и этот образ жизни, который есть, мы настолько в нем и в этой логике земной, ну не конкретно, я говорю, кто-то там, понятное дело, что кто-то там святую жизнь так же и ведет, а вот, ну, вот, как говорится, обычные люди. И эту книжку, если посмотреть, то можно нашу жизнь, наше время, нашу планетку как будто бы откуда-то издалека посмотреть и подумать. Бесспорно. Смотри-ка, аж нормально ли все? Температурки-то нет у нас? Или надо уже что-то делать с этим всем? Поэтому я думаю, что книжка... Вот, очень хорошо было бы на старшеклассниках ее как-то проверить, но времени нет. Потому что уже 2 июля, и все старшеклассники закончились.
0: Ну, так она же не прокиснет до будущего года. Поэтому можно проверить.
1: Да, можно проверить.
0: Вот нам Даня говорит, что нам осталось уже 2 минуты. Поэтому, смотрите, уже как настоящие герои мы должны идти до конца. В следующий раз мы читаем третью часть космической трилогии Клайва Стейплза Льюиса, которая называется «Мерзейшая мощь». Мне даже прям страшно про это читать. Но, если честно, я уже начала, и это тоже про наши дни. Вот прямо очень. Так что всех призываем прочитать «Мерзеющую мощь», в следующий раз обсудим. Спасибо всем, кто нас слушал, спасибо, дорогие Наташа и Гриша. И сегодня вот с вами был читательский клуб. До следующих встреч.
1: До свидания.
2: До свидания.
3: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Ивановна.

0: Семейству Юсуповых принадлежал не только знаменитый дворец на Мойке, но и несколько небольших особняков, предназначавшихся для отдельных членов семьи. Например, на Литейном 42 вдова князя Юсупова Зинаида Ивановна решила построить для себя и для своего второго супруга особняк. Но этот особняк должен был отличаться от всех тогдашних петербургских зданий. Была середина XIX века, 1850-е годы. Княгиня все еще блистала красотой, известной в Николаевскую эпоху. И, выйдя замуж за французского аристократа, она решила построить для себя свой европейский дом в Петербурге. Проект фасада дома был ею заказан Гарольдом Боссе, но занятый многочисленными заказами архитектор ее не удовлетворил, и она пригласила для работы молодого архитектора Бонштетта, который и построил, и закончил этот дом. Надо сказать, что дом, в котором сохранились далеко не все интерьеры, тем не менее нам хорошо известен по многочисленным акварелям Садовникова, которые хранятся в Русском музее. Но сохранилось и так много. Сохранился фасад, отделанный немецким песчаником, с резными из камня многочисленными кариатидами, с мансардными окнами, украшенными гирляндами, с фасадом, который для того времени своей изысканностью у него изогнутый ризалит был так странен на суховатом Литейном проспекте. На этот особняк Юсупова ориентирована была Семеновская улица и Семеновский мост, и он до сих пор является ориентиром всех, кто идет по улице Белинского современной. Интерьеры особняка были, пожалуй, даже роскошнее, чем его фасады. Беломраморная лестница распахивалась наверх двумя рукавами и даже днем освещалась через верхний свет без дополнительных люстр. Ее богатая лепная отделка была произведена скульптором Дылевым и его мастерами, и также богато в стиле французского рококо, в стиле итальянского ренессанса были отделаны и другие парадные помещения. Особенно выделялся большой центральный салон в ризалите. Комната, имеющая почти круглую форму, отделана была малахитовыми каминами и живописными вставками. Дворец славился и своими живописными плафонами, и вообще обилием комнат, которые, как сказки, появлялись фактически ниоткуда в этом пятиоконном со стороны Литейного проспекта, казалось бы, маленьком особняке. Вообще, посетитель особняка поражался его размером, которые спорили с скромными размерами фасада здания. Ведь здесь помещалось и большой раннеренессансный столовый зал, и галерея вдоль двора, которая служила библиотекой и музеумом, и где хозяйка демонстрировала великолепную коллекцию керамики, китайского фарфора, живописи. И здесь была освящена церковь Покрова с низким куполом, с золоченым иконостасом. И то, что в этом европейском доме была значительная по размерам домовая церковь, тоже было неизвестно большинству петербуржцев. Поражала всех и огромная, но изящно отделанная, обшитая чинцем, английским ситцем, белым и голубым, спальня хозяйки с многочисленными иконами, которые теплились в уголках. В большом зимнем саду, который тоже прятался в дворовых корпусах, последующие владельцы в зимнем саду устроили домашний театр. Надо сказать, что после развода со своим супругом Зинаида Ивановна Юсупова уехала за границу, почти не появлялась в Петербурге, жила в Париже в своем особняке в Булонском лесу, и этот дом на Литейном проспекте, такой великолепный, был практически забыт. После ее смерти особняк унаследовал ее младший внук Феликс Феликсович Юсупов, и тогда дом был сдан различным общественным организациям, в том числе в Большом театральном зале, вот как раз на месте Зимнего сада, давал спектакли известный театр «Кривое зеркало». Надо сказать, что в первые годы, когда еще Феликс Феликсович чувствовал себя хозяином этого дома, он в этом помещении обширном принимал для теннисных турниров своих друзей. После революции в этом особняке обосновалось общество знания, и в многочисленных гостиных одновременно давали несколько лекций по истории науки. И очень жаль, что такое замечательное общественное учреждение ныне закрыто для петербуржцев. Другой юсуповский дом находился на Невском 82. Большинство наших сограждан знают этот дом как дом театральных работников. И кое-кто даже бывал там. За изящным классическим фасадом с колоннами, которые уже так редок на Невском проспекте, скрываются интерьеры, оформленные в различных исторических стилях. В 1835 году итальянцем Фассатти. Великолепные позднеклассические интерьеры, особенно большой зал этого дома, сохранили свою парадную отделку. Белый зал, украшенный пилястрами, с колонной лоджией, и сегодня является центральным помещением дворца. Конечно, благодаря его большим размерам он скрыт в отдельном дворовом корпусе. Большой редкостью для середины XIX века была китайская гостиная с яркой росписью позднего Шенозри, а также проходная с лепным фризом, изображающих танцующих ваханок. А в первом этаже нарядная расписная гостиная рококо, которая сегодня служит библиотекой. Дело в том, что в те времена редко оформлялись в Петербурге комнаты с расписной лепниной. И вот эта комната, похожая на деревянную резную шкатулку, сегодня поражает всех, кто там появляется. Юсуповы редко появлялись в этом здании. Он был куплен только в 1860-х годах для младшей дочери Татьяны Николаевны. Но она умерла очень рано, не вступив во владение домом. И он остался общественным зданием. Юсуповы продолжали сдавать его под английский клуб. Кроме того, там устраивали многочисленные выставки, в том числе и общество передвижных выставок. И этот дом особенно прославился во времена английского клуба тем, что члены клуба приказали выстроить для себя около парадной лестницы большую застекленную террасу для чаепития. Поскольку многие члены клуба появлялись здесь и летом, они хотели наслаждаться почти дачной жизнью здесь, на Невском проспекте, и тогда вот эта большая столовая, выходившая в сад, вполне удовлетворяла их запросам в отношении обилия зелени в городе.
1: Особняки и их владельцы. Особняк Юсупова, Литейный проспект, дом 42, Невский проспект, дом 82. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Шестого июня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию программу из цикла «Календарь памятных дат». Передачу, посвященную жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина, подготовила для вас филолог Галина Никул.
1: Среди самых различных аспектов в изучении творчества Пушкина есть и рассмотрение его творчества с христианских позиций. И здесь можно выделить две противоположные точки зрения. Поэта или обвиняют в атеизме, безбожии, вменяют ему так называемые кощунственные стихи, или же наоборот, его поэзия рассматривается чуть ли не как богословие в стихах, с подтверждением множеством реминисценций из Священного Писания. То есть происходит защита Пушкина. Но нуждается ли он в защите? Ведь Пушкин уже защитился всей своей жизнью и всей своей поэзией. Путь Пушкина – это путь человека, но человека, одаренного божественным даром и выразившим идею Творца в высшей степени. Говоря о Пушкине, трудно не вспомнить крылатые слова Аполлона Григорьева «Пушкин – это наше все». И в этом все есть, действительно все. И гений, и стремление к свету, красоте, но и противоречие, страстность, внутренняя душевная борьба. Пушкин – это модель человека, всечеловек по определению Достоевского. Его дарование поистине божественно. И здесь это определение не является эмоционально-оценочным. Уже давно отмечен космический, всеобъемлющий характер дарования поэта. Легкость, присущая его поэзии, ее всеобъемлющесть, поистине предстают за гранью человеческих возможностей. Ему открыто более, чем другим поэтам. Он берет всю действительность, как ее Бог дал, и художественно отражает ее в полном объеме. Пушкина часто сравнивают с солнцем. Солнце русской поэзии, солнце России. Эта замечательная метафора сравнения поэтично и точно выражает сущность пушкинского гения. Он освещает этот мир, лелеющий душу гуманностью, ровным, животворящим светом. Иногда можно слышать такие мнения. Пушкин, конечно, гений, но он не задевает потаенных струн души. Он не выражает определенные мысли. И все, наверное, слышали и сами задавали в свое время этот вопрос. Кто тебе больше нравится, Пушкин или Лермонтов? И в большинстве случаев ответ был Лермонтов. И понятно, почему. Лермонтов – гений субъективного. В нем жгучее чувство личности, глубокий психологизм, особенный нерв. Нет такой жгучести в творчестве Пушкина, а есть ровный, примиряющий свет. Но ведь поэт отображал не только радость и красоту бытия. Сомнения, уныние, тоска нередко являются темой его стихов. Но любое, даже самое безотрадное состояние или чувство переживается поэтом в системе целостности человеческого бытия. И это не значит, что Пушкин коснулся до всего, но поверхностно. Нет, все дано в полном объеме, но внутри еще большей полноты. Ведь человеческой душе свойственно стремление к состоянию гармонии, безмятежности, покоя. Все нарушающее это состояние воспринимается как отклонение от нормы, как страдание. И это постоянное стремление души к обновлению, к восстановлению внутренней гармонии в полной мере присуще пушкинскому лирическому герою. Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит, и свой рисунок беззаконный на ней бессмысленно чертит. Но краски чуждые, с летами, спадают ветхой чешуей. Создание гения пред нами выходит с прежней красотой. Так исчезают заблуждения с измученной души моей, и возникают в ней видения первоначальных чистых дней. Но, конечно, самая главная гармония и блаженство души в полном согласии с Богом, в соединении с Ним. Это главная задача души, главная ее радость и главная ее печаль. Печаль, потому что человеку трудно обрести полную и безусловную веру. Люди обречены на сомнения, на маловерие, иногда на безверие. Пушкин всю жизнь решал для себя эту проблему, и как человеку ему были знакомы эти состояния. В 1817 году, еще будучи в лицее, Пушкин пишет стихотворение «Безверие». Это одно из самых серьезных и глубоких по мысли произведений юного поэта. В нем неспособность к вере расценивается как самое большое несчастье человека, самое суровое наказание. Причем человек здесь не является виновным в своем горе. Он хочет верить, но не может. Он взывает к Богу, но напрасный сердце крик. Нет, нет, не суждено ему блаженство знать. Безверие одно. По жизненной стезе во мраке вождь унылый влечет несчастного до хладных врат могилы. И в этом стихотворении мы опять же видим лелеющую душу гуманность. Оно переполнено сожаление о богоставленном человеке, не во власти которого изменить ситуацию. Она разрешается только сверху. А вот стихотворение «Дар напрасный, дар случайный» иногда называют богоборческим. «Кто меня волшебной властью из ничтожества возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал? Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум». Это стихотворение, на первый взгляд, может показаться не пушкинским. В нем нет обычной пушкинской поэтической красоты, не красивости, а именно красоты. Это не пушкинское настроение, не его мировосприятие. «Цели нет передо мною, сердце пусто». Значит, не о поэтической цели говорит Пушкин. Здесь мыслящий человек размышляет о высшей цели бытия, которая выше творчества. Таким образом, намеренная художественная обедненность формы соответствует переживаемому состоянию душевной опустошенности, оставленности. Митрополиту Филарету было нетрудно дать отповедь поэту. Он использовал ту же форму и почти те же слова, но с противоположным смысловым знаком. «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога нам дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена». Пушкин оценил это обращение к нему всеми почитаемого митрополита и ответил на него своими прекрасными станцами, в которых со смирением сердца и с внутренним благородством признал правоту пастыря церкви и свою минутную духовную слабость. «И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт». И здесь мы слышим музыку волшебных стихов, которая отражает умиротворенность, восстановленную гармонию в душе поэта. Сила Пушкина в том, что он никогда по-настоящему не отходил от веры и православной традиции. А все отклонения, отступления и так называемые кощунства не только дань молодости и кипению страстей, но, говоря словами Достоевского, согласитесь, что еще и очень русская черточка. Русский человек при всей своей богобоязненности способен посмеяться над фальшью, над ханжеством, в ком бы они не проявлялись. Благочестивая жена душою Богу предана, а грешной плотью — архимандриту Фотию. Эта эпиграмма по своему звучанию приближается к народной частушке. Пушкин гениален не только по масштабу своего поэтического дара. Он гениален и как личность. Живой как жизнь. Он вмещал в себя все, что делает жизнь одухотворенной, истинно человеческой. Дружба и любовь не просто сопутствовали ему, а переполняли чашу его жизни. Любовью поэт тоже не был обделен. И если считается, что влюбчивость — признак художественной, артистической натуры, то Пушкин еще раз доказал, что он гений. Известно, что поэт был чрезвычайно любвеобилен. Известен его донжуанский список, который до сих пор расшифровывается исследователями. Тайное становится явным во всем, что касается Пушкина. Тема любви развернута поэтом во всей полноте и по-пушкински правдиво. Любовь, в отличие от дружбы, чувство более иррациональное, необъяснимое. Оно может вдруг полностью овладеть человеком и вдруг его оставить. Оно более сродни чуду своей внезапностью, своей летучестью. Это мимолетное видение, чудное мгновение, но это мгновение стоит многих иных часов, а то и лет. Но и любовь земная, увлечение, любовь-игра — все адекватно переживается и воплощается в пушкинской поэзии. И все это пусть временное, пусть приходящее, но это поэзия, это радость жизни, за которую поэт благодарен судьбе и своим возлюбленным. И зная, казалось бы, все об увлечениях, о любовных перипетиях в жизни поэта, мы в то же время не знаем об этом ничего. Мы не знаем тайны его любви, но мы знаем женский идеал Пушкина. Это Татьяна Ларина, которая воплощает собой все благородство и глубину русской души. Может быть, поэт всю жизнь искал свою Татьяну? К 30 годам поэт устал от своей неустроенной, холостой жизни. Он ощущал себя готовым к жизни новой, взрослой, серьезной. Уже ли впрямь и в самом деле, без элегических затей, весна моих промчалась дней, что я шутя твердил доселе, и ей уже возврата нет. Ужель мне скоро 30 лет? Так полдень мой настал, и нужно мне в том сознаться, вижу я. Но так и быть, простимся дружно, о юность легкая моя. Благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры, за все твои дары. Тобою среди тревог и в тишине я насладился и вполне довольна. С легкою душою пускаюсь ныне в новый путь, от жизни прошлой отдохнуть. 18 февраля 1831 года поэт пускается в новый путь со своей Мадонной Натальей Николаевной Гончаровой. «Исполнились мои желания, Творец, тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейшей образец». Пушкин гордился тем, что его жена — первая красавица России. Она была не просто красивая, но ангельски красивая, чистой и невинной красотой. Владимир Сологуб свидетельствует. Ростом высокая, с баснословно тонкой талией. Ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее. Такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более. Тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной. Сам самодержец Николай проявлял явный интерес к Натали. Пожалование поэта чином камер-юнкера в 1834 году объяснялось именно тем, что двор и сам царь желал, чтобы Наталья Николаевна была украшением придворных балов. В письмах Пушкина к жене слышится явное упоение, когда он называет ее «жонкой», спрашивает, не брюхата ли она. Только он один мог так обращаться к этой Мадонне, по которой все поголовно сходили с ума. Надо сказать, что Пушкин знал о перлюстрации своих писем, знал, что их читал сам царь. В 30-е годы Пушкин обращается к новым творческим задачам. Обращается к прозе, углубляется в изучение русской истории, работает в архивах, занимается издательской деятельностью и, конечно, продолжает писать стихи. Но он не может свободно предаться творчеству. Служение муз не терпит суеты. От суеты некуда было деться. Как о счастье! Поэт мечтает поселиться с семьей Михайловском. «Давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». В стихотворении «Из Пендемонте», написанного в 1835 году, выражено общее настроение поэта. Он чувствует себя связанным, он как никогда не свободен. Зависимость от царя, от властей, от денег тяготит его. Зависеть от царя, зависеть от народа, Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи, не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи. Речь идет, разумеется, не о какой-то демонической свободе, а об истинной свободе в творчестве, в собственной, в семейной жизни. Но ее не было и не предполагалось. Не секрет, что Пушкин со всероссийской славой литератор, уже солидный, семейный человек, до конца своей жизни находился под надзором тайной полиции. Каждый его шаг, каждая поездка сопровождались слежкой. Его письма прочитывались, его слова передавались властям. Так было всегда, начиная с самой юности поэта. Но раньше это не мешало ему жить и писать свободно. Но сейчас ситуация была уже другая. Слишком на короткой дистанции поэт оказался от царя, от большого официального света. Последние годы он жил словно не своей жизнью. Появление Дантеса представляется закономерным. Произошло последнее вторжение в жизнь Пушкина, в личную, семейную жизнь. Сплетни, пересуды и даже сочувствие друзей – все это повергало поэта в крайне тяжелое душевное состояние. Пушкин ощущал себя публичным человеком. Он считал, что его имя принадлежит России, и не мог допустить, чтобы его честь была запятнана. Кодекс дворянской чести – не кодекс христианской морали. К тому же ситуация была действительно безысходная. Предыстория дуэли и сама дуэль уже давно изучены и описаны, и хорошо известны всем. Но сейчас хочется отметить какую-то особенную мистичность этой ситуации. Известно, что еще в юности гадальщица немка предсказала поэту возможную смерть от белой лошади или белой головы, белого человека. Пушкин помнил об этом всю свою жизнь. Надо сказать, что он был суеверен, как самый простой русский человек. Он верил в сны, приметы, гадания. И уж, вероятно, он вспомнил это предсказание в ситуации с Дантесом. А ситуация становилась совершенно безысходной. Она не поддавалась контролю, урегулированию. Как только поэт доходил до предельной степени раздражительности, происходило что-нибудь из ряда вон выходящее. Или поэта вызывал к себе царь и вел с ним беседу в своем личном кабинете. Или уже совсем невероятное событие. Дантес делает предложение сестре Наталье Николаевне, Екатерине Гончаровой. 10 января 1837 года состоялась эта свадьба, а 27 января... дуэль Пушкина с Дантесом. Пушкин и Дантес становятся родственниками и начинают чуть ли не каждый день встречаться во всевозможных гостиных, салонах, на вечерах. А Дантеса никуда не деться. В доме Карамзиных, а это был родной для Пушкина дом, Дантес тоже свой человек. Он дружит с Андреем Карамзиным. Женитьба вовсе не остановила Дантеса. Напротив, он откровенно злит Пушкина, продолжает ухаживать за его женой. Дантес в идеальной для себя ситуации. По обеим сторонам две красивые женщины. Одна жена, другая, как хотите, дама сердца, тайная любовь. Он весело стер. Теперь он может таким веселым французским образом отомстить Пушкину за его угрозы, за вызовы на дуэль. Посредственность веселится и торжествует, а Пушкин, безусловно, проигрывает в сравнении с ним не только в глазах света, но и в глазах близких людей. Вот что пишет Софья Карамзина. «Мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе». Пушкин прерывал свое угрюмое молчание лишь редкими, короткими, отрывистыми словами и время от времени демоническим смехом. Ах, это было ужасно смешно! Ситуация действительно выглядит как заколдованная, словно человек упирается рукой в стену, а стена мягкая, она уходит, продавливается. И после особенно наглого, казарменного каламбура, сказанного Дантесом Наталье Николаевне, Пушкин пишет намеренно ужасно оскорбительное письмо Гекерену, и дуэль становится неизбежной. Мы согласны с лермонтовской оценкой Дантеса. Мы согласились с ней однажды и навсегда. Авантюрист, хладнокровный убийца, пустое сердце, проходимец. Но все-таки попробуем взглянуть на события немного по-другому. Что такого страшного в глазах света делал Дантес? Он, молодой блестящий красавец, ухаживал за прекрасной женщиной. Связь замужней женщины не была чем-то необычным для света. Такие связи очень даже практиковались. Пушкин имел много таких связей в своей жизни. В его донжуанском списке немало жен известных и влиятельных людей того времени. Бич жандармов, бог студентов, желчь мужей, услада жен. Так начинает Марина Цветаева свое стихотворение к Пушкину. Ни на минуту не забывая, кто есть Пушкин и кто есть Дантес, все-таки проведем некоторую параллель. У Пушкина есть стихотворение, которое называется «Десятая заповедь». Речь идет о ветхозаветной заповеди «Не пожелай жены ближнего своего». Это грациозное, полушутливое стихотворение. Поэт признается в своей слабости, в своей неспособности исполнить эту заповедь. «Обидеть друга не желаю, и не хочу его села, не нужно мне его вала. На все спокойно я взираю, на дом его, на скот, на раб. Нелестна мне вся благостыня. Но ежели его рабыня прелестна, Господи, я слаб». Вот такое очень симпатичное стихотворение. Но все-таки Пушкин обозначил эту заповедь. Он назвал ее. И десятая заповедь, она, наверное, и делала ситуацию заколдованной. И, наверное, Пушкин не мог не понимать, что его белый человек бьет его же оружием. Что происходит нечто большее, чем то, что происходит в реальности. Судя по тому полному...

Пушкину нужно было пройти сквозь какое-то огненное горнило, переродиться, пережить какое-то глубокое нравственное потрясение, чтобы возродиться духовно от всех нравственных прирожений, тяготивших его душу. И на дуэли Бог спасает не Дантеса, а Пушкина. Он ушел не убийцей, а убиенным, очистившимся в своих страданиях. Перед смертью поэт исповедался и причастился. Он простил Дантеса и запретил Данзасу мстить за него. Жуковский прекрасно запечатлел таинство духовного преображения Пушкина в момент смерти. Это был не сон, не покой, не было выражения ума, столь прежде свойственное этому лицу. Не было тоже выражения поэтическое. Нет, какая-то важная, удивительная мысль на нем разливалась. Что-то похожее на видение, какое-то полное, глубокое, удовлетворенное знание. Однако нельзя рассматривать смерть великого поэта только как завершение его личной биографии, вне связи со временем, с историей. Александр Блок так сказал о причине гибели Пушкина. Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса, его убило отсутствие воздуха, с ним умирала его культура. Отпел соловей, отшумел лес, закатилось солнце русской поэзии. Но солнце не может не взойти снова. В XIX веке смерть поэта еще остро ощущалась как реальная утрата, как потеря великого современника. Чем дальше мы от гибели Пушкина, тем он становится для нас ближе и живее. Феномен Пушкина в том, что он предстает живым не только в своем творчестве, но он предстает живым как реальный, близкий человек, как обаятельнейшая личность. Об этом свойстве Пушкина «быть живым» очень интересно пишет Абрам Терц, он же Андрей Синявский, в своей субъективной, парадоксальной, но бесспорно имеющей отношение к истине книге «Прогулки с Пушкиным». «Останутся вертлявость и какая-то всепроницаемость Пушкина, умение испаряться и возникать внезапно, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего универсального человека, которого каждый знает, который все стерпит, за всех расквитается. Кто заплатит? Пушкин? Что я вам, Пушкин, за все отвечать?» Все попытки пригладить Пушкина, остепенить его, залить в бронзу, все они кончались провалом. «О, Александр, ты был поэтом, как я сегодня хулиган», — так по-свойски обращается Есенин к Пушкину. Марина Цветаева встает на защиту живого поэта. К пушкинскому юбилею тоже речь произнесем. «Всех румяней и смуглее до сих пор на свете он». А Маяковский обращается к Пушкину почтительно, на «вы», но запросто носит его туда и обратно, с пьедестала к себе домой и опять на пьедестал. А вот как начинает свое стихотворение Ахматова. «И Пушкин падает в голубоватый холодный снег». В любую минуту, в любой точке пространства Пушкин падает в голубоватый холодный снег. «Живу, пишу, не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий мой прославить, чтобы обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук, и чье-нибудь он сердце тронет, и, сохраненное судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной. Быть может, лестная надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит: то-то был поэт».

Дорогие радиослушатели, передачу из цикла «Календарь памятных дат», посвященную Александру Сергеевичу Пушкину, для вас подготовила филолог Галина Никул.

0: Маленький концерт.
1: Эта история хорошо известна всем, кто любит русскую поэзию и русскую музыку, но ее, как любимое стихотворение, хочется вспоминать вновь и вновь. В 1826 году, в тяжелое, жаркое и сухое, по воспоминаниям Глинки, лето, произошла его встреча с героиней пушкинских стихов Анной Петровной Керн. Это было и первое творческое сближение 22-летнего композитора с пушкинской средой. Далее обратимся к воспоминаниям Анны Петровны Керн. Глинка был молодой человек небольшого роста, прекрасной наружности, с выразительным взглядом весьма добрых, прекрасных, темно-карих глаз. Он бывал у меня часто. Его приятный характер, в котором просвечивалась добрая, чувствительная душа нашего милого музыканта, произвел на меня такое же глубокое и приятное впечатление, как и музыкальный талант его, которому равного до сих пор я не встречала. Глинка был чрезвычайно чувствительный человек, и ему было всегда то холодно, то жарко, чаще всего грустно. Так что маленькая дочь моя иначе не называла его, как «Миша Глинка, которому грустно». Он был, как все поэты, мягкосердечен, впечатлителен, а потому с одного взгляда влюбился в хорошенькую девушку Иванову и, недолго думая, женился. После этого я долго его не видала. Потом я встретила его глубоко разочарованным. Мне всегда казалось, что истинная любовь должна быть ясновидяща, иначе она не истина. А потому я думаю, что Глинка сам себя обманывал и называл любовью чувство, которое в нем было только увлечением красотой этой женщины. Как бы то ни было, Глинка был несчастлив. Грустнее прежнего он искал отрады в музыке и дивных ее вдохновениях. Тяжелая пора страданий сменилась порою любви к одной близкой мне особе, и Глинка снова ожил. Он бывал у меня опять почти каждый день, поставил у меня фортепиано и тут же сочинил музыку на 12 романсов. Когда он, бывало, пел эти романсы, то брал так сильно за душу, что делал с нами, что хотел. Мы и плакали, и смеялись по воле его. Он взял у меня стихи Пушкина, написанные его рукою. Я помню чудное мгновение. Чтобы положить их на музыку. Да и затерял их, Бог ему прости. Ему хотелось сочинить на эти слова музыку, вполне соответствующую их содержанию. А для этого нужно было на каждую строфу писать особую музыку, и он долго хлопотал об этом. Конец цитаты. В этих воспоминаниях Анны Петровны Керн история создания знаменитого романса 1840 года, который стал одной из самых бесценных жемчужин русской музыки. Маленькая дочь Анны Петровны, называвшая Глинку «Мишей, которому грустно», вновь появляется на страницах мемуаров, повествующих о событиях спустя десятилетия. Тяжелая пора страданий сменилась порой любви к одной близкой мне особе, и Глинка снова ожил. Речь идет о дочери Анны Петровны, Екатерине Ермолаевне Керн. Первая вдохновила Пушкина на создание стихотворного шедевра. Вторая — Глинку — на создание шедевра музыкального. По словам Юрия Лотмана, искреннее чувство Пушкина, будучи выражено в стихах, подчинилось законам романтической лирики и превратило Анну Петровну Керн в гений чистой красоты. Воскресшее для новой любви и нового вдохновения сердце Глинки подарило нам идеальное воплощение этого стихотворения в музыке. Никогда еще не достигал Глинка в своих романсах такой красоты, такой окрыленности мелодии. Никогда еще не возникало в его творчестве такого неразрывного единства поэзии и музыки, при котором почти невозможно представить себе пушкинские строки без глинкинской мелодии. Пленительно Кантилена первой части романса. Ее детали выразительно подчеркивают тончайшие нюансы пушкинской речи. Так на словах «как мимолетное видение» мелодия становится совсем легкой, воздушной, почти неуловимой, благодаря синкопированному ритму. Как не вспомнить здесь слова Бориса Асафьева, музыковеда, в творчестве которого Глинкиана занимала особое место. Словами не описать прелести мелодии Глинки. Любуюсь красотой этой пластики. Впечатление, будто голос, как рука скульптора, лепит звукосязаемые формы. а гармоническое построение романса неожиданно заставляет вспомнить возвышенную первую прелюдию из хорошо темперированного клавира Баха. Сходство это может быть вызвано внутренним родством образов. В обоих случаях возникает представление о прекрасном идеале. Создается совершенный музыкальный образ одного из самых пленительных творений русской поэзии, полностью подчиненный ее неповторимой интонации. Посвященный во все таинства итальянского пения и германской гармонии, Глинка глубоко проник в характер русской мелодии, отмечал Владимир Федорович Адоевский. Но вернемся к воспоминаниям Анны Петровны Керн. Вернувшись в Петербург в 1855 году, я тотчас осведомилась о Глинке. Мне сказали, что здоровье его сильно расстроено. Он усердно звал меня к себе. Когда я вошла, он меня принял с признательностью и тем чувством дружества, которым запечатлелось первое наше знакомство. В большой комнате, в которой мы уселись, посредине стоял раскрытый рояль, заваленный беспорядочно нотами. И я радовалась, что любимым занятием Глинки по-прежнему была музыка. Несмотря на опасения слишком сильно его растревожить, я не выдержала и попросила, как будто чувствовала, что больше его не увижу, чтобы он пропел романс Пушкина «Я помню чудное мгновение». Он это исполнил с удовольствием и привел меня в восторг. При расставании он обещал посвятить мне целый вечер и просил прийти к нему с близкими моими. Я не собралась больше Глинки, а через 2 года, и именно 3 февраля, в день именин моих, его не стало. Его отпевали в той же самой церкви, в которой отпевали Пушкина. И я на одном и том же месте плакала и молилась за упокой обоих. День был ясный, солнечный. Светлые лучи его падали прямо из алтаря на гроб Глинки.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучал романс Михаила Ивановича Глинки на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновение» в исполнении Дмитрия Хворостовского. Партия фортепиано Илья Ивари. Запись 2010 года. В передаче были использованы материалы Ольги Евгеньевны Левашовой, Веры Андреевны Васиной-Гроссман, Елены Михайловны Орловой. Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о золотом петушке.
1: Негде в 39-м царстве, в 30-м государстве жил-был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Чтоб концы своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга. Глядь, ан с востока лезет рать. Справят здесь лихие гости, идут от моря. Со злости Инда плакал царь Дадон, Инда забывал и сон, что и жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, Звездочету и Скопцу. Шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка золотого петушка.

0: «Посади ты эту птицу, — молвил он царю, — на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно, но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны или набега силы бранной, или другой беды незваной. Вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место обернется».
1: Царь скопца благодарит, горы золота сулит.
0: «За такое одолженье, — говорит он в восхищении, — волю первую твою я исполню как мою».
1: Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит: «Кири-ку-ку! Царствуй, лежа на боку!» И соседи присмирели, воевать уже не смели, таково им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год, другой, проходит мирно. Петушок сидит все смирно. Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден.
0: «Царь ты наш, отец народа!
1: — возглашает воевода.
0: «Государь, проснись, беда!»
2: «Что такое, господа? — говорит Дадон, зевая. — А? Кто там? Беда какая?»
1: Воевода говорит: «Петушок опять кричит, страх и шум во всей столице. Царь к окошку, а на спице видит, бьется петушок, обратившись на восток. Медлить нечего.
0: Скорее, люди, на конь! Эй, живее!»
1: Царь к востоку войско шлет, старший сын его ведет.

Вот проходит 8 дней. А от войска нет вестей, было ли, не было ли сражения, нет до Дону донесения. Петушок кричит опять. Кличет царь другую рать. Сына он теперь меньшого шлет на выручку большого. Петушок опять утих. Снова вести нет от них. Снова 8 дней проходят. Люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять. Царь скликает третью рать и ведет ее к востоку, сам не зная, быть ли проку.

Войска идут день и ночь, им становится невмочь, ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. Что за чудо, мыслит он. Вот осьмой уж день проходит, войско в горы царь приводит, и промеж высоких гор видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном, вкруг шатра, в ущелье тесном, рать побитая лежит. Царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина? Перед ним его два сына, без шеломов и без лад, оба мертвые лежат, меч вонзивший друг во друга. Бродят кони их среди луга, по протоптанной траве, по кровавой мураве. Царь завыл: «Ох, дети, дети, горе мне! Попались в сети оба наши сокола. Горе, смерть моя пришла!» Все завыли за Дадоном, застонало тяжким стоном глубь долин, и сердце гор потряслося. Вдруг шатер распахнулся. Девица, шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя.

как пред солнцем птица ночи, царь умолк, ей глядя в очи. И забыл он перед ней смерть обоих сыновей. И она перед Додоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела. Там за стол его сажала, всяким яством угощала, уложила отдыхать на парчевую кровать. И потом неделю ровно, покорясь ей безусловно, околдован, восхищен, пировал у ней Додон. Наконец и в путь обратный, со своей силой ратной и с девицей молодой, царь отправился домой. Перед ним молва бежала, были не были разглашала. Под столицей близ ворот шумом встретил их народ. Все бегут за колесницей, за Додоном и царицей. Всех приветствует Додон. Вдруг в толпе увидел он в сорочинской шапке белой, весь как лебедь поседелый, старый друг его, Скопец. «А, здоров, мой отец!» — молвил царь ему. «Что скажешь? Подь поближе, что прикажешь?» «Царь», — ответствует мудрец, — «разочтемся, наконец. Помнишь, за мою услугу обещался мне, как другу, волю первую мою ты исполнить, как свою? Подаришь ты мне девицу, шамаханскую царицу». Крайний царь был изумлен. «Что ты?» — старцу молвил он. «Или бес в тебя вернулся? Или ты с ума рехнулся? Что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал, но всему же есть граница. И зачем тебе девица? Полно, знаешь ли, кто я? Попроси ты от меня хоть казну, хоть чин боярский, хоть коня с конюшни царской, хоть полцарства моего. Не хочу я ничего. Подари ты мне девицу, шамаханскую царицу», — говорит мудрец в ответ. Плюнул царь. «Да клик же! Нет! Ничего ты не получишь! Сам себя ты, грешник, мучишь. Убирайся цел пока. Оттащите старика!» Старичок хотел заспорить, но с иным накладно вздорить. Царь хватил его жезлом по лбу. Тот упал ничком, да и дух вон. Вся столица содрогнулась, а девица хи-хи-хи, да ха-ха-ха, не боится знать греха. Царь хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно. Вот въезжает в город он, вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы, к колеснице полетел и царю
на теме сел, встрепенулся, клюнул в теме и взвелся. И в то же время с колесницы пал Дадон. Охнул раз, и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало.

Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок –

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Эхо. Ревет ли зверь в лесу глухом? Трубит ли рог, гремит ли гром? Поет ли дева за холмом? На всякий звук свой отклик в воздухе пустом родишь ты вдруг. Ты внемлешь грохоту громов, и гласу бури и валов, и крику сельских пастухов, и шлешь ответ. Тебе ж нет отзыва, таков и ты, поэт. К моей чернильнице. Подруга думы праздной, чернильница моя, мой век разнообразный тобой украсил я. Как часто, друг веселья, с тобою забывал условный час похмелья и праздничный бокал под сенью хаты скромной, в часы печали томной, была ты предо мной с лампадой и мечтой. В минуты вдохновения к тебе я прибегал и музу призывал на пир воображения. Прозрачный легкий дым носился над тобою, и с трепетом живым в нем быстрой чередою. Сокровища мои на дне твоем таятся, тебя я посвятил занятием досуга и с ленью примирил, она твоя подруга. С тобой успех узнал, отшельник неизвестный, заветный твой кристалл хранит огонь небесный. И под вечер, когда перо по книжке бродит, без вялого труда оно в тебе находит концы моих стихов и верность выражения, то звуков или слов нежданное стечение, то едкой шутки соль, то правды слог суровый, то странность рифмы новой, неслыханной дотоль. С глупцов, сорвав одежду, я весело клеймил заила и невежду пятном твоих чернил, но их не разводил ни тайной злости пеной, ни ядом клеветы, и сердце простоты ни лестью, ни изменой не замарала ты. Но здесь, на лоне лени, я слышу нежной пени заботливых друзей. Уже ли их забуду, друзей души моей, и им не верен буду? Оставь, оставь порой привычные затеи и дактилы хореи для прозы почтовой. Минуты хладной скуки, сердечной пустоты, уныние разлуки, всегдашние мечты, мои надежды, чувства, без лести, без искусства бумаги передай. Болтливостью небрежной и ветреной, и нежной их сердце утешай. Беспечный сын природы, пока золотые годы в забвенье трачу я, со мною неразлучно живи благополучно, наперсница моя. Когда же берег ада навек меня возьмет, когда навек уснет перо моя отрада, и ты в углу пустом, осиротев, остынешь и навсегда покинешь поэта тихий дом. Чадаев, друг мой милый, тебя возьмет унылый, последний будь привет любимцу прежних лет. Иссохшая, пустая, меж двух его картин, останься век немая, укрась его камин. Взыскательного света очей не привлекай, но верного поэта друзьям напоминай. В часы забав или праздной скуки бывало, лирия моей вверял изнеженные звуки безумств, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Воспоминания. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бденья. В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечной угрызенья. Мечты кипят, в уме подавленном тоской теснится тяжких дум избыток. Воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю.

0: Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина читал Вячеслав Тихонов.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию вторую часть лекции профессора Петра Евгеньевича Бухаркина «Пушкин как религиозная проблема».
3: Мы сейчас переходим к самому главному, собственно говоря, потому что то, о чем мы говорили до этого, в конечном счете было введение. Ибо все-таки при всей огромной важности Пушкина как личности, к которому мы все относимся очень живо именно как личности, все-таки главное для нас тот мир, который создал Пушкин. Между прочим, и сам Пушкин так считал. Не личная память о себе его волновала, а отношение к тому миру, который он создал. Душа в заветной лире, мой прах переживет и тленье убежит. То есть художественный мир, вот это вот заветная лира, которая перенесет душу Пушкина. Именно поэтому я так подробно и говорил о религиозных параметрах его личности, потому что в конечном счете она отразилась в его произведениях. Но вот что несут его произведения? И чем для нас в я как-то не переступил в 21 век. И в 20 веке не очень уютно, а в 21 просто пугающе. Какой смысл несет в 2019 году этот художественный мир? Для христиан страшно подумать. Почти середина 21 века. Уже там через 10 лет наступит середина 21 века. Чем нам Пушкин может быть полезен, важен, и что он показывает в религиозных поисках, в духовных исканиях нашего народа? Я, наверное, начну с самого главного. К сожалению, совершенно очевидно, что обо всем нам не удастся сказать, но скажу о том, что мне представляется, может быть, самым основным в религиозном значении творчества Пушкина. Не в идеях религиозных, которые он излагал, а в религиозном значении его творчества. При этом очень часто это религиозное значение выражается в произведениях очень далеких от христианских тем. Все, о чем писал Пушкин, это христианские темы, но от прямо религиозных тем. И, пожалуй, вот это основное связано с тем, что Пушкин, и мы не всегда это замечаем, и не всегда на это обращаем внимание, постоянно показывает нам, как мы неправы в нашем предварительном знании о мире. Вот есть такое философское и филологическое понятие пресуппозиция. То есть те наши знания, исходя из которых мы и воспринимаем мир. Предварительные знания. И вот все творчество Пушкина совершенно разными способами показывает нам, что вот эти предварительные знания, наше представление о мире, оно неправильно. Мир нам показывает другое. Начну с таких очевидных, может быть, даже самых очевидных моментов. Все мы хорошо помним станционный смотритель. Все мы помним, особенно учитывая лаконизм Пушкина и крайнюю ограниченность деталей обстановки. Пушкин редко описывает обстановку, интерьер, пейзаж. Это, вы знаете, не Гоголь, не Бальзак, не Диккенс. Все мы поэтому помним, может быть, главную деталь в доме Самсонова-Вырина. В доме Самсонова-Вырина на стенах висели немецкие гравюры, изображающие историю блудного сына. И они даже кратко охарактеризованы. Вот блудный сын уходит из дома, вот он веселится в стране далече, вот потом он возвращается. Когда мы читаем повесть, то почти сразу же мы, особенно когда возникает гусар, когда Дуня бежит из дома, мы сразу ощущаем, что перед нами вариации на тему блудного сына, в данном случае блудной дочери. Эти наши представления усиливаются, опять-таки, очень отчетливыми указаниями самого текста. В частности, в рассказе рассказчику, титулярному советнику, который рассказывает Белкину историю Самсонова-Вырина, Белкин рассказал ее нам, вернее, Белкин написал на бумаге, которые попались Пушкину, и Пушкин написал это, что очень специально делается, между прочим, Пушкину. И вот в разговоре с титулярным советником Самсонов-Вырин, рассказывая о том, как он пошел в Петербург за своей дочерью, он употребляет один или два раза слово «овечка». Пошел спасти свою бедную овечку, заблудшую даже овечку. То, конечно, сразу непосредственно отсылает нас к Новому Завету. Перед нами действительно история, казалось бы, история блудного сына. Но или блудной дочери. Одна моя ученица даже делала доклад «Повести о двух блудных дочерях». Ни та, ни другая, на мой взгляд, не является повестью о блудной дочери, имею в виду Наталью Боярскую дочь и станционный смотритель. Ведь на самом деле там совсем по-другому разворачивается. Прежде всего, Дуня абсолютно не погибает. Она не погибает, начнем с самого простого, социально. Ей неплохо в стране далече. Более того, ее никто не оскорбляет, не обижает, об этом Пушкин не говорит. Пушкин вообще ведь очень короток, но он нам указывает деталями, на которую мы не обращаем внимания, а наши комментаторы обходят. Ибо, как мы с вами знаем, у нас нет ведь комментированного собрания сочинений Пушкина. Нет. Вот его делают, всю мою жизнь делают. Я надеюсь, что мои внуки, может быть, увидят. Дочка, я боюсь, что, вы знаете, не доживет до завершения собрания сочинений. Дело в том, что когда Дуня приезжает к своему отцу, уже умершему, она об этом не знает, она приезжает в карете цугом. В карете цугом не могла ехать содержанка. Это было невозможно. Между прочим, внешние формы жизни, в том числе то, как запрягались лошади, достаточно жестко регламентировались. Так могли ездить только аристократы. Значит, Дуня не только не пропала, она материально не пропала, но Минский гусар на ней женился. Если бы она была просто его содержанка, сожительница, она не могла бы так ездить. Между прочим, мать Герцена так ездить не могла. Вот его отец мог так ездить. Якобы за что Герцен никогда не мог простить своего отца. Я уж не говорю о несчастной матери Жуковского. Она вообще не могла ни на чем ездить. А, соответственно, Дуня вполне не пропала. Более того, она вышла замуж. Она успешно живет. И духовно, ну, во всяком случае, душевно, нравственно, она тоже не пропала. Она помнит своего отца, ну, пусть, конечно, желательно было бы вспомнить раньше, но все-таки она же приезжает к своему отцу с детьми, хотя она достигла очень высокого социального статуса, но она все равно помнит и не считает унизительно показать своим детям, детям аристократа по отцу, своего самого незначительного отца. Когда она узнает о том, что он умер, она искренне горюет не на показ, одна плачет на мой, значит, вообще ничего плохого не случилось. Это совсем не история блудного сына. Это скорее Самсон Вырин спился и умер. Он же спился и умер от пьянства. С горя, конечно, это без всякого осуждения, говорит. Но, в общем-то, это не самое достойное поведение. При всем понимании, при всем сочувствии к этому. Пушкин, конечно, его не осуждает, нет. Но он нам показывает, что наше знание, наше представление о том, что мы должны увидеть, абсолютно не соответствует тому, что нам показала жизнь. И в станционном смотрителе это очень ясно выражено. Но ведь не только в станционном смотрителе. В огромном количестве других произведений Пушкина мы видим абсолютно то же самое. Ну вот, например, «Капитанская дочка». Шедевр. Ну, собственно говоря, почти все, что написал Пушкин, шедевр. И любопытно, даже то, что мы знаем, что это неудача. Ну, сам Пушкин это считал неудачей. Мы понимаем, что это неудача Дубровский. Ведь недаром Пушкину надоело писать роман. Он написал несколько глав, а потом написал план просто. Ведь с какого-то момента, когда он просто во взрослом возрасте не так часто перечитывает там роман, а если перечтем, то мы увидим с какого-то момента, с момента встречи на станции, когда Дубровский подменяет Дефоржа, роман это уже просто план. Это очень краткий план. И Пушкин к нему охладел. Но даже это, конечно, шедевр. А уж «Капитанская дочка» – это замечательный шедевр. Это последнее большое сочинение Пушкина, которое он видел напечатанным. Номер «Современника» с этим романом появился, по-моему, за несколько недель до его смерти, до его гибели на дуэли. Последний номер «Современника», который Пушкин держал в руках вышедший. Мы с вами, читая этот роман, не обращаем на это внимания. Просто потому, что наш культурный кругозор ведь очень широк. И мы многие произведения, которые современники Пушкина знали очень хорошо, мы как-то не знаем. Нам не очень понятно, а зачем Пушкин берет эпиграф из Фон Визина, из «Недоросля». А иногда даже придумывает. Пушкин иногда придумывал эпиграф. Не могу не сказать, что когда я учился в школе, у меня была мания эпиграфа к своим сочинениям. А учился я тут по соседству, в 27-й школе. И я часто не знал, что написать. Я придумывал эпиграф и приписывал каким-то малоизвестным авторам. Вот и Пушкин иногда придумывал, но приписывал Фон Визину или Книжнину, особенно Фон Визину, «Недорослю». И ведь обратим внимание, вот когда в школе, например, мы проходим, нам никто на это не обращает внимания. Когда мы читаем «Капитанскую дочку», ну, мы вообще редко заглядываем в комментарии, но если заглянем, там никто не будет объяснять это. А зачем это Пушкин сделал? Он сделал очень сознательно. И современники Пушкина, которые читали, у них сразу возникала отчетливая вот эта пресуппозиция. Перед нами история абсолютно ничтожных дворян, такого типа, как их описал Фон Визин в «Недоросле». То есть дворян, которые являются уродами и в нравственном, и в социальном, и в культурной сфере жизни, во всех сферах жизни. С самого начала говорится о том, что обстановка, которой воспитывался Петров и Горюнёв, это обстановка, напоминающая недоросли. Пьяница, француз, который учит, а там немец Кучер, который Вральман, который стал учителем. Абсолютно никто не занимается ребенком, он полностью предоставлен сам себе. И сам Петруша, что очень важно, называет себя недорослем. Так я рос совершенным недорослем. После этого Петруша отправляется во взрослую жизнь, скажем так, в Белогорскую крепость. И как он себя ведет по дороге? Абсолютно в духе героев Фон Визина. Он напивается, он играет с Зуриным в карты, к счастью, потом для себя оказалось. Но тогда же он не знает, что это его спасет от виселицы, когда он попадет в руки правительственных солдат. Он проигрывается, он груб с Савельичем и резок. Потом, приехав в Белогорскую крепость, что он хочет? Жениться. А вспомни, что говорит Митрофанушка. Не хочу учиться, а хочу жениться. Перед нами, казалось бы, Митрофанушка. Но ведь абсолютно не так. Перед нами по-настоящему благородный человек. В самых трудных, скользких и двусмысленных ситуациях, сохранивший свое человеческое достоинство, порядочность и честь, что признает даже Екатерина. И что признает и Пугачев, то признают все. Хотя, в общем-то, он виноват, между прочим. Он виноват. Представьте, человек бежит из осажденной крепости, вдруг оказывается в стане противника. Но это не мешает ему в этих действительно очень скользких ситуациях быть образцом творения. Образцом творения. Значит, мы думаем одно, а видим совершенно другое. То же самое, между прочим, капитан Миронов и особенно капитан Шамиронов. Глава, которая описывает жизнь Белогорской крепости, открывается эпиграфом из Фонвизина, из недоросля. «Старинные люди, батюшка, старинные», — говорит госпожа Простакова о своих родителях. На вопрос стародума, а кто были ваши родители, госпожа Простакова отвечает: «Старинные люди, батюшка, старинные». То есть еще хуже, чем я, в принципе. И на первый взгляд так и видим. Но чем отличается капитан Шамиронова от госпожи Простаковой? Муж у нее абсолютно забит. Все решает она сама. Абсолютно она сама. Кому на постой отправить, куда поставить. Когда после дуэли Гринева и Швабина и того и другого шпаги, кто берет? Василиса Егоровна. Она распоряжается в крепости. Кривой поручик сидит и держит шерсть на руках, а она разматывает. Всегда это напоминает мне мое детство. Я часто маме покойнице держал так шерсть со всем ребенком. То есть совершенно патриархальную обстановку под каблуком невежественной глупой женщины, в принципе. А мужчины забиты, особенно капитан Миронов, который вообще даже ничего не знает. Но вот когда начинается мужское время, война, ситуация совершенно меняется. И эта простая женщина, которая, казалось бы, полностью всем командует, вообще стушевывается, если воспользоваться любимым словом Достоевского. Капитан Миронов и кривой поручик не карикатурные фигуры, как

То же самое, говорит, ты вор и разбойник. Тюк топором ее, и она, знаете, гибнет. Абсолютно другая картина. Опять-таки, представление одно, у нас представление одно, а жизнь нам показывает совсем другое. Совсем другое. И для Пушкина это чрезвычайно важно. Это, казалось бы, не имеет никакого прямо религиозного смысла. Но задумаемся. Ведь люди, распявшие Господа нашего Иисуса Христа, они же не были злодеями, между прочим. Это же не была банда негодяев. Уж простите за такое сравнение, это же не коммунисты, это не Емельян Ярославский, его банда. Это люди, глубоко верующие в Бога. Это в каком-то смысле лучшая часть богоизбранного народа, учителя народа. Но почему они так сделали? А потому что явившийся Бог чудовищно не соответствовал их пресуппозиции. Мы же знаем, какой должен быть Бог. С этим связано, между прочим, ну, слово «трагедия» может быть слишком возвышенное слово, горестная участь Иуды. Он же тоже не был негодяем в прямом смысле слова. Не мелкий доносчик он был, понимаете. Не тот, кто писал в ГПУ донос. И мы даже знаем, чем он руководствовался. И если мы вспомним его последние слова, напрасно он пролил кровь праведника. Это же говорит о том, что он глубоко раскаялся в смерти Христа, думая, что просто это не мессия, человек, зря я его подставил. Ведь Иуда-то думал о другом. Он исходил из своих пресуппозиций. Так вот, Пушкин нам показывает, не надо так делать. Мир гораздо значимее наших представлений. Мы не должны навязывать миру свои представления об этом мире. Мы должны трепетно и смиренно стараться понять то, что несет нам мир. И это имеет огромный религиозный смысл, совершенно не связанный с внешними религиозными вещами. В отличие от Достоевского, тем более Гоголь, Пушкин прямо не писал о религии. То есть писал в лирике, а не писал в своей прозе, в драматургии фактически. Но он показывал нам то, как христианин должен относиться к миру. При этом мир для него сложен и бесконечен. Не потому, что это хаотический космос, бессмысленный и непонятный, в котором мы затеряны, а потому, что это мир, сотворенный Творцом, понять которого мы не можем до конца. Ибо Творец непостижим. Постигаем, о чем писал еще Ломоносов в своей оде «Вечернее размышление о Божьем величестве», но непостижим до конца. Исходя из этой, очевидно для христианина мысли, Пушкин изображает этот огромный сложный мир, который мы должны воспринимать в его сложность, а не навязывать свои представления. Ибо иначе будет катастрофа. Катастрофа. При этом сложность мира, она проявляется во всем. Поэтому нам очень трудно мгновенно и быстро воспринять этот мир. Восприятие мира – это очень сложный процесс, потому что смысл мироздания, смысл событий не то, что от нас ускользает, но оказывается очень, очень сложным. Я бы даже сказал, двусмысленным в каком-то отношении, что видно в большинстве произведений Пушкина. Ну, самое простое. А кто такой Ленский? Вот все мы знаем Ленского, не оперного Ленского, тот-то прост, вы знаете. Потому что Евгений Онегин в опере, это все простые, понятно, это опера. А в романе Евгений Онегин. Вот кто такой Ленский? С одной стороны, это глупый человек. Молодой фантазер, вообще довольно бездарный поэт. Так он писал темно и вяло, слова самого автора о нем. Он пел поблеклый жизни цвет без малого 18 лет. Ленскому еще 17 лет, а он уже, вы знаете, считает, что жизнь прожита. Конечно, это ирония, поблеклый жизни цвет, абсолютная ирония. То есть он действительно, ну, смешной человек, неглубокий. А с другой стороны, ведь в нем, вы знаете, есть и возвышенные мечты, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный. Он поклонник Канта, поэт. И в конце концов он жизнью платит за верность своим убеждениям. Пусть ложно, но жизнью платит. Пусть он обманулся, видя все сквозь литературу. И увидев, ну, дурацкой, может быть, шутки, но вообще-то вполне понятно.

0: Шутки Онегина, издевательские, злобные замыслы коварного соблазнителя, каким Онегина даже самый злой враг бы не назвал. Вот кем он не был, это коварным соблазнителем, о чем и Татьяна ему напоминает в 8 главе. Ленский не прав, но он все-таки героический. Вот кто это? Или это просто, вы знаете, кто это? Манилов или это Печорин? Обратите внимание, Лермонтову понадобилось два героя, чтобы показать два полюса этого типа, Печорин и Грушницкий. А тут это в одном образе. И как его понять? Мы же не видим Ленского как цельного человека. То есть он цельный характер, но когда мы пытаемся его определить, он начинает ускользать от нас. Между прочим, это и к Татьяне в какой-то степени относится, хотя, может, и в меньшей степени. И к Онегину. Вот кто Онегин, например? Ну, в 8 главе. Права Татьяна, которая считает, что он ухаживает за ней исключительно для того, чтобы, во-первых, удовлетворить свою страсть, и, во-вторых, иметь успех в обществе. И мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь, говорит Татьяна Онегина. Или он действительно искренне любящий человек, увидевший свою ошибку. Это ведь мы не можем точно сказать. Абсолютно не можем. Это не только в Евгении Онегине. Вот другой пример, более простой, менее, может быть, выразительный, но очень показательный. Это Полтава. Вот как раз неудача Пушкина. В том смысле, что там два произведения. Первая часть – это романтическая поэма о любви, странной любви юной красавицы к старику, пусть и герою. В общем-то, вполне романтический образ, знаменитый воин, Мазепа таким и был, между прочим, и романтический герой, и юная крестница при этом в него влюбляется. И вторая часть – это ода, это уже не поэма, это ода о величии Петра. Там главное говорится о Петре Первом. Две части равнозначны. Первая часть, романтическая поэма, может быть даже и длиннее. Но заканчивая поэму, в эпилоге Пушкин пишет. Вот прошло 100 лет. Даже больше, ну, неважно, 100 лет он пишет. И забылась. Забылась могила Марии Кочубей, забылась ее история, забылась странная любовь Мазепы и Кочубей. Лишь ты один, герой Полтавы, воздвигнул памятник себе. Но это же неправда. Неправда. Ведь сама поэма-то говорит о другом. Половина этой поэмы посвящена как раз тому, что Пушкин называет забытым. Значит, не забылось. Если вся первая часть поэмы посвящена любви Марии и Мазепы. Это совсем другой пример, но который тоже показывает нам, как сложно разобраться. Есть, конечно, апофеоз. Апофеоз, который вот так выражает вот эту гениальность Пушкина, о которой я говорил в самом начале. Просто этого быть не может, а есть. Быть не может, а есть. Это маленькая трагедия Моцарта Сальери. Знаете, все ее читали. Все, кого я называл, Белинский, читал ее Иван Киреевский, читал Аполлон Григорьев. Гениальные люди. Ее читал отец Сергей Булгаков, блестящую интерпретацию оставил ее. Все пушкинисты читали. Никто не замечал этого. Пока где-то, наверное, это было 80-й или 79-й год, по-моему, в таком сборничке «Болдинские чтения» один замечательный, очень трудный жизни ученый, совсем юноша, заключенный в сталинские лагеря, это, конечно, надломило его жизнь, скитавшийся по совершенно ничтожным городам, ничтожным в смысле научно-культурной жизни. К счастью, он закончил свои дни в все-таки приличном городе, в Новосибирске, но и то работал в педагогическом институте, а не в университете, тем более не в Академии наук. Звали его Юрий Николаевич Чумаков. Один из самых крупных пушкинистов второй половины 20 века. Вот он обратил внимание на тот факт, который удивительно прост. Недаром Пушкин говорит, вы не верите в простодушие гения, то есть в простоту гения. И вместе с тем поразительно. Все мы знаем Моцарта и Сальери. Знаем, что во втором действии два акта в этой пьесе. Сальери, пригласивший Моцарта в трактир «Золотого льва», собирается его отравить. Вот они сидят друг против друга, ну, не сказано, как они сидят, но все-таки тут, я думаю, наша презумпция, в общем-то, права. Ну, нас не обманывают, что два мужчины, которые пришли пообедать, два друга, сидят друг против друга, а не навалившись друг на друга. Вот они сидят, судя по всему, друг против друга и ведут разговор. При этом представьте, Сальери собирается отравить Моцарта, своего друга. и видит, что Моцарт в мрачном настроении. А Моцарт предчувствует свою смерть. Он же чувствует, он чувствует угрозу. И давно, задолго до этого. И Моцарт рассказывает Сальери о этой странной истории, которая теперь нам всем известна, все это понятно, кто мы знаем, кто. Черный человек, который заказал реквием, реквием готов, черный человек не приходит. И Моцарт говорит, а мне жалко расстаться, я, к сожалению, просить не знаю наизусть, мне жалко расстаться с реквием. Но стыдно сказать, мне кажется, что черный человек меня преследует. Мне кажется, и сейчас он сидит третьим. На что Сальери говорит, ну что ты, развейся. Мне Бомарше когда-то говорил, знаменитый французский драматург, автор «Сивильского цирюльника» и «Жени Бефигаро». Когда тебе грустно, то, что я часто говорю своей жене, откупали шампанского бутылку, это особенно, на мой взгляд, мне кажется, удачно, или перечти «Женитьбу Фигаро». На этом Моцарт вдруг, вот представляете, человек собирается его отравить, вдруг спрашивает, да, ведь Бомарше был твоим другом, и так далее. А это правда, что Бомарше кого-то отравил, спрашивает Моцарт у Сальери. Сальери на это отвечает абсолютно в своем духе. Вот уж антипод пушкинскому отношению. Не думаю, он слишком был смешон для ремесла такого. Напоминаю, что вы представили степень напряжения, которая между двумя героями существует. На что Моцарт произносит свою знаменитую фразу. Так он же гений. Как ты, да я, о чем мы забываем. Мы как-то помним конец фразы. Так он же гений, как ты, да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. Ты думаешь, говорит Сальери. Далее ремарка, написанная Пушкиным. Бросает яд в бокал Моцарта. Так пей же. Моцарт выпивает. Так что, Моцарт видит или нет? Вот в чем вопрос. Обратите внимание, во всех постановках, прежде всего сохранившихся в инсценировках, например, замечательная постановка Александрийского театра, где абсолютно гениально Сальери играл старый Николай Симон. Просто абсолютно гениально. И Моцарта, кстати, хорошо играл, что Чесноков, что молодой Смоктуновский. Там есть два варианта. И в постановке, вот этот неплохой, то забыл кого, «Маленьких трагедий», где уже Смоктуновский играет Сальери гораздо хуже, чем Симонов. А Моцарт совершенно безобразно играет Золотухин. Ну, просто оскорбительный. Оскорбительный для Моцарта и для Пушкина. Совершенно не годится. Всегда Моцарт отворачивается. И мы так всегда считали. Думаю, что каждый из нас согласится, что мы считали, что Моцарт не знает. Ну, так ремарка же не указывает нам на это. Не указывает. А может быть и видит. Но тогда совершенно разные пьесы. Тогда абсолютно разный смысл. Абсолютно разный. При этом фраза Моцарта позволяет понять, что, может быть, Моцарт и видит. Моцарт говорит, так он же гений, как ты да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. На что Сальери говорит, ты думаешь? И что ты ему бросаешь? Так пей же. Ты же только кто сказал, я и ты гений. Я гений, значит, я не злодей. Пей. Он выпивает. Недаром, между прочим, отец Сергий Булгаков находил в образе Моцарта черты Христа. И видел добровольную смерть. Тут только непонятно, какие грехи Моцарт искупает. Это не очень непонятно. Мне кажется, немножко уязвимая интерпретация. Но то, что тут что-то происходит такого рода, это вполне можно понять. Хотя также можно понять, что Моцарт отворачивается и просто не знает, спокойненько выпивает и уходит, не зная, что его отравил Сальери. Этого быть не может. В одной пьесе два абсолютно разных мира возникают. Вот это мог только гений в том самом высоком смысле, как я уже говорил. Ибо этого быть не может. А Пушкин сумел это сделать. Но ведь посмотрите, как понять этот текст? И так может. И по-другому. И поэтому, между прочим, современные читатели, современные писатели, в том числе бесконечно ценимый мной недавно скончавшийся Андрей Георгиевич Битов, в общем-то склонны были видеть в Пушкине писателя-постмодерниста. Вот яркий пример постмодерниста задолго до появления постмодернизма. А ведь что такое постмодернизм, в частности? Невозможность однозначного понимания текста. Ну, если говорить о литературе, понимание текста. Поэтому бессмысленный, между прочим, спор, хотел Бродский воспеть Жукова или, наоборот, его обличить в стихотворении на смерть Жукова. и он одновременно и обличает, и воспевает. И то, и другое. Это вопрос, который нельзя применить к постмодернизму. И вот Пушкин часто видит подобного писателя. Но ведь это невозможно. Невозможно в другом смысле. Нельзя за 150 лет до появления постмодернизма, у нас, во всяком случае, за 130 лет, быть постмодернистским писателем. Пушкин мыслил иначе. Для него было бесспорно существование одной истины. Бесспорно. Божественной истины, между прочим. Поэтому, очевидно, вот этот сложный мир, который гораздо сложнее нас, и который нас все время может поставить перед неразрешимой загадкой, и который вводит нас в недоумение. Он существует не для того, чтобы мы потерялись в нем, не для того, чтобы мы признали относительность любой истины, а для других целей, для того, чтобы показать бесконечное величие Творца, который милосердием своим не только показывает нам свое величие, но показывает нам и свою волю. Простите за улыбку, ибо не могу не прокомментировать сам себя. Мои слова являются никому непонятны, кроме меня самого, вариации слов Ломоносова. Но мои студенты, когда я произношу имя Ломоносова, откровенно смеются мне в лицо, зная, что это моя мания. У Ломоносова есть знаменитая фраза: «Творец создал две книги. В одной показал свое величие, это окружающий нас мир, в другой – свою волю». Так вот, Пушкин создает мир, который показывает величие Творца, нам непостижимое, и, с другой стороны, волю Творца. То есть Пушкин указывает нам некие ориентиры, на которые мы должны равняться в своем пути постижения мира, который мы никогда не постигнем, но можем постепенно в него проникать. Он непостижим, но постигаем. И это ориентиры два, главные, вернее, три. Первый ориентир, о котором мы говорили, смирение. Ибо этот воинственный, мужественный, страстный человек не как человек, не как муж, не как воин, не как друг, а как христианин, как в главном своем, в творчестве, был очень смиренен. И очень смиренно относился и к себе, видя все свои грехи. Вот уж кто никогда не говорит, какая мерзкая была женщина, как она навредила мне, сколько крови попила. Нет, вспомним знаменитое стихотворение «Я вас любил». Ведь о чем это? Можно было бы сказать, вот уж кровь попила у меня. А как Пушкин пишет, виноват он всегда. А человек, человек должен понимать, если что-то плохо, значит, что-то плохо в нем, а не в окружающем. Это первая история, которая ясно проявляется в лирике Пушкина. И это и позволяет лирике Пушкина производить это странное впечатление. Я не знаю, кто сказал это, кто-то из самых знаменитых людей, но, надеюсь, не Белинский. Хотя подозреваю, что не он ли. «Лелеющую душу гуманность». А может быть, Достоевский? Ну, я не знаю, кому принадлежит цитата, но она абсолютно точная. «Лелеющая душу гуманность». Второе. Ну, если уж мы начали со смирения, то тогда назовем милосердие. Милость. Милость к падшим призывал. И только надо задуматься, что такое падшие. Ну, нас, конечно, меня учили это декабристы. То есть несчастные. Не падшие, а вот несчастные жертвы. А падшие – это все мы, ибо все мы падшие. Милость к падшим призывал. То есть милость, благодать. Помните слова Маши Мироновой, замечательные слова в «Капитанской дочке», когда она приезжает в Царском селе, встречается с Екатериной. Екатерина, узнав, что она дочь капитана Миронова, говорит: «Вы, наверное, просите справедливости». Маша, не зная, что с ним разговаривает императрица, отвечает: «Нет, не справедливости, но милости». И, в конце концов, милость явлена и Гринёву, и, кстати, и Пугачёв несправедливо. Если бы Пугачёв справедливо себя вел, что бы он сделал? Он приказал бы пытать Гринёва, а потом бы его повесить. И правильно, так бы сделали в любой войне. Так бы сделал Суворов, Наполеон, все, кто, вы знаете, понимали толк в этой абсолютно зловещей нехристианской профессии. А ведь Пугачев, который, конечно, на самом деле бы пытал, без всякого сомнения, ведет себя иначе у Пушкина. Пушкинский Пугачев, Пугачев капитанской дочки. Вот это второе ориентир. И третий – красота. красота, которую Пушкин являет исключительным совершенством своего творчества. Совершенством, о котором он говорит бесконечно. Я приведу только два примера, совершенно разных. Был такой ученый, очень неплохой, Дмитрий Дмитриевич Благой. Он неплохой, особенно для своего времени. Один из моих учителей справедливо писал в таком автобиографическом наброске. На фоне того, чему нас учили, Дмитрий Дмитриевич Благой выглядел Леонардо да Винчи. Хотя он далеко не был Леонардо да Винчи. Вот он проводил подсчеты и подсчитал, что сон Татьяны Евгения Онегина, один из главный эпизод Евгения Онегина, находится ровно посередине романа. Ровно посередине. А ведь Пушкин не знал, какой он будет роман. Когда он писал «Сон Татьяны», у него же был другой план, между прочим, 10 глав написать. Роман был не написан. Вот это удивительная, абсолютная гармония. Абсолютная. И такие гармонических моментов у Пушкина можно очень много найти. Это и придает поразительную красоту его творчеству. И второй момент. Взят совершенно в другой области. Пушкину невозможно подражать. Обратите внимание, во-первых, ни одной пародии нет. Ну, есть, конечно, но не пародии, а шутливые продолжения. Алексей Константинович Толстой любил такие продолжения писать. Например, стихотворение Пушкина «Царскосельской статуи», которое заканчивается «Чудо, не сякнет вода, а истекая из урны разбитой, дева над вечно печально сидит». Алексей Константинович приписал: «Чудо не вижу я здесь. Генерал-лейтенант Захаржевский, в урне твой дно просверлив, воду пустил через нее». Но это шутка, это все-таки не пародия. Можно пародировать Лермонта, можно кого угодно, но не Пушкина. Ему не только нельзя его пародировать, ему нельзя подражать. Были попытки. Зощенко написал шестую повесть Белкина. Знаете, как говорили в моем детстве, в низах общества: «Туши свет». Иначе это не скажешь. Хотя ведь Зощенко был хороший писатель. Хороший писатель. Но это абсолютно ни в какие ворота не влезет. Ибо Пушкин совершенно не подражает. Я думаю, все эти ощущения. Когда мы читаем Пушкина, стихи, проза, неважно, мы испытываем какое-то совершенно особое чувство. Лучше сказать невозможно. У Пушкина нет, по существу, ни одного неудачного словосочетания. Есть у Лермонтова очень много, у Тютчева есть странности. Я уж не говорю о Некрасове. А у Пушкина нет ни одного. Вот когда он пишет, именно так и нужно. Ну, можно подробно говорить об этой красоте пушкинского творчества, но время истекло, и я думаю, что, в общем-то, главное я уже сказал. Но какие это ориентиры? Благодать, смирение и красота, как имя Бога. Красота, которая спасет мир. Не соблазнительная псевдокрасота, а красота, спасающая мир. Красота, как совершенство. Вот ориентиры, которые должны быть перед человеком, смиренно склонившимся перед бесконечно трудным миром и понимающего, что мир всегда больше, чем я сам. Но мне кажется, то ничего более христианского в русской литературе нет. И вообще не может быть. Ибо это мир христианин. И вспоминая, кто такой ригористический, жесткий, абсолютно не считающийся ни с какими авторитетами автор, как Константин Николаевич Леонтьев, создает список книг, полезных для чтения молодой девушки по просьбе какой-то своей знакомой. Ну, «Дворянское гнездо» полезно, там еще что-то, довольно ограниченный список. Пушкин. Все полезно. Пишет Леонтьев, который все-таки был, между прочим, монахом в конце жизни. И вообще был очень жесткий, который всех ругал. Я думаю, что это очень справедливо. Ну вот на этом мы тогда и закончим лекцию. Огромное спасибо за внимание.
1: Дорогие друзья, прозвучала вторая заключительная часть лекции профессора Петра Евгеньевича Бухаркина «Пушкин как религиозная проблема».

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия ми-бемоль-мажор из цикла 24 прелюдии опус 28 Фредерика Шопена.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
1: Записи и справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю всех святых.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Ныне мы торжествуем память всех святых, подвязавшихся на земле добрым подвигом веры и добродетели и приселившихся на небеса для вечного упокоения и радости. Каждогодное возвращение к нам настоящего праздника памяти всех святых есть, братья, не иное что, как много раз повторяемое воззвание святых приставшихся к нам, живущим на земле, и подвязающимся со врагами спасения ради будущего нетленного царствия. Воззвание идти по их следам. Они говорят нам: «Стремитесь неленостно к будущему царствию и вы, меньшие братья наши, как стремились мы. Да не останавливают вас никакие препятствия на пути ко спасению, как ничто не остановило нас. Будьте мужественны, тверды в борьбе со своей ленивой грешной плотью, с приманками обманчивого, скоро приходящего света, с кознями невидимого врага дьявола. Помните постоянно, что Царство Небесное усилиями приобретается, и только усильные искатели наследуют его, и что многими скорбями подобает нам вните в него. Вот мы много боролись, много терпели, и зато ныне покоимся покоем вечным и нерушимым. Много борьбы перенесете и вы, настанет и для вас вечный покой. Живя на земле, мы услышали слова Спасителя и Упокоителя нашего: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я упокою вы». И с верой и упованием поспешили на зов Его, пришли к Нему, все претерпели для Него, и теперь получили от Него обещанный покой. Последуйте также и вы, упокоит Он и вас на лоне Своей вечной любви. Ну что же, тогда как Сам Владыка и все святые единогласно зовут нас на вечный покой, мы едва или совсем не обращаем внимания на их единодушное приглашение и всею силою привязываемся к земле. Привязываемся любостяжанием, плотскими удовольствиями, исканием временных почестей. Как мало людей, которые имели бы всегда в мыслях будущую жизнь и всею крепостью души стремились к ней. Исконный враг опутал христиан своей сетью по причине пристрастия их к благам земли и крайней невнимательности к пользам души своей, связав умы, воображение и сердца их, чтобы они уже и не думали, и не воображали, и не желали будущих благ, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, так они превосходнее всего подлежащего чувствам, я же уготова Бог любящим его. Так он закрыл от них небо и обратил их совершенно к земле. На земле они ищут всевозможного наслаждения, блаженства и всех благ, а не на небе, для которого они созданы и искуплены пречистую кровью Иисуса Христа. Но нет на земле покоя сердцу. От земных удовольствий после кратковременного плотского наслаждения сердце бывает пусто, уныло, темно. И это от того, что оно создано для жизни в Боге и для наслаждения чистыми духовными радостями Царства Небесного, а не для земли и наслаждения земными гибнущими благами. «Во мне мир имейте, — говорит Господь, — то есть, кроме Господа, нет истинного мира сердцу нигде на земле». Не забудем, братья, чаще припоминать конец святого исповедания, символ нашей веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», и возгревать в сердцах своих веру в то общее воскресение мертвых, непременно будет и воздаяние каждому по делам, последует неотложно. «Се гряду скоро, — говорит Господь, — и мзда моя со мною воздати, коему жда по делам его. Блаженни творящие заповеди его, да будет область им на древо животное и враты внидут в оград, то есть в небесный град Иерусалим. Братья, иже восхочет друг быть и миру, враг Божий бывает, говорит апостол Иаков. Потому не любите мира, не я же в мире, яко все я же в мире, похоть плотская и похоть отчес, и гордость житейская. И мир приходит, и похоть его, а творяя волю Божию, пребывает вовеки. Прилепляйтесь сердцем не к видимому, но к невидимому. Видимое бо временно, невидимое же вечно. Аминь.
1: Поучение в неделю всех святых святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси с беззаконием моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил мне Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти,
но ущедри мя распныся волею, и лежащего во вленности ускорей в поставе, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палато, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье,
со всеми святыми, с подобии, Пресвятая Дева, услыша глас, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскагамя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери,
преподобных и богоносных отец наших –

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневах Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хощеше бо, владыко, создание Твоей руку погубити, неже благоволише о погибели человечестей, но хощеше всем спастися и в разум истинных прийти. Тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убо имене человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душей же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду, нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пустый пался есть, и не имаше во мне места достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоил еси в нити и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся Тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих вознушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых у стен,

и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюся Тебе, яко единцы и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшие Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертвимая душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивы царствия, погребимая благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праца восставивы, восставимя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживо восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподобимя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честны священные Твоя ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия. Хотяй паки прийти, судите вселенней правдою, благоволи и мне усресть тя на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю тя, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби меня неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есмь, и суд себе ям и пью, не рассуждая тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление и очищение и просвещение и сохранение и спасение и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа дьявольского, мысленне во уде всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных у стен, от мерзкого сердца,

От нечистого языка, от души оскверненный, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ниже образов, ниже безстудия. Дождь ми дерзновенно глаголать, я же хощу Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творить ей глаголати. Согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и мир окупивши. Приди дерзость не помазать и твои нозе, Бога моего владыки и Христа моего. Яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся слове. Твои же ми подашь носи и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати. Омый мя слезами моими, очисти мя ими слове. Остави и прегрешение моя, и прощение ми подашь. Весь и зол множества, весь и струпа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей ищи несодеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бореклыйся, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есим. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных Бо, причащайся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь и яко же рекла иси со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес. Сего ради к тебе припадаю и тепли вопьюти, яко же блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так оприими мя блудного и скверного щедре. Душею сокрушенную ныне Бог к тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши тебе, ниже содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседующи им многожды, яко же другом твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же убо купина древле,

и тело моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение моя, елико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и, да отверзу двери, я же Ты един, создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаешь помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, елико Ти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единые непостыдные надежды и предстательства, и спасение моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый, и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзими утробы человеколюбия Твоего, и приими мя приходяща и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоби исцеления прият, ова же причисти и Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, ад же, окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя, яко же оная, и просвети моя душа,

0: прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» Петра Ильича Чайковского в исполнении Государственного академического камерного хора под управлением Валерия Полянского.
1: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович. События романа Грэма Грина «Сила и слава» происходят в Мексике конца 20-х годов 20 века. Но гонения на церковь во все времена и во всех странах схожи между собой, еще и тем, что вновь напоминают миру и людям, в чем сила и слава христианства. Слушайте чтение романа Грэма Грина «Сила и слава» ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения». Читает Алексей Веснер, автор радиоверсии романа, протоиерей Александр Степанов.
2: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание».
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Троицком храме города Реутова Московской области 11 июня 2017 года в неделю всех святых.
4: Именно на сегодняшний день падает особое чтение евангельское, которое мы слышали за божественной литургии. В этом чтении содержатся слова, которые очень часто шокируют человека. Даже верующие люди нередко обращаются с вопросом, как все это понять. И многим кажется, что слова Евангелия расходятся с самим духом Евангелия. Вот эти слова. «Если кто возлюбит отца или мать больше меня, меня недостоин. И если кто возлюбит детей своих больше меня, меня недостоин». Как понять эти таинственные, божественные слова? У Господа нету ни одного праздного слова. Каждое слово исполнено глубочайшим смыслом и имеет отношение к жизни нашей и к нашему спасению. Что значит возлюбить Господа? Некоторые люди думают, что любовь к Богу – это та же любовь, что к отцу или к матери, к детям, к жене или к мужу, к брату или к сестре, к друзьям своим. Эта любовь, очень человеческая любовь, имеет своей областью человеческое чувство, которое сильно воспламеняется. И многие знают, что ничего более сильного, чем любовь в жизни, они не переживали. И вот именно эта любовь распространяется на людей, близких нам, дорогим. Может ли так человек Бога любить? Трудно ответить на этот вопрос. Бога никто никогда не видел. Можно любить Господа Иисуса Христа, Его образ, Его жизненный путь, но эта любовь будет всегда отличаться от той любви, которой мы любим наших ближних. А как же тогда требование Господа любить Его больше, чем отца и мать? чем брата и сестру, чем детей. Ничего так нельзя любить, как Бога. И вот некоторые люди, понимая по-своему эту любовь, начинают впадать в невероятную экзальтацию, в психически неуравновешенное состояние, думая, что чем больше они плачут, чем больше они внутренне переживают, тем они больше Бога любят. Да никакие наши чувства ни по отношению к ближним, ни к родным не могут быть достойными того, чтобы называться любовью к Богу. И вот теперь возникает вопрос, а что значит любить Бога? Мы слышим Слово Божие, мы знаем, что Он от нас хочет, каковы Его требования. Мы знаем Его заповеди, мы знаем, что означает мир Божий. Мир Божий – это тот мир, который устроен по воле Божией, где главный закон бытия – Его Слово, Его заповеди. Это Его мир. Когда дети вырастают, то мать и отец, которые любят их больше жизни, может быть, естественно, от детей отдаляются. Потому что дети отдаляются от родителей, даже сохраняя любовь к ним. Дети живут уже своей жизнью. Они устраивают свой мир. И мир детей очень часто не похож на мир родителей. И дети живут уже в другом мире. Они связаны с родителями, воспоминаниями о детстве, сердечным чувством. Но жизнь порознь. Вот когда мы говорим о любви к Богу, мы говорим в первую очередь о том, что вне зависимости от любых обстоятельств мы должны жить в Божьем мире. Мы не должны порывать с Господом. Мы должны жить в Его системе ценностей. Мы должны жить по Его закону. И никакое возрастание физическое, никакой переход из одного возраста в другой, никакие изменения по службе, никакое перемещение в пространстве не может и не должно нас оторвать от Божьего мира или от любви Божией, как об этом так замечательно говорит апостол Павел. Ни глубина, ни высота, ни широта, ни пропасти земные, ничто не должно и не может нас отлучить от любви Божией, от Его мира, от Его заповедей, от Его закона. Более того, эта любовь сохраняется на протяжении всей истории человеческого бытия. Хотя разные были человеческие устроения общества, разные законы, разные идеологии, разные политические конструкции, разные мировоззрения, но верующие люди на протяжении всей человеческой истории, по крайней мере от воплощения Господа и Спасителя, были способны жить в Его мире. И именно это верность Господу и есть выражением нашей любви. И разве можно ее сравнить с отношениями родителей и детей, детей и родителей, которые являются преходящими, высокими ценностями, святыми чувствами, но преходящими? А пребывание в мире Божьем неприходящее. И именно поэтому Господь и говорит: «Если кто возлюбит другого больше, чем меня, меня недостоин». Если ты не живешь в Божьем мире, если ты от Него отталкиваешься, если Он тебе чужд, если Его законы тебя нервируют, возбуждают или оставляют безразличными, тогда никакой любви Божией. А почему же тогда тот человек должен быть достоин Бога? он перестает быть достоин его, и Господь покидает такого человека. А иногда покидает и целые народы. И в какой-то момент истории мы знаем, как Господь как бы отвернулся от нашего народа. А почему? А потому что очень многое было дано нам, нашим предкам. Совершенно удивительный исторический опыт. Потрясающие примеры святости. Множество чудес. И люди отвернулись от Божьего мира и стали устроять свою жизнь по иным законам, которые никак не связаны были с волей Божией. И в какой-то момент мы перестали быть достойны Бога. И знаем, какие тяжкие испытания пришлось преодолеть. Любовь к Богу возвышает человека над всем, делает его очень сильным, потому что вооружает его правильной философией жизни, с которой он никогда не расстается. Любовь к Богу и исполнение божественных заповедей делает нас жизнеспособными, в том числе и способными сопротивляться злу, под какой бы личиной это зло нам не являлось. Жизнь по Божьему закону – это есть единственная жизнь с большой буквы, а все остальное – существование. Вот почему Господь и говорит: «Кто кого-то любит больше, чем меня, меня недостоин». И мы должны ответить на эти слова Господа не попытками искусственно экзальтировать свое внутреннее состояние, пытаясь замерить некую нашу любовь к Богу, а смиренным, кротким и, что самое главное, доверчивым отношением к божественным словам и исполнением этих слов в нашей жизни. Аминь.
3: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное 11 июня 2017 года в неделю всех святых.

Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач о литургии по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». В сегодняшней передаче отец Александр повествует о главной части литургии, о молитве освящения святых даров. Вот снова человек приносит Богу чистое, безгрешное и совершенное благодарение. –

0: В учебниках литургики молитва благодарения, которая как к своей вершине и исполнению привело нас евхаристическое священное действие, рассматривается обычно по частям. Это явление и впрямь разделило евхаристическую молитву, как бы разбило ее на несколько молитв, которые, хотя они и следуют одна за другой, уже не воспринимаются как целое, как одна и единая молитва. Ввиду такого положения объяснение евхаристической молитвы и нужно начать с раскрытия ее единства, то есть взаимного соединения в ней, как в неразделимом целом, всех тех частей, на которые делит и дробит ее и литургическая наука, и, увы, богослужебная практика. Ибо, повторяю, только в этом целом раскрываются смысл и сила ее как именно тайно-совершительного акта, как исполнение таинства Евхаристии. Замечу сразу же, что этому единству отнюдь не противоречит множественность дошедших до нас евхаристических молитв. Поэтому, когда мы говорим об единстве этой молитвы, мы имеем в виду не внешнее словесное единство, которого никогда не было в Церкви, а нечто неизмеримо более глубокое. Мы говорим об единстве веры и опыта Церкви, из которого все эти молитвы родились. Ибо каковы бы ни были смысловые различия между ними, все они являют и воплощают один и тот же целостный опыт, одно и то же знание, одно и то же свидетельство. Итак, что же дает этой главной, поистине совершительной молитве благодарения литургии ее единство, претворяет ее в то целое, о котором мы утверждаем, что в нем и им совершается таинство всех таинств? На этот первый и основной вопрос Церковь буквально с первого дня своего существования дала ответ, назвав не только саму эту молитву, но и всю литургию одним словом. Слово это – Евхаристия, благодарение. Так Евхаристия назвала и называет Церковь и приносимые дары, и молитву их освящающую, и принятие их верующими. Приобщившись святых тайн, мы молимся о том, чтобы было нам благодарение сие в здравии и веселье. Отсюда следует очевидно, что как призыв предстоятеля «благодарим Господа», так и ответ на него собрания «достойно и праведно» относится не к одной лишь вводной части евхаристической молитвы, а суть то начало, та основа и тот ключ ко всему ее содержанию, вне которых святейшая тайна Евхаристии остается скрытой от нас. Все возношение, анафора, как издревле называется эта часть литургии, есть от начала до конца благодарение. Однако, чтобы сегодня, после веков забвения, понять смысл этого утверждения, понять то, что для ранней Церкви было радостно самоочевидным, не требующим никаких объяснений, мы должны сначала пробиться сквозь глыбы истолкований, самоочевидность эту затерявших к изначальному христианскому смыслу и опыту благодарения.
1: Лучше всего, полнее всего было бы просто сказать – благодарение — это опыт рая. Но слово «рай» тоже ослабело и выдохлось в современном христианском сознании. Его, как наивного и примитивного, избегают ученые и истолкователи христианства, и его тоже нужно как бы откапывать. Однако, может быть, потому и ослабело оно, что оказалось оторванным от своего церковного звучания, от того опыта рая, в даре и предвосхищении которого стоит первейший и глубочайший смысл церковного богослужения. «В храме стоящее, на небе стоять и мним».
0: И вот, празднуя в день Рождества Христова пришествие Бога в мир, поет Церковь, и Серафим отступает от древа жизни, и аз райские пищи приобщаюся. Вот из лучезарной глубины пасхальной ночи обращаем мы к воскресшему Христу ликующее утверждение «Ты открыл нам райские двери».
1: И мы снова узнаем, что рай — это первозданное состояние человека и всего творения, состояние их до грехопадения, до изгнания из рая, и состояние их по спасению их Христом, обещанное Богом и во Христе уже дарованная, уже открытая человеку вечная жизнь. Что рай, иными словами, это то начало и тот конец, которым отнесена и которыми определяется и решается вся жизнь человека и в нем всего творения, по отношению к которым постигаем мы и божественный источник нашей жизни, и наше отпадение от Бога, наше порабощение греху и смерти, и наше спасение Христом, и нашу судьбу в вечности. Мы созданы в раю и для рая, мы изгнаны из рая. Христос вводит нас паки в рай.
0: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога» — Евангелие от Иоанна. В этих словах Христа все христианство. Человек создан для знания Бога, и в знании Бога его подлинная и потому вечная жизнь. Но знание — это не то знание, которым кичится наш разум, убежденный в том, что он может познать все, включая Бога, и не знающий, что как раз в потемнении ума и в распаде подлинного знания вся глубина и непоправимость нашего падения. И что поэтому знание Бога, о котором как о вечной жизни, как о рае говорит Христос, это не то рассудочное знание о Боге, которое, сколь бы ни было оно формально и объективно правильным, все равно остается в пределах и частью знания падшего и раздробленного, обессиленного грехом, утерявшего доступ к сущности познаваемого и потому переставшего быть встречей, общением, единством. В своем отрыве от Бога, в своем буквально безумном выборе жизни не в Боге, а в себе и собою, Адам не перестал знать о Боге, и это значит верить той верой, про которую сказано, что и бесы веруют и трепещут. Но он перестал знать Бога, и его жизнь перестала быть той встречей с Богом, тем общением с Ним, а в нем и со всем творением Божиим, о которых, как о сущности рая, рассказано в книге Бытия. А только этой встречи с Богом живым, с Богом как жизнью жизни, жаждет и не может не жаждать душа, ибо на последней глубине своей она сама и есть эта жажда. «Жаждет душа моя», сказано в псалме «Бога живаго».
1: Признаком, лучше же сказать присутствием, радостью, полнотой знания Бога, то есть знания, встречи, общения, знания единства, является благодарение. Как невозможно знать Бога и не благодарить Его, так невозможно и благодарить Бога, не зная Его. Знание Бога претворяет нашу жизнь в благодарение. Благодарение претворяет вечность в жизнь вечную. «Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его». Если вся жизнь Церкви есть прежде всего один сплошной порыв хвалы, благословения и благодарения, если благодарение это возносится и из радости, и из печали, из глубины как счастья, так и несчастья, из жизни и из смерти, если само надгробное рыдание притворяется им в хвалебную песнь «Аллилуйя», то это потому, что Церковь и есть встреча с Богом, совершившаяся во Христе. Его, Христово знание Бога, нам дарованное как дар чистого благодарения и райской хвалы. Христос открыл нам райские двери. Ибо когда все свершилось, когда воссияли прощение грехов и победа над смертью, когда Серафим отступил от древа жизни, тогда остается только хвала, только благодарение. Благодарение, которое, прежде чем стать благодарением о чем-то, о ведомых и неведомых, явленных и неявленных благодеяниях Божиих на нас бывших, дается нам как именно чистое благодарение, как блаженная, райская полнота души, зрящая лица Божьего доброту, то есть красоту, неизреченную. И в этом знании, обретающей целостную радость того евангельского ребенка, не воскресив в себе которого, не войти нам, по слову Христову, в рай Царства Божьего.
0: Этим чистым благодарением, и именно потому, что оно есть подлинное знание, полнота души, познавшей Бога, восстанавливается и то целостное знание мира, что распалось в греховном отпадении человека от Бога и стало тоже всего лишь знанием о мире, тем объективным знанием извне, которому, как это раз и навсегда доказал Кант, безнадежно закрыт доступ к вещи в себе, то есть к самой сущности мира и жизни, а потому и к подлинному обладанию ими. Но ведь для этого обладания был создан, к нему призван человек, поставленный Богом в раю, как царь твари, облеченный властью именовать всякую душу живую, то есть познавать ее изнутри, в ее первосущности и глубине. И вот восстанавливается это знание уже не о мире, а мира, тем же благодарением, которое, будучи знанием Бога, тем самым есть узнавание мира как мира Божьего, познанием не только того, что все в мире имеет в Боге свою причину, на это в пределе способные знания о мире, но и то, что все в мире и сам мир есть дары любви Божией, откровение Бога о самом себе, призыв во всем знать Бога, через все быть в общении с Ним, обладать всем как жизнью в Нем. Как создан мир благим Словом Божиим, благословением, в глубочайшем онтологическом значении этого словосочетания, так и спасается и восстанавливается он благодарением и благословением, нам во храме Христа дарованными. Ими познаем и принимаем мы мир, как икону, как причастие, как освящение. Ими претворяем его в то, чем и для чего он был создан и дан нам Богом, благодарив, благословив, осветив. Каждый раз, что произносим мы эти слова молитвы благодарения, ими творим воспоминания Христа, приемлющего во святые свои и пречистые непорочные руки хлеб. И это значит материю, мир, творение. Мы опять свидетели новотворения мира, воссоздания его как рая пищи бессмертия, в котором все, созданное Богом, призвано стать нашим причастием божественной любви, божественной жизни. Вслушаемся в то благодарение, о котором мы только что сказали, что в нем исполняется подлинное знание Бога, совершается встреча с Ним, а не с идеями о нем. В благодарении, которым как воздухом живет Церковь. Вслушаемся, и в меру нашего принятия этого благодарения мы поймем, и не разумом только, а всем существом, что тут, только в этом знании и благодарении и происходит вхождение наше в единственно подлинную, ибо Божию, свободу. В свободу, как само дыхание, как царственное благородство, как силу и совершенство, полноту и красоту той жизни, вернее же, как саму жизнь с избытком, что подает жизнеподатель Дух Святой, который дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Эту свободу являет и дарует нам Церковь каждый раз, что восходим мы к самой вершине божественной литургии и слышим к нам и ко всему творению Божьему обращенный, все в себе обнимающий призыв «Благодарим Господа!» И на него в полноте ведения отвечаем «Достойно и праведно!»

0: Достойно и праведно Тя пейте, Тя благословите, Тя хвалите, Тя благодарите, Тебе поклоняйтесь на всяком месте владычестве Твоего». Вот снова возносится над миром это чистое, свободное, блаженное благодарение, восстановленное и дарованное человеку Христом. Его благодарение, Его знание, Его сыновняя свобода, ставшие и вечно становящиеся нашими. Благодарение, которое, потому что оно Христово и свыше, нас возводит в рай, как Его предвосхищение, как причастие еще здесь, на земле, царству будущего века. И потому каждый раз, что возносится оно, спасение мира завершено. Все исполнено, все даровано. Человек снова стоит там, где поставил его Бог, восстановлен в своем призвании — приносить Богу разумную службу, знать Его, благодарить, поклоняться Ему в духе и истине, и этим знанием и благодарением претворять сам мир в причастие жизни, которая была у Отца и явилась нам. Была у Отца. Для понимания и не только литургии, а и самой сущности христианской веры бесконечно важно знать и помнить, что Евхаристия — причастие Отцу. К Отцу обращено дерзновенное «ты» молитвы благодарения, и то знание Бога, в котором, как мы старались показать, исполняет себя благодарение Церкви, то есть знание Отца. Но мы так привыкли к применению этого слова «Отец» к Богу, что уже не ощущаем всей неслыханности, невозможности Его в человеческих устах, в устах твари, обращающейся к Творцу. И потому не сознаем, что из всех Христовых даров нам эта возможность дерзновением и неосужденно именовать Бога Отцом, иметь доступ к Отцу, не только самый величайший дар, но и сама сущность спасения нашего и всего мира Христом.
1: И вот в стране и тени смертной, в которой пребывает падший мир сей, раскрывается нашему духовному сознанию, воссиявший во Христе, свет знания, как знание единого и истинного Бога, и знание Его, как Отца. Ибо отцовство Бога, явленное нам Христом, это не то природное, антропоморфическое отцовство, о котором по отношению к Богу религия заключает снизу, и которое таким образом Бог разделяет с разными земными отцовствами. Это отцовство, присущее только Богу, являемое и даруемое только единородным, единственным Сыном Божиим. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына и кому Сын хочет открыть. Христианство началось не с экуменической, общечеловеческой и общерелигиозной проповеди о Боге Отце, в которой слово «Отец» в довершение всего к тому же и двусмысленно, ибо Бог не родил мир и человека, а сотворил их, так что они никак не эманация Бога. Христианство началось с веры в пришествие в мир, в вочеловечение единородного, единственного Сына Божьего и в наше усыновление в Нем и только в Нем, Его Отцу. Христианство есть дар двойного откровения, откровение Отцом Сына, которого не знает никто, кроме Отца, и откровение Сыном Отца, которого не знает никто, кроме Сына, но в явлении которого нам, в приведении к которому нас и состоит дело спасения человека и мира, совершенное Христом. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими, возлюбленные. Мы теперь дети Божии. Евангелие от Иоанна. Следовательно, поверить во Христе – это значит прежде всего поверить Ему, что Он – Сын Божий Единородный, и потому явление в мире знания Отца, любви к Отцу, жизни им и в Нем, а также явление любви Отчей, которой Он вечно любит Сына и все отдал Ему. Поверить далее, что это свое единородное, единственное сыновство Сын дарует нам, нас усыновляет Богу Отцу, «Всевосхожу ко Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». И, наконец, поверить и узнать, что в Сыне Своем возлюбленном Отец, которого мир не познал, являет и дарует нам свое отцовство, любит нас той любовью, которую любит Он Сына. И потому что в сыновстве Сына все знание Отца, вся любовь к Нему, все единство с Ним, потому что Сын и Отец одно, знающий Сына знает Отца, имеет доступ к Нему и в жизнь вечную. Этим сыновним знанием Отца, доступом к Нему в Сыне, живет Церковь, их возвещает как спасение и жизнь вечную. И потому таинство Евхаристии, в котором исполняет себя Церковь как новое творение, как тело Христово и как причастие Царству будущего века, есть на последней глубине своей таинство знания Отца, доступа, восхождения к Нему в Сыне Его Единородном. Апостол просит: «Господи, покажи нам Отца», и давлеет нам. И вот в Сыне Божьем Отец показан и явлен нам. «Видевший Меня, видел Отца». И не только видел, но имеет доступ к Нему, знает Его, как Отца.
0: «Ты от небытия в бытие нас привел, еси». Будучи знанием Отца, благодарение есть каждый раз и узнавание мира. Узнавание Его, как нам, Богом, данного, и узнавание самих себя, как призванных Богом из тьмы в чудный свой свет, и получивших великие и драгоценные обетования, дабы мы через них сделались причастниками Божьего естества. Только предстоя во Христе, Сыне Божьем, Отцу, познаем мы и себя, и мир знанием, ставшим невозможным во тьме мира сего, но восстановленным, возвращенным нам через усыновление наше Отцу. Действительно, ни в чем столь не очевидна тьма неведения, в которую погрузило нас наше отпадение от Бога, как в поразительном незнании человеком самого себя. И это несмотря на ненасытный интерес, с которым потерявший Бога человечество изучает себя и стремится проникнуть в тайну человека. Мы живем в эпоху безудержного нарциссизма, всеобщего оборота на себя. Но как это ни звучит странно и даже страшно, чем стихийнее этот интерес, тем очевиднее, что питается он каким-то темным желанием расчеловечить человека. «Мы убеждены, — пишет Леви-Строс, один из вождей антропологического структурализма, — что конечная цель науки о человеке не в утверждении человека, а в его растворении». И ему, хотя и по-разному, вторят и современная лингвистика, и психология, и социология. «Вся археология нашей мысли, — пишет Мишель Фуко, другой властитель дум, — без труда доказывает, что человек есть изобретение недавнее и предвозвещает, возможно, близкий конец его. Разгадка тайны человека оборачивается отрицанием уже не только тайны, но и самого человека, растворением его в том однообразно сером и бессмысленном мире, в котором, по словам Жака Моно, безраздельно царит ледяной закон случайности и необходимости».

прежде всего божественный источник и божественное призвание самой жизни. Бог утверждает молитву благодарения: «Из небытия в бытие привел нас», и это значит, сделал нас причастниками бытия, то есть не только того, что от Него, но и пронизано Его присутствием, светом, мудростью, любовью, тем, что вслед за святым Григорием Паламой православное богословие называет божественными энергиями, и что делает мир призванным и способным к преображению в новое небо и новую землю, а царя твари, человека, к обожению, к причастию божеского естества».

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. В следующий раз мы продолжим чтение книги покойного протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Передача будет также посвящена молитве благодарения, которая как бы сама себя претворяет в воспоминания Тайной Вечери.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. К читателям. Читатель благочестивый, богатое и привлекательное духовное сокровище предлагается тебе. Чтобы заинтересоваться этим, нужно просмотреть хотя одно оглавление мыслей преснопамятного угодника Божия, отца Иоанна Кронштадтского, Сергиева, о спасительной литургии, избранных из его творений. Он сам назвал ее «небом на земле». А что может быть для христианина дороже, важнее, блаженнее неба? В этом сердце нашей жизни. Но именно ради этой важности предмета, а также вследствие

и великого обилия мыслей и глубокого содержания духовных переживаний Божия служителя. Книгу эту подобает читать не только с обычным вниманием, но и с религиозным благоговением, с молитвой перекрестясь. И должно прочитывать и перечитывать ее не один раз. Тогда лишь можно усвоить все богатство его духовного опыта. Тогда вполне откроется душеспасительная польза святых мыслей и чувств батюшки. При этом нужно знать, что в нашей литературе лучшего изъяснения духа и смысла литургии нет вообще, а за границей ничего нет подобного. Особенно же книга дорога должна быть для всякого пастыря. Ему самому откроется великое сокровище, а тогда он и другим может открыть его. За молитвы праведника, пастыря отца Иоанна, да спасет и нас Господь на земле для неба. Митрополит Вениамин.

Великий служитель литургии. Насколько нам известна история церкви, даже в лице святых ее, кажется, никогда не было такого восторженного совершителя и восхвалителя божественной литургии, как батюшка-отец Иоанн Кронштадтский Сергиев. Правда, мы знаем еще великого светильника и отца церкви, святого Иоанна Златоуста, превозносившего высоту и величие Евхаристии. И сам он, устрашенный безмерным значением ее, даже убежал сначала от священства, написав потом другу своему, некоему Василию, знаменитые 7 слов о священстве, где он объясняет и причину своего малодушия, и высоту пренебесного таинства. Но все же кажется, и этот великий учитель церкви едва ли восторгался литургией и говорил о ней, влек к ней собственным восхищением и словом более, чем блаженный отец Иоанн. Он совершал ее ежедневно, и часть своих дивных переживаний запечатлел в своем дневнике «Моя жизнь во Христе». Читая его, неотразимо увлекаешься подобными же чувствами почитания, сознания пользы и спасительности литургии и желанием участия в ней. И особенно ценны и убедительны его мысли, потому что все они написаны им с собственного опыта, взяты из его живой жизни во Христе. Это не надуманные советы проповедника, не холодные размышления богослова, пережитые восторги тайнозрителя откровений пречудесных. А так как церковь наша приняла его творение к употреблению, почитанием же памяти отца Иоанна как праведника осветило его мысли и чувства, то должно считать, что его суждения и переживания вполне истинны, православны, благодатны, церковны, а значит, и для нас несомненны, авторитетны, бесспорны. Наконец, важно и то, что он жил в наши дни. Мы его еще видели сами, созерцали его служение, служили с ним, и своими очами видели, что все написанное им было действительно его жизнью. Его слово было делом. И нам, современникам великого служителя, особенно и дорого, и ценно, и убедительно, и увлекательно, что такой пламень веры и восхищенного опыта был в наши дни. В наши дни маловерия, охлаждения, безбожия, даже богоборчества. Точно пророческая молния в лице отца Иоанна указан нам путь выхода из того мрака, который надвинулся на нашу церковь и страну еще при жизни батюшки. Это святая литургия. И понятным становится, почему в дни великого гнева Божия еще при патриархе Тихоне в России умножились случаи частого причащения святых христовых тайн раз в месяц, через 2 недели, а иные еженедельно. Недавно же пред Московской патриархией поставлен был вопрос даже о разрешении мирянам ежедневного причащения. А епископы, в частности митрополит Петроградский Серафим Чичагов, и сейчас убедительно зовут паству свою именно к литургии и причастию святых тайн как вернейшему и сильнейшему средству против духовного зла и натиска неверия на нашей Родине. Пока совершается божественная спасительная литургия, пока люди приступают к божественному причащению, да то ли можно быть уверенным, что устоит и победит православная церковь, что не погибнут во зле греха безбожия, злобы, материализма, гордости и нечистоты русские люди, что возродится и спасется и Родина наша. Потому, убеждает святитель и клириков, и паству, паче всего думайте о хранении, совершении и непрерывном служении, ежедневном, даже многократном, на разных престолах литургии. Будет она, будет и церковь, и Россия. И точно, будто какую новость в этом призыве услышали мы оттуда, из недр России. И даже странно показалось, а почему же мы,
беженцы. Так не думали и еще не думаем. Почему и сейчас и печати, тайные думы говорят о разных путях спасения, только не об евхаристическом? Почему? Отчего? Ответы на это мы найдем дальше, в словах отца Иоанна. А теперь примем завет его, завет от опыта. И голос современной русской церкви тоже от живой жизни. Главное спасение всех и всего в достойном совершении литургии, в спасительном причастии святых тайн. Все остальное должно быть уже на втором месте. А прочее, земное, приложится. С этим мы и приступаем к изложению мыслей и чувств батюшки. Какое хорошее, родное, теплое это слово «батюшка». Свои переживания отец Иоанн записывал в форме отрывочных заметок, не связанных между собою. Здесь же им придана система порядок. Однако нередко мы увидим и повторение, и совмещение разных мыслей воедино, но это лишь больше углубит в читателях мысли отца Иоанна, а плод их всегда будет одинаков. Сознание величия, смысла и пользы, и блаженства от литургии.

Небесное служение. Из трудов отца Иоанна. О высота, о величие, о лепота и сладость божественной литургии, о богатство духа и блаженство наше! Во время литургии небо и земля сочетаваются, Бог с человеками, небесные ангелы с человеками земными, все лики святых праотцев, патриархов, пророков, апостолов, евангелистов, иерархов, мучеников, преподобных и всех святых, о какой светлый, святейший, любви обильный, небесный, прекрасный, блаженный союз! А мы, страстные, часто не замечаем, не видим всей благодати Божией, таких вышеестественных щедрот великодаровитого Бога нашего, и уничижаем себя непрестанно житейскими страстями, отпадаем от такой высоты искупления своего, от такого блаженного вечного союза, от союза с Богом, с Богоматерью, с ангелами, со всеми святыми, со всеми верными на земле христианами. О, воспряни духом! Возносись всякий день и час, Сын Церкви Православной, и не присмыкайся по земле умом и сердцем. Там Твое Отечество, Твой вечный живот. Там Отец будущего века и Творец, видимого и невидимого, предназначивший Тебя для века бесконечного, а здесь только время и место Твоего приготовления, Твоей борьбы с грехом, Твоих подвигов, искушений, терпения Твоего. Чудная, величественная, божественная на земле служба, литургия. Превысочайшее и животворное служение литургии божественной, служение на земле небесное, страшное и ангелам, ибо во время литургии священно действуется и преподается в пищу и питье верующим божественное тело и божественная кровь самого Бога. О, сколь величественно, свято, спасительно, вожделенна литургия для христианина! Храм истинно делается небом, ибо Бог в Троице нисходит на святой животворящий престол каждый день и совершает величайшее чудо — милосердие Своего, претворяя хлеб и вино в пречистое тело и пречистую кровь Сына Божия и удостаивая верующих причастия их. Литургия и вообще богослужение нашей православной церкви, праздничное и буднее, особенно праздничное, поставляют нас в живейшую связь с главою Церкви, Господом Иисусом Христом, и с пречистою Владычицею Богородицею, с небесными невещественными силами ангельскими и со всеми святыми, коих мы непрестанно прославляем, благодарим, умоляем о заступлении, помиловании, помощи. Господь сказал: «Се, аз с вами во все дни до скончания века». Присутствие Своего Владыки и Бога мы особенно ощущаем в богослужении и преимущественно в литургии, в которой мы существеннейшим образом соединяемся с Ним в причащении святых Его тайн. Дух Святой, Сын Божий Иисус Христос, и вина, и источник их Бог Отец так близки к нам, как ничто в мире. Они над нами, в нас и через всех нас, особенно во время божественной литургии. Наипаче Дух Святой, сшедший в мир ради заслуг Господа Иисуса Христа, всегда с нами, особенно же во время совершения литургии, как чистейший духовный воздух, как живительный свет и теплота, как елей, как пища и питье духовное, как очищение, как мир, святыня, благоухание, как любовь, как дерзновение и мужество, как сладостная надежда, как животворящая сила, самопомощь державная,
как дыхание чистое, как аромат приятнейший, привлекающий всех к себе и к тому, в ком он находится, как сладость неизобразимая, чудно услаждающая все существо человека, как красота духовная, чудно украшающая душу и тело человека нетленным украшением. Вот какое сокровище благ духовных! Какого духа, духа творческого, зиждителя и святителя исходатайствовал нам Сын Божий Иисус Христос! Читая эти последние слова, вспоминаешь и чудную беседу преподобного Серафима с Николаем Санычем Мотовиловым о сущности христианства или о Царстве Божьем, которое заключается в стяжании благодати Святаго Духа. И когда Мотовилов все же не понимал, что такое благодать, то по молитве преподобного Господь открыл это опытно в виде просиявшего сильнее солнца лика отца Серафима, в восприятии сверхъестественной теплоты, хотя тогда падал снег на них. В ощущении необыкновенной сладости и блаженства, которых так и не смог выразить собеседник, и, наконец, в благоухании необычайнейшем, хотя кругом была мертвая зимняя природа. Отсюда, из такого единства духовных переживаний, мы обязаны сделать вывод не только о единстве источника их, то есть Святого Духа, но и о подобии Духа Отца Иоанна с преподобным Серафимом, а следовательно, и об уподоблении ему в святости. И, несомненно, все это ощущал батюшка на собственном опыте, как он много раз писал в дневнике своем и других книжках: «Когда причащаюсь святых тайн, тогда говорю тайно, Господь во мне лично, Бог и человек, ипостасно, существенно, непреложно, очистительно, освятительно, победотворно, обновительно, обожительно, чудотворно, что я и ощущаю в себе. Затем более ничего не прибавлю от себя». Поэтому понятно, как отец Иоанн в восторге восклицает: «Нет ничего выше и более литургии, ни на небе, ни на земле». И сам он нередко после причащения даже незаметно ударял в ладоши, как пишет о том наблюдавший за ним его духовный ученик, митрополит Серафим Чичагов. А между тем, так ли относятся люди к этому величайшему служению? Отец Иоанн знал это и скорбел, и звал к перемене нашей хладности на пламень его веры. Вот его слова. «Что величественнее, трогательнее, животворнее на земле служение литургии? Тут изображается и совершается величайшее таинство единения людей с Богом посредством вкушения плоти и крови Его. Это таинство своим величием поражает ум, невольно влечет к благоговению, благодарению, славословию Божию всякого смыслящего христианина. Дело Божие, совершаемое литургиею, превосходит своим величием все дела Божии, совершаемые в мире, и самое сотворение мира. Это истинно небесное служение Божие на земле, при котором быть разумно и достойно есть блаженство, мир и отрада для души. Но отчего же люди так часто бывают холодны к литургии? От недостатка рассуждения, от маловерия, неверия и от житейских страстей. Отчего любят более театр, нежели церковь? В театре человек забавляется собой и часто своими собственными пороками рукоплещет им, одобряет их и щедро награждает мастерское изображение их.
А для литургии человек бывает в большинстве случаев неподготовлен, недостоин, чтобы жить ее жизнью, чувствовать ее величие и спасительность, проникаться ею, одухотворяться, обожаться. Земное к земле и влечется. Но есть и люди, для которых литургия есть все на свете. И таким он был прежде всего сам. Про себя он и говорит, как будто о ком другом. И потому он говорит и не наговорится о сладости и красоте ее. Вот зрелище божественное, литургия. Зрелище бесконечной любви, премудрости, всемогущества, правды, святости и обновления человеческого существа, растленного грехом. Ощущение бесконечной сладости, красоты, света, блаженства. Ибо в всем таинстве сокрыта для смыслящих и благочестивых бесконечная сладость, красота, свет, блаженство, святость, правда вечная, всемогущество, благость и премудрость Божия. Не насытится сладким и светлым созерцанием ум, восхищением и блаженством сердца при размышлении об этом таинстве беспредельной любви Божией к погибающему роду человеческому. Остановимся на момент на приведенных восторгах. Три раза подряд об одном и том же и в одних и тех же словах говорит в восхищении батюшка о литургии. Так может говорить только пылающее любовью сердце. И люди, любящие друг друга, часто повторяют одно и то же слово «люблю», «люблю» или другое что-нибудь подобное. И им не скучно, а радостно. До забвения они тоже не насытятся, сколько бы разных слов ни говорили. А мы, пишет, конечно, не о себе, а о нас, отец Иоанн, оставляем церковь. Но если кто и ходит в храм, так ли он чувствует себя, как должно на литургии? Не раз приходилось слышать, как христиане говорят: «Мне больше нравится всеночная, а не литургия. Полумрак храма, мерцающие лампадки, какое-то мистическое настроение, все это трогает душу, а литургия скучна для меня». Какая нищета религиозных чувств сказывается в таких речах? Какое непонимание самой вершины богослужений наших, самой высоты христианства на земле? И отец Иоанн скорбел о таких христианах. Отец Иоанн, какое счастье, блаженство нашей природы, приемлющей в себя божество и человечество Христа Бога и соединяющееся с Ним. О, сколько благодеяний подается нам от Бога через литургию! Как же к ней христиане относятся? Большей частью с обыкновенной холодностью, невниманием, равнодушием, причащаются святых тайн весьма редко, как бы по необходимости и по заведенной привычке раз в год. Даже вошло в общее употребление холодное слово о причащении «исполнить долг». Чего же они лишают себя? Какого божественного сокровища бесценного? Какого бессмертного, животворящего дарования Божия, какой помощи Божией! Вот отчего нет истинной жизни в христианах православных, жизни по Духу Христову. Вот почему умножились пороки и бедствия.

0: Песнопение божественной литургии, херувимская песнь композитора Павла Чеснокова прозвучала в исполнении русского вокального ансамбля в Париже под управлением Алексея Черткова.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Спасибо.

нашей группе.

Держи.

Стань, Боже, помощью тебе твоим подавшимся на победу. Мир мучанам твоим единстве русской церкви и лучше воспешнику. Духи братолюбия, прими обед и спали. Сопрети раздирающим врачением Бог, неже сочинился Отец, визу твою, неже из церкви учивами Бога и замыслов испроверны. Благодать, что власть и поддержащая всех вам настает, и нужно богати. Воины все защитники Отечества нашего завтра и подтверди. Крепость духа не спасли, а смерть рака и не сохрани. Вершенная крова и в изгнании сущих добрый день. Алчно кидали, дубающие и страшно приписали. Смятение печали сущих, надежду благую утешение понашли. Все животнися убьем, и от раны болезни скончавшись врачи удары и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яшка тебя вера, надежда и любви. Поставь паки во всех странах, святой Руси, мир, единомыслие.

святейшего патриарха Московского и всеярности, и господина нашего высокопреосвященнейшего Варфоломея, митрополита Санкт-Петербургского и Ивановского, святотроицкого Александра Невского,

первую неделю по празднику Пятидесятницы Святая Церковь прославляет все святых от века, уходивших в Бога. Все святых незнаемых и незнаемых, и канонизированных и не канонизированных, тем самым, как бы показывая, после праздника Святой Пятидесятницы Дня Рождения Церкви, первый же воскресный день, показывая плод этой церкви. Величайший сон святых, множество святых, которые просияли благодаря сошествию Святого Духа, благодаря рождению церкви. И в сегодняшний день Святая Церковь нам с вами предлагает евангельское чтение, в котором мы слышим не просто перечисление этих святых, но слышим условия святости, что нужно, чтобы стать святым. Господь нам в сегодняшнем чтении говорит, что всякий, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим небесным. И всякий, кто отречется от меня перед людьми, от того и я отречусь перед Отцом моим небесным. Для любого христианина нет большего счастья или большей радости, если Господь наш Иисус Христос перед Отцом Небесным скажет, что это мой, знаю его, это мое чадо. И нет большего страха или ужаса для любого христианина, если Господь наш Иисус Христос перед Отцом Небесным скажет, не знаю их, они не мои. И вот, что есть исповедание. Это не просто сказать веру, это не просто называться христианином, но всей своей жизни исполнить исповедание Христа, жить по заповедям Божьим, жить так, как показали нам святые угодники Божьи, множество святых, которых мы сегодня прославляем. И следующее, Христос говорит, для нас может быть непонятные или смущаемые слова, Он говорит, что кто любит отца или мать больше, нежели меня, не достоин меня, кто любит сына или дочь больше, нежели меня, не достоин меня, и кто не возьмет крест и не пойдет вслед за мной, не достоин меня. Христос здесь не призывает не любить наших братьев, а призывает нас ставить на первое место Бога. Если мы будем исполнять в первую очередь любовь к Богу, то все будет стоять на своих местах. А что есть крест? Это не просто болезни или недуги, или больше какие-то неудобства. Но нести крест – это значит с радостью принимать все эти обстоятельства благодаря Богу. И вот апостол Петр спрашивает у Христа: «Господи, мы все это сделали, мы оставили все и последовали за тобой. Что нас за это ожидает? Что нам будет?» И Христос вместо порицания апостола Петра, хотя мы знаем, что ученики неоднократно спрашивали поставь нас на места, кто первый, кто второй. Христос пресекает нас здесь, Господь говорит, что вас ждет обетование, и во сто крат получите больше здесь, уже Бога, и там Царствие Божие будете с Богом, будете иметь жизнь вечную. Вот на примере святых угодников Божьих, все святых мучеников, которых мы сегодня прославляем, мы видим, что они потеряли все, оставили семьи, оставили свои села, оставили детей и приобрели. Самое главное – жизнь вечную, жизнь с Богом, настоящую и истинную жизнь. И вот сегодняшний день святые, как бы устами святителя Иоанна Златоуста, обращаются к нам. Они говорят, не прославляйте нас, не славословьте нас, но уподобьтесь нам. И для нас, дорогие братья и сестры, очень важные эти слова. Если мы с вами просто славим святых, восхваляем, но не уподобляемся им, не стремимся жить по их примеру, то бесполезно наше словословие, то пустое все наше расслабление этих святых. Святые – это люди, которые смогли ответить Богу на любовь Божию. И мы здесь, предстоящие с вами, должны задуматься, а отвечаем ли мы любовью на любовь Божию? Или мы ставим свое удобство и комфорт выше любви, выше заботы о ближнем. Если мы с вами, дорогие братья и сестры, хотим
поистине называться не только физически родственниками этих множеств святых, но духовно быть родными с этими святыми, то нам необходимо ответить также на любовь Божию своей любовью. Аминь.

преподобного Сергия Радонежского Всероссийского Творца и всех святых.

Дорогие братья и сестры, закончилась прямая трансляция богослужения из Спаса Преображенского собора. Дорогие братья.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович. События романа Грэма Грина «Сила и слава» происходят в Мексике конца 20-х годов 20 века. Но гонения на церковь во все времена и во всех странах схожи между собой, еще и тем, что вновь напоминают миру и людям, в чем сила и слава христианства. Слушайте чтение романа Грэма Грина «Сила и слава» ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения». Читает Алексей Веснер, автор радиоверсии романа, протоиерей Александр Степанов.
3: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
2: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
3: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание». Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

В исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса прозвучало литургическое песнопение стихи 88-го псалма «Твои есть и небеса, и земля», амвросианское пение 5-7 веков.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 330-е зачало послания к евреям, отрывки из 11 и 12 глав.
1: Братья, верою праведники побеждали царство, вершили правосудие, получали обещанное Богом, заграждали пасти львам, гасили мощь огня, избегали острия меча, обретали силу в немощи, становились крепкими в бою, обращали в бегство вражеские полчища. Некоторые матери получали своих умерших сыновей воскресшими. Другие же, отказавшись от освобождения, были замучены до смерти, чтобы встретить лучшее воскресение. Иные терпели издевательство и пытку бичеванием, иные оковы и темницу. Их побивали камнями, перепиливали пилами, убивали мечом. Они скитались в овечьих и козьих шкурах, терпели лишения, гонения, муки. Те, кого был недостоин целый мир, блуждали по пустыням и горам, по пещерам и пропастям земным. Но никто из них, признанных Богом как свидетели веры, не получил обещанного вознаграждения, потому что Бог предусмотрел нечто лучшее для нас, и совершенство они достигнут вместе с нами. Вот почему и мы, окруженные таким великим облаком свидетелей, сбросим с себя всякое лишнее бремя и путы греха, чтобы быть стойкими участниками предстоящего нам забега, взирая на зачинателя и завершителя веры, на Иисуса, который ради ожидавшей его радости не устрашился позора, претерпел крест и воссел одесную престола Божия. Послание святого апостола Павла к евреям, глава 11, стих 33, по главу 12, стих 2. Весь отрывок из послания к евреям, которое читается сегодня, о вере. Поэтому представляется не лишним немного поговорить о том, что же означает слово «вера». Христианин исповедует свою веру словами символа, утверждая, что он верит в единого Бога Отца, в Господа Иисуса Христа, в Духа Святого, во Святую Церковь. Но что он при этом имеет в виду? Предполагается ли, что он верит в существование Бога Отца, Иисуса Христа, Святого Духа и Церкви? Разумеется, это так. Разве верующему не приходится иногда слышать, как ты можешь верить в Бога? Я, например, не верю, что Бог существует, да нет никакого Бога. За словом «вера», которое употребляется в таком контексте, стоит мысль об уверенности в существовании чего-то или кого-то, неданного в непосредственном чувственном опыте. В нашем случае речь идет об уверенности в существовании Бога, которого мы не видим как какой-то предмет этого мира. Такое умственное, можно сказать, философское понимание слова «вера» в Священном Писании встречается только один единственный раз, а именно в нашем послании к евреям. «Вера есть уверенность в невидимом». Послание к евреям, глава 11, стих 1. Однако для человека библейских времен такое понимание веры не было характерным. Мало кому приходило в голову сомневаться в существовании Бога, или хотя бы божественного, богов у язычников. А у кого все же такие сомнения возникали, того считали просто больным, безумным, лишенным разума. Так, например, в псалмах Давида говорится: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Псалом 13, стих 1, Псалом 52, стих 2. Вера для библейского человека Ветхого Завета означала не уверенность в существовании Бога. Об этом и речи не было, а верность Богу. Верить Богу значит быть верным Его заповедям, Его закону, данному через Моисея. На библейском языке такая вера, верность, называется праведностью. Праведный — тот, кто верен Богу, Его заповедям. это идеал ветхозаветного человека. Многочисленные примеры такой самозабвенной веры перечислены в послании к евреям, начиная от Авеля и Ноя, через Авраама и Моисея, до великих царей, пророков и героев прошлого. Праведные люди своей верностью Богу побеждали царство и обращали в бегство вражеские полчища. Достаточно вспомнить Гидеона, который с 300 воинами одержал победу над значительно превосходящими их по численности врагами, угрожавшими Израилю. Книга Судей, глава 6 и 7. И подобных примеров множество. Верные служители Божии шли на страшный риск, преодолевая огромные трудности ради исполнения задач, возложенных на них Богом. Апостол перечисляет дивные дела и чудеса, которые совершались ветхозаветными праведниками силою их веры. Он вспоминает царя Давида, который творил суд и правду над всем народом своим. Вторая книга Царств, глава 8, стих 15. Вспоминает Даниила, брошенного в ров со львами и оставшегося невредимым. Книга пророка Даниила, глава 6, стих 22. Вспоминает трех отроков, которые ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. Книга пророка Даниила, глава 3, стих 24. Новыми и новыми примерами апостол напоминает своим читателям о великих делах веры, способной даже воскрешать умерших, как это произошло с пророками Ильей и Елисеем, которые вернули к жизни умерших сыновей двух несчастных женщин. Третья книга Царств, глава 17, стихи с 20 по 23, и четвертая книга Царств, глава 4, стихи с 33 по 35. Но еще большее впечатление на читателя производят примеры великого мужества и стойкости веры, о которых нам сообщают древние авторы. Верующие предпочитали принять мучительную смерть, но не предать Бога и не отступить. Какие картины предлагает нам история? Без содрогания и восхищения невозможно читать о тех нечеловеческих испытаниях, которые выпали на долю мучеников веры. Апостол приводит все эти примеры с целью укрепить дух тех христиан, к которым он обращается с посланием. Им приходилось очень нелегко в ситуации противостояния как языческому, так и иудейскому окружению. А ведь близилось время еще более тяжких испытаний верности, время государственных преследований христианской церкви, время уже не ветхозаветных, а новозаветных мучеников. Примеры древнего героизма хорошо бы помнить и нам, живущим в несравнимо более спокойное время. Необходимо также помнить, чем мы обязаны стойкой верности ветхозаветных праведников. Они сохранили для нас веру в единого Бога. Более того, если бы ветхозаветная вера оказалась слабой и вообще перестала бы существовать, то как мог бы родиться в мир обещанный Богом Спаситель? Сыновья упомянутых в послании женщин были воскрешены пророками Ильей и Елисеем. Но мы прекрасно понимаем, что их возвращение к жизни было временным. В свое время каждый из них все равно умер. Так, принеся себя в жертву, умерли и все великие мученики, и все праведники Ветхого Завета. Они умерли, не получив обещанного, в ожидании лучшего воскресения. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: «Уже прошло столько времени, как они остались победителями и еще не получили награды. Что же делать Авелю, который прежде всех победил и остается неувенчанным? Что Ною? Что другим, жившим в те времена и ожидающим тебя и тех, которые будут после тебя? Но почему они должны ожидать награду за свои подвиги?» Апостол отвечает: «Потому что Бог предусмотрел нечто лучшее для нас, и совершенство они достигнут вместе с нами». Здесь приоткрывается великая тайна спасения всего человечества, начавшегося с пришествием в мир Иисуса Христа, Сына Божия, спасение, которое завершится во время второго Христова пришествия, всеобщего воскресения, суда и общего торжества в обновленном мире, в новом творении. Такова цель, таково совершенство. великая жертва Христова отверзла врата Царствия Божия для всех, для ветхозаветных праведников и для нас, живущих в Новом Завете. Но каким великим преимуществом мы обладаем перед ветхозаветными свидетелями веры? Ведь мы, благодаря воскресению Христову, уже знаем об отверстых вратах Царствия. Они еще не знали. Об этом говорил Иисус Христос. «Истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 17. Боговоплощение, крест, воскресение и сошествие Духа Святого открыли новую страницу веры. И это было настоящей революцией, водоразделом между двумя религиозными эрами человечества. Полнота откровения Бога в Иисусе Христе показала, что никакие подвиги человеческой верности и праведности, даже самые героические, к совершенству этот грешный мир не привели и привести не в состоянии. Царствие Божие, лучшее воскресение, не плод усилий человеческих, но дар божественной жертвенной любви, открытый нам в Спасителе. Не люди спасают себя своей верностью и праведностью, сколько бы прекрасными ни были их деяния, но спас людей Бог. И нам остается только довериться Богу, верить себя Ему, взирая на воскресшего Спасителя Иисуса Христа, начало и конец, альфу и омегу нашей веры. Так слово «вера», с рассуждения которой мы начали, в христианстве понимается не просто как уверенность в существовании, и даже не как верность, но как доверие. Доверие же невозможно вызвать в себе произвольно. Оно приходит. Оно — таинственный и благодатный дар Святого Духа. Нам он дан, и в этом наше несказанное блаженство».
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю первую по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 38-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывки из 10-19 глав.
3: «Сказал Господь своим ученикам: «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавший за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
4: Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы празднуем сегодня День всех святых. Каждый из нас при крещении наречен именем одного из святых, в которых слава Божия, его блеск, его красота воссияла. Каждый из нас посвящен его памяти. Каждый из нас отдан под его личное, любовное, строгое покровительство. Строгое, потому что путь Господень не широк и не легок. Путь Господень узок и строг. И каждый из святых, прошедших этим путем, нас зовет за собой идти этой тропой, этим путем. И вот перед каждым из нас задача последовать за Христом по примеру того святого или той святой, имя которого нам дан. Это не значит стараться прожить такой жизнью, той именно жизнью, которую он прожил. Но это значит научиться от него, как живут те, которые хотят следовать за Христом, каждый по-своему, каждый неповторимым, единственным образом, потому что каждый из нас неповторим. Путь Господень – это путь отречения от себя ради чего-то, что больше нас. Но не такое отречение от себя, которое значило бы, что мы перестаем быть собой. Это признание того, что наша природа, наше призвание выше нас самих, и что мы должны себя перерасти из мелких, малых стать великими. Мы призваны вырасти в полную меру того, что Господь задумал о каждом из нас, как выросли в свою меру те святые, которые глубоко приняли в сердце и прожили их.

0: подобно им быть христианами всей жизнью, и умом, и сердцем, и волей, и плотью, всем своим существом. Если мы хотим дать славу святым, прославить своего святого, оправдать то, что нам доверено это имя, мы должны научиться жить так, как жил Он, как жил Христос, как жизнь, как призваны мы жить. Иначе каждая похвала, которую мы произносим о святом, нам будет когда-нибудь упреком. Знал и не творил. Избежим же этого. Вдохновимся той неизреченной красотой Евангелия, той дивной красотой образа Христа Спасителя, той отраженной божественной красотой, которую мы видим во святых, и перерастем себя, станем и мы достойными своего звания человека, христианина, достойными того имени, который нам дан, который нам доверено. Аминь.
1: Прозвучала проповедь митрополита Сурожского Антония. Запись предоставлена Фондом «Духовное наследие» митрополита Сурожского Антония.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 7 июня 25 мая по старому стилю Православная Церковь празднует третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, бывшее около 850 года. Во время волнений в Константинополе в связи с ссылкой святителя Иоанна Златоуста глава святого Иоанна Предтечи была перенесена в Емесу. Но этот город пострадал от набегов сарацин, и оттуда глава была перенесена в Каманы, и там в период иконоборческих гонений скрыта в земле. Когда иконопочитание было восстановлено, патриарху Игнатию в видении было указано место, где скрыта глава святого Иоанна Предтечи. Первый святитель сообщил об этом императору, который в 850 году послал посольство в Каманы, и в указанном патриархом месте глава была обретена в третий раз. Позже глава была возвращена в Константинополь и положена в придворной церкви. Часть святой главы находится на Афоне. Также в этот день совершается память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, тесно связанного с Санкт-Петербургской епархией. Иван Алексеевич Борисов, будущий святитель Иннокентия, в 1823 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. Краткий срок он был инспектором Санкт-Петербургской духовной семинарии. В Санкт-Петербурге он принял постриг и был рукоположен в иеромонаха. В 1836 году в Казанском соборе состоялась его хиротония епископа. Особое значение имя святителя Иннокентия имеет для истории Крымской войны и для обороны Севастополя. Сегодня мы вспоминаем также священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, пострадавшего в начале IV века во время гонений императора Диоклетиана. В сонме новомучеников и исповедников российских 7 июня прославляется преподобный мученик Таврион Толоконцев. Преподобный мученик иеромонах Таврион в миру Матвей Григорьевич Толоконцев поступил в Валаамский Спасо-Преображенский монастырь в 1908 году и был в нем послушником почти 10 лет. В 1917 году послушник Матвей Толоконцев перешел на подворье Валаамского монастыря в Москве, где через 3 года был пострижен в монашество с именем Таврион и рукоположен в иеромонаха. Служить он начал там же, но вскоре подворье было закрыто большевиками, и с 1926 года до своего ареста иеромонах Таврион служил в церкви Ржевской иконы Божией Матери, где был певчим церковного хора. В 1930 году он был арестован по обвинению в том, что состоит в группе монахов, которые после ликвидации Московского Валаамского подворья организовали при Ржевской церкви нелегальный монастырь. Отца Тавриона приговорили к 3 годам ссылки в Северный край с конфискацией имущества. После ссылки отец Таврион

0: служил в городе Великий Устюг и жил в сторожке Ивановской церкви. Там же в 1937 году он был снова арестован. На этот раз его приговорили к 10 годам лагерей. Через полгода заключения преподобно-мученик Таврион скончался в Новоозерской исправительно-трудовой колонии Вологодской области. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, в миру Иван Алексеевич Борисов, родился 15 декабря 1800 года в городе Ельце Орловской губернии в семье священника. Лишившись отца в 11-летнем возрасте, Иван Борисов познал всю тяжесть сиротской жизни и, впоследствии став знаменитым иерархом, он неустанно заботился об участи бедных и сирот. В 1823 году 23-летний Иван Борисов был определен в Санкт-Петербургскую духовную семинарию на должность инспектора и профессора церковной истории. Одновременно он занял и должность ректора Санкт-Петербургского Александро-Невского духовного училища. Здесь он принял пострижение в монашество с именем Иннокентий. Вскоре иеромонах Иннокентий стал инспектором Санкт-Петербургской духовной академии и был возведен в сан архимандрита. За совокупность научно-богословских работ он был удостоен ученой степени доктора богословия. Шестилетние труды архимандрита Иннокентия в Петербургской духовной академии оставили яркий след в ее истории. Своей ученой деятельностью он имел огромное влияние на состояние всей академической жизни. Он отрезвил и оживил ее жизнь, и на личном примере показал русскому обществу, каким может быть духовно-учебное заведение. В 1830 году архимандрит Иннокентий был назначен ректором Киевской духовной академии и настоятелем Киевского братского монастыря. В период ректорства архимандрита Иннокентия Киевская академия была на высоте своей учебно-богословской деятельности. Со студентами академии отец-ректор всегда обходился ласково и благородно. Особенно добрым и внимательным бывал он к ним тогда, когда их постигало какое-либо горе, например, серьезная болезнь. Помочь в этой беде несчастному составляло тогда для ректора всю его главную заботу. Он жертвовал в этом случае не только своими средствами, но иногда даже и своими жизненными удобствами. В 1836 году в Казанском соборе Петербурга состоялась хиротония архимандрита Иннокентиева епископа. Вскоре он назначается на кафедру в Харьков. В 1845 году владыка возводится в сан архиепископа и через 3 года назначается в Херсоно-Таврическую епархию, которую и занимал до своей кончины в 1857 году. В трудное для России время Крымской войны во всей полноте проявился патриотизм и архипастырское мужество херсонского святителя. Владыка Иннокентий не только спокойно находился при обстреле неприятельской эскадры в своем архиерейском доме или на богослужении в храмах, но и ревностно проповедовал, утешал и ободрял раненых воинов, служил молебны о победе русского воинства и погребал убитых. Его можно было видеть на передовых позициях. Часто под обстрелом противника он кропил солдат и матросов святой водой. Величие духа святителя Иннокентия обнаружилось и в посещении им страдальцев-воинов в лазаретах, где свирепствовал тиф, и где можно было видеть всю тяжкую скорбь, все страдания, порождаемые войной. В сражениях он сам обходил ряды войск, ободряя героев. коронацию императора Александра II архиепископ Иннокентий был назначен членом Святейшего Синода. Усиленные труды и тревоги надломили здоровье славного архипастыря. Находясь в Севастополе во время битвы русских войск с неприятелем, владыка заболел и на обратном пути в Одессу скончался. Произошло это в Херсоне 25 мая 1857 года в светлый праздник Живоначальной Троицы. Своим высоким духовным авторитетом архиепископ Иннокентий имел благодатное влияние на современную ему жизнь церкви и общества. Научно-богословские сочинения архиепископа Иннокентия были изданы в Санкт-Петербурге в конце XIX века и составили 12 томов. Кроме этого, святитель составил несколько акафистов, ставших украшением литургической жизни Русской Православной Церкви. В 1862 году в Новгороде состоялось открытие памятника тысячелетия России. В числе знаменитых деятелей русской государственности на этом памятнике изображен и архиепископ Херсонский Иннокентий. Архипастырь был погребен в Преображенском кафедральном соборе города Одессы. В советское время, после взрыва Преображенского собора в 1936 году, останки архиепископа Иннокентия были перенесены на Одесское Слободское кладбище. В 1997 году святитель Иннокентий Борисов был канонизован Русской Православной Церковью, и в том же году состоялось обретение его честных мощей.

0: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Ныне мы торжествуем память всех святых, подвязавшихся на земле добрым подвигом веры и добродетели и приселившихся на небеса для вечного упокоения и радости. Каждогодное возвращение к нам настоящего праздника памяти всех святых есть, братья, не иное что, как много раз повторяемое воззвание святых приставшихся к нам, живущим на земле, и подвязающимся со врагами спасения ради будущего нетленного царствия. Воззвание идти по их следам. Они говорят нам: «Стремитесь неленостно к будущему царствию и вы, меньшие братья наши, как стремились мы. Да не останавливают вас никакие препятствия на пути ко спасению, как ничто не остановило нас. Будьте мужественны, тверды в борьбе со своей ленивой грешной плотью, с приманками обманчивого, скоро приходящего света, с кознями невидимого врага дьявола. Помните постоянно, что Царство Небесное усилиями приобретается, и только усильные искатели наследуют его, и что многими скорбями подобает нам в нити в него. Вот мы много боролись, много терпели, и зато ныне покоимся покоем вечным и нерушимым. Много борьбы перенесете и вы, настанет и для вас вечный покой. Живя на земле, мы услышали слова Спасителя и Упокоителя нашего: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я упокою вы». И с верой и упованием поспешили на зов Его, пришли к Нему, все претерпели для Него, и теперь получили от Него обещанный покой. Последуйте также и вы, упокоит Он и вас на лоне Своей вечной любви. Ну что же, тогда как Сам Владыка и все святые единогласно зовут нас на вечный покой, мы едва или совсем не обращаем внимания на их единодушное приглашение и всею силою привязываемся к земле. Привязываемся любостяжанием, плотскими удовольствиями, исканием временных почестей. Как мало людей, которые имели бы всегда в мыслях будущую жизнь и всею крепостью души стремились к ней. Исконный враг опутал христиан своей сетью по причине пристрастия их к благам земли и крайней невнимательности к пользам души своей, связав умы, воображение и сердца их, чтобы они уже и не думали, и не воображали, и не желали будущих благ, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, так они превосходнее всего подлежащего чувствам, я же уготова Бог любящим его. Так он закрыл от них небо и обратил их совершенно к земле. На земле они ищут всевозможного наслаждения, блаженства и всех благ, а не на небе, для которого они созданы и искуплены пречистую кровью Иисуса Христа. Но нет на земле покоя сердцу. От земных удовольствий после кратковременного плотского наслаждения сердце бывает пусто, уныло, темно. И это от того, что оно создано для жизни в Боге и для наслаждения чистыми духовными радостями Царства Небесного, а не для земли и наслаждения земными гибнущими благами. «Во мне мир имейте, — говорит Господь, — то есть, кроме Господа, нет истинного мира сердцу нигде на земле». Не забудем, братья, чаще припоминать конец святого исповедания, символ нашей веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века», и возгревать в сердцах своих веру, то общее воскресение мертвых непременно будет, и воздаяние каждому по делам последует неотложно. «Се гряду скоро, — говорит Господь, — и мзда моя со мною воздати, коему жда по делам его. Блаженни творящие заповеди его, да будет область им на древо животное и вроты внидут во град, то есть в небесный град Иерусалим. Братья, иже восхочет друг быть и миру, враг Божий бывает, говорит апостол Иаков. Потому не любите мира, не я же в мире, яко все я же в мире, похоть плотская и похоть очес, и гордость житейская. И мир приходит, и похоть его, а творяя волю Божию, пребывает вовеки. Прилепляйтесь сердцем не к видимому, но к невидимому. Видимое бо временно, невидимое же вечно. Аминь.
1: Поучение в неделю всех святых святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: прозвучало песнопение Божественной литургии, 102-й псалом «Благослови, душе моя Господа» композитора Павла Чеснокова в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Стефановском кафедральном соборе города Сыктывкара 26 июня 2016 года, в неделю первую по Пятидесятнице.
2: Сегодня в евангельском чтении от Матфея мы слышали очень сильные слова, которые Господь произнес. В сегодняшних словах Спасителя слышится сила и предупреждение людям. Эти слова так звучат. «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, и я исповедую перед Отцом моим Небесным, а того, кто отвергнется от меня, от того и я отвергнусь пред лицем Отца моего». Что означает исповедовать Христа? Это означает оставаться верным Ему не только в легких обстоятельствах жизни, но и тогда, когда обстоятельства жизни становятся трудными. Особенно, когда эта трудность порождается условием, связанным с верностью, сохранением верности Спасителя. Если человек теряет верность, он и перестает исповедовать Господа и Спасителя. А происходит это обычно под влиянием внешних неблагоприятных обстоятельств. Мы знаем, как в первые столетия христианской истории появилось множество мучеников и исповедников, которые жизнью своей запечатлели верность Спасителю. Им предлагалось отречься от Господа, и тогда они бы могли остаться живыми. Многие из них могли сохранить высокое положение в тогдашнем римском обществе, свои деньги, свое имущество. А если не отрекались, то теряли все – и имущество, и доброе имя, и саму жизнь. И вот поставленные в такую жизненную коллизию, очень многие, сотни и сотни христиан, а может быть тысячи, мы не знаем имена всех, исповедовали пред лицом людей свою веру в Господа и Спасителя и лишались жизни. Но, наверное, хорошо помнили эти слова. «Если вы исповедуете меня пред людьми, и я буду исповедовать вас пред лицом Отца моего Небесного, то есть если вы со мной здесь, то вы со мной и там в вечной жизни». Исповедание – это не что иное, как свидетельство о Спасителе, связанное с рисками для жизни, для благополучия, для здоровья. Это то, что требует огромной внутренней силы. Именно поэтому подвиг мучеников и исповедников так почитается в нашей церкви. И вот возникает вопрос, а что же является движущей силой этих исповедников? Что было силой в прошлом? Но можно смело сказать, что является и силой для исповедания Христа сегодня. Это, конечно, глубокая вера в Господа и Спасителя. Но более того, это личный опыт общения с Ним в молитве, в таинствах, когда человек чувствует Божье присутствие, когда он видит, слышит, осознает, что его молитва достигает Божественного престола, и он получает просимое. Вот этот опыт реальной жизни с Богом и является той силой, которая дает возможность человеку исповедовать Христа, распятого, Сына Божьего и Сына Человеческого, даже до смерти, не боясь ничего. В каком-то смысле исповедание Спасителя является великим, священным, блистательным символом того, что мы называем верностью. А верность – это ценность огромная. На верности основываются человеческие союзы. И в первую очередь семейные союзы. Если есть верность, то есть семья. Разрушается верность, разрушается семья. Но не только этот семейный союз основывается на верности. В каком-то смысле все человеческое общежитие, жизнь народа, она тоже во многом связана с верностью, верностью общим идеалам, верностью Родине. И мы знаем, как в страшные годы войны именно эта верность, даже до смерти, помогала народу нашему не только выстоять в страшной войне, но и победить во много крат превосходящего противника. В основе верности не существует никаких прагматических интересов, потому что верность до конца означает способность человека умереть во имя этой верности. А никакими материальными ценностями невозможно уравновесить человеческую жизнь. Значит, верность долгу, верность Родине, верность близким своим – это нравственная категория человеческой жизни, никак не связанная с материальными факторами. Никто никогда не оставался верным даже до смерти во имя материального вознаграждения. Такого по природе быть не может, потому что, повторяясь, скажу, человеческая жизнь дороже всего на свете. И вот Господь требует от нас по отношению к Нему этой верности. Если будете исповедовать Меня перед лицом людей, то Я вас буду исповедовать пред лицом Отца Моего Небесного. Он прямо требует от нас этой верности. Потому что без верности не может быть и веры. Какая же вера в Бога, если ты не остаешься верным Богу? Разрушается вера, разрушается молитва, разрушается духовная связь между Богом и человеком. Все разлетается в мелкие кусочки, ничего не остается, пустота. Молитва человека, потерявшего веру и верность, не достигает Бога. Но ведь точно так же и в наших человеческих отношениях. Уничтожается верность, уничтожается связь с другими, уничтожается общность, сила, соединяющая людей. Святой Ефрем Сирин произнес замечательные слова. Он сказал так, что тот, кто страдает за Христа, страдает за себя, за свою жизнь, за свое спасение. В каком же смысле, страдая за Христа, мы за себя страдаем? Да потому что через это исповедание веры Христовой мы сохраняем в себе огромную силу быть верными Ему, а значит вообще быть верными. Совершать поступки, неизмеряемые материальным вознаграждением, совершать подвиг, совершать великие дела. Вот таким образом Евангелие показывает нам, как человеческий подвиг, а связанный с ним и успех, не может быть успеха без подвига, без напряжения сил, как все это имеет свою духовную составляющую. И поэтому в большинстве случаев неуспешно, в полном смысле слова неуспешно, жизнь человека, не способного отдавать себя любимому делу, быть верным в отношении близких своих, в отношении Отечества своего. И в основе всего этого верность Богу. А Господь всегда идет навстречу верным и тем, кто трудится, в том числе во имя Его трудится. Храните веру православную в сердцах. Живите по Божьему закону. И тогда все, что является вторичным по отношению к этому духовному измерению жизни, будет вам подвластно. Вы будете определять течение жизни, потому что, имея сильную веру и сильный дух, будете способны преодолевать всякие житейские трудности.
1: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Стефановском кафедральном соборе города Сыктывкара 26 июня 2016 года, в неделю первую по Пятидесятнице.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Шестая антитеза. О любви к врагам. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Шесть антитез евангелист Матфей завершает антитезой, подводящей итог всем предыдущим. Только в ней находится прямое высказывание о Боге, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И только в ней дается как бы обобщение всех антитез. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Прежде разбора отрывка сделаем небольшое текстологическое примечание к нему. Выше приведен текст синодального перевода XIX века. Но читатель новых переводов не должен удивляться, когда он видит, что в них стих 44 значительно короче. Синодальный перевод: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Но в самых ранних рукописях Евангелия от Матфея читаем так: «А я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас». Так и во всех новых переводах. Как видим, в древнейших текстах не было призыва благотворить ненавидящим вас, благословлять проклинающих вас и молиться за обижающих вас. Эти слова появились в более поздних рукописях, с которых сделан синодальный перевод. А попали они в Евангелие от Матфея из параллельного места в Евангелии от Луки. Любой текстолог знает, что для древних и средневековых переписчиков было характерно гармонизировать, уравнивать параллельные тексты, чтобы в Евангелиях было как можно меньше расхождений. Разумеется, такая гармонизация не внесла никакого существенного искажения в содержание нашего отрывка. Итак, новое слово Иисуса Христа начинается, как и прежние антитезы: «Вы слышали, что сказано». Далее следует ссылка не на библейский текст, но на религиозное убеждение иудеев того времени: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Буквально таких слов в Писании нет. Это не цитата, но сжатое изложение нескольких ветхозаветных заповедей. Прежде всего, заповеди любви к ближнему, которая выше была упомянута: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Однако речь в этой замечательной заповеди идет только о ближних, то есть о единоплеменниках, об израильтянах. Единоверцев надо любить. И даже если среди них есть твои личные враги, к ним следует относиться по-доброму, не ненавидеть их, но молиться о том, чтобы они обратились на путь истинный. Но это все ближние. Относительно же дальних в Священном Писании Израиля читаем совсем другое. «Когда Господь ваш Бог приведет вас в страну, овладеть которой вы идете, и изгонит из нее множество народов, когда Господь ваш Бог отдаст их в ваши руки, и вы победите их, то предайте их заклятию, уничтожьте, не заключайте с ними договоров и не давайте им пощады». О мстительной беспощадности читаем и еще более жестокие тексты, впрочем, хорошо известные тем, кто знает православное богослужение. «Помяни, Господи, сыны едомские, в день Иерусалим глаголющие, истощайте, истощайте до оснований его. Дщи, Вавилоня, окаянная, блажен, и же воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам. Блажен, и же имет, и разбиет младенцы твоя, о камень. Псалом 136, стихи 7-9. Попутно заметим, что тексты, похожие на ветхозаветные, мы встречаем и в Коране. Например, «убивайте их», речь идет о неверных, «где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас». Сура 2, корова. Или «не берите из них», то есть из неверных, «друзей, пока не выселятся по пути Аллаха. Если же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы ни нашли их». Сура 4, женщины. Именно такая позиция обобщается в словах Иисуса. «Вы слышали, что сказано? Ненавидь врага твоего». По сути, именно это и сказано в законе Моисея. И если мы спросим, почему Израиль беспрекословно принимал такие бессердечные заповеди, то ответ найти нетрудно. Израиль принимал такие повеления, потому что он был убежден в ненависти Бога к определенным людям. Ведь именно этой праведной ненавистью обосновывается повеление о ненависти к врагам. Когда ты служишь Господу, Богу твоему, не делай такого, как они. Ведь они творили для своих богов все те дела, которые мерзки и ненавистны Господу. Они даже сжигали ради своих богов собственных сыновей и дочерей. Однако ненависть Божия направлена не только на язычников. Эта ненависть относилась и к беззаконникам в самом Израиле. Об этом мы читаем у пророков и в псалмах Давида. «Ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами твоими, ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Псалом 5, стих 5. Или «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его». Псалом 10, стих 5. «Но если Бог ненавидит грешников и беззаконников, врагов праведника, то разве может человек пребывать в общении с Богом и в то же время любить грешников? Это казалось немыслимым». И об этом также читаем в псалмах Давида. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полной ненавистью ненавижу их. Враги они мне». Псалом 138, стихи 21 и 22. «Враги Бога – мои враги, и потому члены кумранской общины клятвенно обещали искать Бога всем сердцем и всею душою, делать, что благо и праведно перед Ним, и любить все, что Он избрал, и ненавидеть все, что Он отверг, и любить всех сынов света, но ненавидеть всех сынов тьмы». Так что всякий серьезно принимающий Святое Писание Израиля имел все основания, ссылаясь на Бога, ненавидеть своих врагов. Об этом с полной ответственностью и говорит Иисус Христос. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Слышали? Сказано? Когда сказано? Вчера? А сегодня говорится иное? И в самом деле, вспомнив все слова о ненависти, которые мы читаем в книгах Ветхого Завета, припомним ли мы хотя бы одно слово о ненависти в Новом Завете? Не припомним. Почему? Потому что вчерашнему библейски оправданному, а потому для верующих иудеев нормативному образу Бога Иисус Христос противопоставил иной, свой образ Бога, о безграничной доброте которого однозначно возвещает творение. «А я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Кто такие враги, которых надо любить и за которых следует молиться? Сами слова Иисуса Христа поясняют: враги – это гонители. Для иудеев того времени такими были чужаки, ненавистные оккупанты, римляне. Для христиан времени евангелиста Матфея это были иудеи и язычники. любить врагов, иноплеменников, язычников? Эти слова Иисуса Христа могли вызвать недоумение, а то и ненависть к Нему, как к защитнику врагов Божиих. Разумеется, заповедь Иисуса поражала своей новизной. В иудейском предании лишь изредка встречается что-то похожее, но отнюдь не в такой утвердительно-радикальной форме, как в Нагорной проповеди. Ближе всего к словам Христа выраженное в законе отношение к переселенцам. «Не притесняйте переселенцев, которые будут жить на вашей земле, а относитесь к переселенцу, который живет у вас, как к коренному жителю. Люби его, как самого себя. Ведь и вы были переселенцами в Египте». Можно упомянуть еще следующее место из закона. «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему». Или вот известное место из более поздней книги притч. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Но это редкие и весьма ограниченные примеры доброго отношения к единичным лицам и ситуациям. В целом же врагов нельзя любить, их надо ненавидеть. Это норма, которую возвещали закон, псалмы, пророки и учители Израиля. Однако тому, что было нормой вчера, тому, что возвещали от имени Бога пророки в древности, сегодня Иисус Христос противопоставляет новую норму, а именно то, что Бог в настоящее время открывает через Него, Сына. «Любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Бог через Своего Сына открывает, что Он просто благ, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И это любой человек может видеть всегда». Может видеть, но не делает для себя выводов по своей греховности. В Священном Писании практически отсутствует мысль о милости Бога ко всем людям без их разделения на друзей и врагов. Но позже, толкуя 144-й псалом Давида, «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Иудейские толкователи тоже иногда говорили о том, что Бог в солнечном свете и дожде простирает свою благость на всех людей, добрых и злых. Скорее всего, этот пример с солнцем и дождем был поговоркой. Для засушливой Палестины особенно характерно упоминание благотворного дождя. «Бог дарует земле дождь и воду посылает на поля», — говорится в книге Иова. Но в той же книге многострадальный Иов жалуется на Бога, который передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Так и внимательный читатель Евангелия, следуя Иову, может задать скептический, но резонный вопрос. Пусть так, Бог по своей благости посылает солнце и дождь на праведных и неправедных. А как быть не с благотворным солнечным светом, а с испепеляющим солнечным зноем? Не с дающим жизнь дождем, а с гибельным потопом? С землетрясениями, цунами, вулканическими извержениями и эпидемиями? Ведь все эти катастрофы тоже посылаются на праведных и неправедных. И как здесь не вспомнить о том, что будут ли люди добрыми или злыми, да и вообще будут ли люди на земле, равнодушная природа все равно будет красою вечную сиять. В контексте убийственно равнодушных природных катастроф эта строка Пушкина о вечной красоте выглядит, конечно, как ирония. Однако читатель-скептик не прав. Дело в том, что в Евангелии дается сравнение. Но из логики и риторики известно, что в сравнениях надо сопоставлять не все детали сравниваемых объектов, а только то немногое, в чем они совпадают. Этот совпадающий элемент называется tertium comparationis, то есть третий член сравнения, критерий сравнения. Например, когда Иисус Христос возвещает о дне своего второго пришествия словами «Се, иду как тать», то это сравнение Христа с вором кажется чересчур смелым и неуместным. Но мы понимаем, что критерий сравнения «tertium comparationis» здесь всего лишь внезапность, непредсказуемость. Так и в нашем случае, когда сравниваются заповедь любви к врагам и господство Бога в природе, то критерием сравнения является равное отношение ко всем – добрым и злым, праведным и неправедным, своим и чужим, близким и далеким. Рассуждая последовательно, в этом отношении человек должен был бы подражать Богу, но не делает этого по своей греховности. Правда, в Ветхом Завете имеется много увещеваний к милосердию, но за редчайшими исключениями только к милосердию в отношении своих близких, единоверцев. Мысль о подражании благим богам высказывалась стоическими философами. Луций Анны Сенека в своих письмах рассуждает: «Начало почитания богов – вера в них. Затем следует признать за ними и величие, и благость, без которой нет величия. Хочешь умилостивить богов – будь благ. Кто им подражает, тот чтит их достаточно». А в трактате о благодеяниях едва ли недословно воспроизводятся слова Нагорной проповеди: «Если ты желаешь подражать богам, то оказывай благодеяния и неблагодарным, ибо солнце восходит и над преступниками, а море открыто и пиратам». Конец цитаты. Однако смысл, который вкладывали стоики в подобные наставления, был иным, нежели у Иисуса Христа. Во-первых, когда эти философы говорят о богах, то они подразумевают природу с ее благими законами. В природе как бы разлита божественная благость. И человек тоже благ по природе. Если же люди таковыми не являются, а они в своем большинстве злые, погруженные в безумные страсти, то это просто по причине их невежества, их заблуждений. Поэтому подражание бесстрастным богам, читай природе, требует признания своего заблуждения, требует самосовершенствования, самообуздания и самообладания. А это удел немногих людей, познающих высокие идеалы стоической философии. Вот император и философ Марк Аврелий в своей книге «Размышлений» пишет: «Меня занимает только одно – как бы не сделать того, что не отвечает природе человека, не поступить несоответствующим ей образом, не действовать в разногласии с нею. Человеку свойственно любить и заблуждающихся. Ты достигнешь этого, если проникнешься мыслью, что они сродни тебе, а прегрешают по неведению». Конец цитаты. Человек может сам себя привести в блаженное состояние гармонии с природой или в некотором смысле сам себя спасти от зла и страстей. Дело в том, что у античных философов не существовало и не могло существовать библейского понятия греха и его непреодолимости чисто человеческими усилиями. Стоический философский взгляд на людей, на природу, на Бога был абсолютно чужд Евангелию, равно как и Ветхому Завету. Итак, любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, говорит Иисус. Но это отнюдь не означает, что так поступающие, то есть любящие и молящиеся, просто подтвердят свое природное сыновство Богу или получат почетное звание сынов Божиих. Если переводить буквально, оригинал гласит: «Любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас, чтобы вы сделали сынами Отца вашего Небесного». Второй раз встречается нам в Нагорной проповеди выражение «сыны Божии». Первый раз это было в блаженствах: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Миротворцев и безгранично любящих Бог Отец назовет, то есть сделает своими сынами, примет их в свою семью, в непосредственное с Ним общение. Так в устах Иисуса Христа звучит эсхатологическое обетование, данное Его ученикам и последователям. И в то же время это призыв не к особой элитной группе, но ко всем людям. Богосыновство, неприродное свойство и незаслуженное состояние, но дар благодати Божией. Этот дар способны принять и усвоить те люди, праведность которых превзойдет праведность книжников и фарисеев. Ну, а хвалящиеся своей праведностью книжники и фарисеи принципиально не отличаются от презираемых ими грешников, мытарей и язычников. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Принцип взаимности в любви справедлив для любых грешников, но совсем недостаточен для последователей Иисуса Христа. К ним обращен призыв любить и при этом ничего не ожидать в ответ. Это свойственно Богу, который любит мир и людей и поступает с ними не по принципу взаимности, но по принципу прощения. В конце шестой антитезы дается как бы обобщение всех антитез Нагорной проповеди. «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Любовь, благость, милосердие – именно в этом совершенство Отца Небесного, по подобию которого был сотворен человек. Вообще-то прилагательное «совершенный» в Писании никогда не применялось по отношению к Богу. Здесь у Матфея в первый и последний раз. Не вдаваясь в тонкости ни греческого, ни еврейского языка, вспомним только параллельное место Евангелия от Луки, так как оно проще и хорошо поясняет, как следует понимать слово «совершенный» у Матфея. Вот цитата из Евангелия от Луки. «Любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден». Следовательно, совершенство у Матфея тоже следует понимать в этическом смысле, как милосердие и безграничную любовь, к которой и призывает Иисус Христос. Но все-таки остается небольшой вопрос. Почему Матфей, редактируя предание, а мы знаем, что он выступает как талантливый редактор, заменил понятное слово «милосердный», логически вытекающее из всего предыдущего, необычным словом «совершенный»? Возможно, потому что Матфей призывом «будьте совершенны» намекает на известное место из книги «Левит». Там, в связи с дарованием закона, «сказал Господь Моисею, говоря, объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш». И вслед за тем книга Левит объясняет, что святость израильтян означает послушное исполнение заповедей закона, почитать родителей, хранить субботу, не поклоняться идолам. Поскольку все антитезы Нагорной проповеди противопоставляют старому пониманию святости и праведности по закону новое и окончательное исполнение закона Христом в Его Царстве, эта новизна выражена необычным словом «совершенство». Так как наименование Бога совершенным во всем Священном Писании Ветхого и Нового Заветов встречается только в Евангелии от Матфея, оно, скорее всего, отражает ту среду, из которой происходил евангелист. Для него быть совершенным человеком означает исполнить закон в проявлении безграничной любви, в том числе даже к врагам, что является отражением любви совершенного Бога ко всему творению. Современному читателю, большей частью далекому от лингвистических проблем, чисто интуитивно, вопрос с совершенством понятен. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. В Евангелии от Матфея царство, которое принес Иисус, есть царство небесное. Так и Бог в этом Евангелии – Отец Небесный, то есть, выражаясь философски, трансцендентный, а выражаясь библейским языком – святой. Это наименование «Отец Небесный» замечательно объединяет трансцендентность Бога, Он на небесах, небесный, с Его имманентностью, с Его присутствием в мире, присутствием в любви и милосердии. И это хорошо передается близким и искренним словом «Отец». Заповедь любви к врагам шестой антитезы, как и заповедь не мстить пятой антитезы, не имеет прямой цели воздействовать на привычный правопорядок или на политическую логику государства. В обществе обычных грешных людей трудно себе представить любовь к врагам. Это противоестественно для их биологии и психологии, как индивидуальной, так и социальной. Естественнее ненавидеть врагов и мстить обидчикам, чему мы являемся свидетелями на протяжении всей истории человечества. Эта реальность отражена в древней крылатой латинской фразе «Homo homini lupus est» – «Человек человеку волк». Поговорка впервые упомянута в комедии римского драматурга Тита Макция Плавта еще в III веке до Рождества Христова. Спустя более 2000 лет эта крылатая фраза в программе Коммунистической партии Советского Союза 1961 года была переделана в лозунг «Человек человеку, друг, товарищ и брат». Этот лозунг звучит очень гуманно, можно сказать, как бы списан с Нагорной проповеди. Но таковы уж злые языки, был немедленно осмеян как утопический и карикатурно переиначен в «Человек человеку, друг, товарищ и брут». Все эти печальные реальности грешного мира с его законами, которые будут существовать, пока существует этот мир, Иисус Христос противопоставляет новую заповедь. Она не носит юридический или социально-политический характер. Заповедь любви к врагам вовсе не отвергает общественную обороноспособность, долг государства охранять свое население от внешнего врага. Эта заповедь направлена не на существующие общественные институты, но на отдельного человека, на состояние его сердца.
0: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Януария Ивлеева «О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.

0: Комарова, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Сегодня мы с вами празднуем праздник первое воскресенье по Святой Пятидесятнице, память всех святых, от века Богу угодивших. Да, первыми святыми, конечно, были ученики и апостолы Господа, жены мироносицы. Они первые явились образцы святости, но вскоре, очень вскоре, многие сонмы людей стали прославляемы церковью, и этими людьми были святые мученики. Это первые святые, которые не просто только исповедовали Господа Иисуса Христа, как Он заповедовал сегодня в Евангелии: «Всякий, кто исповедует Меня пред людьми, того и Я исповедую пред Отцом Моим Небесным. Всякий, кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь и Я пред Отцом Моим Небесным». И вот памятуя это, не столько боясь этого отречения, ибо для них это было невозможно, но исповедуя Господа Иисуса Христа, люди шли на страдания, люди шли иногда целыми семьями вместе с детьми. Очень трудно представить себе, хотя не так трудно, потому что и в нашем Отечестве тоже страдали люди во времена, когда вера была гонима, когда вера была непроизносима, и все же люди сохраняли веру в Господа, и многие исповедовали ее пред лицом своих близких и дальних, и проповедовали как бы Евангелие людям. И когда появилась возможность многим вернуться в церковь, вот это безыскусное исповедание веры, которое слышали они часто от своих близких, дальних, от своих знакомых, помогло людям сделать этот шаг. В древности мученики были прославляемы, и на гробах мучеников, особенно в римских катакомбах, совершалась сама Святая Евхаристия. Там причащали святых Христовых тайн именно на гробах этих мучеников. И прославление святых — это древнейшая с первого века традиция церкви. И многие, очень многие удостоились этого прославления. Разными были эти люди. Иногда это были самые простые люди, просто жившие семьями, жившие верой в Господа, благочестием жившие, стремившиеся исполнять заповеди Господни, исповедовавшие Господа Иисуса Христа не столько языком, сколько жизнью своей. И как нам свидетельствует история, многие язычники,

0: язычники взирали на христианскую жизнь, на христианские семьи, удивлялись. Посмотрите, как они любят друг друга, как они любят своего Бога и Спасителя. Это было лучшей проповедью. Так же, как и сегодня, важна, конечно, проповедь устная или письменная, когда люди пишут книги. Важно делиться с человеком тем сокровищем, которым ты сам обладаешь. Но делиться только тогда, когда видишь, что человек тебя слушает и хочет тебя не только слушать, но и услышать. А самое главное исповедание Господа сегодня – это наша с вами жизнь христианская. Жительство вот посреди мира, лежащего во грехах, лежащего в беззаконии, лежащего в извращении, в чем угодно. Вот жить в этом мире по-христиански, не выпячивая эту свою жизнь. Люди и так увидят. Вот собрались двое-трое, начинают перебывать кости кому-то четвертому. Ты среди них сидишь. Помолчи. Помолчи, ведь Господь сказал, не судите, да не судимы будете. Какой мерой мерите, такой отмерится вам. Если вы не прощаете людям согрешений, то и Отец вам Небесный не простит согрешений ваших. Помолчи, не поддерживай разговора. А если обратятся к тебе, скажи просто, не мне его или ее судить. Я сам человек грешный. И вы знаете, замрет этот разговор. Правда, к сожалению, других тем иногда люди не находят, кроме этого осуждения и перемывания костей. И если с тобой поступили плохо, но ты не ответил таким же плохим или более плохим, ты послушал Господа и Спасителя, и ты явил себя христианином в этом мире. Один, два, три раза так произошло. И, может быть, те, кто не может остановиться, заставит, по крайней мере, задуматься об этом других людей. И да, эти случаи бывают. И мне рассказывали люди, простые прихожане, жившие в коммунальных квартирах, в то время, 28 лет тому назад, это было большинство нашего прихода в то время, район Спасо-Преображенского собора, и говорили, что отец Николай, а правильно ведь Господь-то сказал, не судите и не судимы будете. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Мы понимаем, что это образ, это просто образ смирения, то есть не отвечай тем побоями на побои, не отвечая злословием на злословие. И говорит, вы знаете, действует. Конечно, не высокомерно мы отворачиваемся и ничего не отвечаем, а продолжаем общаться так, как будто ничего не произошло. Одна мне рассказывала, что такая была трудная женщина. Ну и жизнь, конечно, у нее трудная. Войну всех потеряла, мужа, детей всех потеряла. Я, когда с ней говорил, и говорю, ну пойми ты ее и прости. И вы знаете, вот действительно она пришла, говорит, прошел год примерно, когда мы перестали с ней вот без конца друг друга укорять. И она изменилась. Она пришла ко мне и говорит, прости меня, жизнь у меня безрадостная. И бедная, и одинокая. И теперь, говорит, мы с ней лучшие друзья. Потому что Слово Божие, оно непреложно. И угодники Божии являли жизнью своей, сияющий облик своего Учителя Господа и непреложность Его слов. И действительно, они возрастали, они себя считали не святыми, они себя считали грешниками. и считали это не лицемерие перед собой, перед Богом, потому что чем выше человек, чем чище он внутренно, тем более он видит те темные пятна, малозаметные для постороннего взгляда, но очень видимые для него. И молитвы, которые мы с вами читаем, будь особенно вечерние молитвы, они написаны святыми людьми, но какой же там голос звучит покаяние, самоуничижение, раскаяние. А эти люди вошли, причисленные к лику святых, ибо были люди святой жизни. И еще сегодня мы услышали слова, которые я не понимал, будучи юным и зеленым человеком. Кто любит отца или мать больше меня, недостоин меня. Кто любит сына и дочь больше меня, недостоин меня. То есть Господь говорит, что любовь к Нему – это значит стать достойным Его. Ибо любовь к Нему – это источник нашей любви к людям, с которыми мы соприкасаемся, с которыми мы живем, с которыми мы состоим в родстве. Мне казалось странным, как это больше любить, чем отца и мать, больше любить, чем сына и дочь, хотя у меня не было ни сына, ни дочери в то время. И потом понял я, что без любви к Господу нет подлинной любви к отцу и к матери. Мы молимся с вами во время родительских суббот, поминаем наших родителей, ощущая нашу вину, особенно стоя у гроба, как много мы их обижали в жизни, какую черствость мы проявляли. Конечно, просто маму любить, когда не оторваться от ее груди, когда она защитница, когда ребенок цепляется, хватает ее за шею, зная, что она защитит его от всего. И к отцу также относится. Но проходит время, и мама старится, и маму обуревают болезни, иногда неизлечимые, иногда связанные с помрачением даже какой-то с утратой памяти, с помрачением сознания. Попробуйте любить человека, болеющего болезнью Альцгеймера, который не узнает вас и никого вокруг. Без любви ко Христу не будет ничего. Попробуйте сохранить любовь и преданность к человеку, к отцу или к матери, которого посетило горе, инсульт, паралич. И человек, кто-то передвигается, это слава Богу, а кто-то лежит неподвижно. Да ни день, ни два, ни неделю, а годами. Вот тут-то проявить эту любовь. А больной человек, он чувствует себя обиженным, как бы обойденным судьбой. И эту свою обиду он часто изливает на самых близких, на тех, кто за ним ухаживает. А один запах, который в комнате, в квартире стоит, когда лежит там больной человек. Вот тут-то любовь. А любовь к детям. Любовь к детям такая, что, которая говорит о том, им жизни жить нужно. И надо их научить чему-то. Привить им самое основное, постараться с любовью привить, не применяя рукоприкладство, а вот так, чтобы это стало достоянием жизни, сочетать разумную строгость с любовью, не применяя жестокости к ребенку, чтобы не ожесточалась и душа его, но и тоже безразличие, оно приводит к чему? К тому, чтобы растает себялюбец, эгоист вырастает, которому наплевать на все, потому что живет только он, и все вокруг него должны как бы крутиться. Вот и в чем дело-то, дорогие мои. И если вы сегодня Христа любили больше, чем своих детей, разве было бы сегодня столько брошенных детей? Разве были бы сегодня дети, сироты при живых родителях? И вот святые угодники Божии, они возлюбили Господа Иисуса Христа, и, конечно же, любили и своих близких, и молились за них, и молятся и сейчас. Они сейчас находятся в Церкви Небесной, в Церкви Торжествующей. Наша Церковь, Церковь воинствующая против греха. И они наши молитвенники, они предстатели перед Господом. Никогда не надо было путать почитание святых с поклонением Богу. Кланяемся мы только Богу Всемогущему. И святые могут что-то помочь нам, оказать нам милость, вознести за нас молитву, оказать нам помощь, получая ее только от Бога, от подателя всех благ. Ибо мы поем за богослужением: един свят, един Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. И когда мы называем людей святыми, мы говорим о том, что они получили освящение от Господа. Они получили дары Духа Святого. И будучи часто же людьми во плоти, стали в телесе ангелами. И такими и пребывают сейчас. Мы многих знаем каждый год, каждый день года, мы прославляем святых. А сколько их неведомых, которые ведомы только одному Господу Богу. И сегодня мы с вами просим о их предстательстве перед Господом. Сегодня все мы именинники. Сегодня день ангела у каждого, ибо мы прославляем всех святых, от века Богу угодивших. Святые, от века Божии, от века Богу угодившие, молите Бога о нас. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева.

0: В исполнении хора Александра Невского храма в Усть-Ижоре прозвучало песнопение Божественной литургии, 145-й псалом «Хвали, душе моя Господа» композитора Алексея Туренкова.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио для Android». Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте радио. В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Поучение святого праведного Иоанна Кронштадтского в неделю всех святых.

0: Сегодняшний воскресный день называется неделей всех святых. Празднуя в честь всех святых, мы воспоминаем всех освященных Духом Святым людей, именно праотцев и патриархов, пророков и апостолов, мучеников и иерархов, священномучеников и преподобномучеников, преподобных и праведных, во Христе юродивых, также всех святых жен и прочих святых, безыменных, а со всеми и прежде всех, пресвятую, превосходящую все ангельские чины, владычицу нашу и Богородицу, Преснодеву Марию. Празднуя всем сердцем, вскоре по празднике сошествия Святаго Духа, Церковь имеет в намерении показать нам славу и благодать Святого Духа Бога, освящающего, просвещающего, укрепляющего и прославляющего всех святых из рода человеческого в Ветхом и Новом Завете, особенно же имеет в виду показать нам те плоды, какие принесло через апостолов пришествие Святого Духа, как оно освятило подобных нам человеков, умудрило их, возвысило на степень ангелов и привело к Богу. Одних увенчало за подвиги мученичества, других — за добродетельную жизнь. Всесвятый Дух совершает то, что превыше законов естества. Сошедший на апостолов в виде огня, который стремится вверх, Он воспламеняет оледеневшие земные сердца человеческие, поникшие в землю, и возвращает их на небо. Это первая причина празднования всем святым. Вторая причина, почему положено праздновать всем святым вместе, есть следующая. Есть много святых, угодивших Богу совершенную добродетелью, которые, однако, получив у Бога великую честь, остаются неизвестными для людей. Притом отцы имели в виду и святых будущих, а потому и установили праздник всех святых, дабы почтить вместе всех, как прежде бывших, так и тех, какие будут, и после явленных, и неявленных святых. Третья причина. Святых, которые каждый день воспоминаются особо, нужно было воспомянуть и в один день, дабы показать, что все они подвязались силою одного Спасителя Иисуса Христа и освятились благодатью единого Духа Святого, и зато все, как рабы единого Господа, увенчаны по достоинству, что все они составляют одну Церковь, обитают в одном горнем мире, и таким образом побудить и нас подвязаться во всякой добродетели ради будущей жизни». При чтении апостола в неделю всех святых Церковь возвещает, что они верою побеждали врагов видимых и невидимых, терпеливо переносили бедность, озлобление, гонение, мучения и разнообразные виды смерти, что через них или ради их совершались и совершаются бесчисленные чудеса, что их недостоин весь мир. Чтением Евангелия в эту неделю Церковь свидетельствует, что все они — суть, истинные исповедники святой веры. Они во имя Господа оставляли все, что удаляло их от служения Богу и блаженного соединения с Ним. Зато и Господь Иисус Христос исповедует святых перед Отцем Своим на небеси и устами Церкви исповедует их на земле пред человеками. Евангелие нынешнего дни по-русски читается так. «Рече Господь, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня». И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». И в нынешнее время мы можем и должны быть, братья и сестры, исповедниками Иисуса Христа пред людьми, и, во-первых, особенно мы, священнослужители, должны открыто и смело проповедовать славу Иисуса Христа, Его чудеса и силы в нас и во всех верующих, Его вечные истины, изложенные в Евангелии, и низлагать всякое помышление человеческое, взимающееся дерзновенно на разум Божий, низлагать и пресекать глумительные, нелепые речи вольнодумцев, которых ныне размножилось больше, чем худой травы, также и богослужение общественное и частное совершать с искренним благочестием, не спеша, не потворствуя лености богатых и сильных земли, не приноравливаясь к их вкусам, или, вернее, к их духовному безвкусию. Но и вы, братья и сестры, должны быть всегда искренними исповедниками Иисуса Христа. Неленостно и с родением, посещая храм Божий, стоять в нем с благоговением, истово и со вниманием изображая на себе крестное знамение, и не стыдиться делать поклоны и коленопреклонения, смело исповедуя и возвещая, кому следует, явленные на себе и на других милости Божии, чтобы и других утвердить в вере и уповании на Бога. Заводить назидательные беседы в обществе, не боясь прослыть ханжой или святошей или фарисеем, ибо глумление и клевета людей и мира над людьми благочестивыми есть обычная награда благочестивым. Блаженней сказано, егда поносят вам. Но что значит любить отца или мать, сына или дочь более, чем Господа Иисуса Христа? Значит, из угождения им не исполнять заповедей Божиих, а исполнять их приказания и прихоти, противные воле Божией. Или жить и воспитывать детей для мира, для связей, для богатства, для удовольствий, для славы мира, а не для Бога, не для спасения души, не для вечности. А что значит взять крест свой и следовать за Христом? Значит, идти тесным и скорбным путем, непрестанной борьбы со страстями и похотями, с соблазнами мира, с искушениями дьявола, терпеть случающиеся болезни, беды, напасти, гонения, изгнания. За оставление апостолами всех благ мира и за последование их Христу Господь обещал им величайшую честь — престолы суда над всем миром в будущем пришествии Своем на землю. Всем же людям, оставившим благо мира для Христа, стократное воздаяние и вечную жизнь. Столь бесконечно великая награда за преданность, за кратковременную преданность Господу, за оставление ничтожных благ земных, за краткое терпение, лишение. Как же, возлюбленные братья и сестры, нам не предаться всем сердцем Господу? Как не потерпеть скорбей в этой минутной жизни? Предадим же, непременно предадим сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу. Многие из бывших здесь первыми, там будут последними, а бывшие здесь последними, многие там будут первыми. Бог нелицеприятен, пред Ним царь и воин вкупе предстанут, священники и миряне, ученый и невежда, вельможа и простец, богатый и убогий, мужеский пол и женский, все в равном достоинстве, киждабо от своих дел или прославиться, или постыдиться. Аминь.
1: Поучение в неделю всех святых святого праведного Иоанна Кронштадтского читал Алексей Веснер.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Наряд полицейских возвращался в участок. Шли беспорядочно, с небрежно висящими на плечах винтовками. Вместо пуговиц обрывки ниток, обмотки сползли к лодыжкам. Низкорослые люди с непроницаемыми глазами индейцев. Впереди отряда полицейских с презрительным видом шел лейтенант. Казалось, он приставлен к этим людям против воли, и шрам на его челюсти остался от попытки к бегству. Краги были начищены, кобура револьвера тоже, все пуговицы пришиты. Тонкий крючковатый нос торчал на худом лице танцовщика. Его опрятность в этом захудалом городке производила впечатление непомерной амбиции. Ровно в 9:30 все огни на площади погасли, полицейский взял на караул, и отряд ввалился в барак. «Где шеф?» — спросил лейтенант. «Никто не знал. Скорее всего, играет в городе в бильярд». Фронтоватый лейтенант в досаде присел на стол начальника. Дежурство близилось к концу. Никаких серьезных происшествий не было. В открытое окно с тонким звоном влетали москиты. Снаружи послышалось, как часовой берет на караул. Вернулся начальник полиции. Бодрой походкой вошел краснолицый толстяк в белом фланелевом костюме, в широкополой шляпе. Патронтаж и огромный револьвер хлопали поляшки в такт шагам. К рту он прижимал носовой платок. Он мучился.
1: «Опять болят зубы. Опять болят».
0: «Никаких происшествий», — доложил лейтенант презрительным тоном. «Сегодня со мной снова говорил губернатор». «Спиртное?»
1: «Нет, священник».
0: «Но ведь последний был расстрелян несколько недель назад».
1: «Губернатор иного мнения».
0: «Чертовски досадно, что у нас нет его фотографии». Его взгляд скользнул по стене к фото Джеймса Калвера, разыскиваемого в Соединенных Штатах за ограбление банка и убийство. Грубое, симметричное лицо, снятое в двух ракурсах, низкий лоб и фанатичный застывший взгляд.
1: «Фотографии у нас есть. О, мой зуб! Вот».
0: Это была снятая много лет назад газетная фотография праздника в честь первого причастия. В окружении женщин сидел моложавый мужчина, судя по воротничку, католический священник. Легко было представить, как его угощают лакомствами, сбереженными на этот день в удушливой атмосфере заботливости и почтения.
1: «Это снято много лет назад».
0: «Он похож на всех прочих», — ответил лейтенант. Фотография была нечеткой, замусоленной, и все-таки на ней хорошо был виден гладко выбритый и тщательно припудренный подбородок священника, слишком полный для его лет. Органическая ненависть, какая бывает у собаки при встрече с чужой собакой, зашевелилась в животе у лейтенанта. «Мы уже расстреливали последнего священника 5 раз».
1: Губернатор получил рапорт. На прошлой неделе он пытался удрать в Веракрус. Он говорит, что его надо взять во что бы то ни стало в этом месяце, прежде чем наступят дожди.
0: Где был его приход?
1: Концепсьон, окрестные деревни. Он уехал оттуда уже несколько лет назад.
0: Что-нибудь о нем известно?
1: 6 лет провел в одной американской семинарии. Родился в Кармене, сын лавочника. Такие данные нам едва ли помогут.
0: Мы поймаем его, это только вопрос времени. Лейтенант взял фотографию, приколол ее на стену. Джеймс Калвер, грабитель банка и убийца, уставился на праздник первого причастия, повернувшись к нему своим жестким профилем. Вот этот настоящий мужчина.
1: Кто?
0: Этот, гринго.
1: А, вы слышали, что он сделал в Хьюстоне? Удрал с 10 000 долларов, застрелил 2 полицейских.
0: Такой человек не причиняет особого вреда. Ну, погибло несколько человек, все мы умрем. Деньги? Ну, кто-то же должен их тратить. Больше пользы мы приносим, когда ловим одного из тех. Было что-то бескорыстное, почти добродетельное в его стремлении поймать холеного уважаемого гостя, посетившего праздник первого причастия.
1: «Он, должно быть, дьявольски хитер, — уныло сказал шеф. Ну, если ускользал столько лет, это смог бы любой. Мы за них не брались как следует. если не считать тех случаев, когда они сами шли к нам в руки. А что? Я смог бы поручиться, что добуду этого человека в пределах месяца, если бы... Если бы что? Если бы у меня было достаточно полномочий. Легко говорить. Что бы вы могли сделать? Ну, штат небольшой, на севере горы, на юге море. Я бы все обыскал, как обыскивают улицу, дом за домом. Легко сказать. Неожиданно лейтенант произнес. Я скажу вам, что бы я стал делать. Я бы взял по человеку из каждой деревни штата в качестве заложника. Если местные жители не донесут на этого человека, когда тот появится, заложники будут расстреляны, и тогда мы возьмем следующих. Но погибнет много народу. Игра стоит свеч. Мы навсегда избавимся от этих людей. А знаете, в этом что-то есть. Лейтенант шел к себе через город, мимо домов с опущенными жалюзи. Вся его жизнь прошла тут. Здание синдиката рабочих и крестьян было когда-то школой. Он сделал усилие, чтобы прогнать эти безрадостные воспоминания. Весь город изменился. Асфальтированная спортплощадка на холме близ кладбища, где железные трапеции стояли словно виселицы под лунным светом. Раньше там был собор. У новых детей будут новые воспоминания. Когда он шел, внимательно всматриваясь в окружающее, он чем-то напоминал священника. Так богослов обозревает заблуждение минувших веков, чтобы снова дать им бой. Он достиг своего пристанища. Дома были все одноэтажные, выбеленные, построенные вокруг внутренних двориков с фонтанчиками и несколькими цветами. Окна, выходящие на улицу, забраны решеткой. В комнате лейтенанта стояла кровать, устроенная из старых ящиков, с соломенным тюфяком, подушкой и простыней. На стене висел портрет президента и календарь, а на кафельном полу стояли стол и кресло-качалка. При свете свечи все выглядело сурово, как тюремная камера или келья монаха. Лейтенант сел на кровать и стал снимать сапоги. Был час молитвы. Он приходил в ярость от мысли, что есть еще в штате люди, которые веруют в любящего, милосердного Бога. Его личный опыт говорил о пустоте. Это была полная уверенность в существовании гибнущего, остывающего мира человеческих существ, которые возникли из животных, и все это не имело никакой цели. Он это знал. Он улегся на кровать в рубашке и бриджах и задул свечу. Жара стояла в комнате, подобно врагу. Вопреки своим ощущениям, он верил в ледяную пустоту космических пространств. Он вспомнил священнослужителя, которого расстреляли краснорубашечники на холме у кладбищенской стены. Тоже маленького, тучного человечка с глазами на выкате. Он был епископом и думал, что это его защитит. Он слегка презирал низших клириков и все время указывал на свой сан. Только перед самым концом он вспомнил о молитве. Опустился на колени. Ему дали некоторое время для последнего покаяния. Всего они расстреляли 5 священников. 2 или 3 успели бежать, главный епископ жил в безопасности в Мехико. Один священник подчинился приказу губернатора, требовавшего от клирика вступления в брак. Он жил теперь близ реки со своей домохозяйкой. Это, конечно, хорошее решение оставить его живым свидетельством слабости их веры. Это доказывало ложь всего, что они делали в прошлом, потому что если бы они действительно верили в рай или ад, они бы не отказались от вечности из-за краткого мига страданий. Лежа на своей жесткой постели, в сырой и жаркой комнате, лейтенант не испытывал никакого сочувствия к слабостям плоти.

С полдюжины плетеных, обмазанных глиной хижин стояло на площади. Две из них были разрушены. Вокруг копалось несколько свиней, и старуха переходила с горячими углями от хижины к хижине, зажигая маленький костер в центре каждого дома, чтобы отгонять дымом москитов. В двух хижинах жили женщины, а в третьей — свиньи. В самой последней из уцелевших хижин хранился маис, и жили старик, мальчик и целое племя крыс. На лужайке стоял старик и следил за тем, как огонь, идя по кругу, мерцал во мраке. Это было похоже на ритуал, повторявшийся в один и тот же час в течение всей его жизни. Седые волосы, седая жесткая щетина, худые коричневые руки, хрупкие, словно прошлогодние листья. Старик, казалось, пребывал вне времени. Он остановился на грани жизни, и ничто уже не могло изменить его. Он был старым уже много лет. На лужайку вышел путник. От его городских черных остроносых туфель остался лишь верх, так что фактически он шел босиком. Обувь его имела чисто символическое значение, как затканные паутиной хоругви в церквях. Одет он был в рубашку и черные рваные брюки, а в руках нес чемоданчик, точно пассажир пригородного поезда. Он тоже почти достиг состояния вневременности, хотя время оставило на нем свои рубцы. Рваная обувь напоминала о другом прошлом, а черты лица выражали надежду на будущее и страх перед ним. Старуха с углями остановилась между двумя хижинами и наблюдала за незнакомцем. Он приближался к деревенской площади с опущенными глазами, пригнув плечи, будто боясь привлечь чье-то внимание. Старик пошел ему навстречу, взял руку путника и поцеловал ее. «Можете дать мне гамак на ночь?» «Эх, отец, за гамаком надо вам идти в город. Здесь спят на чем придется». «Ну ладно, что-нибудь, чтобы прилечь. А немного выпить у вас не найдется?» «Только кофе, отец. У нас нет ничего другого. А немного поесть, и еды у нас нет. Ну, неважно». Из хижины вышел мальчик и смотрел на него. Смотрели все. Это напоминало бой быков. Животное уже измоталось, и люди ждут, когда оно сделает следующее движение. Сердца их не были жестокими, они смотрели на небывалое зрелище. Участь, худшую, чем их собственная. Он захромал к хижине. На полу не было огня, а лишь медленно догорали угли. Половину жилища заполняли связки маиса. В его сухих листьях шуршали крысы. На земляной кровати лежала соломенная циновка. Два ящика заменяли стол. Путник лег, а старик притворил дверь.

Здесь безопасно. Мальчик будет сторожить, он знает. Вы что, меня ждали? Нет, отец. Но уже 5 лет, как мы не видели священника. Когда-то это должно было произойти. Он забылся тяжелым сном, а старик сел на пол, пытаясь раздуть огонь. Кто-то постучал в дверь, священник вскочил. «Все в порядке, отец, просто вам принесли кофе». Он поднес ему серый кофе, дымящийся в жестяной банке. Но и священника уже не было сил пить. Он лежал на боку совершенно неподвижно. Из Маиса за ним следили крысы. «Вчера здесь были солдаты», — сказал старик. Он подул на огонь, поднялся дым и наполнил хижину. Священник закашлялся, и крыса быстро юркнула в Маис, словно тень от руки. «Отец, у нас мальчик не крещен. Последний священник, который у нас был, хотел 2 песа, а у меня было только одно. Теперь осталось только 50 центавов. «Завтра», — проговорил священник, изнемогая. «Отец, а вы утром отслужите обедню?» «Да, да. А исповедь? Отец, вы примете наши исповеди?» «Да, но сначала я должен поспать». Он повернулся на спину и закрыл глаза, чтобы защитить их от дыма. «У нас нет денег заплатить вам. Другой священник, падре Хосе. Тогда дайте мне какую-нибудь одежду», — оборвал он старика. «Но у нас есть только то, что мы носим на себе. Возьмите мою в обмен». Старик с сомнением забормотал что-то про себя, украдкой глядя на освещенную огнем черную рваную одежду. «Если нужно, отец...» Несколько минут он молча дул на огонь. Священник снова закрыл глаза. «За 5 лет без исповеди так много накопилось!» Священник быстро вскочил. «Что такое?» «Вы задремали, отец. Если появятся солдаты, мальчик предупредит нас. Я только говорил...» «Дадите вы мне поспать хоть минуту!» Он снова лег. В одной из женских хижин кто-то пел «Я пошла на поле и нашла там розу».

«Будет жаль, — сказал старик тихо, — если придут солдаты, прежде чем мы успеем. Нашим бедным душам так тяжело, отец». Священник заставил себя подняться и прислонился к стене. «Хорошо, — сказал он в ярости, — начинайте. Я приму вашу исповедь». В Моисе зашевелились крысы. «Идите скорее, не теряйте времени. Когда в последний раз...» Старик опустился на колени у огня, а на другом конце деревенской площади запела женщина. «Я пошла на поле, а роза уже завяла. 5 лет назад...» Старик остановился и подул на огонь. «Трудно припомнить, отец». Старик сел у стены, протянув ноги, а крысы снова забегали в Моисе. Дуя на огонь, старик с трудом перебирал свои грехи. «Сотвори благое дело покаяния, — говорил священник, — и прочти, прочти. Есть у тебя четки? Тогда прочти радостную тайну». Глаза его слипались, язык еле ворочался. Вздрогнув, он снова проснулся. «Можно мне позвать женщин? 5 лет. Ах, пусть они идут, пусть идут все. Я ваш слуга». Он закрыл глаза рукой и заплакал.

Старик открыл дверь. Под огромным сводом звездного неба было не так темно. Он пошел к хижинам, где жили женщины, постучал. «Идите! Вы должны исповедаться, хотя бы только из уважения к отцу!» Они жалобно отвечали, что устали, это можно сделать утром. «Вы хотите обидеть его?» — сказал старик. «Для чего, думаете, он пришел сюда? Это настоящий святой отец. Сейчас он в хижине моей плачет о ваших грехах». Он выталкивал их из хижин, одна за другой. Они направлялись через деревенскую площадь к хижине. А старик пошел по тропинке к реке, чтобы сменить мальчика, который караулил у брода, на случай, если появятся солдаты.

В программе «Литературные чтения» прозвучала передача по роману Грэма Грина «Сила и слава». Читал Алексей Вейснер. Продолжение слушайте завтра в 14 часов.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала прелюдия «Фа минор» из второго тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Сегодня мы познакомимся с Вытегрой, небольшим городом Вологодской области.
2: Мы с вами входим в город Вытегру. Район у нас очень большой. Если его сравнивать по площади с другими государствами, это примерно 2/3 Израиля. А живет на нашей огромной территории всего 20 с небольшим тысяч человек. 10 тысяч в городе, остальные в сельских населенных пунктах. Большую часть территории района занимают леса, озера, болота. И только 7% это земли населенных пунктов. До областной столицы города Вологда у нас 330 километров. До Петербурга 430. Сообщение с ними автомобильное. Изначально это были земли новгородские, потом из состава Новгородской губернии выделили Олонецкую. В 22-м году нас передали Ленинградской области, и только с 37-го года мы вологодские. Чем занимаются люди? Основная отрасль у нас лесная, лесозаготовки, лесопереработка. Крупная организация обслуживает участок Волга-Балта, который проходит по нашей территории, самый сложный в гидротехническом отношении. Многие вытегуры работают на его обслуживании. Раньше Вытегру называли городом речников и лесников. А теперь Вытегра еще и город спасателей. В 2009 году на берегу Онежского озера построили учебно-научный центр МЧС, крупнейший на северо-западе. И многие вытегуры у нас получили новое место работы, переквалифицировались. Здесь, наверное, будет базироваться все оборудование, необходимое для ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе Арктики. На территории района есть рудник по добыче известняка для Череповецко-металлургического комбината. Крупные предприятия на этом завершились. И возможностей особенных для развития промышленности нет. Нет железной дороги. Ну и газопровод мы тоже пока еще только ожидаем. Надеемся, что через годик мы перейдем на газоснабжение. Мы с вами находимся на площади Победы. Памятник в честь вытегуров, участников Великой Отечественной войны, был установлен в 1974 году. Фронт у нас проходил в 60 километрах от города. Здесь было остановлено наступление финских войск. С Финляндией и Советского Союза были сложные отношения. Конечно, финны хотели вернуть территорию, утраченную в 1940 году, но были планы создания нового государства, Великой Финляндии, которая должна была объединить все финно-угорские народы. То есть граница должна была пройти между Ладожским и Онежским озером, по Беломоро-Балтийскому каналу, по берегу Белого моря. Вот Кольский полуостров Гитлер себе оставлял, а нашу территорию отдавал Финляндии. Финны должны были на Карельском перешейке соединиться с немецкими войсками, полностью окружить город. Здесь их остановили. А тогда усилия были сосредоточены на Онежско-Ладожском перешейке. Вытегра довольно важный в стратегическом отношении пункт, потому что это ключевой город на водном пути, который сейчас называется Волга-Балт, раньше он назывался Мариинская водная система. Это прямой выход на Череповец, дальше Шексна, Волга. Бои у нас начались уже в октябре 41 года. В это время численность финских войск на Онежско-Ладожском перешейке превышала численность советских более чем в 3 раза. На нашей территории рядом с селом Ошта на момент наступления регулярных частей Красной Армии вообще не было. А в Оште был создан истребительный батальон, 150 человек добровольцы. И к Оште отошли разбитые части 44-го строительного батальона. Когда узнали, что финны в 3 километрах, вот этими силами их и встретили. Через сутки подошли бойцы 272-й стрелковой дивизии, но для этого им пришлось совершить 100-километровый пеший марш по осеннему бездорожью и прямо с марша вступать в бой. Ситуация осложнялась еще и тем, что через Вытегру шла эвакуация из Ленинграда по Мариинской системе, из Карелии через Онежское озеро. Дальше вот эти оба потока вливались, они должны были направляться в тыловые районы страны. И финны в 60 километрах, а у нас находилось еще на территории района до 30 тысяч эвакуированных. Плюс все грузы, оборудование с заводов, которые везли тоже в эвакуацию. Самые серьезные бои у нас велись осенью 41 года, весной 42. Потом линия фронта стабилизировалась, не перемещалась, но бои шли до 1900.

1944 года. Только 22 июня 1944 года Ошта была освобождена. Но остались огромные минные поля. 3 года стоял фронт. Естественно, все вокруг было заминировано. Минировали финские войска, они минировали советские войска. Иногда так было, что заминировали сначала финны, потом советские сверху заминировали. Зимой, допустим, заминировали поле, весной оказалось, что это болото и мины в воде. Задача по разминированию была возложена на местное население. В тылу оставались старики, женщины, подростки. 90% участников разминирования у нас были девушки 16-19 лет. Это не военное подразделение, им обмундирование даже не полагалось. В чем их призвали домашним, том они и работали. И к осени 44 года была самая большая проблема, что все минеры босые, у них обувь развалилась, а нужно ходить в лес. Вот они в обмотках ходили по лесам, по болотам. Продовольствие тоже в первую очередь направлялось в действующую армию, потому что девчонки впроголодь утром накормили, а дальше на весь день в лес. Ужин только вечером выдавали, хлебный паёк, кусок хлеба. Кто-то сразу съедал. Мы не знали, они вообще, если они оставят, удастся съесть или не удастся этот кусок съесть, или они подорвутся. Кто-то вот по кусочку отщипывал. А работали 3 сезона они, 44-й, 45-й, 46-й год, с мая по ноябрь, пока не было снега. За 3 сезона сняли, обезвредили больше 120 тысяч взрывоопасных предметов. Мины, гранаты не разорвавшиеся, снаряды, все нужно было собирать. Участниками войны их признали только после 1994 года. До этого на все запросы отвечали: вы являетесь тружениками тыла. Ну, подразделения не военные, боевые действия закончились. Им пришлось доказывать свое участие на основании свидетельских показаний. До сих пор что-нибудь взрывоопасное на местах боев у нас находят. Настало время, когда земля металл начинает выталкивать, и в самых неожиданных местах что-нибудь, да, появляется. То бабушка у нас в огороде мину откопала. Несколько десятков лет здесь жила и копала этот огород, но вдруг из земли мина показалась. То на воинском мемориале, там, где каждый год переходят перезахоронения, братские могилы, там снаряд показался из земли. А поисковики работают, просто обследуют сплошь территорию, ищут всех, кто не захоронен. Потому что точных данных о потерях Красной Армии под Оштой за 3 года боев нет. Если 41-42 год группа уходила на задание, не возвращалась, ее никто не искал. Только сейчас начинают искать. Каждый год вот обычно 10-15 человек находят. В этом году нашли пока одного, но второй раз ходили, сказали, очень перспективное место нашли. Вот в следующий раз у них появился вездеход. Основа отряда – это парни, которые выросли в селе Ошта. Село было разрушено полностью, но после войны его отстроили. Они уже разъехались по другим городам, но каждый год, вот в мае, пока травы нет, они собирались, брали отпуска за свой счет, и просто из чувства долга они этим занимались. Раньше бывало, что не дают разрешения на перезахоронение, они нашли останки солдат, а разрешения перезахоронить не дают. И они вот несколько лет эти останки у кого-то в сарае хранятся. Сейчас, конечно, ситуация другая совершенно. Внимание другое и силы другие. И все-таки война у нас на нашей территории закончится, говорят, когда захоронен последний солдат. Ну а здесь у нас памятное место. Здесь установили свой знак афганцы, боевое братство, чернобыльцы свой знак установили. Фильм «Рябиновый вальс». «Рябиновый вальс». Подлинные воспоминания вот именно наших девушек использованы. Сюда приезжали сценаристы, и у нас здесь премьера этого фильма была. Ну, а мы пойдем дальше. Часть города застроена в конце 60-х, начале 70-х годов. Пятиэтажки строили для тех, кто на Волгобалте работал и кто его строил. Долгое время у нас эта часть города городом не считалась. Считалось, что это поселок Речников. А границу старой Вытегры провести довольно четко можно. Вот эти вот маленькие старые домики. Здесь когда-то Вытегра у нас заканчивалась. И окраины городские до середины 20 века так состояли из маленьких одноэтажных деревянных домиков. Люди селились как в деревне, чтобы был свой огород. В 90-е годы у нас еще многие вытегоры держали домашний скот. Вот утром, летом в разные стороны от города расходились стада коров и овец на пастбище. Сейчас, конечно, домашний скот даже в деревнях держат очень-очень немногие. Но тем более, что вся молочная продукция продается в магазинах. Город немножко расширился у нас в конце 30-х годов. Многие дома перевозили с хуторов. Те, кто не вступил в колхозы, они отселялись на хутора.
А потом из хуторов начали вытеснять. Нужно было либо в колхоз вступать, либо можно было переехать в город. Если сельсовет давал разрешение вывести дом со своей территории, а в городе давали разрешение на строительство. Но вот, как правило, этому не препятствовали. Наверное, был взят курс на индустриализацию, и в городе нужны были рабочие руки. Вот на этой улице, на соседних, несколько домов были таких перевезенных с хуторов, но сейчас их уже, к сожалению, не осталось. Но как они выглядели, можно предположить. Таких больших шикарных домов, как, допустим, на острове Кижи, у нас не строили, все-таки люди жили не так обеспеченно. Ну, а после коллективизации большой дом уже и опасно было иметь. Строили так, чтобы была просто крыша над головой. Но Вытегра наша в последнее время очень преобразилась. Прогуляемся по нашей новой набережной. Оригинальный проект. Разработал его архитектор наш Борис Васильевич Маевский. Вот в Вытегре не стало главного архитектора. Уволился, уехал. Не сказать, чтобы должность престижная. Объявили конкурс, как положено, муниципальная должность. Желающих не было. Вдруг главе района на собеседование приехал очень солидный мужчина. Предъявил все документы. Сказал, вот документ об образовании, вот документ о моих званиях. У меня есть звание почетный архитектор России. Я хочу занять эту должность районного архитектора. Глава района сидел, думал, в чем подвох? Никогда человек здесь не жил. Родился он в Челябинске, работал в Москве, работал в Вологде. Почему Вытегра? Оказалось, что Бориса Васильевича, когда он побывал в нашем городе и узнал историю Мариинской системы, заинтересовала именно возможность сохранения и развития исторического наследия Мариинской системы. А Мариинская система, предшественница Волга-Балта, проходила по рекам и озерам. В ее состав входили реки Нева, Ладожское озеро, Свирь, Онежское озеро, река Вытегра, река Ковжа, озеро Белое, река Шексна, ну и далее Волга. Между реками Вытегра и Ковжи когда-то был сухопутный Волок. Реки разделяли 9 километров, а Вытегра вот, вроде бы равнинная река, небольшая, но в верхнем течении она больше похожа на горную. То есть для судоходства она была раньше непригодна, и грузы с Волги в сторону Петербурга везли от Бадожской пристани на Ковже до широкого глубокого места на реке Вытегре, которая начиналась в черте современного города. Здесь была перевалочная база когда-то. В 810 году построили канал между реками Вытегра и Ковжа, и реку Вытегру перевели в судоходное состояние, построили целую систему шлюзов. Это были простые деревянные сооружения. Никакого изящества не было, главное было, чтобы надежно, прочно. Но вместе они выглядели интересно и сохранились на множестве фотографий. Вот Борис Васильевич и его команда, они рассмотрели внимательно все фотографии. Взяли отдельные элементы сооружений Мариинской системы и на их основе разработали новые малые архитектурные формы. Когда мы увидели проект, мы проект не оценили. Нам сказали, вы, товарищи краеведы, плохо знаете свою историю. И действительно, подъемные мосты, которые были на Мариинской системе, изначально имели вот такой вид. И вот эти вот все элементы, конструктивные элементы подъемных мостов. К сожалению, Борис Васильевич не увидел свой проект завершенным. У него инфаркт случился, он умер. И вот мост, детский городок уже без него сдавали. Борис Васильевич – это товар штучный, таких людей немного. Удача неимоверная, что в Вытегре он появился тогда. А река Вытегра, она раньше была 60 километров, сейчас реки как таковой нет. Она спрямлена, перекопана, углублена, она вошла в состав Волга-Балта. И только вот этот участок, еще за городом есть староречие, естественного русла сохранились. Мариинская система существовала 153 года, построена в 810 году, выведена из эксплуатации была в 1963 году. Сначала она в правом рукаве реки была построена, потом в конце 19 века канал пошел у нас здесь. Когда-то на месте города было крошечное поселение, называлось Вянгинская пристань. Вянгинская пристань стала городом, получила название Вытегра по реке, на которой он и город расположен. Что значит слово Вытегра? Со стопроцентной уверенностью я могу сказать только одно. Слово имеет финно-угорское происхождение. А в остальном мнения исследователей расходятся. Самый распространенный вариант толкования – озерная река. Название красивое. Последнее предположение исследователей, то, что слово «Вытегра» относится только к нижнему течению реки, там, где она уже спокойный характер приобретает, и означает место, удобное для рыбной ловли.
Пока нас не отгородили шлюзом от Онежского озера, у нас можно было поймать здесь в Итигре любую рыбу, которая в Онежском озере водится. Снизилось поголовье красной рыбы, когда начали сплав по рекам, впадающим в Онежское озеро. Молевой сплав – это когда деревья просто плывут, они не связаны в плоты, они не окоренные. Много очень древесины тонет, начинают разлагаться, выделяются яды. Нервно-политического свойства для рыб эти яды являются. Плюс механически чисто засоряются нерестилища. Этот сплав прекратили только в конце 80-х годов. И предполагалось, что к началу 2000-х русла рек должны быть очищены. Но, естественно, начались другие времена, и никто этим не занимался. Поэтому сейчас вот вроде бы потихонечку начинает восстанавливаться, но очень-очень медленно. Но у нас появились два хозяйства, которые занимаются еще и рыборазведением в искусственных условиях. Там, где мы с вами прошли, когда-то гуляли не отдыхающие, не дамы с кавалерами. Этой дорогой шли тяжелой походкой люди, которые тянули сюда. У нас они назывались путинные люди. На Волге бурлаки, а у нас назывались люди путинные. Впереди идет самый опытный шишка. По сторонам от него подшишельные помощники. Замыкает шествие костный. Не обязательно самый сильный, но тоже опытный. Он должен следить, чтобы бичева не засаривалась. Ну а в середине все остальные, кто поленивее, кто послабее. На эту работу далеко не всегда нанимались мужчины, нанимались и старики, и подростки, и даже женщины. Отправляла чаще всего семья крестьянская на заработки того, без кого в сезон можно обойтись. Идти нужно было весь день с двумя остановками. Часто не останавливались, даже какая-то неприятная случай, допустим, ногу кто-то подвернул или что-то там нужно перемотать на лаптях. Отставали, а потом догоняли, потому что самое это тяжелое – это баржу с места стронуть. Вот это знаменитая бурлацкая песня: «Эх, дубинушка, ухнем, подернем, подернем, да ухнем, эх, родимая сама пойдет». Вот все вот прессы, вот общие усилия сделали, баржа двинулась, и дальше она сама пойдет. Но идти надо было в ногу всем, в ритме, с одной ноги, чтобы баржа двигалась плавно. Ночевали на берегу, никаких мест для отдыха не было. Когда май или октябрь, круглые сутки находиться под открытым небом, конечно, работа очень тяжелая. За сезон, за путину можно самый усердный и ведущий трезвый образ путины зарабатывал примерно 30 рублей. Это немного. Коноводы на других участках зарабатывали примерно раза в два побольше. Вообще участок, который тянули люди, примерно 40 километров. Почему здесь только люди использовали в течение 19 века? Берега практически ответственные были. Дорогу для лошадей там не проложили. Ну а где не пройдет лошадь, там пройдет человек. В конце 19 века канал перестроили. Людскую тягу на нашем участке заменили конной. Буксирные суда здесь ходили только по особому разрешению. Сооружение искусственное, канал. Берега размываются, а канал больше мелеет. Так, либо на лошадях. Работка адская. Но когда тягу путинную здесь ликвидировали, были волнения. Путинные требовали вернуть себе заработок. Это реконструкция самого первого сооружения на Мариинской системе. Называется это сооружение полушлюз. Полушлюзы изначально не планировали строить, но в процессе строительства выяснилось, что на некоторых участках тоже нужны какие-то дополнительные приспособления. И вот построили три полушлюза на Мариинской системе. Это просто плотина с воротами. Как правило, перед порожистым участком она строилась. Если корабль идет вниз по течению, он подходит к полушлюзу, ворота закрываются, и перед воротами начинает набираться вода. Вода набралась, ворота открыли, и вместе с потоком воды судно через порожистый участок перескочило. А если вверх по течению, то его нужно уже затягивать канатами вместе с потоком воды. Полушлюзы почти сразу стали перестраиваться. Вот этот полушлюз был перестроен в шлюз уже спустя 10 лет после начала эксплуатации Мариинской системы. Получил имя Святого Сергия. Запирание ворот на шлюзах входило в обязанности путинных. В конце 19 века систему поменяли, более она стала совершенной. Появился такой ворот, кто его открывает, закрывает. Женщины, но это тоже очень тяжело. Есть воспоминания, девушка 16 лет, в 41 году пришла на систему работать, ее поставили в судопропускной. Говорит, ну навалилась я всем весом на этот ворот, а он не с места, ну 16 лет какой там вес. Старичок ей один посоветовал, корабль идет к шлюзу, впереди него волна. Подожди, пока эта волна ударится в ворота и пойдет обратно. Вот в этот момент толкай ворот, будет легче.
Один из первых каменных домов в Вытегры, дом купца Козьмы Голошевского в строгом классическом стиле. Ну и в этом стиле были построены первое каменное сооружение нашего города. Екатерина II, основавшая наш город в 1773 году, заботилась о том, чтобы все города, которые она основала в России 263 города, имели пристойный европейский вид. Она самолично утверждала планы строительства города. Более того, на центральной улице можно было строить только каменные дома по разработанным заранее фасадам. Была создана комиссия по каменному строительству Москвы и Петербурга. Она же занималась и провинцией. И если ты желаешь строиться на центральной улице, то нужно было выбрать фасад типовой и по нему строить. Сейчас у нас сохранилось всего несколько таких купеческих особняков старинных. С одной стороны, Вытегре повезло, что строили Волгобалт. С другой стороны, не повезло, потому что масштабное строительство повлекло за собой и жилищное строительство. И в центре города вместо уютных купеческих особнячков построены типовые пятиэтажки. Зато люди получили жилье. До Ротонды это был первый этап строительства набережной. В 19-м начали году разработали проект, нужна была какая-то архитектурная доминанта. Ею стала Ротонда. Нельзя сказать, что она совсем не имеет отношения к Мариинской системе. Все шлюзы на нашем участке, за исключением двух, носили имена святых. При каждом шлюзе была часовня, в которой хранилась имена иконка. Ротонда тоже немножко напоминает об этих часовнях. Еще один новый объект Вытегры. Фонтан. У нас включают его во второй половине дня, работает до 11 часов. Появилось романтическое место для свиданий. Ну и в жаркие дни, конечно, дети из фонтана не вылезают. 100 лет назад, в 1889 году, городская дума приняла решение, в этой части города нужно устроить фонтан. Мечты сбываются. Пускай хотя бы через 100 лет фонтан в Вытегре появился. Часовня Исаакия Долмацкого построена в 1881 году. Изначально она находилась за городом. Место называлось Беседная горка. По преданию, на Беседной горке вытегорские мужики встречались с государем Петром I Алексеевичем. Именно ему принадлежит идея строительства канала между реками Вытегра и Кожей. Но он же привык все у нас проверять самостоятельно, поэтому сам весь Волок прошел, с вытегорскими мужиками побеседовал. Конечно, Вытегоры это место и события запомнили, тем более, что неприятность с государем случилась. Камзол пропал у него с лазоревыми цветами. Конечно, государь разгневался, приказал найти пропажу. Нашли пропажу, нашли виновников. Двоих крестьян вытегорских привели предсветлые грозные очи. А они сказали: «Государь, да ты нечто про нас худое это подумал. Мы не из корысти. Мы из этого камзола шапок нашьем и будем детям, внукам передавать в память о том, что тебя, государь, достоишь чести видеть». По легенде, Петр I казнить их не приказал, но наказание придумал очень хитрое. Опозорил на веки вечные, дал воровские фамилии. «Ты, — говорит, — похитил быть тебе твоему потомству охитиными, а ты обрядил, то есть спрятал, и быть тебе твоему потомству навеки вечные обрядиными». Эти фамилии Охитин и Обрядина действительно фигурировали в Вытегре до середины 20 века. Семьи были богатые, большие. Первый вариант истории. Вариант второй. Неужели вытегоры посмели бы поднять руку на имущество своего государя? Не было воровства и быть не могло. Просто был у нас юродивый Гришка, который в ноги государю бросился и попросил у него этот камзол на шапке. Ну, а государя камзола много, что ж ему жалко, что ли? А соседи-то позавидовали, что вытегоры в шапках из царского камзола ходят. И сочинили про нас такую напраслину. Чему верить, выбирайте сами. Но место события запомнили, и в 881 году на общие народные средства построили часовню в честь Исаакия Долмацкого, в день памяти которого Петр I родился. Когда строили Волгобалт, Беседная горка попала под затопление. Часовню в 1963 году переместили сюда. Сейчас она тоже ожидает своей реставрации. Вот перед нами памятник уроженцу нашей земли, русскому поэту начала 20 века Николаю Алексеевичу Клюеву. Имя Клюева не очень широко известно. Знают его в основном в связи с именем Сергея Есенина, как друга и учителя. А собственное клюевское творчество очень часто недооценивают по разным причинам. Из-за сложности восприятия. В его стихах очень много диалектных выражений. Многие образы берут начало в древнерусской литературе, в религиозной, старообрядческой литературе. То есть широкому кругу читателей они непонятны. Много мифов, стереотипов сложилось о нем еще при жизни, после смерти. Слухи вокруг его имени как черный ком разрослись.
Ну и современный кинематограф сыграл тоже негативную роль. Если кто-то видел фильм «Сергей Есенин», Клюев показан там как какой-то отвратительный совершенно персонаж, который ничего общего с человеком, который вырос, родился на нашей земле, не имеет. Все называют Клюева крестьянским поэтом. И действительно, свою миссию он видел в том, чтобы рассказать городской просвещенной публике, что такое русский народ, какова его культура. Народ он ни в коем случае не идеализировал. Он вырос в деревне, он видел пьянство, знал все социально-экономические проблемы. А вот традиционную культуру, которая во времена Клюева на русском севере сохранилась еще очень хорошо, он считал идеалом. Он считал, что именно в ней выражена подлинная душа России. Видел, что эта культура уходит, сменяется городской. Очень переживал по этому поводу. Думает ли, подозревает ли аланчане о той, носящей в себе элементы вечности культуры, среди которой живут? Говорил он, обращаясь к учителям Олонецкой губернии. Знает ли, что весь наш своеобразный орнамент, все эти голуби на крыльцах домов, петухи на ставнях окон, есть символы простые, но изначально глубокие, понимание олонецким мужиком мироздания, искусство, подлинное искусство во всем, в своеобразном узоре наших исп, в архитектуре древних часовен, чей луковичный стиль говорит о горении человеческих душ, поднимающихся в вечном искании правды к небу. И вот это свое понимание культуры он стремился донести до своих читателей. Николай Клюев создал свой мир особенный, в котором все взаимосвязано, все апоэтизировано, все в гармонии. Крестьянин, все, что его окружает, все его дела и заботы, даже самые простые бытовые вещи, там стол, пол, лавка, скамья, это не мертвые предметы у Клюева, это низшие одушевленные сущности, которые вместе с крестьянином живут и верно ему служат. Поэтому у него задремала тайная половица, печь, как старица, вздохнула. Заплаканный горшок с таганом шепчутся, что умерла хозяйка. Мышку-вдову за мочалку замуж сверчок выдает. Святые, которые обязательно присутствуют в крестьянской жизни, они добрые друзья крестьянина, они каждодневно присутствуют в его жизни и освещают его труды. На задворке вышел Влас с вербой венчики с усалем. Святой Влас и покровитель крестьянской скотины, он каждодневно присутствует в его делах. Богородица на тень просияв сошла с иконы. То есть не когда-то все они давно были, они такая вот связь неразрывная, связь времен, конечно, в Клюевском творчестве просматривается. Он понимал, что вот этот светлый, благостный мир – это нереальное государство. Нерукотворную Россию я, песнописец Николай, свидетельствую, братья, вам. Он считал, что Россия должна быть такой, и образ такой рисовал в своих стихах. Но Клюев гораздо больше, чем просто крестьянский поэт. Особого внимания заслуживает его отношение к природе. Начало 20 века человек возомнил себя царем природы. Клюев же говорил о ней как о высшей ценности наравне с православием. Не просто поклонялся и обожествлял природу. Он многое из того, чему мы являемся свидетелями, предсказал в начале 30-х годов. К нам вести черные пришли, что зыбь орала в мертвой тине, что редки аисты на Украине, моздокские незвонки ковыли, что в светлой саровской пустыне скрипят подземные рули. Нам тучи вести занесли, что Волга синяя мелеет, и жгут по Керженцу злодеи зеленохвойные кремли, что Нивы Суздальские тлея родят лишайник да камли. Катастрофа Аральского моря, Саровский ядерный центр, обмеление Волги – все назвал открытым текстом. Описал он картину, которая возникла бы, если осуществили безумную идею переброски северных рек на юг. Ржет ветер, что Иртыш, Великий Енисей стучатся в океан, как нищие у дверей. Многие политические события, к нам вести черные скакуны из Карабаха. Вновь среди трупов на Косовом поле узнают царя Лазаря сербы. Предсказал, конечно, и собственную трагическую судьбу. Сначала он революцию принял с восторгом, думал, что наконец-то сбылась народная мечта. Но очень быстро понял, что с коммунистами ему не по пути из-за политики в отношении религии, политики в отношении крестьянства. У него очень много стихов, посвященных революции, есть искренних совершенно, есть цикл, посвященный Ленину. Но стихи второй половины 20-х годов – это явная антисоветская направленность. То Беломорский смерть канал, его Акимушка копал, Светлуги проф, то тетка Фекла. Великороссия промокла под красным ливнем до костей, и слезы скрыла от людей, от глаз чужих глухие топи. В немеренном горючем скопе, от тачки, заступа и горстки, они расплавом беломорским в шлюзах и дамбах высят воды. Их рассекают пароходы от повенца до рыбьей соли, то памятник великой боли. Конечно, итог у таких стихов мог быть только один. Его арестовали, приговорили к 5-летней ссылке в поселок Колпашево Нарымского края. Потом перевели в Томск. В Томске дважды арестовывали. После второго ареста в 1937 году расстреляли. 30 лет шла речь о том, чтобы на земле поэта появился ему памятник. Модель была еще с 1994 года. Модель была создана с санкт-петербургским скульптором Сергеем Юрьевичем Алиповым.
Он вот таким клювом представил в образе странника с птицей сирин на плече. Сирина клюв считался символом русской поэзии. Запоет на ветке сирина баюшки-баю. Вот он теперь на плече поет свои вещи, колдовские песни. А здесь мы видим лицо уже глубоко пожилого человека. Скульптор взял последнюю известную фотографию Клюева уже после ссылки, после второго ареста. А на самом деле ему в это время было всего 53 года. Выглядит глубоким стариком. Мы не верили, что памятник возможен, но человек, который не просто верил, а был уверен, как это денег найти. Такой человек у нас был, бывший директор нашего краеведческого музея Тамара Павловна Макарова. Вот ей каким-то чудом удалось убедить районное руководство пойти на эти расходы. Нам его отлили в долг. В 16 году памятник установили, в 19 году Вытегра за него только расплатилась. Ну а скульптор от авторского гонорара отказался.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Владимир Хулаб. Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных истории христианского богослужения и, в частности, истории чинопоследования христианского заключения брака. Сегодня мы поговорим о том, как возникло наше нынешнее чинопоследование, обручение и венчание, то, которое совершается в наших сегодняшних храмах. Посмотрим, почему возникали те или иные его элементы и как они развивались с течением времени. Если мы откроем сегодняшний требник, то есть богослужебную книгу, в которой находится чинопоследование таинств и священнодействия, мы увидим, что здесь включены в нее два чинопоследования – чинопоследование обручения и чинопоследование венчания. Ну и последование обручения, мы начнем с него. Оно в настоящее время совершается следующим образом. Жених и невеста становятся в притворе храма, лицом к алтарю, жених справа, невеста слева. Священник выходит из алтаря, обычно через царские врата, с крестом и Евангелием, которые полагаются на аналое, стоящем посередине храма. Также священник или диакон выносит обручальные кольца, которые перед этим были положены на престол. И совершающий венчание священнослужитель двумя зажженными свечами, которые символизируют чистоту и целомудрие венчающихся, трижды благословляет их и дает свечи им в руки. Затем следует возглас «Благословен Бог наш», и после этого произносится «Великая Ектения», которая содержит особые прошения о венчающихся, о даровании им детей, о неспослании им совершенной любви, о помощи Божьей, о сохранении их в единомыслии и твердой вере, о благословении их непорочной жизни и так далее. После этого прочитываются две короткие молитвы, в которых воздается словословие Богу, соединяющему разделенных, то есть тех, кто раньше были чужими людьми, теперь они становятся единой плотью, и спрашивается благословение на их брак. После этого священник одевает на безымянные пальцы молодых кольца, произнося «обручается раб Божий» или «раба Божья», соответственно, своему супругу или супруге. И при каждом произнесении этих слов он вот творит крестное знамение над головой жениха, после чего следует обмен колец. Затем священник произносит молитву, в которой спрашивается благословение и утверждение обрученным. Ну и последование завершается краткой ектенёй с добавлением прошения об обручённых. Как же возник этот чин? Если мы посмотрим на византийские рукописи, на византийские евхологии, а евхология – это богослужебная книга, соответствующая нашему сегодняшнему славянскому служебнику и требнику, то есть содержащая чинопоследование божественной литургии – и других таинств и священнодействий, мы увидим, что самые древние рукописи, я буду называть названия только самых важных для того, чтобы не перегружать информацией нашу беседу. Так вот, уже самая древняя рукопись византийская, дошедшая до нас, сохранившаяся, так называемая Барберини 336, она возникла в конце 8-го, в начале 9 века, дает уже молитвы для обручения из сегодняшнего чина. Однако в этой рукописи нет ни одной рубрики, то есть нет ни одного уставного предписания, и здесь даже не упоминаются кольца. Поэтому мы не можем с твердой уверенностью сказать, читались ли эти молитвы в храме, или они еще были частью домашней помолвки, на которую приглашался священник. В наших прошлых беседах мы говорили о том, что христианство перенимает вот эту двуступенчатую систему обручения и, собственно, свадьба, обручение и венчание в христианской, в православной терминологии. И обручение традиционно было прежде всего домашним праздником, который включал в себя достижение соглашений в отношении приданного, каких-то других вопросов между двумя семьями, между главами этих семей и между молодыми. Так вот, не совсем понятно, вполне возможно, что древние византийские рукописи говорят еще о чинопоследовании, которое совершается дома. Одна рукопись XIII века упоминает обмен кольцами непосредственно после первого возгласа чина обручения, без каких бы то ни было сопроводительных слов. И вполне возможно, что вот такая практика, она была распространена в некоторых областях и отражает древнюю традицию, когда домашняя церемония, то есть передача дара, а этим даром постепенно стало кольцо из драгоценного металла, иногда с драгоценным камнем, заканчивалось церковным чином. Тем самым церковное чинопоследование могло быть вот таким связующим элементом между двумя этими областями, светской и церковной. Одна рукопись XIII века, которая уже говорит о том, что чинопоследование совершается в храме, в ней мы читаем, что вместе с Евангелием и кольцами на столике в центре храма лежит брачный договор, по-гречески он здесь называется, «мнистра», в котором определяются условия будущего брака. Ну, тем самым это еще одно свидетельство того, что церковное обручение постепенно начало совершаться уже только в храме и после достижения согласия вот этого между обеими семьями, и тем самым обручение, оно несло в себе не только церковную составляющую, но и включало ряд юридических моментов, которые фиксировались и выражались в этом договоре. Ну и это вполне понятно, так как церковь Византии постепенно принимала на себя функции, которые были связаны с регулированием заключения брака, поэтому обручение и венчание, как мы говорили во время нашей прошлой беседы, они имели известную правовую силу и служили своего рода уже печатью заключенных между семьями и молодыми договоренностей. Печатью, которая несла в себе одновременно, конечно, и духовную составляющую. Кольцо стало символическим центром чина обручения уже в IV веке, и вот византийская традиция эту схему, этот символ сохраняет в своем чинопоследовании. Однако этот дохристианский элемент, он был переосмыслен в христианской перспективе, что ярко видно из слов молитв обручения, где перстень, кольцо – постоянно связывается с теми или иными событиями священной истории, тем самым как бы изымается из обычной светской среды и переходит уже в некое духовное особое измерение. Что касается материала колец, сейчас обычно оба кольца золотые в нашей современной практике, но тем не менее в древности в Византии ситуация была другая. Здесь мы видим два основных варианта. Либо золотое и железное кольцо, либо золотое и серебряное кольцо. Ну и вот эта последняя практика, золото и серебро, оно постепенно становится наиболее распространенной. Очевидно, здесь присутствует следующая идея. С одной стороны, кольца одинаковы по форме, и поэтому они должны подчеркнуть единство супругов в браке, их общую и одинаковую ответственность перед Богом и друг перед другом. А вот различный материал выражал различные роли мужа и жены. Ну, не просто превосходство мужа над женой, но действительно разное служение, на которое поставлен супруг и его супруга в их домашней церкви. Ну, одна константинопольская рукопись XI века гласит: «И после аминь дает епископ мужу золотое кольцо, жене железное, и они обмениваются ими. И после этого епископ соединяет их руки, и, держась так, они выходят из храма». Мы видим, что кольца обмениваются, и в результате обмена у жениха тем самым остается железное, ну или серебряное кольцо невесты, а у невесты золотое кольцо жениха. Тем самым как бы супруги получают от церкви кольца с определенным материалом, и в результате вот этого обмена выравнивается своего рода их вот это некое неравенство, присутствующее в различном материале колец. Тем самым каждый из молодых получает кольцо другого и носит его в течение всей жизни как залог верности и любви. Важно, что основными действующими лицами при обмене колец изначально являлись именно молодые, именно брачующиеся, а не священник. Они получали кольца от него, точнее с престола, то есть от церкви, сам обмен осуществляли именно жених и невеста. И только более поздняя традиция предписывает делать это свидетелям, и лишь единичные, довольно-таки поздние евхологии XVI века упоминают в этой связи священника, то есть нашу нынешнюю сегодняшнюю практику. Большинство древних рукописей не упоминает никаких слов, которые произносил бы священник при одевании или обмене колец, ну, так как эти действия изначально были невербальными, то есть они были символическими, но не сопровождались никакими словами, Некоторые кодексы просто предлагают несколько стихов из Священного Писания. Ну, например, мы можем встречать такие фразы при обмене колец: «Господи, силою Твоею возвеселится царь», или «Жена Твоя яко лоза плодовита», то есть слова из Псалма. Еще одна формула звучит: «Десница Господня сотвори силу», «Десница Господня вознесе мя», поскольку кольцо одевалось на правую руку. В одной рукописи XIII века священник, благословляя кольца, говорит: «Христос в Троице славимый, да благословит и освятит жизнь вашу всегда, ныне и присно, и во веки веков». То есть развернутая такая формула. После этого он дает молодым кольца, произнося слова из притчи о блудном сыне: «Даде перстень на руку его». Красивый текст мы находим в одной рукописи XVI века, где священник уже сам меняет кольца, говоря при этом: «Прими залог сей верности», то есть обращаясь к каждому супругу, «и соблюди его невредимым в истине и праведности». Ну, по сути дела, это некая параллель к поставлению священника. Молодые люди поставляются на служение вот своей домашней церкви в качестве тех, кто совершает в ней священнодействие семейной жизни. Поэтому некая параллель проводится здесь с тем, что происходит во время поставления человека в сан священнослужителя. Иногда просто произносились слова «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Нынешние слова при одевании колец являются довольно-таки поздними, и впервые фраза «обручается раб Божий, имя рек во имя Отца и Сына и Святого Духа» встречается в рукописях XV века. Ну и современная форма, в которой присутствуют имена жениха и невесты, появляется чуть позже, только в XVI столетии. С обменом колец было тесно связано и соединение рук молодых, которое совершал священник. Но этот элемент, как мы видели, он присутствовал уже в дохристианской традиции, был перенят христианской церковью, и он встречается во многих рукописях, ну, и является видимым выражением символической неразрывной связи жениха и невесты, а также своего рода таким санкционирующим жестом священника, поскольку обмен колец происходил изначально без его прямого участия. Вторая часть нынешнего чинопоследования заключения брака, собственно, венчание. Мы говорили с вами о том, что изначально они совершались раздельно по времени, отделялись различным промежутком времени, от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет. Но, по крайней мере, в Русской Православной Церкви в XVIII веке Священный Синод предписал совершать два эти чинопоследования вместе, и поэтому на практике сейчас за обручением сразу же следует чинопоследование венчания. И оно сейчас совершается таким образом: жених и невеста торжественно входят на середину храма, обычно их ведет священник. Хор в это время поет стихи 127-го псалма, в котором прославляется благословенное Богом супружество. Священник спрашивает жениха и невесту, задает им вопросы о их желании вступить в брак. Ну, в переводе на русский язык эти вопросы звучат следующим образом: «Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть мужем этой, называется имя невесты, которую видишь здесь перед собой?» Жених отвечает: «Имею, честный отче». «Не связан ли ты обещанием другой невесте?» «Нет, не связан». Ну и, соответственно, точно такие же вопросы задаются невесте. После этого священник произносит возглас «Благословенно царство», произносится «Ектенья» о благосостоянии душевном и телесном жениха и невесты. Священник читает три молитвы, в которых и спрашивается у Господа благодать, необходимая для благоустроения вот этого заключаемого брака. Затем священник берет венцы, один венец вначале, знаменует им крестообразно жениха, дает целовать ему образ Спасителя, который изображен на этом венце, и, венчая жениха, произносит слова: «Венчается раб Божий, имя жениха, рабе Божьей, имя невесты, во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Ну и то же самое совершается в отношении невесты. Ну и после этого он трижды произносит слова: «Господи Боже наш, славою и честью венчай я», то есть венчай их, благословляя молодых благословением. Затем читается прокимен, апостол и Евангелие, поется молитва «Отче наш», и затем приносится общая чаша с вином, над которой священник читает особую молитву с просьбой о благословении сочетающимся ко общению брака. Ну, соответственно, молодые трижды испевают эту чашу, и она в традиционном толковании символизирует такое соединение новобрачных, когда все без исключения радости и скорби общие. Мы посмотрим, как и почему возник этот элемент. Затем священник соединяет правую руку мужа с правой рукой жены и трижды обводит новобрачных вокруг аналоя. При этом поются торжественные тропари: «Исаия, ликуй, святи и мученицы, слава тебе, Христе Боже». Ну, соответственно, круг, который молодожены трижды совершают вокруг аналоя, он символизирует неразрушимость их брака, значимость его не только в земном измерении, но и в измерении небесном. Но мы также увидим, как и почему возник исторически этот элемент. Ну и после этого священник снимает супругов венцы, читая особые молитвословия, произносит отпуст, новобрачных подводит к царским вратам, где жених целует икону Спасителя, невеста – образ Божьей Матери, и произносится многолетие новобрачным, ну и зачем за этим уже следует, собственно, поздравление со стороны всех молящихся, всех присутствующих. Что же мы видим в древних византийских рукописях, как и почему возникали и развивались те или иные элементы вот этого нашего сегодняшнего последования венчания. Но прежде всего 127-й псалом, который, как мы с вами видели, употреблялся при заключении брака на Востоке уже с 4 века, он встречается в подавляющем большинстве дошедших до нас рукописей, и именно во время его пения священник вводит новобрачных в храм, если венчание совершалось отдельно. Некоторые рукописи говорят о том, что молодые сами приносят венцы, и или общую чашу вот перед началом венчания священнику, который возлагает их на престол. Ну, действительно, венцы сейчас у нас металлические, в виде корон, но данная рубрика понятна ввиду того, что венцы после венчания в древности они были обычно из цветов, то есть это действительно были венки, которые, как мы увидим, оставались в доме новобрачных. А общая чаша, она была из стекла, как мы тоже увидим в нашей сегодняшней беседе, разбивалась после испития, поэтому, соответственно, и венцы, и чашу молодые в храм приносили сами. Один евхологий X века, он дает еще одну рубрику, согласно которой священник покрывает невесту покрывалом, после чего уже совершается венчание, то есть покрывает ее фатой. Но здесь можно увидеть некую параллель к римскому чину покрытия невесты, о которой мы говорили с вами во время нашей прошлой беседы, так называемая велацио, что составляло центральный символический элемент римского заключения дохристианского и христианского заключения брака. Вполне возможно, что этот элемент был принят и в некоторых византийских областях. Ну, одним из наиболее поздних и редких элементов являются вопросы о намерении заключить брак перед началом венчания. То есть сейчас это один из таких важных моментов, хотя вопросы задаются на славянском языке, поэтому во многом они брачующимся непонятны или не совсем понятны. Ну, и эти вопросы отсутствуют в подавляющем большинстве рукописей. Некоторые рукописи, в том числе и древние из них, 12 века, но обычно это более поздние тексты, 15-16 века, дают просто слова священника. Но некоторые из них, из этих слов, гласят следующим образом. «Согласные, то есть заключить брак молодожены, соединяются с вашим общим согласием, на что все присутствующие отвечают «да» по воле Божьей». То есть, скорее, это вопросы, ну, или призыв к общине, вопрос о ее согласии на заключение брака, вопрос о том, не имеется ли каких-то канонических препятствий, которые известны здесь присутствующим. Ну и, соответственно, именно община, а не сами молодые, отвечают на вот этот вопрос или призыв священника. Вопросы, которые более ориентированы на молодых, они встречаются перед началом обручения нередко, то есть не венчания нашего сегодняшнего, и, по сути дела, в нашем сегодняшнем чинопоследовании в какой-то мере эти вопросы разрывают единое чинопоследование. В древности эти вопросы нередко предшествовали именно обручению. Однако рукописи, содержащие эти тексты, являются довольно-таки поздними. Ну, например, в одной рукописи 15 века мы встречаем следующую рубрику, следующее предписание. Когда жених и невеста вошли в храм, священник спрашивает их, хочет ли невеста выйти замуж за жениха, и подобным образом, хочет ли жених взять в жены невесту. Если он слышит согласие, благословляет их священник и начинает. Ну и, соответственно, за этим следует описание чинопоследования. В другой рукописи 15 века священник еще до начала чина, до первого возгласа спрашивает жениха, Желаешь ли взять в жены сию благословенную и чистую, благосодействующую Церкви Божьей?» Ну и задает тот же самый вопрос для невесты. Тем самым выражение согласия, оно рассматривалось как своего рода допуск к церковному чинопоследованию и происходило, собственно, вне чинопоследования, еще до первого возгласа. Ну, собственно, то же самое мы видим и в нынешнем чине, где только после ответа молодых на вопросы священника произносится возглас «Благословенно царство» и начинается венчание. Исследования показали, что этот элемент, вопросы, обращенные к брачующимся, он появился в византийском чине в результате западного католического влияния, где ответ на вопрос священника рассматривался западным богословием в качестве совершительных слов таинства. И лишь через требник Петра Могилы вот эти вопросы о желании заключить брак появляются в XVII веке и в наших богослужебных книгах. Интересно, что многие православные церкви, например, болгарская, румынская, до сих пор совершают венчание без них, без этих вопросов. Ну, само начало венчания в различных кодексах различно. В большинстве древних рукописей чин начинался словами «Благословен Бог наш», после чего могло читаться обычное начало, то есть «Тресвятое», «Пресвятая Троица», «Отче наш» и так далее. И лишь постепенно на его место встает сегодняшний литургийный возглас «Благословенно царство». Венчание, согласно подавляющему большинству текстов византийских, должно было совершаться после литургии, являясь самостоятельной службой, и только несколько кодексов, ну, буквально два или три, включают его в чинопоследование литургии. О связи этих двух таинств, литургии и Евхаристии, мы сегодня еще во время нашей беседы поговорим. Великая Ектенья находится уже в самых древних рукописях, однако ее текст и число прошений о новобрачных сильно варьируются, то есть здесь существовали самые разные местные практики. Самая древняя и центральная молитва венчания – это молитва «Боже святый», которая содержится и в нашем сегодняшнем чинопоследовании. Некоторые исследователи полагают, что она возникла уже даже в период IV века. Что касается самого момента венчания, то самую простую рубрику мы встречаем вот в самой древней нашей рукописи «Барберини 336», написанной в конце VIII – начале IX века, где говорится, что священник, цитата, «венчает обоих и соединяет их руки», конец цитаты, «не произнося при этом ничего». То есть изначально священник просто возлагал венцы и соединял руки молодых. Но уже в XI веке в рукописях мы находим более развернутые тексты, более развернутые предписания, и в одном из этих евхологиев мы читаем, что епископ возлагает венцы на молодых, произнося при этом «Господи Боже наш, славою и честью венчал еси его» или «ее». То есть это слова из 8-го псалма, 6-й стих 8-го псалма, с добавлением к ним слов «Господи Боже наш». То есть изначально в этой фразе глагол стоял именно в прошедшем времени. То есть это была прямая цитата из псалма «венчал еси», а не «венчай», как сейчас, но уже в рукописях XIII века построение и характер этих слов меняются, приближаясь к современной форме. Ну, мы видим, что священник уже начинает произносить фразу «Господи Боже наш, славою и честью венчай его или ее». То есть прошедшее время заменяется прошением, заменяется императивом, и богословский акцент переносится уже полностью в настоящее время, чем особенно подчеркивается именно основополагающее действие Бога, а не самих молодых и даже не просто священника, при соединении брачующихся, при их заключении брака. Интересно, что во многих рукописях хор после произнесения этих слов священника пел стих псалма вот в таком еще неизменном виде «Славою и честью венчал еси его». Впервые мы встречаем наши нынешние слова «венчается раб Божий», такой-то рабе Божьей во имя Отца и Сына и Святого Духа в рукописях XIII века. Ну и эта фраза построена, очевидно, по аналогии с совершительными словами других таинств, прежде всего таинства крещения, где говорится «крещается раб Божий», называется имя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это подчеркивает активное действие Божье при соединении супругов, то есть их соединяет именно не священник, а соединяет сам Господь. Хотя на Западе мы встречаем другие формулы уже именно личные или личностные окрашенные, где священник в латинском традиционном варианте говорил, например, «Ego vos coniunga in nomine Patri et Filii Spiritus Sancti» – «Я соединяю вас во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Хотя некоторые рукописи, вполне возможно, именно под западным влиянием предписывают священнику произносить слова «славою» и «честью венчаю», то есть «я венчаю раба сего имя рек Христе Божием». Но это единичные случаи, которые выбиваются из смысла традиционных византийских молитв, в том числе и молитв венчания, где именно Бог рассматривается как совершитель брака. Большинство евхологиев говорит о том, что священник соединял после возложения венков руки молодых, произнося те или иные слова, не сохранившиеся, не существующие в нынешнем чине, но среди наиболее распространенных были слова «прими ее», то есть «невесту из дома Божьего», часто в соединении со словами из Евангелия от Матфея «и принял Марию жену свою». Красивую фразу мы находим в одной рукописи XIII века, где говорится «Отец благословляет, Сын венчает, Дух Святый освящает». То есть вся Троица принимает участие вот в создании новой семьи, благословляя эту супружескую пару. Важную роль в христианизации языческих свадебных церемоний, как мы с вами уже говорили во время наших прошлых бесед, играла связь венчания с Евхаристией. Свидетельства о совершении Евхаристии в связи с заключением брака мы встречаем одновременно и на Востоке, и на Западе, уже в IV-V веках и позже. Но вопрос о связи Евхаристии и венчания в византийских евхологиях, он является довольно-таки сложным. Поэтому мы коснемся его во время нашей беседы только коротко. Ну, самый древний наш евхологий, о котором я уже неоднократно говорил, Барберини 336, конец 8-го, начало 9 века, он дает короткую рубрику. После «Аминь» преподает священник им животворящее причастие и отпускает их. То есть чин венчания завершается причащением молодых, которое, очевидно, вместе с возложением венцом являлось вторым важнейшим литургическим действием чина. Текст рубрики не позволяет нам с точностью сказать, идет ли речь о причащении во время литургии или вне ее. Но, очевидно, данный обычай был хорошо знаком служащему священнику и потому не требовал каких-то дальнейших разъяснений. Однако из текста большинства византийских евхологиев видно, что это не была полная литургия, то есть венчание не соединялось как бы с полной, с обычной литургией. Но, например, византийская рукопись Константинопольская 1.11 века предписывает священнику возглашать перед причащением молодых слова «преждеосвященное святая святым», то есть возглас из литургии преждеосвященных даров. Эта же рукопись говорит о том, что венчание совершается после божественной литургии. Отсюда можно предположить, что брачующиеся присутствовали на литургии, но не причащались. Чаша оставалась в алтаре и становилась тем самым своего рода преждеосвященной, как она часто обозначается, ну, в других византийских евхологиях. Вполне возможно, что это было вызвано желанием сделать венчание исключительно семейным чинопоследованием, на котором присутствовали бы только члены обеих семей и гости, остававшиеся в храме после окончания обычной, ну, воскресной, возможно, литургии. Поэтому можно говорить только об опосредованной связи венчания Византии с евхаристическим богослужением. В рукописях упоминается, помимо евхаристической чаши, нередко еще одна чаша с обычным неевхаристическим вином. Элемент, который отсутствует в сегодняшнем чине. И мы видим, что многие рукописи предписывают после причащения следующий порядок. Молодые спивают вино из этой обычной чаши, после чего жених или священник разбивает ее. Наличие двух чаш, евхаристической и неевхаристической, действительно ставит вопрос о том, какое значение имела вторая из них. В той молитве, которая соединяется с вот этой чашей неевхаристической, в так называемой молитве общего потира, речь идет об обычном вине. Священник молится о ее благословении, благословением духовным, ну, что было бы абсолютно неприемлемо в отношении чаши с кровью Христовой. Вероятно, истоки общего потира, они лежат именно вот в том светском свадебном пире, о котором мы с вами подробно говорили, на котором, как мы уже видели, присутствовал и священник. Также возможно, что и иудейская практика семи благословений над свадебной чашей, о которой мы тоже упоминали, сыграла здесь известную роль. Говорить о том, что вот второй потир, потир с обычным вином или с благословленным вином, он является просто заменой евхаристического, ну, едва ли возможно. Как видно из большинства дошедших до нас текстов, в чине присутствуют именно две чаши, причем они четко разделены по структуре и по содержанию.

наличие двух чаш в чине, евхаристической чаши с телом и кровью Христовой и чаши домашнего праздника. Ну и, соответственно, мы видим, что существовали разные возможности вот этого решения. Некоторые рукописи говорят о том, что в чине венчания присутствует только евхаристическая чаша, соединенная с молитвой общего потира. Это небольшое количество рукописей, в основном они не из столицы, не из Константинополя. Большинство рукописей говорит о том, что чаш было две. И, наконец, наиболее поздние рукописи упоминают только не евхаристический потир, то есть нашу нынешнюю практику. Ну и последняя практика возникает довольно-таки поздно, и она была связана, очевидно, со снижением чистоты причащения. В это время нередко мы можем встретить рубрики «Если молодые хотят или достойны причащаться, то им предлагается причаститься во время венчания». И только в этом случае можно говорить об окончательной замене евхаристического потира. Один из первых текстов, в котором молодые не причащаются, относится к 15 веку. Интересную практику мы встречаем в одной рукописи, где в общий потир, то есть с неевхаристическим вином, опускаются частицы хлеба, ну, что является такой параллелью, может быть, не очень удачной, к евхаристической чаше. Показательно, что согласно рубрикам, если хотят причащаться, то именно брачующийся, а не священник, ну, он может быть только в случае каких-то канонических препятствий, например, второго брака, принимали решение о причащении. Святой Симеон Солунский, автор XV века, он подчеркивал важность причащения во время венчания, поскольку он считал Евхаристию исходным пунктом и началом брачного единства. Однако уже он вынужден призывать к соблюдению этой практики и вынужден защищать ее в своих творениях, что свидетельствует о ее постепенном исчезновении. Ну, необычный в настоящее время отсутствующий обычай – это разбитие общей чаши после ее испития. Вполне возможно, что это заимствование из иудейской практики или из каких-то народных традиций. Она постепенно исчезла, поскольку едва ли была совместима с церковным чинопоследованием и поэтому не могла быть введена повсеместно. Еще один важный элемент – это обхождение брачующимися и священником аналоя с лежащим на нем Евангелие при пении песнопений «Исаия ликуй», «Святи и мученицы» и «Слава тебе, Христе Боже». Если мы посмотрим на рукописи, мы увидим, что этот элемент возник из процессии, которая следовала из храма в дом молодых. То есть изначально венчание заканчивалось не в храме, молодые в венках шли в свой дом в сопровождении священников, в сопровождении гостей, и для того, чтобы христианизировать эту процессию, во время ее движения пелись не народные гимны, как это мы видели уже в IV веке, христианство пыталось вытеснить народные свадебные гимны какими-то своими песнопениями, поскольку содержание народных песнопений нередко не имело ничего общего с христианской нравственностью. И изначально вот эти тропари немножко в другом составе, нередко вместо «Исаия ликуй» предписывается песнопение «О тебе радуются», были вот такими процессиальными гимнами, которые сопровождали молодых из храма в их дом. Но постепенно, когда процессия исчезла, этот элемент перешел в храм, и нынешнее обхождение молодых аналоя, которое осуществляется ими под руководством священника, это остаток вот этой древней процессии, связующего звена между церковным и домашним праздником. Древние рукописи ничего не говорят о снятии венцов. Вероятнее всего, молодые покидали в них церковь. И, судя по всему, этот элемент развивался следующим образом. Уже в рукописях X-XI века мы видим две группы молитв. Молитва на снятие венцов и молитва на разрешение брачной опочивальни. То есть мы видим два действия, которые церковь совершала после венчания в храме. Очевидно, они происходили дома, после того, как закончилась вот эта процессия. Это снятие венцов и благословение брачной опочивальни, которое происходило, вероятно, перед ее дверями. Мы видели, что брачная опочивальня играла важную роль и в дохристианских, и в раннехристианских чинопоследованиях, связанных с заключением брака. Одна из рубрик XII века гласит: «И приводят в дом молодых, приходит иерей, глаголя молитву венцов».
То есть процессия, судя по всему, шла после венчания в дом молодых, где совершался брачный пир. Вероятно, в начале или в конце трапезы происходило снятие венцов и благословение опочивальни, ее разрешение, как говорят рукописи, что вполне может означать торжественное открытие дверей и вход в нее молодых после молитвы, как это было и в

0: греко-римской античности. Вполне можно предположить, что венцы прикреплялись в опочивальне или на ее дверях и снимались через несколько дней, как показывают надписания некоторых молитв. Например, молитва на снятие венцов из опочивальни. То есть венцы не просто снимаются с молодых, но они снимаются из самой опочивальни. Тем самым это молитва разрешения венцов, в отличие от их снятия. Различные евхологии дают различные временные промежутки между этими двумя действиями, но постепенно 8 дней становится наиболее распространенной практикой. Ну, вероятно, это является символической аналогией к таинству крещения, после которого происходило снятие белых крещальных одежд на 8-й день. Еще одна параллель – это молитва 8-й день после рождения ребенка. То есть вот этот символизм числа 8, он был очень важен в христианском богословии, до сих пор он остается очень важным в нашем богослужении. И во многих евхологиях находится короткая служба вот в этот 8-й день, с обычным началом, отпустом, с особыми молитвами, которые священник совершал в доме молодых, как бы посещая брачующихся по завершении их первой недели совместной жизни. Но нередко можно встретить мнение о том в литературе, о том, что новобрачные якобы носили венцы в течение 8 дней после свадьбы. Однако на самом деле это понимание основано на неправильном восприятии молитвы на снятие венцов, которая в настоящее время читается в храме перед отпустом. Действительно, мы видим, что венцы снимались в первый день, венцы снимались в доме молодых. Ну и, соответственно, именно на 8-й день они уже расплетались, снимались с дверей брачной опочивальни. Поэтому молодые, конечно, их в течение 8 дней не носили. Ну, большинство древних рукописей, они не дают нам никакого отпуста, что понятно ввиду завершения чина дома, уже дома, только в доме молодых. Часто встречаются какие-то короткие молитвы благословения, которые не сохранились в нашем требнике. Ну, например, согласно многим евхологиям, священник благословлял молодым со словами «Живите, новобрачные, Святая Троица да сохранит вас в благополучии». Очень часто читалась короткая молитва, которая начиналась словами «Радуйтесь всегда о Господе», слова из послания апостольского филиппийцам. В одном тексте XIII века священник разрешал руки молодых, то есть они как бы расплетали свои руки, и он произносил им простые слова, простое напутствие «Идите в мире». Ну вот, рассматривая обручение и венчание в византийских евхологиях, в нашей вот такой короткой беседе, действительно мы видим, что широта распространенных практик в то время была действительно очень большой. Если посмотреть на рукописи, то мы не найдем практически двух идентичных друг другу чинов. Во многих евхологиях имеются существенные отличия. Они содержат молитвы, иногда очень красивые, глубокие по содержанию, которые, к сожалению, не вошли в современный чин. И лишь развитие книгопечатания привело в XVI веке к унификации и дало нам текст, находящийся в сегодняшнем требнике, и совершающийся каждый раз, когда двое любящих друг друга христиан начинают совместную жизнь в качестве малой церкви. Благодарю вас за внимание. У микрофона был протоиерей Владимир Хулап.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. 16 февраля 2006 года исполнилось 75 лет со дня рождения Никиты Алексеевича Струве. Никита Алексеевич Струве родился в городе Булонь-Бианкур во Франции, недалеко от Парижа. Он внук Петра Бергардовича Струве, одного из лидеров партии кадетов и интеллектуального противника Ленина, и брат протоиерея Петра Струве. Окончил Никита Алексеевич Сорбонну и с 1950-х годов преподавал в Сорбонне русский язык. Его жена Мария Александровна Струве-Ильчининова, дочь известного русского богослова, священника Александра Ильчининова. Никита Струве был активным членом Русского студенческого христианского общества, также президентом благотворительного центра «Монжерон». В течение многих лет он является директором издательства «Имка Пресс», в котором были опубликованы многие произведения Солженицына и других авторов, которые доходили через «Имка Пресс» до России еще в годы советской власти. Также он является главным редактором журнала «Вестник русского христианского движения» и профессор русской литературы университета «Париж-Нантер». В последние годы Никита Алексеевич Струве часто приезжает в нашу страну, выступает перед нашей церковной интеллигенцией. В сегодняшнем нашем передаче прозвучит доклад Никиты Алексеевича Струве «Брак как пророческое служение». Я заявил тему своего доклада «Брак как пророческое служение», а потом пришел в тихий ужас от этой дерзости употреблять ответственнейшее слово «пророческое», к которому нужно всегда относиться с большим целомудрием. Но, так сказать, громкость этого заглавия пришла мне на ум от высоты христианского учения о браке, особенно на фоне кризиса, который претерпевает институт брака в нашем предельно секуляризованном веке и обществе. И еще неизвестно, достигнут ли предел секуляризации. В этом смысле постатеистическое общество бывших коммунистических стран, где более полувека Бог изгонялся из сознания людей, и наше западное, в общем, немногим отличаются друг от друга. Они не очень отличаются по религиозному невежеству масс. Когда я говорю о массах, конечно, имею в виду студенческие массы, поскольку долгое время преподавал и с некоторым ужасом наблюдал, как растет религиозное невежество среди западных студентов и студенток, у которых напоминание об апостоле Павле вызывает крайнее удивление, а кто это такой? По религиозному невежеству, по расшатанности вековых устоев, конечно, не нужно идеализировать вековые устои, в них было много фарисейства, но все-таки они были, выглядели устоями. По показателю разводов, в Парижском округе 10 лет назад треть браков заканчивалась разводом, сегодня уже половина. Данные сходятся с теми, которые мы встречаем касательно России, Украины и посткоммунистическим странам. И вот мне показалось, что христианский брак носит пророческий характер именно в том смысле, что он возвещает сегодня больше, чем когда-либо. На самом деле он всегда носил этот характер, но сегодня в нынешней сверхобычной реальности может быть больше, чем когда-либо. В свое время монашество, когда оно появилось и расширилось в IV веке, было пророческим институтом. Хотя оно существовало и существует как определенная религиозная категория почти во всех религиях, но именно в истории христианской церкви монашество носило именно пророческий характер. Такой общественный институт, как брак, не мог его носить, но в наше время как раз он начинает приобретать и это значение. Радикальная перемена началась на Востоке в коммунистических странах в связи с победой революции и марксистской идеологии. Затем она растеклась по Европе, из севера, из Швеции, где восторжествовала гедонистическая форма тотализированного капитализма. И там, а тут она сопровождалась или прямым отрицанием религиозного начала в браке, или его предельным ослаблением. Впоследствии появились технические причины, мы не можем называть их далеко отрицательными, но они облегчили и усилили перемену в нравах. Я имею в виду массовое распространение почти совсем безвредных противозачаточных средств, которое позволяло целиком разъединить половую жизнь и задание этой жизни. Социалистическая идеология принципиально подрывала или разрушала семью, поначалу во всяком случае. Энгельс считал, что единобрачие произошло от желания отъединиться и, размножившись, передать богатство своему потомству. И в марксистской перспективе дети принадлежали не столько родителям, сколько обществу, то есть в конечном итоге государству. Всякая радикальная революция вначале освобождает человека от наложенных обществом или им самим ограничений. В первые годы Октябрьской революции легче было развестись, чем переменить квартиру. Но постепенно государство накладывает свою руку на частную жизнь граждан и пытается ее отрегулировать. Вообще вопросы любви, вопросы четы, вопросы семьи не были предвидены марксистской идеологией. Они принадлежали к тем обширным областям человеческой жизнедеятельности, о которых марксизм и не задумывался. Единственное, к чему могло прийти целиком социалистическое организованное государство, это к регуляции любовных отношений. Любовь по талонам в определенное время, назначенная властью, была мастерски показана Евгением Замятиным в романе «Мы». Это, конечно, чистая антиутопия. Ближе всего к этому карикатурному идеалу подошел марксистский Китай в годы культурной революции, полноценно определив обязательный возраст для брака 27 лет для мужчин, 25 для женщин, и строго запретил всякие половые отношения до положенного срока. Затея эта, имевшая не только идеологические причины, но и желание ограничить деторождаемость в перенаселенной стране, естественно, оказалась неосуществимой. На Западе освобождение нравов произошло мирным путем. В этом во многом было повинно фрейдовское учение, точнее его восприятие. Сам Фрейд был верным супругом, хорошим семьянином, но его труды, объяснение всех психических и, главное, психопатологических состояний проблемами секса, оказали свое влияние. Культ тела, телесного удовлетворения, возможность безнаказанности в смысле последствий и привели к обострению кризиса семьи. Но и у современного общества, как в былое время у марксизма, нет своей философии пола и брака. И это несмотря на то, что христианство до сего времени может показаться миру устаревшим, отсталым. Это зависит отчасти от того языка, который мы будем употреблять в разговоре с миром. Только в христианстве мы находим стройное и вдохновляющее понятие о поле и браке. И здесь, разумеется, нужно иметь в виду, что христианское откровение, христианское благовестие предельно антиномично. Антиномично само по себе слово «богочеловек». Сергей Сергеевич Аверинцев говорил, какое сложное понятие слово «богородица». Христианство антиномично и почти во всех частностях, и в первую очередь в учении о браке. Мы знаем, Христос требовал от учеников, желающих следовать за ним, бросить все. «Оставь свою мать и жену, и детей, и братьев, и сестер, и саму жизнь свою». Тот, кто этого не сделает, не может быть учеником. Но, с другой стороны, мы также знаем, что первое чудо Христа совершено на брачном пире. Превращение воды в вино есть, несомненно, таинственный знак преображения родовой естественности брака в иную, высшую верность. И даже в последней беседе с учениками Христос говорит о радости матери. В своих словах Христос возводит единобрачие в абсолют. Вспомним, прелюбодеяние осуждается, даже если оно не совершено. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Но и обратно, это упоминалось по поводу самарянки, женщину, взятую в совершенном ею прелюбодеянии, по Моисееву закону, осужденную на смерть, Христос не осудил, отпустил, простил. Имеем и мы в этих, казалось бы, противоречиях всю широту христианского благовестия и отношения к жизни. С одной стороны, предельную трезвость чистоты и цельности, с другой – предельное снисхождение к тем, кто это совершенство, эту цельность нарушает, то есть предельное снисхождение и ко всем нам. И нам как-то нужно между этими двумя полюсами находить свое задание жизни, свои возможности, учитывать свои силы. У апостола Павла та же антиномичность. Сам он был, как известно, не женат. Советовал, правда, ненастойчиво следовать его примеру, но в то же время возвел брак, соединение мужа и жены в единую плоть до предельного идеала, до подлинной сакрализации, уподобив брак, как мы знаем, наивысшему соединению, которое доступно на земле союзу любви, любви к Христу и Церкви. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос глава Церкви. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее». Слова эти порождают теперь уже бесплодные споры о подчинении жен мужьям. Споры и даже в некоторых случаях негодование, упреки, расценивая их как установление некоторого неполноправия или внесение некоторого момента зла в супружескую жизнь. Новизна и глубина этих слов апостола Павла совсем не в понятии подчинения, более традиционном в те времена, чем в наши дни. К тому же это понятие требует своеобразной экзегезы, а аналогии проводились между брачным союзом и единством между Христом и Церковью. И совершенно очевидно, что это единство дает совсем иное, новое значение понятия подчинения. Не формальное, а даже какое-то мистическое. В каком-то смысле это понятие упраздняющее. Кстати, в том же послании к Коринфянам апостол Павел говорит: «Всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Так что тут само слово «глава» носит мистический характер, а не значение власти, властности. Через 50 лет после апостола Павла величайший богослов и свидетель Христа после него Игнатий Богоносец повторит то же определение брачной жизни, но даже уже без упоминания подчинений. В том же послании к Коринфянам, апостол Павел четко определил равенство в браке между мужем и женой. Жена не властна над своим телом, но муж. Равный муж не властен над своим телом, но жена. Тут уже нет речи о каком-то подчинении. Речь об обоюдной, равной ответственности друг за друга. Согласие определяется именно в равенстве, а не в подчинении. В этих практических советах тем, кто живет в браке, нет и намека на то, что брак сводится к родовому началу. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в постах и молитве, а потом будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Из этих слов ясно, что для апостола Павла половая жизнь в браке не подлежит аскезе сама по себе и не определяется ритмом деторождения или родовым заданием. Здесь хочется привести удивительно реалистические комментарии Иоанна Златоуста в его проповеди на Псалом 50. Он всячески подхватывает слова апостола Павла и говорит: «Многие, имея женщин честных и чистых, от них уклоняются против их чувства и желания, что может привести этих женщин к прелюбодеянию». Апостол Павел говорит: «Пусть каждый пользуется своей женой, и ему не стыдно». Это апостолу Павлу не стыдно в словах Златоуста. Он приходит, садится на ложе, день и ночь задерживает мужа и жену, так их соединяет, и голосом громким кричит: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию? Ибо где мир, там всякое благо, где мир, там целомудрие цветет, где раздор, там целомудрие отсечено от своего корня». Как мы видим, ни апостол Павел со свойственной ему сжатостью, ни Златоуст со свойственной ему изобразительной красноречивостью не боялись касаться вопросов пола. И именно не с отрицательной точки зрения, а с положительной. Как все сотворенное, половое начало в человеке подвержено закону греха, то есть злу разделения, извращения. «Во гресе родимя мати моя», – вздыхает псалмопевец, распространяя греховность на все человеческое естество. Это не означает, что половое начало само по себе плохо и греховно. Пусть спорят богословы, отчасти схоласты, явился пол до или после грехопадения. Одно бесспорно – половое начало – это одна из великих составных сил в человеческом естестве, и назначение его многообразно. Ясно, что биологически оно инстинкт, ведущий к размножению рода, но это одновременно уже и жизнь в сотворчестве с Богом. Оно также затрагивает и окрашивает всю область чувств, от физиологической чувственности со всеми ее стадиями до познавательной функции. Половое начало тогда греховно, когда выпадает из общего состава человека, становится автономным и тем самым извращается. Но, разумеется, еще страшнее, когда оно абсолютизируется. Также страшно, когда абсолютизируются деньги или абсолютизируется власть. По остро-циничному слову «бомарше» предаваться любви в любое время – вот что отличает нас от других зверей. Но обратным образом, человек отличается от зверей способностью подчинить половое влечение, подчинить свой пол, свой эрос высшим ценностям, включить его в целостное задание жизни. Конечно, говорить, что пол есть зло, неправомерно, но, несомненно, половое начало участвует в той или иной степени в любом движении любви, будь то к земным реальностям или небесным. Бесполое существо, если такое вообще возможно, было бы существом без вида. Монах отказывается от брачной жизни, но он не в силах отказаться от полового начала. Аскеза, воздержание, стремление к горнему направляют его на высшее и тем самым преображают. Но даже в монашеских судьбах сохраняется потребность или стремление уже не в плоти, а в духе восполнить себя, восполнить в другом. Вспомним отношения между святым Франциском Ассизским и святой Кьярой, вспомним кельтские монастыри, вспомним Амвросия Оптинского и даже преподобного Серафима Саровского. Не одинаково, но сходно призываются христиане к преображению пола, эроса, через брачную жизнь, через взаимно-женственную любовь. А подлинная любовь, и в этом вся истина и сила христианского благовестия, только и может быть женственной. Этот вопрос возникал в разных докладах и выступлениях Сергея Сергеевича Аверинцева о соотношении брачного и монашеского пути в христианстве. Но мне кажется, что здесь нужно подчеркивать равночиние этих двух путей. Нет более низкого, нет более высокого пути. Они равны, и об этом, может быть, лучше всего писал отец Сергий Булгаков в последних главах второго тома своей трилогии. Я позволю себе его процитировать. «Девство и брак, как два пути целомудрия с преодолением пола. В одном случае брачной аскетикой, я бы сказал, брачным деланием, творением любви и деторождением. В другом – активным блюдением девства, отказом от половой жизни. Оба они не только существуют в церкви, но должны быть поняты и приняты в их антиномической сопряженности. Сии последние, будучи противоположны, в то же время друг друга дополняют. одностороннее утверждение и действие каждого из этих начал становится не просто односторонностью, но и ересью. Как известно, и как мы видим, читая святоотеческие творения, брак не должен уничижать девство, но и девство ни в коей степени не должно уничижать брак. Мы видим, что согласно христианскому благовестию, любовь есть взаимный дар друг другу. Вступающий в брак отдает себя всего, свое тело, свою душу, свою жизнь другому. Он уже над ними в каком-то смысле невластен и получает дар от другого его жизнь, его тело, его душу. Это именно выхождение из себя, взаимная отдача друг друга, наподобие отношений Христа и Церкви и выше. Конец цитаты. Как уже было сказано в других докладах, по подобию внутритроичных отношений, созидание любви и есть смысл, цель и путь брака. Даже если он остается в родовом отношении бесплодным, от этого он не становится меньшим браком. Естественным образом, взаимная жертвенная любовь выходит из возложенного на себя замыкания общей жертвой двоих третьему, детям. Об этом много было сказано. Сознательный отказ от детей – это, конечно, грех себелюбия, как и слишком ограниченное деторождение. Но тут, как и во всех частностях брачной жизни, не могут иметь места никакие слишком внешние предписания и определения. Они не должны идти ни от духовника, ни от каких-либо внешних лиц. Щедрость родителей может определяться только ими самими, к тому же по согласию и по их совести. Замыкание в себе опасность для всех, не только, скажем, для бездетной пары, даже для нее оно менее опасно, так как бездетная пара может нести боль своей бездетности. Замыкание в себе опасно и для монашеского пути. Вообще замыкание в себя, то есть самость, есть основной грех для человека, атеизм человека, отказ от задания, данного Богом. Замыкание в себя – одна из трудностей в брачной жизни. Вспомним крик французского писателя Андреа Жида: «Семьи, я вас ненавижу». В этой ненависти к семье повинно отчасти замыкание. Замыкание есть опасность и для общин, и для приходов, и вообще для всякого малого общества и малой церкви. Итак, пора перейти к заключению. Христианский брак, как сказал святой Иннокентий Московский, может быть уголком небесного рая. Он всегда нелегок, полон соблазнов всякого рода, как полна соблазнов и искушений любая христианская жизнь, любая христианская судьба. И чем она выше, тем эти искушения и соблазны опаснее. В настоящие дни, когда в моду вошел гедонизм и стремление к легкой жизни, христианский брак является свидетельством, как и нескромно выразился, пророческого служения. Он является знаком высокого призвания человека, созданного Богом для блага на земле и вечного блаженства. Но, как всякое свидетельство, должно быть максимально смиренным, чтобы быть услышанным, узнанным миром. Надо остерегаться того, чтобы противоставлять себя миру. Достаточно просто быть, тогда, может быть, какие-то моменты, какие-то лучи от осуществившегося христианского брака проникнут и в мир. Но известно, что чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь. Также и в области жизни и этики, и по закону евангельскому. Если даже нами что-то как будто достигнуто, то на самом деле еще решительно ничего не достигнуто. И все нужно начинать сначала. Поэтому пророческое служение брака должно быть максимально смиренным. Прозвучал доклад Никиты Алексеевича Струве «Брак как пророческое служение». Читал его для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У микрофона Марина Лобанова, в эфире программа «Книжное обозрение». Здравствуйте, дорогие друзья! В культурном центре «Покровские ворота» состоялась презентация «Гамлета» Уильяма Шекспира в новом переводе. Книгу представлял Григорий Михайлович Кружков, переводчик, поэт, эссеист.
1: Я из Бухты-Барахта стал переводить «Гамлета». Мне кажется, что я был подготовлен к этому всем ходом своей, если можно сказать, творческой карьеры, да? Потому что очень много переводил из английского XVI века старших и младших современников Шекспира, в частности, его великого современника Джона Дона. Это есть книга, изданная в литературных памятниках, например, и есть другие издания, более простые. И я обожаю этих поэтов, не только названных Джона Дона, но и многих других. Я еще тогда, в 90-х, перевел две пьесы младших современников Шекспира. А потом, через лет 10, я решился и перевел одну пьесу самого Шекспира, «Бурю». Каждый раз мои переводы, начиная с какого-то момента, это было стремление как-то завершить и обустроить свою собственную маленькую вселенную английской поэзии в моих переводах. Потому что я обнаружил, что они начали аукаться, разные переводы, сделанные в разное время, современных поэтов и ренессансных поэтов. И вот поскольку в начале 90-х я по заказу перевел поэму Шекспира «Венера и Адонис», кстати говоря, замечательную поэму, которую он сам в посвящении графу Саутгемптону назвал первенцем моей фантазии. Пьесу он не считал за что-то серьезное, в те времена это не считалось, а вот написать поэму на мифологический сюжет, это уже была как бы поэзия. Случайно и не по моей вине, и несмотря на все сопротивления, перевел еще «Короля Лира», а потом одну комедию из малоизвестных, которую я назвал «Пустые хлопоты любви», а потом получилось, что я перевел еще «Макбета», который выходит тоже в литературных памятниках. Вот сейчас, буквально на днях, должен выйти том «Макбета», где там включены три перевода. Я же не буду оправдываться, конечно, просто скажу, что перевод Корнеева, Пастернака и меня грешного. Ну, что я могу еще сказать? И, наконец, я подошел к «Гамлету». Он мне показался очень нужным для закругления. Я не буду вот углубляться в эти темы. Это моя внутренняя бухгалтерия. Какого и почему? Ну, мне показалось, что он мне просто нужен для моей маленькой антологии английской поэзии, которую я всю жизнь составляю. Тут есть еще в конце еще мое маленькое эссе, в котором я говорю больше о своем переводе. Ну и часто спрашивают, не страшно было после Пастернака? Ну, страшно, конечно, в том-то и дело. Я очень долго это делаю, и это причина, почему я не мог раньше и подумать переводить «Гамлета». Это была одна из главных причин. Для меня вот это вот главных два кумира в переводе – это Александр Сергеевич Пушкин и Борис Леонидович Пастернак. Ну что ж, пора приступить к отрывкам. Вот первый монолог Гамлета, вторая картина первого действия, когда мы впервые его видим в разговорах с королем, с Клавдией, с Гертрудой, в котором его пытаются немножечко так приручить, как дикого зверька, и в конце попросили не возвращаться обратно на учебу в Виттенберг, и он соглашается, чтобы матушку не огорчать. И вот они все уходят, остается один Гамлет. О, если бы этот костный сгусток плоти растаял, испарился, как роса. О, если бы небо нам не запретило самоубийство! Господи, как тошно! Каким убогим, тусклым и бесплотным мне кажется наш мир, заглохший сад, заросший отвратительным бурьяном. Дойти до этого! Как можно было? 2 месяца, как умер. Даже меньше, 2 не прошло. Король такой прекрасный и благородный. Он в сравнении с братом, как пред сатиром светлый Аполлон, столь нежный к матери. Он бы не дал и ветерку небес коснуться грубо ее щеки. О, небо и земля! Она к нему так жадно льнула, словно насытиться им не могла. И вот лишь месяц минул, как постичь. Измена, не зря ты женским именем зовешься. Еще не износились башмаки, в которых шла она за гробом мужа, рыдая горестно. И на щеках еще видны следы от слез соленых, фальшивых слез. И вот она уже, возможно, зверь, лишенный разумения, скорбел бы дольше замужем за дядей, который так же на отца похож, как я на Геркулеса. Через месяц вновь замужем. О, подлая поспешность! Так торопиться против всех приличий, чтоб впрыгнуть в нечестивую постель. Нет, это кончится добром не может. Когда художник нарисовал обложку этой книжки в издательстве «Родомино», хороший художник, кстати говоря, замечательный, я его давно знаю, Вадим Гусейнов, он нарисовал ее черную, черную обложку сделал. И я попросил переделать, только не черную, потому что эта пьеса веселая, сказал я. И незачем раньше времени хранить нам Гамлета. И он сделал белую обложку, которая, я думаю, лучше. Я правда думаю, что это веселая пьеса. И мой друг, поэт Вильям Йейтс, я имею в виду покойный друг, мой друг по переводу, которого я давно перевожу и с ним немножко сросся, он в своем стихотворении «Ляпис лазурь» так прямо и говорит: «Гамлет и Лир – веселые люди, потому что смех сильнее, чем страх. Они знают, что хуже уже не будет. Пусть гаснет свет, и гроза в потьмах полыхает, и бурям сердитым воем налетает, чтоб сокрушить помост, переиродить Ирода не дано им, ибо это трагедия в полный рост». Вот, я иногда это повторяю, стихи в разных ситуациях. Так вот, эта веселая пьеса, она и непосредственно веселая, немного. Ну, во-первых, Гамлет шутит очень удачно. И есть в комедиях Гамлет иногда попадаются совсем грубые никакие шутки, даже становится за него немножко стыдно. И только выручает такое соображение, что у них было до некоторым образом, до какой-то степени коллективное творчество. И то, что я читаю шуточки, это может быть специальный какой-то член их команды актерской вставил, который на этих шуточках специализировался. И они были как раз такие, какие считал этот член труппы, считал наиболее подходящими для публики и вызвать какую-то реакцию. Но вот Гамлет, такое впечатление, что это пьеса, написанный, во-первых, целиком Шекспиром от начала до конца, ее и трагические, и комические части, и, во-вторых, написанный с какой-то особой любовью, вот мне кажется. Она оттого и такая длинная, что Шекспир, ну, это, конечно, так домыслы, не мог с ней расстаться. Очень долго не мог расстаться. Чувствовал, что получается что-то очень хорошее. Она получилась слишком длинной для театра, но для чтения в самый раз. Два приема можно прочитать, а некоторые прочитывали за один и говорят ничего. И интересно, как замечательно, как ловко, с каким профессиональным драматическим расчетом чередует Шекспир в своих пьесах, а в «Гамлете» это просто образцовый пример, драматические, скажем так, и даже трагические, и комические сцены. Причем я обратил внимание, число комических сцен увеличивается к концу, по мере того, как растет драматическое напряжение, и в последнем, самом трагическом акте, там наибольший процент комического. Это психологический расчет. На это обращали внимание внимательные читатели, что в тот момент, когда достигает напряжение максимума, чтобы дать немножко читателю, зрителю расслабиться, он переключает его. Ну, после всех этих предисловий я прочту сцену, которая на самом деле не комическая, но она и не трагическая. И она, безусловно, дает расслабиться читателя после первого акта, в которых он увидел и, наверное, напугался этого призрака, узнал про тайны ада, про ужасные преступления, про братоубийство и все такое. И начинается акт второй, сцена первая. Комната в доме Полония. входят Полоний и Ринальдо. И да, надо сказать, кто не читал, не смотрел Гамлета, что в первом действии уезжает сын Полония, Лаэрт, во Францию с разрешения короля. Там он раньше жил, ему там нравится. И Полоний уже во втором действии прошло время, он отправляет туда своего слугу с письмами для сына и денежкой кое-какой, содержанием его. Полоний, езжай, Ринальдо, передашь ему вот эти деньги от меня и письма Ринальдо. Исполню все, милорд. Полоний, но перед встречей поспрашивай, что говорят о нем и как он там себя ведет. Разведай. Ринальдо, я так и думал поступить, милорд. Полоний, хвалю. Начни с того, что разузнай, кто из датчан сейчас живет в Париже, где, на какие средства, чем он занят, с кем водит дружбу. Расспроси людей и выясни, что сын мой им известен. Упомяни, что ты неплохо знаешь его отца или друзей, отчасти и самого. Вникаешь? Да, милорд. Полоний, и продолжай. Я слышал стороной, что буен он и необуздан, склонен к тому или сему. Тут сочиняй, что хочешь, но смотри, остерегись, чтоб это были не дела бесчестия, а легкомысленные прегрешения горячей юности. Ринальдо, как, например, игра на деньги. Полоний, ссоры, кутежи, пожалуй, можно подмешать и девок. Ринальдо. Не будет ли бесчестья в том, милорд? Полоний, нет. Если обвинение ты смягчишь, сказав, что речь идет не о распутстве, а лишь о выплеске свободных сил, что объяснимо пылкостью души и судом молодой горячей крови. Ринальдо, но объясните мне, милорд, зачем? Полоний, зачем все это? Да, милорд, в чем цель? Полоний, милый мой, да это очень просто. Когда он этим небольшим пятном запачкан будет, как грязнится камень при полировке, собеседник твой, которого ты расспросить хотел бы, не замечал ли он за ним грехи, сам непременно скажет: «Добрый сэр, или сеньор, или приятель, в общем, как в той стране ведется». Понимаешь, Ринальдо? «О, да, милорд». Он скажет, что я хотел сказать? Клянусь мессой, я же что-то хотел сказать. На чем я остановился? Ринальдо, на грехах, милорд, и на сам непременно скажет. А, Полоний, сам непременно скажет. Ну, конечно, он скажет так. Да-да, он мне знаком. Вчера или тогда-то, и тогда-то я видел его с этим или с тем. Они, как вы и говорили, сэр, играли в кости. Или он в таверне бузил и дрался. Или я заметил, как он входил в один веселый дом и прочее. Так на приманку лжи мы, люди, с опытом и со смекалкой выуживаем правду. Так и ты, усвоив мой урок и применив, узнаешь все, что нужно о Лаэрте. Ты понял? Да, милорд, тогда ступай. Бог в помощь. Ринальдо. Да, мой добрый господин. Полоний. Понаблюдай за ним и сам. Ринальдо. Все понял. Полоний. И пусть не забывает заниматься на лютне. Хорошо, милорд. Прощай. По инерции прочту еще дальше маленький кусочек, который, мне кажется, один из лучших вообще в пьесе, одна из лучших сцен пьесы. Хотя это, по сути, и пантомима, то есть это рассказ о том, что было между Офелией и Гамлетом, который мы не видим, а только слышим из уст Офелии. Уходит Ринальдо, входит Офелия. Полоний. Офелия, в чем дело? Что случилось? Офелия. Милорд, я шила в комнате своей, как вдруг передо мной явился Гамлет, без шляпы, бледный, как его рубашка, в расстегнутом камзоле, весь дрожит. Упавшие чулки, как кандалы, болтаются у щиколоток. Взгляд растерянный, и ужас в нем застыл, как у того, кто вырвался из ада. Полоний, сошел с ума из-за любви к тебе? Офелия, не знаю, но боюсь. Полоний, что он сказал? Офелия, он взял и сжал мне руку у запястья. Вот так. Потом, руки не отпуская, он отступил на шаг. и долго-долго разглядывал меня из-под ладони, как будто изучал мое лицо перед тем, как рисовать его. Потом слегка тряхнул мне руку и, качнув три раза головой, вздохнул так тяжко, так жалостно, как будто этот вздох, потрясший тело судорогой, был его последним вздохом. Наконец он отпустил мне руку и побрел к дверям, смотря назад в полоборота, ступая, как лунатик, наугад, и взора от меня не отрывая. Перед тем, как я прочту «Быть или не быть», еще один монолог. Это после того, как приехавшие актеры показали ему свое искусство. По его просьбе они прочитали один монолог из старинной там пьесы про убийство Приама, про Троянскую войну. И они прочитали так, что даже Полоний испугался за актера, что он побледнел, он ей дрожит и так далее, что, в общем, надо прекратить это дело. И вот, наконец, Гамлет остается один. И он все вспоминает, этот монолог. Наконец, один. «Какой же я подлец и жалкий раб! Чудовищно! Когда актер на сцене, казалось бы, разыгрывая страсть, способен так своей отдаться грезе, что весь он от волнения побледнел, взгляд помрачился, выступили слезы, и голос вдруг охрип, как будто в муке невыносимой. А из-за чего? Из-за Гекубы. Что ему Гекуба? Или что он Гекубе? Представляю, что б сделал он, будь у него не этот воображаемый предлог, а повод, как у меня. Он затопил бы мир слезами, он бы гневным монологом слух разодрал трепещущей толпе, свел бы с ума виновных, а невинных ошеломил бы бурными речами и страшными картинами. А я – медлительная тварь, червяк, улитка. Брожу, мыча, как сельский дурачок, не смея выступить против злодея, ворюги, что у брата своего похитил жизнь, венец и королеву. Уже ли я трус? Кто назовет меня презренным трусом? Даст мне плюху, клок выдерет, глумясь из бороды, потянет за нос, скажет, что я лгу, и клевету мою забьет мне в глотку. Попробуйте, кто первый? Или впрямь я с глубиной печенью рожден и не способен чувствовать обиду, что потрохами этого раба не накормил всех коршунов в округе. О, гнусный, блудливый негодяй, злодей безжалостный, изменник подлый! О, мщенье! Но какая же я дрянь! Не чудно ли? Убит отец, любимый, вызывают мщенью небеса и ад. А он, как шлюха, облегчает сердце словами. Как базарная торговка бронится и бурчит себе под нос. Тьфу, мерзость! Я тут оборву этот монолог, чтобы немножко сократить время. Дальше он говорит о том, что он придумал, как можно вывести короля на чистую воду. А дальше я собирался читать монолог «Быть или не быть». Но поскольку тот монолог драматический, и этот тоже такой драматический, то по закону Шекспира я должен его переложить чем-то. И я подумал, что я вам прочитаю свое собственное стихотворение. Да, да, не удивляйтесь, я твои стишки тоже пишу. И вот это стихотворение, можно сказать, последнее, и оно нигде не напечатано, но оно называется «Так быть или не быть». Простите, принц, но вы исходили из принципа средневекового «или-или» и третьего не дано. В наши дни совершенно другое кино. Милый принц, вам не случалось ни разу размышлять над словами, ушла на базу и различал ваш умственный взор между быть и не быть чуть заметный зазор. Вы не знали, что в этом дозорном зазоре можно жить и верить в тихие зори, и что целые страны так и живут с обещанием «приду через 15 минут». Вопрос все тот же – быть или не быть. смириться перед наглым произволом судьбы свирепой, или не устрашайся ее прощей и копий, ополчиться и дать отпор. Что лучше, умереть и знать, что этим ты покончил разом с бессильной болью, что не идет из сердца, и тысячами всевозможных зол, грозящих плоти? Вот исход желанный. Не правда ли? Забыться, умереть и видеть сны. Не тут ли преткновенье? Что может нам присниться в смертном сне, в том вечном сне, когда мы сбросим с плеч обузу тела? Вот она причина, что нас удерживает, заставляя терпеть, роптать и все-таки терпеть. Иначе кто бы снес обиды века, тиранство сильных, плети и плевки, любовь отвергнутую, кривосудие законов и достоинства, покорно, позорно гнущиеся перед злом, когда бы можно было все решить одним ударом? Кто бы нес кряхтя постылый потный груз своих несчастий, когда вне страх загробного предела страны, откуда ни один ушедший еще не возвращался. Так рассудок стреножит волю, рвущуюся прочь, внушая, что с привычным злом ужиться разумнее, чем стремиться наугад к неведомому. Так злосчастный разум нас обращает в трусов, и решимость бледнеет в мутном свете рассуждений, и замыслы великие скисают без воплощения. Вот так это звучит. Конечно, что я мог сказать после всех уже вариантов этого монолога, но, может, вы обратили внимание на первую строчку. Я переставил первую и вторую часть. И в этом я произвел все-таки свою оригинальность какую-то, да? Но я могу оправдать. Почему? Вопрос все тот же, быть или не быть. Мне кажется, он на самом деле имманентно есть у Шекспира. Он там есть. И это тем более оправдано, что, если вы помните, вот первый монолог, который я прочел, «Ой, если бы этот костный сгусток плоти истаял, испарился, как роса, ой, если бы небо нам не запретило самоубийство». Это он в первый раз говорит в пьесе о самоубийстве. Уже не, это уже не в первый, в третий раз. Потому что второй раз он говорит, когда в разговоре с Полонией тот просит позволения покорно откланяться и удалиться. Он говорит, ни с чем бы я так охотно не расстался, как с вами, пожалуйста. И добавляет, разве что с жизнью моей, разве что с жизнью. То есть он уже думает о самоубийстве. Ну и вообще, это была тема, которая обсуждалась в его времена. Не он один. У Джона Дона есть целый трактат о самоубийстве, «Биатанатос», который называется. Да и сам Шекспир уже в сонете в 66-м очень ясно об этом говорил. «Tired with all this, for restful death I cry». «Измучаясь всем, я умереть хочу», в переводе Пастернака. Знаменитый 66-й сонет. И вот, как считают, в общем, шекспироведы, эти сонеты были написаны в 90-х годах все-таки, то есть до Гамлета. Поэтому он уже о самоубийстве, быть или не быть, он уже написал 66-й сонет, кроме всего прочего. Поэтому вопрос все тот же. И еще причин-то очень много. Он входит на сцену с книгой. Вот как звучит ремарка. «Король и Полоний скрываются за шпалерами. Входит Гамлет с книгой». То есть он читал перед этим книгу, и его монолог является ответом на то, что он прочитал в книге. По-видимому, там тоже так или иначе возникал этот вопрос. Ну и, наконец, я хотел бы, чтобы это было связано не только с его временем, этот монолог и вообще пьеса была связана, но и с последующими временами. И, как вы понимаете, вопрос о том, сколько можно терпеть торжествующее зло, когда оно идет в разнос, и не лучше устраниться, слинять с этой сцены, он возникал с тех пор еще множество раз. Поэтому мы, потомки, имеем право, переводя Шекспира, точно это сказать. Вопрос все тот же, быть или не быть.
0: Программа «Книжное обозрение» познакомила вас с презентацией перевода шекспировского «Гамлета». О своей работе рассказывал переводчик Григорий Михайлович Кружков. Передачу подготовила для эфира Марина Лобанова. Всего доброго!

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты «Ля минор» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная французскому художнику Полю Гогену. У микрофона –

Главное дерево жизни. Повести об искусстве. Рассказ о судьбах импрессионистов начинается со следующего вступления. Весной 1874 года группа художников, чьи картины вот уже много лет отвергались официальным парижским салоном, устроила собственную выставку в центре Парижа на углу бульвара Капуцинов и улицы Дону. Устроителями выставки были семеро малоизвестных тогда живописцев: Клод Мане, Огюст Ренуар, Камил Писсаро, Альфред Сеслей, Эдгар Дега, Поль Сезанн, Берта Моризо. Это были люди зрелого возраста, очень разные по своему характеру, очень разные, но в то же время объединенные ненавистью к фальши официального искусства и решимости искать правду, невзирая на трудности. За плечами этих людей лежали годы борьбы в одиночку, долгие годы упорного труда и лишений. Большинство из них были настолько бедны, что нередко нуждались в куске хлеба. Имея по многу непроданных картин, они не имели денег, чтобы снять помещение для выставки. На помощь им пришел один из немногих друзей, известный парижский фотограф Надар. Поначалу родилась идея назвать возникшую группу «Капуцинка», «Настурция». Это придумал Дега, предложив использовать цветок настурции в виде эмблемы на афишах выставки. Но предложение не было принято. Большинство группы опасалось названий, которые могли бы быть неверно истолкованы или применены ко всем как общая кличка. Тем не менее, дело не стало. Двери галереи Надара открылись 15 апреля, и уже через 10 дней в сатирическом листке «Шаривари» появилась статья журналиста Луи Леруа под заглавием «Выставка импрессионистов». Слово «импрессионизм» стало со временем ходовым, общепринятым, хотя не всегда понятным. Тогда это было даже не слово, а словечко, изобретенное натаревшими в насмешках журналистами, чтобы побольнее уязвить художников. Так вошли в историю мирового искусства импрессионисты. Среди них много талантливых и интересных людей. У каждого своя биография. Но сегодня речь пойдет в нашей передаче только об одном человеке, который не входит в эту первую группу импрессионистов, а скорее принадлежит к тем, кто уже пошел по пути, начертанному импрессионистами, ибо принадлежал к периоду более позднему. Поль Гоген родился 7 июня 1848 года. Родившись в Париже, он провел раннее детство в Перу, учился в Орлеанском лицее, плавал матросом, был интернирован во время войны в Копенгагене, женился там на датчанке. Вернувшись в Париж, стал биржевым маклером. В часы досуга рисовал и писал красками. Жизнь была пестрой, полной самых неожиданных перемен. И вдруг, 35 лет, на вершине благополучия и семейного счастья, он бросил службу, дела, семью, чтобы всерьез, без остатка, заняться живописью. Он впал в нищету, что, впрочем, нисколько его не пугало. Он твердо верил в себя и был уверен. Еще будучи преуспевающим дельцом, он тратил каждую свободную сотню франков на покупку картин и этюдов. Он покупал работы Мане, Ренуара, Писсаро, Сеслея. Неудивительно, что, решив стать художником, он примкнул к импрессионистам. Ведь именно они тогда олицетворяли живую будущность искусства. Камиль Писсаро помог Полю Гогену сделать первые шаги, взяв его с собой в Понтуаз, а затем в Руан. Ранние работы Гогена написаны в манере его учителя. Но вскоре наметились острые расхождения между Гогеном и его новыми друзьями. Постепенно он пришел к выводу, что импрессионисты ищут то, что доступно глазу, и не обращаются к таинственным глубинам мысли. Гоген стремится выработать свой собственный стиль, который сам позднее назовет синтетическим. Он утверждает, что картины должны заставлять человека мыслить без помощи идей и образов, как это делает музыка, просто благодаря таинственным взаимоотношениям, существующим между нашим мозгом и тем или иным соотношением красок и линий. Свою новую живописную технику он назвал клозоанизмом, от французского слова «клуазон», то есть перегородчатая эмаль. Действительно, его картины стали походить на старинные эмали или готические витражи,

четким контуром и ровно залитыми цветовыми плоскостями. Отказавшись от импрессионистской техники, он стал отрицать и необходимость постоянного общения с природой. «Не пишите слишком много с натурой», — говорил он. Свои картины он нередко начинал в мастерской, а заканчивал на открытом воздухе или наоборот, подчеркивая тем самым независимость искусства от реального мира. Да и собственную независимость он подчеркивал всячески, начиная с внешнего облика и кончая манерами. Высокий, грузный, желто-смуглый, он был креолом, в заштопанном свитере, сдвинутом на бок синем берете, Гоген походил на шкипера с рыбачьей шхуны. Надменный, самолюбивый, насмешливый, он подавлял собеседников тяжеловесной определенностью суждений. Его недолюбливали, и вместе с тем многие молодые живописцы тянулись к нему, готовые считать его наставником. Быть может, потому что так тверд он был в своих убеждениях в своем искусстве. Ему приходилось нелегко. Его теории не находили признания, а картины покупателей. Нужда была так свирепа, что однажды ему пришлось наняться расклейщиком афиш, чтобы пережить голодные месяцы. Но ничто не могло заставить его отступить. Вероятно, именно эта воинственная твердость духа более всего привлекла к Гогену Винсента ван Гога. Казалось, много объединяет их, и в то же время трудно было бы найти людей более противоположных. Кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба ван Гога, если бы в Арль, где он находился, не приехал Гоген. Винсент готовился к его приезду с необычайным воодушевлением. Он воспрял духом, веря в доброе начало задуманного дела и надеясь, что вслед за Гогеном приедут и другие. Он просил брата прислать немного денег, чтобы купить мебель, подрамники, краски. «Мастерская полностью должна быть достойна такого художника, как Гоген», — писал он. «Он ведь должен стать ее главой». Он готов был видеть в Гогене наставника, друга, единомышленника. Ведь их объединяло стремление выразить себя, пойти дальше импрессионистов, пользуясь свободно цветом. В их судьбе, в их скитаниях и в борьбе было много общего. Но с каждым днем совместной жизни все отчетливее прояснялось опасное несходство характеров. Кипучая восторженность столкнулась с холодной сдержанностью, простодушная откровенность с угрюмой замкнутостью. Гогену порой недоставало терпимости и умения ужиться. Он проявлял недовольство беспорядочностью Винсента, его неопрятностью. Он подшучивал над его манерой говорить. У Ван Гога был твердый голландский акцент. Над его самоотверженностью, добротой, даже над его тоской по родине. Сам того не желая, он больно ранил самолюбие Винсента, вызывая его на открытые стычки. Гоген, как и Ван Гог, отстаивал право художника преувеличивать существенное и не подчеркивать общеизвестное. Он стремился выразить себя посредством цвета. Но выразить себя означало в то время для Гогена выразить свое глубокое отчуждение от действительности. Холст и краски были для него способом ухода, видом бегства от пошлости и убожества окружающего мира. Он метался по белу свету, не находя себе пристанища. Он пытался писать картины на религиозные темы, хотя никогда не был человеком религиозным. «Битва Якова с ангелом», «Желтый Христос» — это были странные, фантастические картины. Кажется, игра красок и линий занимала Гогена здесь куда больше, чем религиозное содержание. Однажды Винсент писал букет своих любимых подсолнечников. Гоген решил, пользуясь его всегдашней погруженностью в работу, написать с него портрет. Когда он закончил и показал портрет Винсенту, тот поглядел молча и вдруг растерянно провел ладонью по лбу и сказал: «Это совершеннейший я, но только ставший сумасшедшим». Быть может, беспощадно проницательный взгляд Гогена лишь подтвердил то, что давно уже предчувствовал сам Винсент. «Человек может выдержать один раз, когда его унижают и оскорбляют в любви, в делах, в планах», писал однажды брату Винсент ван Гог. «Но это не может повторяться». Зимним вечером, сидя в кафе, он в ответ на какую-то колкость Гогена внезапно швырнул в него стакан с абсентом. Это было открытым началом тяжелой душевной болезни. Винсент боролся с ней изо всех сил. Наутро он извинился перед Гогеном. Тот принял извинения холодно и заявил, что уезжает. Он покинул своего ученика тогда, когда ему было особенно плохо.
Гоген узнал о тех событиях, которые происходили в Арле, но не нашел ничего лучшего, как уехать, покинув друга в беде. Полю Гогену суждено было пережить Винсента Ван Гога на 13 лет. Последний этап его жизни чрезвычайно интересный и яркий. Это его путешествие в Полинезию и жизнь среди туземцев, племен, которые окружили его имя легендой. Мало у кого из художников XIX века была столь романтическая биография. Уже в 90-х годах Гоген поселился на Таити. Таитянские циклы стали вершиной его творчества. Сделанные им в Британии и в Арле только несовершенные подступы к этой вершине. Стена, увешанная полинезийскими картинами Гогена, по первому впечатлению напоминает сияющий сумрачным золотом витраж. Тона передают ощущение жара, блаженного жара тропиков, где человек и природа неразделимы. Тропический пейзаж с павлинами, оранжевые растения, напоминающие по силуэту каких-то жар-птиц, цветы, похожие на искры, на костры, лианы, напоминающие черных змей. И на фоне всего этого ослепительный мир девственного человечества. Этот мир у Гогена великолепен, но не безоблачен. Над ним реют смутные угрозы и страхи. Перед тайной, перед неведомым, перед темными идолами, стерегущими живых. Одна из картин носит название «Дух мертвых бодрствует». Другая – «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» Среди золота наплывают сгущающиеся зловещие лиловые и темно-зеленые цвета, как низкие грозные звучания в оркестре. Любимая цветовая гамма Гогена разыгрывается в тонах пышного и тревожного заката. Экзотический край, куда художник бежал от опостылевшего цивилизованного мира, оказался ему действительно близким. Он был благодарной почвой для реализации его художественных идей. Тяготы, которые его там преследовали, зависели не от туземцев, а от французских колониальных властей и от хронического отсутствия средств к жизни. Картины, отправляемые в Париж, по-прежнему не находили сбыта. Но туземцы относились к нему хорошо, охотно приняли в свою среду. Он был очарован вольной простотой их жизни, одновременно животной и человеческой, их бескорыстием и доверчивостью, естественной величавой грацией мужчин и женщин. Пережитое и увиденное Гоген описал в книге «Нуа-Нуа». Здесь, на Таити, его живопись стала, наконец, по-настоящему музыкальной. Цвета яркие, но мягкие. Больше нет жестких, резких и надуманных цветосочетаний. Гоген становится великим колористом и великим сказочником. Сказочно прекрасна белая лошадь, пьющая воду из фиолетово-синего ручья, играющего золотыми бликами. Гоген по-прежнему не заимствует свои краски у природы, но создает убедительные эквиваленты переживанию природы. Почему песок у него ярко-розовый? Почему собака оранжевая? Почему море желтое? Почему пейзажные планы изображаются как плоскостный, роскошный узор? Потому что, говорит сам художник, я хочу дать представление о пышной дикой природе и тропическом солнце, зажигающем все вокруг. Я должен поместить свои фигуры в соответствующее окружение. Обстановка, природа, хотя и подана интимно, женщины шепчутся в чаще и у тенистых ручейков, словно в необъятном дворце, убранном самой природой, со всем великолепием, присущим Таити. Отсюда эти невероятные краски, этот огненный и в то же время мягкий, тихий воздух. Но ведь всего этого не существует. Нет, это существует как эквивалент величавой и глубокой таинственности Таити, когда ее приходится выражать на полотне размером в 1 квадратный метр. Из живописных методов Гогена, основанных на экспрессивном преобразовании видимого, протягиваются многие нити в живопись XX века. Огромное значение для будущего имел сам факт обращения Гогена к внеевропейскому миру, художественное открытие народов иной расы, иных верований, иной культуры. Романтики, прежде всего Делакруа, также стремились к этому. Но они посещали далекие страны, как путешественники-европейцы, и по-европейски изображали аборигенов с их экзотическими обычаями. В то же время Гоген приобщился к ним не в качестве наблюдателя со стороны,
Он сам углубился в этот неведомый мир. Он разделял его образ жизни. Он усваивал творческие принципы примитивов, что особенно заметно в деревянных скульптурах Гогена. Он дал толчок тому процессу расширения художественного кругозора, когда стало далеко видно во все стороны света, когда в поле зрения европейских художников вошли и оказали на них определенное влияние идолы и маски народов Африки, Океании, Австралии, Южной Америки. Что же касается тех, кого Гоген считал своими прямыми последователями, набидов, они недолго оставались его учениками и вскоре пошли каждый своим путем. В наших музеях вы найдете около 30 холстов Поля Гогена. Лишь два из них, «Автопортрет» и «Кафе», написаны во Франции. Картина «Кафе» в Арле, в том самом ночном кафе, которое писал Винсент, и где произошли события, связанные с полным разобщением этих двух художников. Все же остальные его полотна написаны на Таити, на острове Доминика, куда Гоген бежал с Таити от преследований французских колониальных властей, и где он умер нищим в 1903 году. Много любопытного связано с этими картинами для тех, кто знает жизнь Гогена, кто читал его книгу «Нуа-Нуа». Стоит только вглядеться в это смуглое лицо с чертами крупными, резкими, с тяжелыми веками, лицо бездомного скитальца, неистового искателя. В собрании Московского музея изобразительных искусств есть картина «Жена короля». После смерти Гогена ее сравнивали с «Отдыхающей Венерой» Джорджони и «Олимпией» Эдуарда Мане. Покидая Францию, Гоген писал: «Я еду на Таити, маленький островок в Великом океане, где еще можно прожить без денег. В Европе для будущего поколения уготовано ужасное будущее, время господства золота. Все прогнило, и люди, и искусство. Он искал на Таити убежище, а обрел нечто гораздо более нужное. Обрел то, без чего нет и не может быть искусства, любовь и доверие к человеку. Его жесткий характер смягчился. В нем проступили черты, ранее скрытые. Пастор, навещавший его в последние дни жизни, рассказывал о нем как о человеке, исключительно простом и мягком в обращении с местными жителями. Гоген защищал их, чем мог, от произвола и притеснения колониальной администрации. Он был с ними добр. Он любил их. Эта любовь сквозит в картинах, покоряющих красотой цвета, гармоническим равновесием, певучей музыкальностью линий. Гоген предпочитал писать на грубом зернистом холсте. Он сохранял четкие контуры и клал краски тонким прозрачным слоем. Он не рассчитывал на иллюзию. Его картины можно смотреть в целом и в частностях, на расстоянии и вблизи, наслаждаясь попросту сочетаниями тонов, прохладных и жарких, оранжевых, зеленовато-синих, лимонных, коричневых, лиловых. Музыка его живописи звучит песней любви к щедрой солнцем природе и простодушным людям, свободным от предрассудков мещанской цивилизации. Среди всех картин Гогена, хранящихся у нас, есть одна, около которой останавливаешься, испытывая нелегкое чувство. Это картина «Попугаи» из Московского музея изобразительных искусств. Эту картину Гоген написал незадолго до смерти. По технике она похожа на его ранние работы. Он как бы вспоминает о молодости, о простодушной верности светотени, полутонам, об импрессионизме. Но горькие его воспоминания. В многочисленных натюрмортах мы нередко встречаем убитых птиц, фазанов, куропаток, тетерев. Но мертвые попугаи. Есть что-то в этом необъяснимо зловещее. Три очень красивых, но мертвых попугая кокоду на синевато-белой скатерти и равнодушно темно-оранжевый Будда. Это своеобразное завещание Гогена, которое он оставил, умирая в далекой Полинезии в 1903 году. Творчество каждого художника открывается для нас не сразу. Наверное, только стоя перед хорошо знакомыми полотнами классиков мирового искусства, мы испытываем чувство встречи с другом, встречи с тем, что хорошо осело в памяти.
Но ведь есть совсем другие впечатления и ощущения. Восприятие тех или иных произведений искусства, и особенно таких, как картины Гогена, требует от нас чего-то другого, требует подчас особого настроения. И тогда такие полотна открываются, становятся сверкающими многими гранями. И в этом нам, конечно же, помогают знания о самом художнике, о его творчестве, о его жизненном пути. Поэтому я желаю вам новых интересных встреч с Полем Гогеном. Спасибо за внимание. На этом наша сегодняшняя передача завершена. У микрофона была Нина Жирве.

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки оркестра ми-минор Феликса Мендельсона в исполнении Натана Мильштейна и Венского филармонического оркестра под управлением Клаудио Аббада.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Фронштадтская улица, 24. Ныне мы видим белые стены особняка, выстроенного Романом Федоровичем Мельцером для Виктора Сергеевича Кочубея. Но история этого дома начинается в 1800-х годах. Здесь построен был дом для семейства генерала Меллер-Закамельского, одного из крупнейших офицеров российской артиллерии и в конце 1810-х годов военного министра России. Долгое время после его смерти в 1821 году этим участком владела его вдова и ее дочь, жена тоже генерала от артиллерии Майкова. После смерти матери генеральша Майкова продает участок, которым приобретает княгиня Мария Александровна Волконская, урожденная графиня Стенбок-Фермор. Для нее новый особняк строил архитектор Грим, еще совсем молодой, но входящий в моду. Собственно говоря, этот особняк в модном тогда неоренессансе мы как следует и не знаем. Мы знаем, что потом его расширяли за счет застройки дворовой территории, но и только. Сам особняк был, наверное, очень невелик и занимал всего места 3 помещений современного дома. И вот после смерти этой владельцы, которая уже овдовев последние годы жизни, жила в основном за границей, участок приобретает главноуправляющий императорскими имуществами князь Виктор Сергеевич Кочубей. Внук знаменитого министра внутренних дел Виктора Павловича Кочубея, он очень чтит историю своего рода, ощущает себя наследником славных Кочубеев, начиная от Кочубея Василия, воспетого Пушкиным в Полтаве, и чтит память всех своих предков. Поэтому, с одной стороны, дом абсолютно модернистичен, ведь это уже второе десятилетие 20 века, а с другой стороны, он наполнен историческими аллегориями, начиная с вестибюля, который оформлен резным дубом работы Мельцера, начиная с портала, который тоже выполнен Мельцером из резного дуба с изображением лавровых гирлянд, и даже фасада дома, который облицован глазурованным белым кирпичом с вкраплением крупных керамических панно. На панно изображены гирлянды, большая корзина, наполненная цветами и плодами, длинные нити бус. И вот эти классические орнаменты будут повторяться и в интерьере дома. Очень хорош верхний вестибюль этого дома, который раскрывается на высоту 2 этажей, и ступени которого ведут прямо в внутренний садик дома. Облицовка дубом переходит на 2 асимметричные лестницы, одна из которых узкая, ведет на 3-й жилой этаж дома, а вторая, распахнутая красивым, почти барочным завитком, приводит на площадку перед парадными комнатами. Под площадку 2-го этажа встроены застекленные хрусталем небольшие шкафы-витрины, и вообще в этом доме совершенно замечательно, современно выглядит встроенная в панели мебель, очень часто с застекленными стенками. С площадки парадного этажа можно пройти в центральную гостиную, оформленная гирляндами лепными и такой же формы гирляндами, украшающими застекленную ширму, отделяющую эту гостиную от центрального белого танцевального зала дома. Вообще дом невелик. Особенно этот танцевальный зал, казалось бы, самое большое помещение дома, невелико. Но его расширяет и гостиная, и находящаяся по другую сторону, в сторону двора, за такой же хрустальной перегородкой, собственная столовая. Неброски здесь, декоративные детали, выполненные Мельцером. Это и резные гирлянды, это и деревянные рамы дверей и зеркало белого зала. Они украшены типичными для этого дома гирляндами, но эти гирлянды вырезаны от руки, разные. В белом зале это лавр, традиционный для этого дома, в гостиных и столовой это цветочные гирлянды из роз и полевых цветов с вкраплением льна. Надо сказать, что также неброски и паркеты, лишь кайма которых включает небольшой изящный листик, а так это простая сетка красного и белого дерева. Столовая оформлена тоже резным дубом, высокой панелью и балками высокого потолка. Камин зеленой керамики выполнен в мастерских Ваулина под Гатчиной в Кикерино. И его рисунок, и барельефы с дубовыми ветвями, с дубовыми листьями и желудями выполнены по оригинальным рисункам. Саму раму камина оформляют два небольших шкафчика, в которых сохранилась и латунная окантовка, и застекление хрусталем с фасеточной гранью, где в солнечную пору хрусталь разбивался на радугу. Вот этот зеленый тон, который был задан для столовой большим камином, переходит и на фриз под центральным окном, тоже выполненный по тому же рисунку с дубом и небольшими жемчужными ожерельями. По другую сторону большого зала и гостиной, напротив столовой, находится парадный кабинет хозяина, но, видимо, хозяева уже решили превратить его еще в одну более современную гостиную, поскольку сохранилось встроенное зеркало между окнами в раме из негладко выполненного в виде волны. Вот такое оформление очень характерно для всех деталей дома. Они кажутся очень простыми, тем не менее, это ручная работа, и дерево не гладкое, а выполнено в виде изогнутых линий, которые достаточно сложны в устройстве. Здесь сохранилась встроенная в панель небольшая книжная полка с пространством для альбомов, застекление старинное и полочки над панелью, на которых и сегодня стоят фотографии, рассказывающие об истории этого семейства. Потому что семейство, в общем-то, имело счастливую судьбу, владетели Диканьки смогли выехать за границу всей семьей. Правда, хозяин дома потом умер в Висбадене, а жена его умерла только во время войны. Из трех детей по дороге в эмиграцию умерла только дочь Толстая, а сын и старшая дочь потом жили долгое время в Париже. Сын скончался в Америке уже в 1960-х годах. Такой дом, который мы видим сегодня с его простыми линиями, с оформлением фасадов и интерьеров керамикой. Особенно хороша собственная железная лестница, выполненная по системе жили, которая объединяла личные комнаты хозяев и их туалетные. Она облицована зеленой керамикой различных оттенков от светло-огуречного до темно-дубового. Очень проста по рисунку и тоже несколько изогнута, как и каждая линия этого дома. Простая и естественная, как природное явление. И вот так и кажется, что этот дом не предназначен для немолодых хозяев Виктора Сергеевича и его супруги Елены Константиновны, а нужен был их сыну Виктору Викторовичу, который закончил экономический факультет Петербургского университета, так легко вписался в парижскую жизнь 1930-40-х годов, был уже абсолютно человеком 20 века. Этот дом нам показывает, какой должна быть жизнь просвещенного человека в 1920-х годах, дом, в котором было 7 ванных комнат, в которых почти каждый служащий имел собственную комнату, а для старшего повара или старшего лакея были предназначены целые квартиры, где даже квартиры для служителей были снабжены ваннами, а наряду с конюшнями были устроены еще и гаражи. Это явно дом для молодого поколения Кочубеев, того поколения, которое не нашло себе места в Новой России. Все советское время этот дом занимала детская поликлиника, ну, иногда с взрослыми отделениями. Она выехала только в начале 2000-х годов, когда была произведена реставрация, и сейчас там находится офисный центр, там проводятся в парадных помещениях концерты, а внутренние дворовые корпуса заняты небольшой гостиницей.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Кочубеев, Фурштадская, 24. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучал мелодический вальс Михаила Ивановича Глинки.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Мы продолжаем наш двухчастный формат, и сегодня в первой части нашей программы... Вообще вот «За двумя зайцами» — это отдельная теперь...
1: Да, мне кажется, передача. Это нельзя говорить о двухчастном формате. Это скорее две совершенно разные передачи.
0: Разные передачи, да. Ну, наверное, сейчас они уже так отделились друг от друга. И вот в программе «За двумя зайцами» как раз мы продолжаем разговор о Михаиле Булгакове. Уже третью программу подряд, да, мы никак не можем остановиться, но потому что и творчество такое обширное, замечательные произведения, которые мы имеем возможность услышать, почитать.
1: Да, в связи с тем, что у нас все-таки зайцы выделились в отдельную передачу, появилась возможность хотя бы прочитать что-то, какие-то отрывки, чтобы... Не просто говорить о биографии, а действительно представить творчество с разных сторон.
0: Да, поэтому мы даже не уверены, вот, Саша, что на этом мы сегодня остановимся. Возможно, ну, точно не больше 4 передач, потому что мы все-таки подбираемся ко второй половине жизни, творчества Михаила Афанасьевича. И сегодня будем говорить о достаточно поздних его произведениях. Но так как основной такой главный вот труд, ну, не знаю, можно ли считать главным, вот мы перед программой называли так, «Мастера Маргарита» все-таки.
1: С точки зрения так сказать, общественного мнения, да, то, конечно, главное.
0: Да, вот, и заслуживает отдельного разговора, а мы сегодня все-таки не совсем о нем сначала будем говорить, поэтому посмотрим, что мы успеем. Итак, значит, ну и, конечно же, уже третью передачу подряд «Вопрос викторины», который тоже сегодня прозвучит, будет связан с Булгаковым, так что приготовьтесь, уважаемые радиослушатели.
1: Он будет, как я понял, в течение разговора о Булгакове неожиданно вылезет вопрос. Это он как бы будет викторина прямо внутри календарного нашей рубрики.
0: Да, да. Ну что же, мы тогда начинаем.

0: Итак, в прошлый раз мы остановились на конце 20-х годов и сказали о том, что с репертуара, что до этого еще наиболее удачный был период в творчестве Булгакова, все-таки это «Дни Турбиных», да, и постановки его.
1: Не то, что удачный в творчестве, скорее, а удачный для его, как бы, для вот, общественного его отношения.
0: Признание его творчества, да. И он и Бек в то время тоже начинает писать и уже принимает его вроде к постановке, но с постановки снимают, и начинается вот такая вот полоса. Это 29-й год, да, такой вот и финансово очень трудный, и морально очень трудный, и Булгаков вдруг начинает писать пьесу, вот эту вот новую пьесу, которую называет «Кабала Святош». Вообще он в 29-м году описывает в своем дневнике несколько сюжетов, которые его интересуют. Казанова, Мольер и записки Пиквикского клуба. Но вот из этого списка все-таки особенно захватывает его мысль о великом драматурге, о Мольере. Причем он как бы интересуется и биографией, и личностью Мольера, но не с точки зрения его какого-то, ну, все-таки это общественный такой еще и деятель был Мольер, да, вступавший там в конфликт с властью, но не поэтому обратился к нему Булгаков, ему именно интересна была личность. Он говорил, даже вот он давал такое своеобразное интервью и говорил: «Меня привлекала личность учителя многих поколений драматургов, комедианта на сцене, неудачника, меланхолика и трагического человека в личной жизни. Я писал романтическую драму, а не историческую хронику. В романтической драме невозможна и не нужна полная биографическая точность». Вот такую романтическую именно историю он создает. И в 30-м году, уже 19 января, он быстро пишет, он уже читает эту пьесу в Амхате. И в Амхате принимают ее к постановке. Но на эту пьесу наложил все-таки запрет главный репертуарный комитет. И только после разговора Булгакова со Сталиным, внесения ряда правок, эту пьесу принимают. И «Кабалу Святош», вот это название, которое Булгаков дал пьесе, заставляет его заменить на нейтральное «Мольер». Вот. И известно, конечно, в этой истории еще роль Горького, который ему очень понравилась пьеса, и вот он так заступился за Булгакова. Да, вот Елена Сергеевна Булгакова, третья жена, значит, Булгакова, мы говорили о двух, да, вот у него третий брак случился, она писала, что, значит, Горький говорил о Булгакове так, об этой пьесе. А пьесе, это на самом деле сохранилась такая фонограмма письма Горького. Он говорил о пьесе Булгакова «Мольер». Я могу сказать, что, на мой взгляд, это очень хорошее, искусственно, вот это Горький так пишет, грамматически сделанная вещь, в которой каждая роль дает исполнителю солидный материал. Автору удалось многое, что еще раз утверждает общее мнение о его талантливости и способности драматурга. Он отлично написал портрет Мольера на склоне его дней. Мольера, уставшего от неурядицы его личной жизни, от тяжести славы. Так хорошо, смело, я бы сказала, красиво дан «Король солнца», и вообще все роли хороши. Я совершенно уверен, что в художественном театре Москвы пьеса пройдет с успехом, и очень рад, что пьеса эта ставится. Отличная пьеса. Ну вот Горький вообще таким характером обладал, восторженным, и он просто вот очень, очень тепло принял, да, вот этот вот характер Мольера уставшего от неурядиц. И также, значит, рассматривалась эта пьеса и в Амхате, и Булгаков еще заключал договор на постановку здесь, в Ленинграде, в Ленинградском Большом драматическом театре. Но БДТ через несколько месяцев после принятия тоже известил об отказе от постановки. А вот что касается репетиции в Амхате, мы сказали о том, что Булгаков кое-что изменил, и, да, вот так отредактировал пьесу. Но репетиции затянулись, потому что вообще известно же, я была в музее МХАТа, и там целый зал посвящен этой постановке. И Станиславский, уже будучи болен, он все продолжал работу и очень, ну, как бы вот предвосхищал и видел во многом вот эти образы, как ему удастся это воплотить. Но у Станиславского было свое видение, отличное от Булгакова. Они все время спорили. Вот, свое мнение нужно было, как поставить. В общем, а Булгаков, известно, что он был такой, это вот в театральном романе тоже воплотился такой известный скандалист, и он очень непримиримый человек, он отказывался какие-либо правки вообще вносить, кроме, ну, то есть, понятно, цензурные там он вынужден был, творчески уже там наравне со Станиславским он спорил и... В 1935 году даже предложил забрать пьесу из театра. И Станиславский, он очень такой тонкий тактик был. Он всячески все равно пытался через игру актеров там вот свое видение воплотить. Но все-таки в результате мы знаем, что как бы передал Станиславский права на постановку Немировича Данченко, потому что не справлялись все-таки актеры, и Станиславский был недоволен. Ну и, наконец-то, в 1936 году премьера состоялась. Но вот сейчас вот не вспомню точную цитату. Булгаков описывал, конечно, что творилось в зале в 1936 году. Это что-то невероятное. То есть он даже приводил сопоставление с тем, как Мольер воспринимал театр своего времени, что там буквально там ломилось театр, зал этот ломился вот от этой толпы, от каких-то важных людей, среди которых уже сидели те люди, которые, собственно, особенно вот Керженцев, да, это председатель комитета по делам искусств, который уже чуть ли не сидя на премьере, он уже как бы находился в состоянии таком, что он написал перед этим письмо в Политбюро. Вот, но, возможно, он сделал это чуть-чуть позже. Тем не менее, премьера сама зрительская прошла с огромнейшим успехом. Там жена Булгакова описывает, это там несколько раз давали занавес, потом его открывали, актеры выходили. То есть это был не какой-то оглушительный успех. Ну и вот через две недели разразилась гроза, потому что, да, написали письмо в Политбюро, такая записка о Мольере Булгакова, в которой утверждалось, что Булгаков хочет вызвать у зрителя аналогию между положением писателя при диктатуре пролетариата при безрассудной тирании Людовика XIV.
1: С чем нельзя не согласиться.
0: Ну вот, Сталин, известна фраза Сталин, да, кажется, Керженцев прав. И действительно, да, разные посыпались неприятности на Булгакова и серия критикующих спектакль газетных статей, ну и запреты. И так что сам Булгаков в конце концов сказал конец Мольеру. Да. Вот, то есть такая вот печальная судьба, хотя, мне кажется, при всем при том, что вот такое увидели, и ты говоришь, нельзя не согласиться, но все-таки вот эта вот романтическая такая история, она очень... Линия и лейтмотив этот, ну, очень силен.
1: Безусловно, но там есть и линия. Я думаю, что, конечно, Булгаков сопоставлял себя с Мольером, безусловно. И вот то, как он в этой системе власти... чувствовал себя как художник и как Мольер чувствовал себя вот по отношению к Королю Солнцу, да? Конечно, здесь есть аналогии. Я не думаю, что это просто такая абстрактная для Булгакова была заинтересованность в личности Мольера без связи с собой.
0: Ну, да, нельзя не согласиться, как мы отметили. Ну вот и в этом же 1936 году, роковом таком, Булгаков начинает писать свою автобиографическую, такую, как называют ее, сатиру, театральный роман, да, известный также как «Записки покойника». И вот там мы как раз видим вот этот образ творца, писателя, который сталкивается с различными бюрократическими перипетиями, да, вот как и сам Булгаков сталкивался с невозможностью осуществить постановку своей пьесы. Напомним радиослушателям, да, что главный герой — это Сергей Максудов, да, вот он получает предложение неожиданно ставить свою пьесу в независимом театре, престижный театр, вот эта аналогия с Амхатом, да, и, конечно же, он бросается в это, во все и сталкивается с театральной реальностью, которая вообще абсурдна, и с какими-то проволочками, с капризами труппы, с укладом театральным.
1: Ну да, ну это такая сатира, скажем так, сатира на МХАТ. Да,
0: да, сатира на МХАТ.
1: Которая, конечно, очень вызвала большое неудовольствие у МХАТовского начальства. Думаю, после этого уже ничего поставить в МХАТе было даже нереально.
0: Да, ну вот я...
1: Ну, понимаете, дело в том, что МХАТ когда-то возник, да, каком он там возник, ты как театральный деятель знаешь лучше, в 898 году, что ли, он возник,
0: да.
1: Как такое вот творческое начало каких-то людей, которые горели, хотели там создать новый театр, да, Станиславский, Немирович Данченко, там первые актеры, которые были, а потом постепенно все это так вот, так сказать, обрастало чем-то, бюрократизировалось какими-то склоками, какими-то взаимными там претензиями, какой-то ревностью, понимаешь, постепенно, постепенно. Потом этот театр стал же как бы при Сталине главным вообще такой театр, там Станиславский это был как бы самый главный режиссер, там все, и вот это все официальщина, и все это разъедало театр изнутри, в конце концов, в нем уже не оставалось ничего от того, от тех вот счастливых людей, которые создавали его там в ресторане «Славянский базар», а возникла такая вот грустная, тяжелая такая система, которая не имела никакого, в общем-то, выхода реального творческого, да. Состоящий из многих мелких недостатков, каких-то разногласий, каких-то там человеческих претензий. Там,
0: ну, как не имел, но все-таки имело же творчески. Ну, в описываемом Булгакове...
1: Да, в описываемом...
0: Да, да, мире не имело. Ну, потому что Булгаков все-таки здесь свой характер проявил. Но все-таки, если брать конкретно прототипов, там, Станиславского, Немировича, Данченко и МХАТ, они, ну, как бы не просто так мирились вот с этой системой, все-таки...
1: Они были сами частью этой системы, они не то что мирились.
0: Они должны были быть частью
1: они
0: системы,
1: были.
0: И чтобы существовал театр и осуществлялись какие-то постановки, Станиславский все-таки обладал таким тактическим талантом, и он вот старался обходить эти углы. Там Булгаков, допустим, не понимал, почему, как и его герой. Ну вот мы узнаем, конечно же, очень многих реальных лиц на страницах этого романа, да, ну, мы сказали, что независимый театр — это портрет МХАТа, Станиславский, кто это, Иван Васильевич, да, режиссер, совладелец этого театра, Немирович Данченко — это Аристарх Платонович знаменитый, да, который в путешествии находится, а я вот хочу задать радиослушателям вопрос про еще одну реальную фигуру, я вот прочитаю описание одной героини и попрошу радиослушателей как раз-таки назвать, а кто

0: узнал там некоторых из них по портретам, значит, описывает разных людей, и говорил, значит, в том числе узнал необыкновенной представительности даму в алой блузе, в коричневом, усеянном, как звездами, пуговицами жакете, поверх которого был накинут соболий мех. Маленькая шляпка лихо сидела на сидеющих волосах дамы, глаза ее сверкали под черными бровями, и сверкали пальцы, на которых были надеты бриллиантовые кольца. То есть вот это одно описание ее. Мы уже понимаем, такая дама в возрасте, да, очень роскошная, соболий мех, значит. И потом описание тоже встречается в романе, когда называют, кто это такая. Это Маргарита Петровна Таврическая, актриса нашего театра, входящая в группу старейших или основоположников. Известна тем, что покойный Островский в 1880 году, поглядев на игру Маргариты Петровны, она дебютировала, сказал: «Это очень хорошо». У нас уже звонок, кто-то догадался? Да. А ты, Саша, догадался, да, кто это? Да?
1: Да, у нас есть звонок, слушаю вас.
2: Маргарита Петровна Таврическая. То есть это, конечно, Ольга Леонардовна Кнупер-Чехова.
0: Да, да, совершенно верно.
1: Да, как ваше имя-отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна, спасибо.
0: Спасибо, Елена Витальевна. Действительно, это Кнупер-Чехова. А как ты догадался, Саша?
1: Так а что тут догадался?
0: Ты тоже догадался? Да, но старейшая актриса, да, вот тоже она имела такую как-то страсть к соболям.
1: Так а там никого больше, никто там больше не может претендовать на это место.
0: Как старейшая актриса театра, да? Ну, тоже у нее, кстати, несмотря на то, что она в основном-то известна, она играла именно в пьесах Чехова, да, но и тем не менее вот ее ранний репертуар это как раз пьесы Островского, да. Но Островский не говорил ей лично, да, но она тоже известна вот такими ролями, да, это правда. Ну что же, а мы вот с Сашей хотели сегодня предложить вниманию радиослушателей один отрывок из, тоже из театрального романа, как раз вот описывающий эту атмосферу парадоксальности, бюрократии там и хаоса, который творился в театре. Это глава 11-я, называлась она... Называется она «Я знакомлюсь с театром», и там описывается другая героиня. Какая, Саша?
1: Сейчас мы о ней поговорим.
0: Да, мы о ней поговорим. Ну, в общем, я думаю, что начнем, и радиослушатели все поймут.
1: Торопецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видела. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит. Я дошел до того, что, расхаживая по предбаннику взад и вперед и диктуя, останавливался, задумывался, потом говорил: «Нет, погодите». Менял написанное, совсем перестал упоминать, кто говорит. Бормотал и говорил громко. Но что бы я ни делал, из-под руки Торопецкой шла почти без подчисток идеально ровная страница пьесы, без единой грамматической ошибки, хоть сейчас отдавай в типографию. Вообще Торопецкая свое дело знала и справлялась с ним хорошо. Писали мы под аккомпанемент телефонных звонков. Первоначально они мне мешали, но потом я к ним так привык, что они мне нравились. Поликсена расправлялась со звонящими с необыкновенной ловкостью. Она сразу кричала:
0: «Да, говорите, товарищи, скорее, я занята. Да?»
1: От такого приема товарищ, находящийся на другом конце проволоки, терялся и начинал лепетать всякий вздор и был мгновенно приводим в порядок. Круг деятельности Торопецкой был чрезвычайно обширен. Я в этом убедился по телефонным звонкам.
0: «Да», — говорила Торопецкая, — «нет, вы не сюда звоните, никаких билетов у меня нет. Я застрелю тебя».
1: Это мне, повторяя уже записанную фразу. Опять звонок.
0: «Все билеты уже проданы», — говорила Торопецкая, — «у меня нет контрамарок. Этим ты ничего не докажешь».
1: Мне. Теперь начинаю понимать, думал я, какое количество охотников ходить даром в театр в Москве. И вот странно. Никто из них не пытается проехать даром в трамвае. Опять-таки никто из них не придет в магазин и не попросит, чтобы ему бесплатно отпустили коробку килек. Почему они считают, что в театре не нужно платить?
0: «Да, да», — кричала Торопецкая в телефон, — «Калькутта, Пенджаб, Мадрас...» Нет, адрес не

0: даем, да?
1: — говорила она мне. «Я не позволю, чтобы он распевал испанские серенады под окном у моей невесты», — с жаром говорил я, бегая по предбаннику.
0: «Невесты», — повторяла Торопецкая.
1: Машинка давала звоночки поминутно. Опять гремел телефон.
0: «Да, независимый театр. Нет у меня никаких билетов. Невесты».
1: «Невесты», — говорил я. Ермаков бросает гитару на пол и выбегает на балкон.
0: «Да, независимый. У меня никаких билетов нет. Балкон».
1: Анна устремляется. Нет, просто уходит за ним.
0: «Уходит, да? Ах да, товарищ Бутович, вам будут оставлены билеты у Фили в конторе. Всего доброго». «Анна, он застрелился. Бахтин не застрелился. Да, здравствуйте. Да, с нею. Да-да-да, потом, к сожалению, адрес дать не могу. Альберт Альбертович не застрелился».
1: Надо отдать справедливость Поликсине Торопецкой. Дело свое она знала. Она писала 10 пальцами, обеими руками. Как только телефон давал сигнал, писала одной рукой. Другой снимала трубку, кричала.
0: «Калькутта не понравилось. Самочувствие хорошее».
1: Демьян Кузьмич входил часто, подбегал к конторке, подавал какие-то бумажки. Торопецкая правым глазом читала их, ставила печати, левой писала на машинке.
0: «Гармоника играет весело, но от этого...»
1: «Нет, погодите, погодите!» — вскрикивал я. «Нет, не весело, а что-то бравурное. Или нет, погодите!» Я дико смотрел в стену, не зная, как гармоника играет. Торопецкая в это время пудрилась. Говорила в телефон какой-то мисси...
0: «Что планшетки для корсета захватит в Вене Альберт Альбертович».
1: Разные люди появлялись в предбаннике, и первоначально мне было стыдно диктовать при них. Казалось, что я голый, один среди одетых, но я быстро привык. Показывался Миша Панин, и каждый раз, проходя для поощрения меня, сжал мне предплечье и проходил к себе в дверь, за которой, как я уже знал, помещался его аналитический кабинет.
0: Приходил гладко выбритый, с римским упадочным профилем, капризно выпеченный нижней губой председатель режиссерской корпорации Иван Александрович Полторацкий.
1: «Миль пардон, второй акт уже пишете? Грандиозно!» — восклицал он и проходил в другую дверь, комически поднимая ноги, чтобы показать, что он старается не шуметь. Если дверь приоткрывалась, слышно было, как он говорил по телефону: «Мне все равно, я человек без предрассудков. Это даже оригинально. Приехали на бега в подштаниках. Но Индия не примет. Всем сшил одинаково, и князю, и мужу, и барону. Совершенные подштаники и по цвету, и по фасону. А вы скажите, что нужны брюки. Мне нет дела. Пусть переделывают. А гоните вы его к чертям. Что он врет? Петя Дитрих не может такие костюмы рисовать. Он брюки нарисовал. Эскизы у меня на столе. Петя! Утонченный или неутонченный, он сам в брюках ходит. Опытный человек». В разгар дня, когда я, хватаясь за волосы, пытался представить себе, как выразить поточнее, что вот человек падает, роняет револьвер, кровь течет или не течет, вошла в предбанник молодая, скромно одетая актриса и воскликнула:
0: «Здравствуйте, душечка, Поликсена Васильевна, я вам цветочков принесла».
1: Она расцеловала Поликсену и положила на конторку 4 желтоватые астры.
0: «Обо мне нет ли чего из Индии?»
1: Поликсена ответила, что есть, и вынула из конторки пухленький конверт. Актриса взволновалась.
0: «Скажите Вишняковой, — прочитала Торопецкая, — что я решил загадку роли Ксении». «Ах, ну! — вскричала Вишнякова. — Я был с Прасковьей Федоровной на берегу Ганга, и там меня осенило. Дело в том, что Вишнякова не должна выходить из средних дверей, а сбоку, там, где пианино. Пусть не забывает, что она недавно лишилась мужа, и из средних дверей не решится выйти ни за что. Она идет монашеской походкой, опустив глаза долу, держа в руках букетик полевой ромашки, что типично для всякой вдовы». «Боже, боже, как верно, как глубоко!» — вскричала Вишнякова. «Верно, то-то мне было неудобно в средних рядах». «Так, погодите», — продолжала Торопецкая, — «тут есть еще». И прочитала: «А, впрочем, пусть Вишнякова выходит оттуда, откуда хочет. Я приеду, тогда все станет ясно. Ганг мне не понравился, по-моему, этой реке чего-то не хватает. Ну, так это уже к вам не относится», — заметила Поликсена. Поликсена Васильевна, — заговорила Вишнякова, — напишите Аристарху Платонычу, что я безумно, безумно ему благодарна.
2: — Хорошо.
0: — А нельзя ли вот мне самой написать ему?
2: — Нет, — ответила Поликсена. — Он изъявил желание, чтобы ему никто не писал, кроме меня. Это его утомляло бы во время раздумий.
0: — Понимаю, понимаю, — вскричала Вишнякова и, расцеловав Трапецкую, удалилась.
1: Вошел полный средних лет энергичный человек и еще в дверях, сияя, воскликнул. «Новый анекдот слышали? Ах, вы пишете?»
2: «Ничего, у нас антракт», — сказала Трапецкая.
1: И полный человек, видимо, распираемый анекдотом, сверкая от радости, наклонился к Трапецкой. Руками он в это время сзывал народ. Явился на анекдот Миша Панин и Полторацкий, и еще кто-то. Головы наклонились над конторкой. Я слышал. И в это время муж возвращается в гостиную. За конторкой засмеялись. Полный пошептал еще немного, после чего Мишу Панина охватил его припадок смеха. «А-ха-ха!» Полторацкий вскрикнул. «Грандиозно!» А Полный захохотал счастливым смехом и тотчас кинулся вон, крича. «Вася, Вася, стой! Слышал? Новый анекдот продан!»
0: Но ему не удалось Васе продать анекдот, потому что его вернула Трапецкая. Оказалось, что Аристарх Платонович писал и о Полном. «Передайте Елагину, — читала Трапецкая, — что он более всего должен бояться сыграть результат, чему всегда очень его тянет». Елагин изменился в лице и заглянул в письмо. «Скажите ему, — продолжала Трапецкая, — что в сцене вечеринки у генерала он не должен сразу здороваться с женой полковника, а предварительно обойти стол кругом, улыбаясь рассеянно. У него винокуренный завод, и он ни за что не поздоровается сразу, а?»
1: «Не понимаю, — заговорил Елагин. — Простите, не понимаю». Елагин сделал круг по комнате, как бы обходя что-то. «Нет, не чувствую этого, мне неудобно. Жена полковника перед ним, а он что-то пойдет. Не чувствую».
0: «Вы хотите сказать, что вы лучше понимаете эту сцену, чем Аристарх Платонович?» — ледяным голосом спросила Трапецкая.
1: Этот вопрос смутил Елагина. «Нет, я этого не говорю», — он покраснел. «Но посудите». И он опять сделал круг по комнате.
0: «Я думаю, что в ножке вам следовало бы поклониться Аристарху Платоновичу за то, что он из Индии!»
1: «Что это у нас все в ножке да в ножке?» — вдруг пробурчал Елагин. «Да он молодец», — подумал я.
0: «А вы лучше послушайте, что дальше пишет Аристарх Платонович». Трапецкая прочитала. «А впрочем, пусть он делает так, как хочет. Я приеду, и пьеса станет всем ясна».
1: Елагин повеселел и отколол такую штуку. Он махнул рукой у щеки, потом у другой, и мне показалось, что у него на моих глазах выросли бакенбарды. Затем он стал меньше ростом, надменно раздул ноздри и сквозь зубы, при этом выщипывая волоски из воображаемых бакенбард, проговорил все, что было написано о нем в письме. «Какой актер!» — подумал я. Я понял, что он изображает Аристарха Платоныча.
0: Кровь прилила к лицу Трапецкой, она тяжело задышала. «Я попросила бы вас...»
1: «А впрочем, — сквозь зубы заговорил Елагин, пожал плечами, своим обыкновенным голосом сказал: «Не понимаю», и вышел. Я видел, как он в сенях сделал еще один круг в передней, недоуменно пожал плечами и скрылся.
0: «Ох уж эти середняки», — заговорила Поликсена. «Ничего святого. Вы слышали, как они разговаривают?»
1: «Хм!» — ответил я, не зная, что сказать, и, главное, не понимая, что означает слово «середняки». К концу первого дня стало ясно, что в предбаннике пьесу писать нельзя. Поликсену освободили на 2 дня от ее непосредственных обязанностей, и нас с ней перевели в одну из женских уборных. Демьян Кузьмич, пыхтя, приволок туда машинку. Бабье лето сдалось и уступило место мокрой осени. Серый свет лился в окно. Я сидел на кушеточке, отражаясь в зеркальном шкафу, а Поликсена на табуреточке. Я чувствовал себя как бы двухэтажным. В верхнем происходила кутерьма и беспорядок, который можно было превратить в порядок. Требовательные герои пьесы вносили необыкновенную заботу в душу. Каждый требовал нужных слов, каждый старался занять первое место, оттесняя других. Править пьесу – чрезвычайно утомительное дело. Верхний этаж шумел и двигался в голове и мешал наслаждаться нижним, где царствовал установившийся прочный покой. Со стен маленькой уборной, похожей на бонбоньерку, смотрели, улыбаясь искусственными улыбками, женщины с преувеличенно пышными губами и тенями под глазами. Эти женщины были в кринолинах или в фижмах. Между ними сверкали зубами с фотографий мужчины. С цилиндрами в руках. Я глядел на фотографии, трогал, вставая с кушетки, негорящие лампионы, пустую пудреницу, вдыхал чуть ощутимый запах какой-то краски и ароматный запах папирос Поликсены. Здесь было тихо, и тишину эту резало только стрекотание машинки и тихие ее звоночки, да еще иногда чуть скрипел паркет. В открытую дверь было видно, как на цыпочках проходили иногда какие-то пожилые женщины сухонького вида, пронося груды крахмальных юбок. Изредка великое молчание этого коридора нарушалось глухими взрывами музыки откуда-то и дальними грозными криками. Теперь я знал, что на сцене, где-то глубоко за паутиной старых коридоров, спусках и лестниц, репетирует пьесу Степан Разин. Мы начинали писать в 12 часов, а в 2 происходил перерыв. Поликсена уходила к себе, чтобы навестить свое хозяйство, а я шел в чайный буфет.
2: Вот такой небольшой отрывочек, я думаю, что он передает некую суету вот этого всего мира, да, и у нас тут тоже случались неожиданные булгаковские перипетии во время чтения.
1: Да, да.
2: Да, вот...
1: Но даже с этим даже как-то это выглядит еще более органично.
2: Да, еще более суетливо, так и непредсказуемо, действительно. Но вот несмотря на то, что под второе название, да, было «Записки покойника», все равно мы уже понимаем, что при серьезности содержания, это все-таки еще очень веселая такая вещь, да, и очень много
1: юмора. Ну, это просто, юмора. Даже я бы сказал, издевательская вещь над всем этим миром хата. Они же сами о себе думали, что они как бы гении, да, что они вообще первый театр в мире, да, а тут приходит какой-то человек и пишет о них такие вещи.
2: Да. Но, знаешь, она издевательская, вместе с тем, это такая узнаваемая, что, мне кажется, тем
1: еще более она издевательная. Если бы она была неузнаваемая, так и ладно, да. Она именно... Там все, конечно, узнали себя, и это, конечно, было, да, то есть такое... Но это, в общем, полезно, конечно, для людей, когда о них пишут такие вещи.
2: Ну да, но на самом деле вот сейчас, недавно совсем приходил к нам на радио режиссер Роман Габрия, мы разговаривали о постановке театрального романа в Театре Ленсовета. Изумительные вещи, вот эти все юмористические нотки, они еще и с любовью как-то очень получились
1: это
2: к театру.
1: Это можно все поставить на сцену?
2: Да, я вот и Саше тоже тебе рекомендую, потому что это вообще событие в жизни Петербурга. Удивительно точно схваченный, вот очень точно схваченный юмор, в частности. А вот если мы к Булгакову, к биографии вернемся, то хочу еще вспомнить то, что говорила Елена Сергеевна, жена Булгакова, да, вспоминала, ну, как писал этот процесс написания романа. Она говорила, что по возвращении Михаила Булгакова вечером, значит, ну, когда он, я говорю, накрывала ужин, а он садился писать, садился за свой письменный стол и писал несколько страниц, после чего выходил необыкновенно довольный, потирая от удовольствия руки. То есть он еще и в таком вот это делал подъеме, да, и на кураже создавал это произведение. Да, ну вот это, значит, мы напомним, что были 30-е годы, до середины 30-х годов постановка Мольера, кабалы Святош и потом схождение Мольера со сцен театральных. И вот сам при всем при том, значит, театральный роман, заметим, это не был закончен, да, вот его сейчас ставят в театрах, да, но это не законченное произведение. И Булгаков работал над ним параллельно с уже с мастером Маргаритой, то есть до самого последнего дня не мог поставить в нем точку, что, ну, тоже, ну, не знаю, мне кажется, все равно это произведение какое-то уже цельное, сложившееся, да, ничего.
1: Там, да, мне не нужно ставить точку в этом произведении, она именно такое вот, и как бы бесконечное такое.
2: Да. Ну вот, а после истории с Мольером, да, театральными постановками, Булгаков стал заниматься чем? Он инсценировками стал заниматься в театре вообще. И он собирался ставить «Мертвые души».
1: Но он там как бы был помощником режиссера.
2: Ну, да, он как бы помощником режиссера, но он и сочинял инсценировки еще, вот такую роль.
1: Писал инсценировки.
2: Писал инсценировки, да, и в планах были и «Мертвые души», и «Война и мир», и вот своему другу Павлу Попову, которому он посвятил большое очень количество писем, и мы их цитировали тоже в наших программах, он рассказывал об этом периоде, он говорил, и вот к концу своей писательской работы я был вынужден сочинять инсценировки, какой блистательный финал, не правда ли? Я смотрю на полки и ужасаюсь, кого еще мне придется инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Островского? Ну, то есть...
1: Не нравилось.
2: Да, он, конечно, тяжело это очень переживал, потому что у него собственные же были планы и амбиции. Ну, вот он занимался такой работой, да. И буквально накануне вот мы упоминали жену Булгакова, которая оставила воспоминания, в частности, о театральном романе и об успехе Мольера. Это была Елена
1: Сергеевна.
2: Да, Елена Шиловская. Он развелся в 32-м году с Любовью Белозерской, вот женился на Елене Шиловской. Я почему еще ее упоминаю? Потому что, ну, это важно, она помогала, конечно, ему очень в его писательской деятельности, она читала там под диктовку произведения его, вела все его дела, то есть такое она очень, ну, опорой большой ему послужила в конце жизни. Но и что еще важно, что мы подбираемся, я думаю, что...
1: Она была Маргаритой, да?
2: Да, вот. Я не знаю, может быть, мы отдельно еще поговорим о мастере Маргарите. Не знаю. Вот,
1: да, может быть, еще надо сказать несколько слов о том, что о пьесах Булгакова. То есть, вот как мы сегодня, у нас такая театральная, в общем-то, да, была передача. Что на самом деле пьесы Булгакова, они же не ставились, вот уже в середине 30-х годов вообще не ставились. А потом они начали ставиться уже в Советском Союзе. Я вот помню пьесу Булгакова Иван Васильевич, который ставил, это было, наверное, конец 60-х годов, ее ставил Московский театр киноактера. И играл Иван Васильевича Толбузин, а Милославского играл Глузский. И я помню, как мои родители, я-то был еще маленький совсем, а меня в театр не брали, конечно, но я помню, с каким вообще восторгом мои родители, они ходили на этот спектакль несколько раз. Какой-то... Еще тогда не было этого фильма гайдаевского.
2: А ты не был или ходил?
1: Я не помню. Нет, я не ходил, но я помню, с каким восторгом они вообще говорили об этом спектакле. То есть это вообще было открытие Булгакова. То есть до этого о Булгакове так как-то, в общем-то, никто и не говорил ничего, и не вспоминал, да? Ну, знали, что был такой Булгаков, а кто это, что это, что он там написал. А тут вот этот спектакль поставили, это был огромный восторг у моих родителей, и, значит, это действительно был очень хороший спектакль. Просто вот этот фильм Гайдая, да, «Иван Васильевич меняет профессию», он фактически, в общем-то, текстуально пьесу Булгакова, ну, почти полностью передает. Но как-то все это сделано довольно пошло, и, конечно... принижает в моем понимании. Вот, а после этого как-то уже перестали эту пьесу ставить. Как бы, ну, все знают фильм этот уже, когда я думаю, что театром...
2: Но не ты не видел ни каких-то отрывков?
1: Не видел.
2: Я не знаю, сохранились они или
1: хотя,
2: нет.
1: Хотя, конечно, вот очень хотелось бы, чтобы поставили эту пьесу. Пьеса-то гениальная совершенно.
2: Да, но просто, наверное, после фильма...
1: После фильма как-то не... Да, потому что все знают фильм, повторять фильм не хочется, да?
2: Да.
1: Потом... «Кабалу Святош» ведь тоже огромное количество постановок. Это уже, конечно, в 80-е и 90-е годы было. И она шла вообще во всех театрах. В Москве во всех театрах шла, и в Ленинграде, в Петербурге уже во всех театрах шла. То есть это одна из была самых репертуарных пьес. Я думаю, что она и не устарела, и по сей день и, наверняка где-нибудь ставится.
2: Конечно, но вот мы говорили в театральной программе моей недавно совсем, вот сейчас только закончился фестиваль, посвященный Булгакову театральной, и я просто была поражена, сколько театров сейчас именно в Петербурге ставят пьесы Булгаковой, в том числе «Кабала Святоши» идет в молодежном театре на Фонтанке сейчас тоже там.
1: А что еще ставят?
2: Ну вот театральный роман ставится в нескольких театрах.
1: «Зойкину квартиру».
2: «Зойкину квартиру», да, ставят. «Собачье сердце» даже в одном из театров. Ну то есть...
1: Вот «Собачье сердце», тоже вот фильмы, они как-то, понимаешь, они вот выбивают. Это вот такое есть закономерность, что...
2: после шедевров вот таких,
1: фильм, да. Вот, ну «Собачье сердце» — это хороший фильм, хороший. Действительно был. И... стильный очень, и, конечно, после него ставить спектакль как-то уже...
2: Ну, вот немножко... так же, как «Бег», например, тоже же очень известный.
1: «Бег» был хороший, фильм,
2: но сейчас
1: хороший.
2: Есть постановки
1: там
2: «Бега».
1: Там Дворжецкий был такой, вот Хлудов, конечно, потрясающий.
2: Да. Но сейчас очень хорошие в Малом драматическом театре.
1: Хотя «Бег» ставили, вот я помню, «Бег» ставили, я тоже не видел, но вот в детстве, я помню, по телевизору видел фрагменты. БДТ, видимо, играл, Черкасов играл Хлудова. Вот я помню, как он сидел на табуретке. Это значит, в 60-е
2: значит,
1: годы?
2: Ставили, значит, ставили. Ну вот, конечно, просится на сцену не только пьесы Булгакова, но и роман, да, и «Мастер и Маргарита», да, о котором мы еще
1: «Мастер
2: поговорили.
1: Маргарита» все экранизирует, по-моему, три экранизации только вот такие российские. Еще есть какие-то заграничные экранизации.
2: А вот то, что ты упомянул Ивана Васильевича, конечно, это очень интересно. Я вот... не представляю, как можно поставить его на сцене. И, ну, я имею в виду, вот даже в 60-е годы, когда ставили на сцене, да, вот отмечали, что очень сложно передать глубину булгаковского текста, ставя сатирическое произведение.
1: То есть... Так в этом весь и фокус, понимаешь? А вот как в фильме Гайдая, так он весь по верхушкам сделан, как бы, то есть, ну, как бы внешняя сторона всего этого есть, а суть дела-то никто так и не понял. Зачем, собственно, пьеса-то? Вот. Чего мы собрались-то здесь все, да? Вот это бы, конечно, хотелось поставить. Ну, вот, так, чтобы это было...
2: Ну вот, насколько мне известно, Ивана Васильевича, если я не ошибаюсь, сейчас, по крайней мере, в Петербурге это постанова...
1: Ну, это вот фильм испортил, конечно, дело.
2: Да-да-да. Ну вот, а все остальное, многое очень ставится, и Булгаков получается совершенно...
1: Он, на самом деле, блестящий драматург Булгаков. Вот. То есть вот он настолько чувствует вообще диалог и настолько чувствует сцену, конечно, это очень сильно. То есть его пьесы — это просто клад для режиссера, мне кажется, просто клад.
2: Ну вот, у нас получилась такая театральная сегодня часть, а еще впереди программа «Поговорим о театре». Это, забегая вперед, скажу, что сегодняшним гостем моим будет Евгений Авраменко, который нам будет рассказывать про театр «Элисты», потому что Женя очень много путешествует и в разных театрах имеет опыт просмотра, да, и он как театральный критик приглашенный очень много видит. Поэтому вот сегодня мы совершим с ним еще одно театральное путешествие. А разговор о Булгакове, о его романе...
1: Ну и последних годах его жизни.
2: Да, мы оставляем еще на следующую передачу «За двумя зайцами».
1: Всего доброго, дорогие радиослушатели.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем маленьком концерте мы вновь обратимся к музыке, вдохновленной великими творениями русской литературной классики. Наш разговор вновь будет посвящен литературным вальсам. Так мы назвали наш маленький цикл. И сегодня мы послушаем один из самых знаменитых вальсов Петра Ильича Чайковского. Как нетрудно догадаться, это вальс из оперы «Евгений Онегин». «Вальсы я могу сочинять сколько угодно», — говорил сам композитор. И действительно, Чайковский использовал вальс в многочисленных и самых разных своих произведениях — в операх и балетах, в симфониях, сюитах, в романсах и камерных сочинениях. Стихия вальса, его лирическая увлекательность, его особая пластика и выразительность были особенно созвучны Чайковскому, естественны и органичны для его музыкального мира. В опере «Евгений Онегин», как известно, звучат два вальса в четвертой и шестой картинах. Это, соответственно, вальс на балу в доме Лариных и вальс на Великосветском балу в Петербурге. В обеих картинах именно на фоне вальса происходят самые драматические события. Именно вальс сопровождает глубокие переживания главных героев романа. В шестой, предпоследней картине оперы сцена появления на балу Татьяны, сцена ее новой встречи с Онегиным, удивительно вплетена в мелодию великосветского вальса, одновременно и лирически выразительную, и изящно сдержанную, которая позволяет передать и волнение героев, и их старание скрыть свои чувства за маской этикета. Их реплики, равно как и реплики гостей бала, и создают, собственно, этот вальс в его многоголосии и многозначности. Недаром вальс из шестой картины оперы не исполняется как отдельное произведение. Его трудно, практически невозможно, вычленить из музыкальной ткани всей шестой картины. И сегодня мы послушаем другой вальс, один из самых знаменитых вальсов Чайковского, вальс из четвертой картины оперы «Евгений Онегин». Вальс, который обрел и вполне самостоятельную жизнь на концертной эстраде на протяжении многих лет. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чета мелькает за четой. Эти строки из пятой главы Евгения Онегина, посвященной сцене бала у Лариных в день именин Татьяны, создали музыкальную основу четвертой картины в опере Чайковского. Все это, если хотите, очень просто, даже обыденно, но простота и обыденность не исключают ни поэзии, ни драмы, писал Чайковский о своей опере. И тот самый вальс, который мы с вами послушаем, это не просто невероятно красочная картина, полная разных ярких бальных эпизодов и ситуаций, поданных не без юмора, вполне соответствующего пушкинскому описанию провинциального помещичьего бала. Так же, как в пушкинской главе, вальс — это завязка драмы, которая вскоре приведет к гибели Ленского на дуэли. Этот вихрь шумный, увлекающий сердца, пленяющий своим однообразным упоительным кружением, несет в себе, как оказывается вскоре, настоящую трагедию для всех главных героев романа. Между тем, слушая вальс из «Евгения Онегина» как самостоятельную пьесу, мы далеко не всегда вспоминаем все драматические перипетии этого эпизода романа и оперы. Так органично, выразительно, богато, самодостаточно эта музыка. И в этом особое свойство Чайковского, для которого ведущим началом всегда были мелодичность и лирическая увлекательность музыки, каковы бы ни были ее исток, ее жанр и драматургическая роль. Недаром замечательный музыковед Борис Асафьев отмечал: «Танцевальные ритмы в музыке Чайковского, особенно его вальсы, заслуживают крайне внимательного и вдумчивого отношения к себе». Чайковский любил пользоваться формулой вальса и претворял ее с изумительной гибкостью, легкостью и остроумием.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте из цикла «Литературные вальсы» прозвучал вальс из четвертой картины оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие слушатели «Радио Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте «Радио». В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.

0: поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Поговорим о театре», у микрофона Мария Петько и мой сегодняшний гость, театральный критик, театровед и режиссер Евгений Авраменко. Женя, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Маша, и дорогие радиослушатели города Петрова.
1: Женя у нас как путешественник, как человек с огромным театральным опытом, вот именно и постановок, и то, что ты как зритель видишь многие постановки театров России, для нас очень ценный гость. Вот сегодня Женя с очередным рассказом об удивительном месте Калмыкии, удивительном театре, в котором побывал в мае, да?
2: Угу.
1: Не так давно, еще очень свежие впечатления, но мы будем говорить сегодня о русском театре Калмыкии, города Элисты, но прежде всего, поскольку для нас это с радиослушателями такая область, может быть, я не была там, думаю, многие радиослушатели тоже, вообще расскажи, как ты там оказался и о своих впечатлениях именно как путешественника, потому что все-таки хотелось бы погрузиться в мир культуры Калмыкии, понять вообще контекст, и потом мы перейдем уже непосредственно к театру. И я знаю, что ты и спектакль там посмотрел, ну и, в принципе, вот о том, что такое русский театр Калмыкии, поговорим.
2: Да, конечно, вот меня так судьба забросила в мае в Элисту, где я уже не первый раз, но второй раз.
1: А, второй раз, да?
2: Второй раз, да. И... В общем, да, меня, конечно, так еще раз поразил этот город. Я был там, не помню, где-то 2-3 года назад впервые. Вот, и здесь вот май, Элиста, очень много тюльпанов. Вот, у них до этого прошел фестиваль тюльпанов, по-моему, в апреле. Вот, и для вот жителей города это очень какое-то такое важное мероприятие. Вот, и, конечно, мне как петербуржцу было удивительно, вот так идешь по городу, да, и так много тюльпанов, и все цветет и пахнет. Вот,
1: то есть тюльпаны не собраны в каком-то определенном парке, то есть они повсюду? Там.
2: Ну, да, да, по всему городу так растут. Нет, ну, понятно, что там это как бы дело рук человеческих, да,
1: понятно.
2: То есть это за ними там ухаживают, их как-то так правильно рассаживают, вот, но все равно впечатление необычайное. Вот, я... Что еще? Значит, я побывал в русском театре Элисты.
1: Это мы отдельно поговорим.
2: Да, мы поговорим, посмотрел их премьеру. Просто так еще совпало, что я оказался там 9 мая, и это премьера, значит, театра как раз на тему Великой Отечественной войны. Вот, значит, что еще? Я катался на верблюдах. Вот. В первый раз меня возили к старому Хурулу или Дацану, ну, то есть это буддийский храм, и вот там есть стоянка верблюдов вот у старого Хурула, который находится, я так понимаю, за чертой города, ну, или на самой окраине города. Вот, а в этот раз я поехал на Верблюжий остров, это есть такое там... такая точка в городе, где ты можешь приобщиться к жизни кочевников, кататься на верблюдах, стрелять из лука, вот, можешь кормить верблюдов.
1: Ничего вот. Себе! А что делал ты конкретно?
2: Я стрелял из лука, я ездил на верблюдах, кормил их.
1: То есть все, что можно было сделать?
2: Все, что можно было, да, я сделал. Примерял национальную одежду, которую там можно тоже как-то примерить, сфотографироваться в ней. Вот, и я был в музее, ну, их главный музей, это Национальный музей имени Пальмова, вот, и, значит, там, ну, тоже прекрасные экспозиции, вот, посвященные истории, этнографии Калмыкии, их культуре, вот, каким-то таким там трагическим страницам истории Калмыкии. Вот. А, и, кстати, вот я тоже и в этот раз я ездил к памятнику Эрнста Незвестного, у них стоит там памятник на таком холме. Этот памятник посвящен вот такой как раз трагической странице истории, это переселение калмыков, вот, которое было в советское время. Вот. И вот...
1: То есть ты пощупал это со всех сторон?
2: Ну, вот, насколько это, мог. Традиция, да, да. И вот побывал в русском театре, где уже был когда-то. Театр сейчас вступил в какую-то новую фазу. У него обновилось руководство. То есть с конца 25-го года теперь худрук театра Алексей Сарангов. Угу. Вот, это... актер, режиссер, родом оттуда, это местный человек, но который, вот я знаю, что у него несколько образований есть, и вот как я посмотрел в интернете, вот последнее образование — это режиссерский диплом, который он получил в Щуке, то есть училище, да, вот при Вахтанговском театре. Вот, и новый художественный руководитель, обновилась труппа, при том, что в труппе есть... прекрасно старшее поколение, да, и среднее поколение. Вот, есть молодежь, и молодые артисты сменились. То есть, ну, не все, конечно, но вот несколько человек там пришли новые, и их можно было увидеть как раз вот в этой премьере «Русский характер». Вот. Ну, может быть, тогда мы начнем про спектакль.
1: Да, начнем про спектакль, но еще хочется заметить, в принципе, что это вот ты был в Элисте, это не единственный театр. Мы с тобой перед программой, да, говорили, что есть и кукольный там театр. Mm-hmm. Да?
2: Ну да, там есть. Театр национальный.
1: Да, то есть важно, что этот театр — это русский театр, да?
2: Да-да-да. Театр имени Басангова.
1: Да, национальный.
2: Национальный театр. Есть театр кукол Джангар. Вот. Но я, честно сказать, не был ни в том, ни в другом театре. Я вот был только в русском театре. Угу. Вот. И видел их спектакли. Ну вот, в прошлый раз.
1: И еще важно, что у них юбилей, да? 35-летие.
2: Да, 35 лет. Как раз вот сейчас театр закрывает сезон, юбилейный сезон, вот прямо вот сегодня, по-моему, еще, да, у них показ Обломова, это новый спектакль, который поставил приглашенный режиссер Максим Соколов, он петербуржец, вот, режиссер из Петербурга, и, ну, вот я видел вот там в группе театра фотографии, mm-hmm. и надо сказать, что это, ну, фотографии производят впечатление такого стильного очень спектакля.
1: Очень интересно.
2: Да, с необычными костюмами, вот, так что, ну, я его не застал. Когда я приезжал, то спектакль репетировался, uh-huh. вот. И театр сейчас закрывает свой юбилейный 35-й сезон.
1: Тогда будем говорить о непосредственно уже uh-huh. об этом театре, о постановке, которую ты видел.
2: Да, ну, это спектакль «Русский характер», вот, который как раз играли 9 мая, да, и спектакль поставлен по рассказу Алексея Николаевича Толстого, да, который был написан в 1944 году, то есть еще не окончилась война, и спектакль, да, где, то есть и рассказ про солдата Егора Дрёмова, который ушел, ну, если так кратко, да, пересказать, то что там в этом рассказе, да, ты помнишь, там солдат...
1: Возвращается он, да?
2: Он сначала уходит на фронт, да, потом он возвращается, и возвращается с искаженным лицом. То есть у него он получил травму, у него настолько деформировано лицо, что вот когда он получает увольнение и возвращается домой, там, по-моему, в рассказе указано, что он из Саратовской области, да, из деревни, да, какой-то Саратовской области, он возвращается домой, и его даже не узнают его родители. Вот. И, собственно, там вот эти драматические, да, события, они вокруг этого выстроены. То есть, что его не узнают родители, он себя как-то так чувствует неловко и не решается сразу признаться, вот кто он. Ну, вообще-то он и уезжает от родителей, не признавшись в этом. То есть, он выдает себя за своего там друга-однополчанина, который... Ну вот якобы приехал, да, с фронта и, ну, там говорит о том, как там вот их сын, что с ним все хорошо, да, но вот якобы по... Он приехал как бы по наводке, да, вот их сына, вот своего друга, что тот ему...
1: То есть он общается вот с родными...
2: Да, как бы от имени, человека, некого вымышленного друга, да. И потом он получает, правда, письмо уже, когда вот он возвращается, и он, несмотря на свою травму, он добивается того, чтобы его опять отправили, значит, воевать с фашистами. Он, значит, получает письмо от матери, в котором она говорит о... ну вот, о своем беспокойстве, то есть она почувствовала, что что-то не так, да, вот материнское сердце все-таки не обмануло, и она вот сыну говорит, что вот, ну, в общем, делится, да, своими беспокойствами. И там, ну, в итоге, как сказать, в рассказе хэппи-энд, то есть сын возвращается, он признается и более родителям, и более того, там и с девушкой его любимой все хорошо, вот, он тоже переживал, что его вот возлюбленная, которая осталась там на родине, да, она как-то его отвергнет, но все заканчивается хорошо. Да, и я вот как раз не сказал, что, значит, спектакль поставлен вот Алексеем Саранговым, это вот новый художественный руководитель этого театра.
1: Да, вот мы как раз видели фотографии сейчас спектакля. Можем
2: видели,
1: представить,
2: да?
1: Да, видели, представляем себе немного сценографию, что это такое. Вот, но еще, мне кажется, важный такой мотив вот этого всего сюжета, да, то есть вот эта вот война, которая происходит и внутри самого героя, да, который борется с самим собой, да, и вот после возвращения это вот как бы в нем продолжается такая буря какая-то, да, до того, вот как, собственно, эта история завершается, как ты отметил, более-менее несчастливо.
2: Ну да, нет, я бы сказал вообще про хэппи-энд этого рассказа. Да. Мне кажется, там, ну вот, когда, ты, знаешь, я когда вот перечитывал этот рассказ сейчас перед эфиром, я как-то поймал себя на том, что вот в произведениях прямо военного времени, вот когда мы читаем, да, еще там с 40-х годов, да, или вот произведение, которое написано сразу после войны, в них все-таки, ну вот, очевидно, такая тенденция к оптимистическому какому-то звучанию. То есть в этом смысле этот хэппи-энд, этот счастливый конец, он закономерен. То есть мне кажется, что война, вот как, то есть говорить о войне,

0: И вот если говорить тоже про рассказ, вот я когда я его перечитал перед премьерой, ну, перед показом, когда шел, да, на спектакль, я как-то даже, как это сказать, это мне было интересно, как театр совладает с этим текстом, потому что он, конечно, не производит впечатления ну, какого-то драматургического, да, произведения, то есть он, конечно, не тот рассказ, который, ну, вот сам тянется на сцену. Mm-hmm. Ну, допустим, вот ты читаешь Достоевского, да, прозу Достоевского, и там вот Достоевский, он просто уже как драматург. Вот иногда у него есть эпизоды, когда все, вот, кажется, бери, переноси на сцену. А там нет, там очень много повествования. Да, mm-hmm. очень много повествования. И вот, ну да, автор, он там заостряет внимание на каких-то, да, событиях, но все равно вот кажется, что нужен драматург. Вот нужен прям хороший драматург, который возьмет это, переведет да, в, ну, во что-то пригодная для сцены. Вот. И здесь что? Значит, каким путем пошел режиссер, да, Алексей Сарангов? Он, в принципе, оставил вот, вот эту повествовательность рассказа. То есть, ну, начинается, да, как, с чего? Что вот на сцену выходят артисты, по-моему, не все, но вот молодежь, да, вот
1: молодые
0: артисты.
1: Мы видим фотографии на авансцене,
0: да, они располагаются. На авансцене, да. И дальше мы входим как раз вот в этот рассказ через повествовательную речь. Вот они нам там рассказывают вот об этом, да, Егоре Дрёмове, ну, и подготавливая нас вот к каким-то, скажем так, сценам, которые уже вот, да, будут артистами сыграны, ну, в каком-то более драматическом, да, ключе, то есть уже как бы не через вот эту нарративность, да, вот, и то есть есть хор, вот некий хор. Я, кстати, вот, мне даже такая пришла мысль, что, с одной стороны, это, конечно, по форме напоминает, ну, какую-то литературную композицию, да, когда выходят там люди, вот, они будут читать стихи, петь песни, а там действительно в спектакле, ну, возникают и песни, да, о войне, и какие-то такие, ну, монологические обращения, которые, да, вот как бы поддерживают вот эту форму спектакля-концерта. Вот. Но тем не менее, вот мне как-то все равно вот визуальный ряд, он напоминал о вот такой, ну, не знаю, я в этом увидел какую-то форму трагедии, где есть вот герои, да, который, ну, как в древнем театре, да, вот, например, что вот герои есть жертва, да, он как бы жертвует собой, и есть хор, вот, который, да, вокруг него. И вот на этом чередовании героя как бы и хора, да...
1: То есть за счет вот этих вот актеров, которые как бы подготавливали действия и рассказывали, да, мы их сопоставляем.
0: Да, ну,
1: вот,
0: это не то, чтобы педалировано, да, но вот это скорее так, ну, вот у меня это ассоциативно как-то вот, да, вызывало какие-то такие образы, да. И, конечно, ну, вот какие-то сцены, вот когда мы видим уже не хор, а актеров, играющих роли, да, значит, да, вот, вот эти сцены, они звучали сильно, и, ну, например, конечно, это сцены, вот, когда герой с родителями, да, сначала он прощается, потом мы видим, как он, значит, возвращается вот таким неузнанным. Кстати, вот эта деформация лица, она так очень условно была показана. Там у актера было, не помню, гримом, наверное, гримом просто...
1: ну, красное так, такое, ну, да. Вот мы тоже фотографии видели,
0: специально, да, небрежно, как будто, да, так кто-то провел
1: раненый,
0: рукой, да,
1: там, ну, да.
0: Вот. И это работало, то есть никакого натурализма, да, здесь не было. Вот. И здесь, конечно, ну, уже, наверное, я перейду к актерам, да, значит, здесь надо сказать, что главного героя играет Алексей Гриценко. Это как раз вот молодой актер, который только что пришел в театр. И это, я так понимаю, его первая главная роль. Угу. Вот. И очень хороший парень. Я прям так удивился, насколько...

0: Сколько он, ну, молодой актер, ему, мне кажется, ему нет 30, ему 20 с чем-то лет точно, где-то, мне кажется, лет 25. Вот. И видно, что он очень технически оснащен. У него, кстати, тоже образование щукинское, он окончил щуку. Вот. И сейчас вот я знаю, что в Обломове он играет Штольца. Вот
1: О,
0: в
1: ничего
0: Обломове,
1: себе.
0: да, у Максима Соколова, он Штольц. Вот, и он, ну, не знаю, мне кажется, совершенно понятно, почему режиссер именно ему дал эту роль, потому что в нем и харизма, и такая вот, не знаю, такая энергия, очень-очень хорошая, живая энергия есть, и ну вот какие-то качества актерские, которые ему позволяют сыграть вот такого героя с большой буквы. Вот, значит, и в ролях родителей, значит, отца играет Владимир Маркин, это народный артист республики. Вот, а мать играют две актрисы в очередь. Это чудесные вот актрисы этой труппы, Юлия Клейнер и Наталья Ешкова. Я видел спектакль с Натальей Ешковой. Вот, и ну, я могу предполагать, что просто зная их по другим работам, да, по другим спектаклям, что Юлия Клейнер, мне кажется, она такая более лирическая актриса, такая более мягкая по природе, вот, а Наталья Ешкова более, наверное, характерная и жестковатая, и вот как раз то, что, ну, вот я видел, да, с Натальей, как-то, я думаю, как вот сказалось на спектакле, что мать сыграно так вот графично и так жестковато в том смысле, что
1: Выпукла, может, получается, да?
0: ну
1: Характер
0: да,
1: такой
0: и
1: явный.
0: как-то в этом какая-то такая боль вот ощущалась. Вот, а вообще с родителями там мне запомнилась мизансцена, когда вот в начале, когда герой расстается с ними, прощается, там так было, ну, режиссером поставлено, что отец пожимает ему руку, и сын так как бы сжимается от этого пожатия. Ну, и мы понимаем, что отец гораздо сильнее, чем сын. Что это, ну, просто Владимир Маркин, он по своей фактуре актер очень солидный, такой статный. Вот, он, в общем, такой очень, ну, внешне, в общем, производит впечатление такой. Он может играть, брутальных героев. И мы понимаем, да, что рукопожатие отца такое сильное, и в этом смысле отец физически сильнее, мощнее, а когда он возвращается уже с фронта, да, и тоже там вот есть это рукопожатие, мы понимаем, что сын как раз вот выдерживает это, что вот они сейчас на равных. Ну, в общем, такая деталь, а через это мы понимаем путь, который прошел,
1: О, очень
0: да, уже вот этот
1: интересно,
0: солдат,
1: да.
0: отвоевавший. Вот. И еще, ну, там вообще как-то спектакль, при том, что есть главный герой, да, вот он выделен, да, вот этот герой Алексей Гриценко, в спектакле вот этот хор, он звучит и выглядит убедительно, да, и, ну, и спектакль, вот он все-таки ансамблевый. И там труппа очень хорошо себя как-то вот показала. И, ну, если говорить о первой, что это для вот худрука, да, нового, такой первый опыт вот с этой труппы, первый спектакль. То есть мне кажется, что вот этот диалог с труппой состоялся. Вот по спектаклю это видно. Да, вот. И спектакль ансамблевый, в принципе, да, как-то. Но здесь еще важно сказать об актере, который тоже новое приобретение этой труппы. Значит, актер, который играет рассказчика. Его зовут Андрей. Сейчас, простите, я фамилия у меня просто
1: То есть еще есть
0: вылетела
1: отдельный
0: из
1: рассказчик, да,
0: головы.
1: не
0: Да.
1: только вот этот вот так условно то, что ты
0: Швечиков.
1: называешь
0: Да,
1: хор.
0: это Андрей Швечиков. Вот. И это как раз вот. Да, это рассказчик, который большую часть отделен от, большую часть действий отделен от остальных, да, он такой, ну, наш как будто бы медиум, да, он ведет нас по этому, да, наш медиум ведет нас по этому рассказу, вот, и здесь, конечно, надо сказать вот о таком точном попадании, потому что Андрей, он... такой актер, ну, внешне как бы из характерных, да, а такой актер, как вот раньше говорили, сермяжной природы. Ну, то есть вот такой вот природы настоящей, вот как бы, ну, может быть, можно сказать, там, шукшинский, да, такой актер. Да. То есть вот от земли, да, вот такой как бы стоящий на ногах. И он, конечно, такой очень, ну, он конкретный актер, да. Актер такой вот, ну да, природный. И то, что именно он... рассказчик, да, то, что он ведет нас вот по этой истории, как раз это очень правильное решение, потому что он, не знаю, вот тот актер, который может, мне кажется, такой даже достаточно абстрактный текст наделить вот плотью, да, и согреть каким-то таким настоящим чувством. Вот, и вот эти прозаические вставки, которые он читает, они... как-то в нашем воображении, ну, оживают. И, в общем, он действительно держит там и внимание, да, и какой-то наш диалог с этим текстом. Вот, так что, в общем, за труппу, мне кажется, можно порадоваться.
1: Да, очень интересная постановка. Ну, не знаю, можно ли ждать гастролей этого театра, потому что вот даже визуально то, что мы видели и твоим рассказом наполнено, это, конечно, очень интересно посмотреть, мне кажется.
0: Ну, при том, что визуально спектакль вроде бы прост.
1: Но он тоже, как вот ты упомянул слово, графичен. Вот это вот, это чувствуется, такая графика, такая выдержанность его, и очень интересный сюжет, мне кажется.
0: Да-да. Нет, спектакль, он вроде бы прост визуально, там, по сути, есть, ну, пустая сцена, есть такие такие несколько площадок небольших, да, которые как бы такие, как маленькие пьедесталы, что ли, да, накрененные, а потом в финале это собирается все в форму звезды, вот, да. Ну, еще это, почему такое возвышение, это еще, я так понимаю, техническая такая необходимость, потому что это, ну, у театра такая специфика, что когда ты сидишь, да, в зале, тебе сцена, ну, вот паркет сцены не виден, планшет сцены. То есть сцена, не сказать, что технически очень хорошо оснащена. Мне кажется, это бывший кинотеатр. Ну, вообще, вот ощущение, что это был бывший кинотеатр, потому что там нет карманов в этой сцене, на этой сцене, или это бывший ДК. Ну, в общем, мне кажется, это здание изначально вот не строилось под театр, где возможны всякие какие-то вот перемещения. Да, в этом смысле там, ну, это, конечно, важно, что мы видим, видимо, актеров и на каком-то возвышении. Да, но все-таки вот при всей визуальной простоте, нет, надо сказать, что там, что еще работает, там использована кинохроника того времени, военная хроника, да. И при этом, вот, тоже интересно, что визуально сочетается документ и что-то, наоборот, такое театральное, фантазийное. Там, например, вот когда уже ну, по сюжету там речь о победе, там, например, возникают такие кукольные, ну, карикатурные, сделанные в форме кукол, изображения Гитлера.
1: Вот,
0: да.
1: Тоже было на фотографии.
0: Вот, то есть, да, просто не сказать, что это пустая сцена, и актеры играют только на стульях, да. То есть все-таки вот визуальное разнообразие там очевидно.
1: Очень интересно, да. Вот это одна из постановок, ну, насколько я прочитала, у театра, в принципе, довольно-таки богатый репертуар, да, около там 30, если я не ошибаюсь, разных спектаклей.
0: Да, там есть, много разных спектаклей. Там, конечно, в основном русская классика присутствует.
1: Ну, не случайно русский театр.
0: Да. Ну, там есть и новая драма. Вот, кстати, я просто вот уехал немножко раньше, вот, но до, вот буквально через несколько дней, вот как я уехал, там был бенефис вот актрисы Натальи Яшковой, вот, которая вот, и в бенефис поставили спектакль «Наташина мечта» по Ярославе Пулинович, где она играет как раз Наташу. Вот, то есть в репертуаре есть и новая драма тоже. Вот, а Наталья Яшкова, она, как вот и упомянутая Юлия Клейнер, они вместе играют в очередь мать вот, в русском характере, они ученики, кстати, Яны Туминой. Вот. То есть это вот я знаю, что Юлия, Наталья, еще там есть актер Леонид Сангаджиев. Вот они когда-то были воспитанниками калмыцкой студии, которые ну, как-то петербургско-калмыцкая, да, такая студия, которую курировала как раз Яна Тумина.
1: Здорово. Вот, так то есть что... очень много связей еще и с Петербургом, да, да, да, с при Петербургом. Всей уникальности театра. И очень интересно, поэтому нам так. Это близко, кажется. Так, но это не единственный спектакль. То есть ты был на спектакле, и ты еще упомянул, что ты был на творческом вечере, да? Вот расскажи.
0: Тоже. Да, я был на творческом вечере. Вот, получается, у театра... То есть в эти дни, когда я был, там так совпали несколько, да, юбилеев. Ну, вообще, вот юбилейный сезон этого театра. Театру 35 лет. Вот, и потом был юбилей у Натальи Яшковой. Ну, я вот, к сожалению, не смог остаться на самочествование, но этот спектакль «Наташина мечта» я видел. Он очень хороший, и на меня, ну, когда вот, я в первый приезд видел «Наташину мечту», ну, когда-то, да, я видел. Очень хороший спектакль, и Наталья там прекрасная, и как-то, не знаю, и это едва ли не лучшее прочтение этой пьесы, которую я когда-то видел. Вот, из, ну, из самого лучшего. Вот, значит, и актеру Юрию Ильянову исполнилось 85 лет. И вот я еще побывал на бенефисе, ну, таком концерте, да, поздравительном, где и сам Юрий Урубжуевич выступал со стихами, он читал Пушкина, графа Нулина, а вся
1: труппа...
0: То есть
1: труппа... это еще и такой, да, отчасти моноспектакль?
0: Ну, это не то, что какие-то? Было как моноспектакль, это, нет, это, ну, было чтение вот, пушкинского текста со сцены, и потом... вся труппа поздравляла вот актера, своего коллегу с 85-летием.
1: 85 лет, да. Фотографии у нас тоже есть, если можно, покажите их, пожалуйста. Ну, несколько всего фотографий, а вот Женя нам расскажет.
0: Да. Ну, у меня от этого концерта осталось очень какое-то такое теплое впечатление. И... Ну вот сам актер, да, с такой историей, да, выходит на сцену, и показывали вот кинокадры, например, да, и я как вспоминал те фильмы, да, в которых Юрий Урубжуевич снимался, и как-то интересно, ну, в основном это советское кино, я даже не знаю, снимался ли вот он уже в постсоветском кино, честно говоря, не проверил, ну, вот такие советские фильмы, и, конечно, и там интересно, что... Ну, об этом и говорилось в поздравлении, вот, что, будучи калмыком, вот, Юрий Урубжуевич просто по своему типажу был востребован и в советском кино как представитель разных национальностей. То есть он, например, мог играть и башкира, и татарина, вот, и... Это каждый раз было убедительно. Ну, вот, например, да, там, скажем, вот в фильме про Емельяна Пугачева, вот в советском фильме, он играл Арсланова, это башкира, который вот примкнул к Пугачеву. Там, допустим, в фильме «Огненные дороги», да, по-моему, он играл татарина. И я еще так потом сам дома кадры пересмотрел, и я подумал, что действительно, вот при том, что, ну, понятно, что актер, да, принадлежит к... ну да, что, что он калмык, что это такое, если говорить о типажности, да, вот он там играет какие-то национальные роли, но при этом он очень разный, вот действительно разный, как-то, допустим, смотришь, да, вот такой, такая роль татарина, вот роль башкира, да, там, вот он калмык, вот, и при этом, ну, конечно, очень колоритный, вот, внешне, и сразу как-то чувствуешь, ну, догадываешься о том, как он был, как-то, вот, ну, вообще какая-то фактура очень хорошая. Я посмотрел, какие роли он играл, и мне кажется, там очень, ну, очевидно, что он был такой герой, вот, как именно театральный актер, такой герой-любовник, он играл Паратова, например, в «Бесприданнице», да. Да, и сейчас надо, как-то удивительно, что при том, что возраст солидный, как-то я бы ни за что не дал ему 85 лет, мне кажется, что актер в такой прекрасной форме, вот,
1: а
0: что...
1: можно нам вот показать фотографии с творческого вечера, еще раз я напоминаю.
0: Если говорить о связи с Петербургом, то вот Юрий Урбжович, воспитанник Товстоногова, он окончил наш ЛГИТМИК, да.
1: Вот это
0: то
1: да.
0: есть, ну, нынешнюю театральную академию, которая даже не академия сейчас, а РГИСИ. Ну, в общем, это вот наша знаменитая Маховая, да.
1: Ну, интересно, конечно, да. Ну вот сейчас мы видим как раз фотографии, где... и поздравления актера, да, и он сам, вот эту фактуру его мы можем почувствовать. Ну и наши радиослушатели могут найти, наверное, информацию о нем. Вот сколько, получается, связи с Петербургом? А, Женя, ты знаешь, я что-то не слышала, чтобы они приезжали сюда. Приезжают?
0: Я, честно говоря, не помню.
1: Не помнишь? Вот. Ну вот смотри, русский театр, мы говорили про постановки, да, про связи там с Петербургом, но все-таки, да, театр калмыкии. Вот, например, ты когда смотрел спектакли, вот которые и в первый приезд, и сейчас, вот как бы ты все-таки, во-первых, как вот культура проникает в художественную ткань спектакли? Происходит ли это вообще в русском театре? Или вот все-таки там именно главная черта, что это, ну, вот, русский театр? Культура калмыкии как-то полетается, колорит, я не знаю, что-то. Или вот это вот...
0: Нет, ну, наверное, как сказать, если говорить о репертуаре, то там, по-моему, все-таки нет какой-то национальной калмыцкой литературы, если я не ошибаюсь, нет. Ну, и понятно, потому что за это отвечает, собственно, национальный театр.
1: Да, да, да.
0: Смысле,
1: но все равно бывает, наверное, что там что-то используется,
0: да.
1: Или нет.
0: Нет, если говорить... Здесь вот именно... наверное, нет, ну, просто сам состав труппы, да, вот можно посмотреть, там есть, ну, как сказать, вот, ну, актеры, как это, ну, как сказать, ну, калмыцкой внешности, да,
1: да, да
0: есть
1: да.
0: Русской, но если только это про тоже какие-то внешние, да, признаки, а так мне кажется, что про, ну, то есть там все это как-то так слилось вообще в самой листе, что и театр тоже это подтверждает, что, наверное, не знаю, вот как-то... Ну, я не знаю, надо подумать вот, о, еще, может быть, о каком-то национальном влиянии, но не знаю, мне кажется, что просто это такой единый замес культурный.
1: Да,
0: что
1: да, да. И не случайно если... вот с нами столько родного нам.
0: Да, конечно, что если там специально как-то об этом не думать, то, ну, как бы вот. Такой обычный, в хорошем смысле,
1: русский,
0: обычный,
1: да, да, русский театр.
0: Русский театр, да. Да.
1: А в первый приезд что ты видел, Женя? Вот, один ли спектакль?
0: Нет, я видел несколько спектаклей тогда. Я видел «Наташину мечту», я видел, ну, что-то по классике, там «Женитьбу Фигаро», «Грозу», кстати.
1: Вот, да, просто еще
0: нет,
1: раз...
0: Нет, вообще, надо сказать, что мое первое знакомство с этим фестивалем, с этим
1: театром, да?
0: когда-то было даже не в Элисте, а в Дагестане, в Махачкале, когда я увидел
1: фестиваль,
0: их «Грозу».
1: Да, да,
0: увидел их «Грозу» на фестивале в Дагестане. Вот, и, ну, я, по-моему, говорил, мы же с тобой какую-то передачу...
1: Посвятили,
0: когда-то посвятили,
1: да.
0: Островскому и «Грозе».
1: Да,
0: я как
1: да.
0: раз этот спектакль приводил в пример, вот ту «Грозу», что именно смотря этот спектакль в эту грозу в Дагестане, я понял, насколько это может быть сегодня актуальная пьеса, потому что именно в том контексте, вот, ну, в контексте как раз вот национальной культуры Дагестана,
1: ну,
0: да,
1: вот
0: и народов, которые там живут, ну, то есть народов, где, ну, мусульманской, да, принадлежности, мусульманского вероисповедания и вообще вот этих традиций, ну, где сохраняются вот очень строго, да, там, ну, какие-то
1: связи,
0: правила, вот, да, то есть да. Вот это почтение к родителям, вот, да, вот эти какие-то
1: да.
0: правила семьи.
1: Я то помню, как ты описывал из меня зрительскую реакцию,
0: да-да-да.
1: Что это было что-то такое, как бы это вызывало огромный интерес
0: угу.
1: у зрителей мусульман, да, которые пришли угу. посмотреть.
0: Вот да, и как раз вот в том контексте я как-то ощутил, насколько гроза может быть сегодня актуальной.
1: Да, вот, значит, ты познакомился в Дагестане, там видел грозу, и потом уже ты попал...
0: Да, и потом я уже приехал к ним... Вот,
1: специально,
0: смотрел. Да,
1: специально.
0: Да.
1: Так что
0: их
1: вот,
0: репертуар.
1: Да, то есть что, я вижу, что еще и детские какие-то у них спектакли, получается, угу, есть, угу. да, то есть это такой очень разносторонний детский, это классика наша, да, как Островский, и это современная драматургия, то есть полный угу. объем.
0: Ну, да, современная драматургия представлена там, конечно, дозированно. Mm-hmm. Вот мне кажется, что Наташина мечта только, наверное, больше не приходит в голову. Но, тем не менее, вот спектакль этот очень mm-hmm. хороший.
1: А детский ты не видел репертуар?
0: Нет, что я видел, очень... видел.
1: Да?
0: Тогда,
1: а что?
0: Да. Я видел «Алису в стране чудес».
1: Mm-hmm.
0: Я видел, наверное, что-то по Сергею Козлову. Вот.
1: Да, ну вот, конечно, Женя, ты мастерски рассказываешь, увлекаешь нас. Хочется,
0: ну, надеюсь,
1: побывать
0: да.
1: очень и посмотреть. Я надеюсь, да, что и мы дождемся каких-то гастролей, вот, потому что записи в интернете, наверное, вряд ли мы можем найти, да, вот современных каких-то постановок. В общем, как ты такой проводник наш заранее в этот мир, и мы, соответственно,
0: ну, я надеюсь, зрителем. Да, я надеюсь, что будут какие-то гастроли театра в Петербурге, да, потому что действительно все-таки связи есть, uh-huh. да, и как-то и многие петербургские, ну, например, мои коллеги по театру, они видели этот
1: театр,
0: коллектив, да,
1: да,
0: это театр на гастролях.
1: То есть там
0: вот, поэтому...
1: впечатлены.
0: Да-да-да. Так что надеюсь, что увидим у нас. Да. Или наоборот, если кто-то поедет в Элисту, то идите в этот театр.
1: Обязательно.
0: Да. Да.
1: Жень, наше время закончилось. Мы тебя не отпускаем этим летом, потому что нам есть еще о чем поговорить. Поэтому ждем тебя в ближайшее время в нашей студии. Спасибо за интереснейший рассказ. И пока что на эту программу мы прощаемся с радиослушателями.
0: Да.
1: До новых встреч.
0: Да. Ну, и поздравляем театр с юбилеем.
1: Да, с юбилеем.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», которые выходят в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание». Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

фрагмент 70-го псалма, да исполнится уста моя, мелодия 14 века Андрея Протопсалта, прозвучал в исполнении Павла Аксентьевича.

0: В нашем эфире вторая лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
1: Мы с вами будем продолжать, значит, в прошлый раз разговор на тему «Церковь и современность». Как раз в прошлый раз мы с вами начали говорить, что современному человеку стать подлинно православным христианином церковным не очень просто в наши дни. Говорили мы о некой проблеме о том, что перед тем, как начать воцерковляться, необходимо состояться как личность, быть, ну или хотя бы стремиться быть зрелым, ответственным, свободным, нравственным и порядочным человеком. Без этого фундамента церковность не привьется к нам, не принесет плодов и будет не подлинной, а имитационной. Затем мы с вами стали говорить о побуждениях, по которым человек приходит в церковь, и отметили две таких позиции – бытовую, церковь решит все проблемы, и патриотическую, националистически-патриотическую, то есть церковь – оплот державы. Я говорил вам о том, что церковь с великой любовью принимает всякого человека, по каким бы причинам он ни обратился бы к ней. Но ведь нужно не только обратиться, но очень важный процесс педагогический и процесс просто жизни. Вот именно стать церковным человеком сложнее, чем обратиться. И необходимо при этом, чтобы бытовая и такая политическая мотивация преображались в процессе воцерковления в мотивацию религиозную. И я сказал о том, и сегодня мы как раз об этом будем с вами говорить, что самая большая проблема, даже скажу больше, болезнь нынешней церковной жизни заключается в том, что большинство людей, даже и церковных, церковность и церковь воспринимают нерелигиозно. Христианская религиозность подменяется идеологией, магизмом и еще многими вещами, которые, размещаясь под такой вот внешней церковной оболочкой, на самом деле как раз и являют вот эту самую имитационную церковность. Еще более характерно восприятие верующих, как людей, которые очень легко смущаются. Да, вот бедные верующие, прям как вот младшие группы детского сада. Вот пальчик покажи, они тут же все вот смущаются от любой ерунды. Это тоже вовсе не религиозное понимание, потому что с религиозной точки зрения верующие во Христа сильнее него нет ничего на свете. И история церкви нам показывает, и сам феномен мученичества христианского показывает, что может быть сильнее веры во Христа. Если верующий смущается, значит, вот в этом месте смущения, в этой точке смущения, его вера не во Христа, а во что-то иное, в подменяющее Христа. Важнейшим признаком мнимой безрелигиозной вот этой имитационной церковности является то, что вот я как раз подчеркивал вам, нравственный релятивизм. И в прошлый раз, кстати, получил такой укор, что неправильно употребляется это слово, я залез в словари, слово употребляется правильно, потому что в этике релятивизм значит, я вот даже выписал, отрицание обязательных нравственных норм и объективного критерия нравственности. Конечно, в точных науках этот термин, может быть, что-то другое означает. Я в точных науках не силен, но, во всяком случае, в этике он вполне правомерно употребляется. И вот я вам приведу пример такого релятивизма нравственного. Как вам известно, в прокат вышел фильм Павла Лунгина «Царь». Знаете, да? Я фильм не смотрел, и смотреть совершенно не собираюсь. А вот отклики православной общественности на этот фильм, горячие отклики, я прочитал, ознакомился с ними. И вот на радио «Радонеж» некто Виктор Саулкин на все лады убеждал слушателей, что Иван Грозный был на самом деле очень хорошим человеком и чуть ли не святым. И что, скажем, Генрих VIII в Англии убил десятки своих подданных, а Иоанн Грозный только 4000 убил. И занес их всех в синодик и молился за упокой их души. И даже прозвучала такая мысль, что для православного это очень почетно быть убитым помазанником Божьим, а потом удостоиться царской молитвы. Это прямой путь к спасению. И это мнение вовсе не одного, скажем, экзальтированного Виктора Саулкина, а его разделяют множество людей, которые искренне считают себя христианами. Или что тоже вот мне приходится сталкиваться в процессе всяких моих публицистических дискуссий с людьми, православными именно, которые оправдывают сталинское время, и очень они зацикливаются на цифрах, когда там правозащитники или там либералы говорят, что уничтожено десятки миллионов человек в результате сталинских репрессий. Такие православно озабоченные геополитикой люди говорят, нет, это подлог и ложь, это значит Запад, масоны, там не знаю кто, мировой сионизм, мировая закулиса. преувеличила цифры, раздувает их. На самом деле Сталин убил всего 300 тысяч человек, и то по делам. И поэтому он очень хороший и православный. То есть, вот представьте ситуацию, идет уголовный процесс, суд, да, и судят двух человек. Один убил 10 человек, а другой 5. И вот которого 10, того судят по всей строгости закона, а который 5 человек убил, его, наоборот, освобождают и с цветами выводят из камеи подсудимых, говорят: «Дорогой ты наш, спасибо тебе огромное, что ты убил только 5 человек, а не 10. Вот за это мы тебя освобождаем, восхваляем». А стоящие вдали, значит, представители православной общественности втихаря даже канонизировать его хотят за то, что он убил не 10, а 5 человек. Это абсурд, да, казалось бы. Но вот, к сожалению, именно такой абсурд занимает место нравственности, мировоззрения немалого количества церковляющихся и даже церковных людей. Еще раз повторю вам суть этой самой проблемы «до», о которой мы с вами говорили, и которым, кстати, очень подходят евангельские слова, читающиеся в одном из евангельских чтений прошлой недели, что «кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Духовность и церковность не отменяют и не заменяют нравственности и человечности и порядочности. Духовность и церковность, наоборот, их развивают, дополняют, они делают их мудрыми, сильными, навершают как бы вот таким евангельским, христианским содержанием, но не заменяют, не отменяют. Если человек в церкви нравственного чувства лишается, и вместо него приобретает вот такие чудовищные антиэтичные взгляды, и причем уверен, что именно это и есть православие, то, конечно, его церковность мнимая и, по сути, безрелигиозная. И вот на это надо обратить внимание. Один из критериев, кстати говоря, правильного церковления – это вот исполнение этой заповеди Христа. Потому что если вот человек был нормальный, ну, более или менее, да, если он воцерковляется и становится еще более нормальным, то вот ему приумножается. Дано будет и приумножается. А если человек теряет там последние остатки мозгов и нравственного чувства, то вот исполняются над ним эти слова, что отнимается и то, что думает иметь. И это все имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме, центральной, может быть, теме религиозного как такового. И я хочу вам сегодня кое-что объяснить. Мы с вами говорили об этих двух мотивациях, бытовой и такой вот внешне общественной, что ли. Но наиболее надежным, если можно так выразиться, с точки зрения подлинной церковной жизни, является то, когда люди приходят в церковь под влиянием непосредственного религиозного импульса. И об этом тоже говорит Господь в Евангелии, что никто не может прийти ко мне, если не Отец мой приведет его, то есть приведенный самим Богом. Это может произойти в самой разной ситуации. Это может произойти и в горе, и в скорби, причем не только в своей личной, когда человек сам переживает, но и любая человеческая жизнь. На самом деле есть великая трагедия, и внимательный, любящий, сочувственный к ближнему взгляд не может этого не видеть, не сопереживать людям, не сочувствовать им. И в отличие от, скажем, бытовой мотивации, человек во всем этом ищет смысла. То есть не просто, что вот, ах, свершилось горе со мной или с ближним. Но он даже не то, что ищет умом, а вот как-то его душа настроена на то, что начинает чувствовать за происшедшим непостижимого в милости Бога, который оттирает всякую слезу с очей, пришедших к нему именно в скорби. Это может случиться и в полном благополучии, когда люди начинают ощущать недостаточность, несовершенство и даже абсурдность в такой земной жизни, этой круговерти хода вещей. И сознательно ищут истину, и Господь всегда на это откликается, берет человека как бы за руку и приводит его к себе, к своей церкви, к себе, к пути истине и жизни. Человек с ужасом думает о смерти, и любой человек думает о смерти, и думает с ужасом, конечно. И напряженно многие люди пытаются постичь смысл этого самого важного события, на самом деле, в человеческой жизни, смерти. И в этом размышлении, в этом таком сердечном напряжении человек встречает того, кто есть воскресение и жизнь, то есть Христа. Наконец, сердце может посетить просто какая-то вот неизъяснимая небесная радость, когда душа вдруг трепетно ощущает, что есть Бог, который есть свет, и нет в нем никакой тьмы, и что только в нем сокровище живота, как говорит нам церковная песня. Религиозное побуждение исключает, ну не то, что исключает, а как-то отводит на задний план вот эту, во-первых, позицию решения проблем, потому что еще, может быть, и не читая Священного Писания, и не слушая лекции типа наших, человек осознает, чувствует, интуитивно чувствует, что, как писал апостол Павел, кратковременное и легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Также здесь отодвигается на второй план и позиция построения великого и гордого земного благополучия, потому что, пусть даже интуитивно, опять повторю, еще до какого-то сознательного научения, душа чувствует, что наше жительство на небесах, что мы не имеем здесь постоянного города, но грядущего взыскуем того города, художник и строитель которого Бог, опять же, по словам апостола Павла. Вот воцерковление и церковность бытовых и патриотических, политических неофитов будет становиться подлинным только тогда, когда люди и сами, и, разумеется, пасторски, с помощью церкви, педагогически, подойдут именно к такой вот религиозной мотивации, ибо только она открывает человеку дверь для встречи со Христом и жизни в нем. Но здесь как раз и есть то самое великое препятствие, как раз современной нашей жизни, и церковной, и общественной, непонимание, не чувство нерелигиозного как такового. И вот я на этом хочу остановиться, потому что это очень важно. И прежде всего, нужно хотя бы в общих чертах определить, что, собственно, является сутью подлинной православной церковности, о которой мы с вами, собственно, и говорим. Что такое вот эта подлинная церковность? Это можно выяснить в неком противопоставлении. Всякое явление мира сего чревато смертью. Все природное рождается, развивается до некой полноты своего существования, затем приходит и умирает. Имеет свой конец жизнь человека и жизнь человеческих сообществ. Перестают существовать империи, отмирают социально-общественные формы жизни, какие-то очень важные, существенные, разрушаются произведения искусства, ну и так далее. То есть все, что коренится в стихиях мира сего, в природе мира сего, подлежит страданиям, болезни и смерти. Таково определение Божие, возникшее после грехопадения человека. И вот церковь – единственное явление на земле, вектор которого ровно обратен. То есть не от рождения к расцвету, а потом к увяданию смерти, а ровно наоборот – через умирание и смерть крестную к вечной жизни. Благодатью Христовой Церковь изымает человека из-под власти этих детерминированных стихий мира сего и переводит его существование, если можно так сказать, из земного модуса в небесный, поставляет перед Христом, так что христианин, существуя бренным образом на этой вот тленной земле, уже здесь и сейчас, каждую минуту своего существования вкушает, ну, точнее сказать, предвкушает, как апостол Павел пишет, как сквозь тусклое стекло гадательно, но вместе с тем и совершенно реально Царство Божие, пришедшее в силе. Вот такая подлинная церковность, когда человек вкушает жизнь со Христом, уже вот это Царство Божие, данное в церкви, собственно, церковь – это и есть вот именно это, и ничто иное. То есть то, что святитель Феофан Затворник называл словом «богообщение». Вот такая подлинная церковность всегда эсхатологична. Значит, эсхатология, термин церковный, богословский, происходит от греческого слова «эсхатос», что значит «последний». Эсхатология – это учение о том, что мир сей приходит и наступает Царствие Божие. То есть учение о последних вещах, о суде, о переходе в вечную жизнь. Вот особенность христианской эсхатологии заключается в том, что она совершается не только в конце времен, то есть не когда-то там, в отдаленном будущем, а в том, что она осуществляется для христианина здесь и сейчас. Вот именно это богообщение, вкушение жизни во Христе является неотъемлемой принадлежностью христианина, пусть там в несовершенной форме, пусть в начатках, пусть зачаточно, но вот без богообщения, без этого вкушения Царства Божия нету, собственно, церковности, нету христианства. Христианство есть историческое событие, но христианство есть и присутствие этого события в настоящем, как завершение всех событий и самой жизни. И чтобы это было так, только для этого нужна, только в этом церковь, ее сущность и смысл. Ибо Царство Божие уже сейчас посреди нас, внутри нас есть, писал отец Александр Шмеман. И вот эта практическая соотнесенность Царства Божия, пришедшего в силе, и земного существования человека – и составляет суть христианской религиозности как таковой. Подлинная церковность есть сфера именно религиозного. То есть, что такое религиозное, это, я думаю, вы понимаете. То есть, религиозное – это полагание смыслов и мотиваций всей жизни исключительно в Царстве Христовом, которое не от мира сего. Что, конечно, вовсе не исключает активной деятельности на земле. Не от мира сего, значит, как я только что сказал, не во временной последовательности, да, что когда этот мир закончится, новый наступит. Не где-то там, а вот именно когда христианин в своем сиюминутном существовании, вот именно теперь, вот в данную минуту, вкушает жизнь во Христе, а следовательно живет в вечности уже в Царстве Божьем. Собственно, речь здесь идет об иерархии ценностей. Ну вот, когда в силу разнообразных процессов, которые нужно обсуждать, конечно, отдельно, цели и смыслы и мотивации христианина из этой религиозной сферы смещаются, то они подпадают, естественно, под действие смертоносных стихий мира сего. И церковное сознание такого христианина, у которого вот эта стрелочка отклонилась с религиозного на посюстороннее, да, понимаете, что такое посюстороннее? То есть, значит, что именно здесь, цели здесь. Тогда меняется церковное сознание. Тогда под церковью, то есть Христовым царством, царством не от мира сего, которое приходит в нашу жизнь, растворяется с нею и одушевляет ее, но которое все же остается Царством Божиим, Царством Христовым, именно вот этим религиозным соотнесением с вечным. И вот под церковью в силу нерелигиозности и посюсторонности цели и мотивации начинают приниматься вещи вполне земные. И вследствие этого в мировоззрении и жизни многих церковных людей религиозное содержание отводится на второй план. Церковное сознание становится нерелигиозным и превращается в идеологию. И церковь начинает восприниматься не как неотмирное тело Христова, которому причастен всякий христианин настоящий, но как вполне посестороннее политическое, общественное, культурное и хозяйственное явление. Основание для этой подмены, ну, одно из оснований вот какое. Церковь, по сути, как совершенно ясно из того, что я только что сказал, явление для мира сего иноприродное. То есть природа мира и природа церкви разная. Мир сей тленен и приходящий, церковь являет, предъявляет, не как билет предъявляет, а вот по аналогии слов предвкушает, да, предъявляет Царство Божие. Но вместе с тем земной своей частью церковь существует в мире сем. И так получилось, что исторически в мире она довольно прочно утвердилась. Во всяком случае, так было до самого недавнего времени. Вот результатом такого встраивания в мир явилось не только влияние церкви на культуру и общество, влияние, безусловно, драгоценное и положительное, и благотворное, но и то, что из повседневного церковного существования, из ощущения людей церковных, какого-то вот непосредственного жизненного ощущения, ушла вот эта неотмирность, ушла как минимум на второй план. Может быть, не совсем ушла, но, во всяком случае, она не воспринимается как главная. Церковь, капитально разместившись в мире сем, перестала отчетливо осознавать и переживать свое вот это эсхатологическое содержание, то есть соотнесенность того, что она делает на земле, со Христом, с Его Царством. Не то, что совсем перестала, а именно вот это отодвинулось на второй план. И следствием этого явилось постепенное истончение религиозного сознания и подмена его сознанием нерелигиозным, что привело к тому, что вот как раз это повседневное ощущение церкви, практическая церковность многих христиан в той или иной мере лишилась вот этого религиозного ощущения, религиозного сознания как такового. Здесь нужно отметить вот еще что, что религиозная суть христианства, то есть богообщения, дается человеку под условием свободной и сознательной веры и вытекающей из этого духовности и этики, можно сказать, даже духовной этики. Христова церковь, христианская церковность человеколюбива и требует свободы. И принцип ее, собственно, суббота для человека, как Господь сказал. Вот для людей, которые свои цели и мотивации полагают на земле больше, чем во Христе, это очень сложно, неопределенно. И знаете, я бы сказал, без гарантии, потому что человеку свойственно гарантию какую-то искать. Но в самом деле человек изменяет жизнь, меняет правила быта своего, вот, начинает ходить в церковь, от многого отказывается. Ему, естественно, хочется гарантии, что зря, что ли, все это он делает. Поэтому вместо вот этой неуловимой мистики, да, и трудной, поистине вот, требующей подвига христианской этики, нравственности и духовности, ветхому человеку нужно что-нибудь попрочнее, не такое эфемерное и нематериальное. Вот и переходит церковное мироощущение в сферу посестороннего, вполне себе материального, параллельно становясь неизбежно становясь все менее человеколюбивым, все менее нуждающимся в свободе, все более утверждающим принцип «человек для субботы». Я вспоминаю, на одних рождественских чтениях несколько лет тому назад вышла у меня дискуссия с одним очень хорошим, замечательным священником, пастырем. Что-то мы там поспорили прилюдно. Я вот отставил эту точку зрения, что церковление как раз должно базироваться, собственно, на христианизации, если хотите. То есть наша проповедь должна иметь центром Христа, христоцентричность. Этот батюшка, выступающий после меня, сказал, что он со мной не согласен, потому что говорить о Христе людям, это им совершенно непонятно. Нужно начинать с других вещей, с любви к родине, с любви, там, не знаю еще к чему. Пример не, я без всякого осуждения говорю о моем оппоненте об этом, а о том, что насколько сильно распространено даже в церкви, даже среди пастырей, собственно, вот это безрелигиозное понимание церкви. Христос, если непонятен пастырю, то, разумеется, не сможет он его проповедовать другим людям, но вот это как раз тревожит. И вот в силу как раз этих всех процессов, когда более понятным и близким для человека становится Родина и какие-то другие вещи, которые сами по себе, я нисколько их не подвергаю порицанию, но просто в сравнении все же с Царством Божьим, и со Христом, и с вечностью, это все же имеет относительную ценность. Вот вектор неотмирности и исторически, и личностно, постепенно и незаметно все более и более подменялся вектором стихии мира сего. Мы называем это секуляризацией. Не нужно тратить много слов на доказательство того, что история человечества, по меньшей мере, с эпохи Возрождения, а затем Просвещения, представляет собой как раз процесс секуляризации. Обычно мы обвиняем в этом, разумеется, внешние силы. Но никакое коварство внешних сил нам не объяснит того обстоятельства, того факта, не ответит нам на вопрос, почему Вселенская Церковь постоянно утрачивала свой духовный иммунитет и теряла свою религиозную силу, так что от нее сначала отпала западная половина, затем раскололась и она, а затем от христианства по факту стали отпадать масса людей, так что к настоящему моменту мы живем в мире постхристианском, нехристианском, по большей части. Я не буду говорить здесь о процессах, происходящих в Западной Церкви, обращу ваше внимание на один существенный фактор, влияющий на искажение религиозного сознания, который уже много веков свойственен именно нашему с вами православию. В византийское время церковь отождествлялась с империей. И вообще нужно сказать, что православие так складывалось, что это единство с империей составляет существенную часть православного мировоззрения как такового. В силу этого православные значило ромей, византиец. И даже известное послание патриарха Константинопольского Антония одному из русских князей вскоре после крещения Руси, он пишет ему, что «коль скоро вы приняли христианство и крестились, вы теперь ромеи, никакие там не славяне, а вот римляне вошли, так сказать, в цивилизацию». Затем церковь, которая изначально строилась по территориальному признаку, принципу, отождествила себя с той или иной нацией. Вообще нужно сказать, что национальное сознание в человечестве стало вызревать достаточно поздно. Ну, в европейском человечестве, после столетней войны Франции и Англии, вот в процессе этой войны англичане и французы начали осознавать себя именно нацией в нашем современном понимании. И православная церковь, существовавшая на той или иной территории, стала отождествляться именно с нациями. Такое отождествление исторически совершенно оправдано. И если оно создано как относительное, как вот именно принадлежность земного мира, то такое национальное деление может быть вполне благоприятно. Оно может плодоносить в культурной, социальной, пастырской сфере церковной деятельности. Но как только относительность этого фактора перестает осознаваться, тут же наступают огромные проблемы, которые приводят к тому, что для греков, сербов, русских православие из вселенской Христовой неотмирной истины превращается во вполне посестороннюю национальную традицию прежде всего. Здесь нужно, кстати, сказать, что наша русская церковь наименее затронута этим фактором, потому что даже в диаспоре именно русское православие привлекает людей. И мы видим по истории XX века, что многие русские православные оказывались за границей, и именно в русскую церковь входили люди, которые открывали в православии истину, но не в греческую, не в сербскую, не в болгарскую, не в румынскую. И до сих пор так. Вот я недавно вернулся из Европы, русская церковь, там кого только нет, все. А в греческую церковь ходят только греки, в сербскую только сербы, ну и так далее. Это очевидная подмена принципа церковности принципом нации. И вот, на мой взгляд, именно это обстоятельство является одним из важнейших факторов, который препятствует подлинному, вот такому христиански-религиозному пониманию православной церковности. Потому что в разбитом на нации православии вот именно в силу этого утерялся иммунитет церковный, если хотите. И стали происходить именно те процессы, о которых я только что вам сказал. А именно, что неотмирность Царства Христова подменяется, причем подменяется, конечно, не в учебниках богословия, не в теории, а вот именно наставничной практике. Меняется земной псевдоцерковностью государства и нации, и народа как такового. Православная церковь начинает исправляться как нечто служебное для государства. Целеполагание и смыслы в рамках такой системы взглядов не осуществление возможности богообщения во Христе для людей, что, собственно, есть единственная задача для земной церкви, а служение политическое, идеологическое и хозяйственное. И этот процесс вот такой антирелигиозности, что ли, если хотите, секуляризации, вполне просматривает два этапа. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Не любите мира, не того, что в мире». Вот осознавая себя христианами, но вместе с тем подпадая под такое имитационное, если хотите, церковное мироощущение, православные люди прибегают к тому, что они изымают в своих головах и сердцах свою нацию и государство из падшего мира. Кстати, на пресловутом том же радио «Радонеж» можно услышать такие панегирики нашей стране, и великой, и несчастной одновременно, как будто она не на земле существует, а в каком-то другом мире, как будто она не подпадает под общую падшесть человечества. Как будто жительство на определенной территории с определенной историей само по себе является гарантией подлинного православия. В этом процессе сугубо церковные понятия, такие как, например, соборность, незаконно расширяются и распределяются на весь народ, независимо от состояния его веры и нравственности. И библейский народ Божий, такое специальное такое понятие библейское, начинает отождествляться с народом как таковым, с народом в его вот наличном данном состоянии. Из практической церковности как раз и происходит то, что изымается нравственность, вымывается, потому что теперь в рамках вот этой системы взглядов под понятие «хорошо» подводят теперь не евангельские заповеди, направленные на ближних и на общество, а польза и величие государства, верность историческим традициям, каковы бы они ни были с точки зрения Евангелия. Ну, вот это весь ура-патриотизм. А второй процесс, вполне естественное следствие всего этого, это обожествление нации и государства и перенос церковного сознания, вот именно церковного, уже всецело на государство и нацию.

Это очень опасно. Это и есть главное искажение и подмена православной религиозности. По сути, если хотите, это упразднение веры, потому что человек верует уже там, в Россию, как в Бога, а не во Христа. Какой критерий этого? Как различить, религиозна наша церковность или нет? Вот один из определяющих моментов, который, правда, относится именно к сфере такого некоторого умозрения, не к личной, а к общественной сфере жизни, такой церковно-общественной, я бы сказал. Подлинная церковность обращает внимание, прежде всего, на спасение личности во Христе, личности. И вот критическая масса таких личностей, которые, живя на земле, всю свою цель, всю свою мотивацию все же полагают в искании грядущего града, которого художник и строитель Бог, по словам послания к евреям. Вот критическая масса настоящих христианских личностей оказывает церковное, то есть нравственное, духовное воздействие на тот социум, насколько это возможно, в том состоянии падшего мира, которым им судил жить Бог. И такая церковность, очевидно, служит Христу прежде всего, а ложная церковность служит именно иным господам, нации и государству. И тем объективно, чтобы она ни говорила, секуляризирует христианство и церковь и делает их заложниками случайностей, текущей идеологии, наличного нравственного состояния народа. Ярким примером этого является ситуация на Балканах. Там, конечно, ситуация очень сложная, я совершенно не хочу давать никакой там геополитической оценки. Но то, что там церковь очень часто становится заложником самого грубого и злобного национализма, это факт. Мне рассказывали, что в Загребе там сербский храм. И вот там на литургии ходят два диакона, которые вдруг начинают громко кричать «Слава великому сербскому народу!» посередине литургии. А великий сербский народ, надо сказать, при всех братских к ним чувствах, тоже не бесповинен в той страшной резне, которая в течение уже больше, чем 100 лет, происходит на Балканах. То есть понятно, что, может быть, он повинен не в большей степени, чем прочие народы, которые режут друг друга, но и не в меньшей. И с точки зрения церковности, вот это кричать «Слава великому сербскому народу» посередине литургии просто это демонстрирует нецерковное сознание. Вот я как раз хотел бы на это и ваше внимание обратить. Активно выступая против секуляризации, а вот такие вещи, о которых я только что сказал, на практике, к сожалению, демонстрируют, что церковь немного добивается. От чего так? От того, что, на мой взгляд, сама современная жизнь, вся, в том числе и церковная, к сожалению, общественно-церковная, фактически протекает как раз в секулярной парадигме. Мы основываем борьбу против секуляризации на том, что одно государство, одна нация, одна культура, ну, разумеется, это наша, конечно же, духовнее и традиционнее и лучше других государств, наций и культур. Схематично говоря, соотношение духовное и недуховное, церковное и секуляризированное в нашем современном церковном сознании проходит по линии «наша цивилизация, не наша цивилизация». Вы, наверное, все знакомы с этой парадигмой мышления. Но все дело в том, что с точки зрения Евангелия и подлинной церковности вообще всякая земная цивилизация, и наша, и не наша, и как угодно, всего лишь варианты одного и того же падшего мира, который лежит во зле. И на самом деле водораздел подлинной церковности и подлинного противостояния с секуляризацией проходит по другой линии, а именно церковь не от мира сего, и церковь часть царства мира сего. Обращаю на это ваше внимание. Опять же, я коснулся этих общественных сфер, я вообще обещал вам, что не буду касаться политики. Поэтому все, что я вам говорю, хотя и затрагивает общественно-политические очень острые вопросы и проблемы, но это как пример, как иллюстрация того, что на самом деле все эти вопросы – это великий вызов и великое вопрошение лично каждому из нас. В самом деле, что для нас лично? Жизнь во Христе – это предначатие при помощи церкви для человека, для лично, не для общества, не для государства, не для нации, а вот лично для меня, для каждого из нас. Вот церковь – это предначатие для человека Царства Небесного, Царства Христова, или же просто противопоставление другому стилю, другой культуре жизни в исключительно земном измерении. Христос, жизнь во Христе – Христос, который является в своей церкви, главная, единственная, исключительная ценность для нас. Или церковь всего лишь традиционная часть исключительно земной жизни, часть народной жизни, государственных, политических, идеологических ценностей. Церковь служит Христу в своем народе, или церковь просто обслуживает свой народ.
его земной жизни, подчеркиваю. То есть христианство секулярное или гонимо, пусть не физически гонимо,

0: гонимы. Но гонимы по сути своей, ведь Господь сказал, что мы в мире будете скорбны, будут гнать вас, сказал Господь, это никто не отменял. Наконец, православная церковь вселенская, неотмирная, или же она обслуживает сиюминутные идеологические нужды только своих наций и государств? Еще раз повторю, церковь – это мы, это каждый из нас. И ответы вот на эти вопрошения предполагают не то, чтобы мы стали озираться вокруг себя и укорять там священство, начальство, своих собратьев по вере там, в нерелигиозности, политиканстве. Я не для этого вам все это сказал, и не для этого политические примеры приводил. А это значит только то, что каждый из нас, чтобы лично заглянул в свое сердце и дал себе отчет самому, на чем основывается его церковность православная, к которой он стремится, в которой он так или иначе уже пребывает. Вот это важно, потому что, еще раз повторяю, на мой взгляд, корень там, негативных процессов в сегодняшней церковности, и опять же, церковность не абстрактной, не церковной политики, а в церковности личной, каждого из нас, это безрелигиозность как раз сознания церковного. В заключение скажу, что православное христианство одновременно и сложно, и просто. Просто оно, конечно, просто для восприятия и разумения, для исполнения очень даже бывает непросто. Просто оно в своей нравственной и духовно-этической области. То есть есть абсолютные вещи, которые не меняются в зависимости ни от чего. Там, от пользы государства или там, таких вещей. Пример, наверное, вы знакомы из истории первых веков христианства, когда такие непосредственные гонения время от времени ослабевали, но христианам время от времени повелевали воздавать статуям, скажем, императора божественной почести. Наверное, вы знаете, что в Риме, уже в позднем Риме был такой культ, что император правящий включался в пантеон богов, и там ему кадили, приносили жертвенный ладан. И, собственно, все это понимали, что это условность. Там, ну, кинь ты горсть этого ладана в этот огонь перед статуей императора и иди живи себе по-христиански, как хочешь. Нет, шли на смерть из-за этого христианские мученики. Почитайте жития мучеников. Вот это как раз абсолютные нравственно-этические и духовные вещи христианства, которые не меняются ни от чего. Или восприятие нравственных или безнравственных действий людей. Не осуждение, а именно восприятие. Ясно определено, душа человека... Человеческая личность дороже всего в мире. Суббота для человека, но никак не наоборот. На этом зиждется все христианство. Еще раз повторяю, это очень простые вещи, источные, без которых нет христианства. А сложность православия заключается в том, что оно исторически вобрало в себя мудрость и культуру многотысячелетнего существования христианской цивилизации. Вернее, христианских цивилизаций самых разных. Помимо того, что сложны догматы церкви, ну, в самом деле, да, вот как усвоить догматы о Троице или о соединении двух естеств во Христе, для этого нужна определенная, очень немалая, очень высокая культура мысли сама по себе. Но еще сложно выстроить иерархию ценностей как раз потому, что за 2000 лет многое и разное в церковной истории сложилось и спрессовалось и слежалось, знаете, как геологические пласты. И главная сложность как раз здесь заключается в том, что суть церковности, христианское религиозное сознание, может подменяться чем-то для церкви побочным, дополнительным, случайным, историческим и временным. Это то, о чем говорил Господь. Узок путь и тесные врата, ведущие в царство, и немногие находят их. И даже в Евангелии от Луки более сильно эта фраза, что многие поищут войти путь в эти тесные врата и не возмогут, то есть искать будут и не возмогут. Поэтому я как раз прошу воспринимать сказанное мною, еще раз повторю, не в каких-то политических или внешних позициях, но именно вот как призыв личностный, самим лично никого не осуждая разобраться в своих церковных мотивациях, потому что это очень важно. Суть христианской религиозности, богообщения мы будем с вами разбирать в следующий раз, потому что это самое важное как раз вот в теме церковь современность. Если мы в церкви и не имеем богообщения, то наша церковная жизнь совершенно бессмысленна и бесперспективна. И, собственно, задача церкви каждому человеку, каждому из нас и всем людям преподавать это самое богообщение. А наша задача богообщения – это как-то стяжать, усвоить. Вот современные условия стяжания благодати, что им препятствует и что благоприятствует, будет предметом нашего дальнейшего рассмотрения. И уж обещаю вам, что точно мы политики касаться никакой не будем. А пока эти примеры просто достаточно живые, чтобы пояснить мои мысли. Давайте вопросы сейчас. Одна моя крещенная, но не воцерковленная знакомая спросила, как же достичь веры в Бога, доверия Ему? Хороший вопрос, правда? Феофан Затворник пишет вот что. Что человек, который хочет достичь веры в Бога, должен ему молиться и просто просить его. Не то, что там найти какую-то молитву, да, знаете, обычно спрашивают, батюшка, а какую молитву читать? То есть где-то в каком-то тайном молитвословии написана молитва, которую раз прочел, и щелк, там что-то на небесах, галочка поставлена в каком-то небесном компьютере, и все, и человек обрел веру. Нет, а именно молиться от сердца, взывать к Богу, как вот тот человек в Евангелии, «Господи, верую, помоги моему неверию». То есть дай мне живую веру, не просто сознание, что есть, а живую веру. И вот святитель Феофан Затворник говорит, что Бог питает всякую тварь, одевает лилии полевые, устрояет всякую жизнь человека. Неужели он не откликнется на эту молитву? Конечно, откликнется. Другое дело, что как и когда – это в его власти. Так что совет можно просто вот от сердца просить Бога, что «Господи, яви мне себя, яви мне веру вот живую в Тебя». Что плохого в том, что человек, возьмем Россию, приходит в православие из-за национальных чувств? По-вашему, может считать русский православный человек, не любящий России? Неужели любовь к стране, которая тысячи лет спает православию, мешает собственной вере? Спрашивают, зачем я вам все вот это в течение часа вот растолковывал, а? На три вопроса эти я отвечу. Что плохого в том, что человек приходит в православие из-за национальных чувств? Ничего плохого, очень хорошо, прекрасно, замечательно. Только я говорил о том, что национальных чувств для того, чтобы стать подлинным церковным человеком, недостаточно. Это не значит, что их надо отметать или как-то заменять их на противоположную любовь к родине. Нет, это замечательное чувство, любовь к родине. Но для православия, для того, чтобы стать христианином, этого недостаточно. И те, кто подменяет свое христианство только лишь любовью к России, обладают, как я сказал, вот, имитационной церковностью, нерелигиозным сознанием. Ну, вот так. Может быть, это жесткие слова, но тем не менее, по сути, это так. Второй вопрос. По-вашему, может считать русский православный человек, не любящий Россию? Может, а почему не может? А почему, что любовь к России – это непременная такая заповедь Божия? Я в Евангелии такой заповедь не встречал. Вполне может не любить человек Россию. И мало того, я вам даже скажу, что у него могут быть для этого веские основания. Но при этом он не перестанет быть русским православным человеком. Это вещи разные. Это вещи, лежащие в разных сферах. И объединять их в одно такой вот жесткой связью, я считаю, ну, нельзя. Я вам это, об этом объяснял. Еще раз повторю, что плохого ничего нет. Но придавать этому религиозный статус любви к России нельзя. Неужели любовь к стране, которая тысячи лет своей православие, мешает собственной вере? Не мешает. Но может мешать, если эта любовь религиозна, если она становится религиозной по сути. То есть, если человек любит Россию как Бога, относится к ней как к Богу. Нет. Любить свою страну как свою страну – это одно. А религиозно обожествлять там Россию и тут же слетать с катушек, при этом прославляя Сталина, Ивана Грозного. А как их не прославлять, если они в нашей истории? Это совсем другое, это имитационная религиозность. О чем я вам, собственно, вот тут и говорил. Каким, с вашей точки зрения, должно быть отношение православного христианина к ИНН? Является ли принятие ИНН какой-либо угрозой? Как относиться с открытым призывом священника во время проповеди в храме на литургии отказаться от этих номеров? Может, это не так принципиально? Является формой обрядности, что именно, ИНН или призывы? Может, этим пытаются отвлечь внимание христиан от первостепенных вопросов? Ну, значит, во-первых, по ИНН было решение церкви, собиралась синодальная богословская комиссия, которая выяснила, что ИНН – это налоговая отчетность, которая... Налоговая отчетность и все. У меня был замечательный случай. Я думаю, многие из вас имели дело с бухгалтерскими документами. Там не только ИНН. Там еще есть КПП, там есть ОГРН, ОКПО, ОКВЭД, там еще там всякие штучки. И однажды в гостинице на одном церковном мероприятии я остановился в номере с неким батюшкой, который меня спросил, а как вы относитесь к ИНН? А я ему спросил, а как вы относитесь к КПП? Он очень удивился и говорит, а что это? Я говорю, ну вот после ННН через косую черточку обычно пишет КПП. Он как-то смутился и говорит, а вот я не знаю как. Я говорю, ну вот и я не знаю. Знаете, это вот как раз очень яркая и, к сожалению, грубая иллюстрация того, о чем я говорил. О том, что человек приходит в церковь, у него атрофируется мозг. Или, как пишут в интернете, мозг, да, знаете. Вот этот мозг, который, вот по словам Христа, что у него было там крохотная частица, да, у него отнялась и то, что имело. И вот он почему-то ИНН решил, этот набор циферок, он решил, что Значит, это очень существенную угрозу представляет для христианства. Какую угрозу, никто сказать не может. Приприте этого там, человека в угол и скажи, а какую угрозу? Угрозу чего? Он вам не ответит. Когда был разгар этих в конце 90-х, начале 2000-х, вот на такой же лекции, я, значит, очень горячо стал говорить, ну вот же апостол Павел там пишет, что нас разлучит от любви Христовой. И прочитал этот кусок из послания к Римлянам из 8 главы. Что нас разлучит? Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ничего не отлучит от любви Божией. Я же во Христе Иисусе, Господи наш. А тут какие циферки. И вдруг они каким-то образом автоматически отлучают нас от Христа. И люди так послушали, говорят, как здорово написано, а кто это? Я говорю, это апостол Павел, говорю я. И поднявший, значит, яко знамя книгу Нового Завета, сказал, вот, вы вот хотя бы почитайте эту книжку, прочтите, непопулярную в церкви, а потом будете уже слушать проповеди все. Что касается батюшек, то, увы, есть такое явление, есть. Почему у нас так плохо с принятием трудов таких выдающихся отечественников, как Шмеман, Александр Мени, Антоний Суржский, которые как раз много говорили о христоцентричности? Причем отрицательное отношение пропагандируют священниками. Одни фамилии уже воспринимаются как запретные. Откуда это? Зависть? Ну, я думаю, что и зависть нельзя сбрасывать со счетов. Потом очень важная, конечно, фамилия. Вот у русского человека на фамилии какое-то особо трепетное отношение. А тут сами, понимаете, произнесите эти фамилии. Шмеман, Блюм, Мень. Причем про Мень точно известно, вообще еврей. А это же просто преступление быть евреем, да? А Шмеман, отец Александр и митрополит Антоний жили за границей, а там наверняка завербовали модернисты и масоны. Вот на самом деле. Потому что это сфера нашей ментальности. В советское время, 70 лет, действительно, вывелась новая природа людей, называемая советский человек. И вот советский человек как раз так все и воспринимает в поисках врага, не может мыслить широко и критически. И поэтому трудно воспринять какие-то вот мысли, которые чуть более широкие, чем, собственно, вот этот узкий и нерелигиозный псевдоправославный взгляд на мир. Вот такая причина. Это как вот фарисеи, помните, в Евангелии, они очень злобились и уходили там от слов Христа, были обличаемы, уходили. И мне кажется, что просто многие вещи обличают нас. И то, что говорил владыка Антоний, и отец Александр Шмеман, критика, скажем, того же отца Александра Шмемана исходила из того, что он имел право критиковать и там брюзжать и ворчать на церковь, потому что он был исконно церковный, до мозга костей церковный человек. А тут люди придут в церковь, какие-то 5 лет понеофитствуют и считают, что они могут судить. Вы на прошлой лекции сказали, что после периода неофитства человек снова возвращается к прежним грехам. Если пил, будет пить. А здесь слово возникает уныние. Скажите, как понять ваши слова? Человек покаялся, возненавидел грех, молится, исповедуется, старается познать Бога. Неужели он снова вернется, как пес, на блевотину свое? Ну, я не говорю, что это обязательно и непременно в 100% случаях происходит. Так бывает часто, вот что я говорил. И то, что бывает часто, свидетельствует о том, что то, что человек полагал гарантией, вот, что он покаялся, возненавидел грех, молится, исповедуется, старается познать Бога, и человек думает, что в этом он гарантию получит того, что он там не будет больше пить. А в этом нет гарантии. Вот о чем я говорил. Опять же, это нужно отдельно рассмотреть ситуацию. То, что возникает уныние, понимаете, вот это тоже, что со смущением верующих. Бедные верующие смутились. Не надо уныния, надо это принять к сведению, что так бывает. Что когда так случится, чтобы не было более страшно, что человек разочаровывается в церкви. Потому что еще более страшно, если человек гонит от себя эти мысли, а это с ним случается, то в конце концов он в церкви разочаруется, скажет, меня церковь обманула. Вот я тут молился, постился, я радио-радонеж слушал, а все равно вот ничего не получил. На прошлой лекции вы сказали, что одним из признаков завершения периода неофитства является кризис в духовной жизни, который может выражаться в охлаждении к церковной, даже возвращении к греховной жизни. Например, человек снова может вернуться к злоупотреблению алкоголя и тому подобное. Вопросы. Первое. Что необходимо делать при возникновении кризиса духовной жизни для его преодоления? Инструкция. Да? Первое. Подпункт А. Значит, что необходимо делать? Во-первых, понять, что это такое. Понять... Вот в каком ключе мы с вами будем об этом говорить. Я хочу подробно остановиться на именно педагогическом значении церкви, церковного воспитания, процесса церковления. В Евангелии мы читаем, наверное, вам известны эти слова Христа, в 23 главе Евангелия от Матфея, он говорит, не называйте наставниками, учителями, ибо один у вас наставник Христос. И вот вся наша церковная жизнь, по сути, это божественная педагогика. Бог переводит нас из класса в класс. Вот когда у нас наступает кризис, мы должны этому радоваться, потому что это значит, что нас Господь перевел из начальной школы в среднюю. Начальная школа окончилась, мы восприняли церковные правила, мы уже знаем, что в тонкостях, что и как надо есть и не есть, и когда. Мы знаем, что надо вычитывать, выхаживать, выстаивать, выслушивать, там, прочее. Как обращаться, как лек, у нас язык уже наработал, там, лексика, спаси Господи, простите, благословите, это уже все. Вот этому человек научился, это начальная школа. И вот Господь, видя, что он уже научился, переводит его там, в следующий класс. Дает ему задание, ставит перед ним задачу. Ну вот, дорогой мой, ты все это выучил, а теперь посмотри в себя, что там у тебя внутри. Поэтому первое, что необходимо сделать при возникновении кризиса духовной жизни, возрадоваться и поблагодарить за это Бога. Чем должен закончиться этот кризис в положительном случае? И чего ни в коем случае нельзя допускать? В положительном случае кризис заканчивается, как говорится в евангельских притчах, тем, что вот эта маленькая семечка вырастает в прекрасное дерево, в листве которого поселяются птицы небесные, и приносит плод одно в 30, другое в 60, другое в 100 крат. Вот этим должен закончиться кризис. Вот. На все ваши вопросы ответил.
1: Прозвучала очередная лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 19:05.

0: В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучало песнопение «Вечерний свете тихий» композитора Бориса Литковского.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами передача «Жили-были дети». И сегодня у нас в прямом эфире Соня. Здравствуй, Соня.
4: Здравствуйте.
3: Маша.
5: Здравствуйте.
3: Добрый день, Маша. Ксюша.
6: Добрый вечер.
3: И Ника.
7: Добрый вечер.
3: Ну что, мы продолжаем наши разговоры о Пушкине. И сегодня будет у нас разговор о стихотворении, которое Пушкин написал в 1823 году. То есть он был не сильно старше вас, лет на 10 каких-нибудь. Но, правда, в этом возрасте 10 лет – это тоже большой срок, и тем не менее. И вот это стихотворение «Свобода – сеятель пустынный». Обычно его относят к политической лирике Пушкина, да, к свободолюбивой. Но на самом деле мы можем его рассмотреть в контексте такой евангельской лирики, потому что эпиграф к этому стихотворению из Евангелия. «Изыди, сеятель, сеете семена своя». Что это за история?
6: О том, как сеятель вышел сеять семена. Одни попали в плодородную почву, одни около дороги, одни в камни, и одни еще куда-то. И что из этого всего произросло?
3: Так, и о чем эта притча, между прочим? Вот расскажите мне, как вы ее понимаете, притча о сеятеле?
4: О разных людях, которые... Кто-то поглотился в житейские дела, кто-то просто так заник, как засох. Кто-то стал делать много добрых дел и в итоге попал в Царствие Божие.
3: То есть это притча о слушании, да, о восприятии слова. Вышел сеятель сеять. И вот эти самые семена, которые он сеет, это Слово Божие, да? А люди могут это слушать по-разному. И вот давайте посмотрим, что Пушкин делает, опираясь на эту евангельскую притчу. «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой и безвинной, в порабощенные бразды бросал живительное семя. Но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». Ну вот расскажите мне, как вы чувствуете, да, какие трансформации библейского евангельского текста Пушкин совершил? Что он берет из притчи о сеятеле, о чем он помнит и от чего он отказывается? Что он сделал?
6: Он, как и в этой притче, понес слово свое, ну, в данном случае, о свободе людям. Но тут он говорит, что никто не захотел его слушать.
5: Ну, народ не понял его, не принял.
3: Угу.
6: И почему-то сравнивает народ со стадом. То есть как-то совсем нехорошо о нем называется.
3: Обидно?
6: Очень.
3: Да.
4: Мне кажется, здесь про притчу о пастыре.
3: А что за притча о пастыре? Что это за образ такой? Расскажи, что ты имеешь в виду, может быть, кто-то?
4: Что это человек, который вышел сеять свободу.
3: Угу.
4: Это пастырь, но овцы, они это люди, которые, ну, как рабы, и которым не нужна свобода. Они не понимают, что это такое.
3: Угу, угу. Так, что еще скажете? Судим ваши идеи, их на самом деле много, и они хороши.
5: Вот он говорит про наследство.
3: Да, и что это за наследство?
5: Ну, как бы своим детям будут тоже передавать те же знания, ничего нового не введут. Как раз мысль о свободе.
3: Угу, угу.
6: Почему он не хочет себя приравнять к этому стаду?
3: Ага, все-таки обижаешься ты на это дело. Так, почему он не в этом стаде? Угу. Ну что, поговорим об этом, а дальше посмотрим, как получится. Давайте начнем с конца. Почему он себя не причисляет к этому стаду? Вот на самом деле у вас-то, может быть, не в такой жесткой форме протекало, а я-то человек советского воспитания. Мы воспитывались еще в советской стране, и вот самое страшное такое слово о человеке, это было: он отрывается от коллектива. То есть он не хочет быть в стаде. И тогда, ну, просто все время от этого тошнило, потому что все время говорили, что весь советский народ единодушно. И мне всегда хотелось спросить, что, ну, я тоже советский народ, но меня-то никто не опрашивал моего мнения по вопросу. Зачем вы меня включаете в это единодушие? А нельзя как-то обойтись без некоторых хотя бы? То есть вот эта штука, что есть некая единая такая масса, да, толпа, это на самом деле ведь еще действительно с евангельских времен идущая реальность. И вы прекрасно помните, что было со Христом в вербное воскресенье. Эта толпа сначала кричала: «Осанна, благословен, сын Давидов, грядущий во имя Господне». Потом те же самые люди через несколько дней кричали: «Распни, распни его». И как ни старался Пилат, я вчера как раз-то Евангелие перечитывала, да, и это удивительно, потому что у евангелиста Луки это рассказано с какой-то невероятной пронзительностью. Он просто показывает, как Пилат делает все. Он пытается их убедить, соблазнить, как-то их склонить к тому, чтобы они отпустили Христа, чтобы они не делали ему зла. И эта толпа кричит: «Нет, да будет распят». Да, это слово толпы. То есть можно сказать, что толпа – это такая страшная реальность, потому что когда на толпу смотришь, вроде как видишь людей. Но на самом деле людей там уже нет. Это какое-то коллективное тело, которым владеет кто-то другой. И поэтому для Пушкина присоединиться к толпе, ну, это просто невозможно. Не то чтобы вот там он считает, что это хорошо или плохо, а просто ему там не жить, ему там нечего делать. Ну, вот не может рыба жить на суше, а птица в воде. Пушкин не может жить в толпе. На самом деле, я вам скажу, что ни один нормальный человек не может. И вы не можете. Да, если представить себе вот эту массу, которая направляется какой-то чуждой силой. Вот поэтому он так высокомерен. Я понимаю, Ксюш, почему ты об этом говоришь, потому что интонация этого стихотворения довольно высокомерная. Как будто он стоит на какой-то высокой горе и смотрит на эти стада овец, которые там где-то на зеленой травке перемещаются. Ему там, конечно, делать нечего. Но самое-то интересное, что ведь он делает попытку поднять их на эти вершины, да, сияющие. Для чего? Что это за слово? Что за заживительное семя? Как вам кажется?
6: Я вышла.
3: Да. А о чем стихи? Вот как вам кажется, что такого есть у поэта, что он может дать людям, поделиться?
4: Ну, мы на передаче обсуждали стихотворение «Пророк», угу. И вот как раз-таки есть поэт-пророк, похоже немножко, он пытается донести до людей Слово Божие.
6: Кстати, в древнем мире так и было. Поэзия — это было не искусство, а именно пророчество.
3: Ну, во всяком случае, литература родилась именно так. Первая литература — это гимны богам, да, это священная поэзия. Потом уже она становится таким достоянием культурного досуга, как сейчас практически. Вот это важная тоже тема. Поэт как носитель божественного глагола. И в чем вот эта божественность вот в этом стихотворении? Что самое главное, что может дать поэт людям? Хотел бы дать даже.
4: Свободу. Верный путь.
3: Свободу, да, свободу, истину. Действительно какой-то путь жизни, путь правды. И потом здесь это слово не произнесено, но во всем строе этого стихотворения есть красота. Да? То есть свобода, истина, красота – это все, что может дать нам поэзия. И оказывается, что это никому не нужно. То есть это стихотворение, вот оно какое-то одно из самых горьких и печальных, наверное, в лирике Пушкина, потому что когда он пишет эти слова, он переживает какое-то ощущение глубокой скорби о состоянии мира и состоянии человечества. Если бы он не любил это стадо этих овец, ну и хорошо, вы там, я здесь, и каждому хорошо по-своему. Как вам кажется, почему ему так хочется их взрастить в этой свободе? Для чего это? Что его движет к этому подвигу сеятеля?
6: Он хочет дать им свободу мысли, я думаю, что.
4: Потому что ему самому некомфортно в этом стаде, и он хочет вытащить оттуда других.
3: А он же там не жил. В стаде-то он не был никогда. У него сначала было одинокое детство, а потом лицей. Маленькая избранная компания. Лицей совсем не похож на школу. Там ничего вообще от школы не было и близко. Ну, была только дисциплина, а так это было общение, такое высокое общение человеческое. Потом вообще друзья, подруги. Он никогда не был человеком толпы, ни минуты за всю свою жизнь. То есть дело не в этом, не в том, что ему самому там как-то не особо. Он этого состояния это даже не знает.
4: Это же его общество, ну не его, а его родина, его страна, его люди, соотечественники. И он хочет им помочь выбраться из этой грязи, образно говоря. У него есть любовь к ним какая-то.
3: То есть получается удивительная вещь, что оборотная сторона вот этого презрения – это любовь. Собственно, он и гневается на них, потому что он их любит, и он хотел бы дать им что-то хорошее и настоящее. Нет у вас такого ощущения?
4: Есть.
3: И еще-то давайте вот о чем поговорим. О том, что такое стадо и кто пастырь. Ведь смотрите, стадо, ну вот как мне рассказывали люди, которые наблюдали там этих животных. Овечки, они такие простые. Вот их куда позовут, туда они бегут все вместе. Они знают голос своего пастуха. Они ему абсолютно доверяют. Почему, кстати, совсем не обидно быть стадом доброго пастыря. Мы же тоже стадо Христово, да? Но в этом есть какой-то очень глубокий смысл и прекрасный, потому что, по-видимому, понять Бога нам не удастся никогда. Это как, я не знаю, муравью понять человека со всеми тонкостями его внутренней жизни. Да? Мы, по сравнению с Богом, гораздо меньше, чем муравей рядом с нами. То есть понять его невозможно. Меня поэтому иногда веселят вопросы, когда люди говорят, а это почему так в Евангелии, а это зачем? Да не зачем, это божественное. То есть либо ты доверяешься и принимаешь, либо тогда надо сходить туда, где попроще. Потому что в христианстве все запредельно сложно. И здесь все построено на таком доверии, да? То есть получается, что он пастырь наш, и мы ему доверяемся, и иногда мы даже не понимаем, почему так, почему от нас этого хотят. Ну вот как, например, заповеди. Почему именно такие 10 заповедей, а не другие? Другой великий поэт, Иосиф Бродский, он однажды выступал перед молодежью, да, и он сказал этим молодым людям в Америке, в университете, там был тогда расцвет сексуальной революции. И все, так сказать, считали, что любить каждый день разного человека – это нормально. И он им говорит, если вам захочется нарушить заповедь «не прелюбодействуй», то вы не думаете о ее смысле, а вы подумаете о том, из каких звездных глубин прозвучал этот голос. Потому что объяснить это невозможно. Ну, там, современный мир приведет 1000 контраргументов. Но он говорит, вы посмотрите на звездное небо, и вот просто поймите, что этот голос прозвучал оттуда. И кто мы такие по сравнению с этой глубиной и красотой, да? То есть вот пастырю доброму Христу довериться можно. Но ведь смотрите, у нас же все время появляются какие-то персонажи, которые хотят быть пастырями. Какие-то учителя жизни, создатели так называемых духовных движений. Они говорят, приходите к нам, и мы вас научим. Политические деятели все время занимают трибуну, и они такие пастыри народов, да, какой-нибудь Гитлер, на которого все смотрели, и шли за ним, шли как стадо на бойню практически. За Сталином также шли. Это же была реальность, да, когда дети всерьез говорили, это не была шутка. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Не родителям спасибо, да? Не учителям, не Господу Богу, не родной культуре, не родной земле. Товарищу Сталину. Сидит дядька в Кремле и раздает всей стране счастливое детство. Это что такое? Ну, это же безумие. Но это мы понимаем, а для них это было нормально. Тогда даже был такой стишок. Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это.
6: Это серьезно или это уже?
3: Нет, но это уже, конечно, была шутка. А серьезно был такой стишок. Мне рассказывали его, я была потрясена, но это абсолютно было написано всерьез. Какой-то рабочий крестьянский поэт написал: «Сегодня я не буду пить и пообедать лучше дома. Мне нужно Ленина купить. Последние 4 тома». Это было всерьез написано, опубликовано в каком-то издании. Это люди читали и думали, да, действительно, вот ознакомиться с творениями товарища Ленина – это гораздо важнее, чем выпить и пообедать. Вот оно что. Поэтому Пушкин, он пытается еще нам показать, что, конечно, стадо или народ, или толпа, как хотите скажите, оно всегда идет за кем-то. Наверное, трудно требовать от огромного числа людей свободы и ответственности. Хотя ему бы этого очень хотелось. Как было бы чудесно, да, если бы каждый стал свободным и ответственным человеком. Но уж хотя бы пастыря-то надо, приличного какого. Ну пусть они еще не доросли до свободы, но пусть их тогда ведет тот, кто поведет их в свободу, а не в рабство. В жизнь, а не в смерть. Так ведь и это не получается. Вышел человек, да, предложил дорогу, предложил какую-то жизнь настоящую впереди, в свободе, в красоте, и никто за ним не пошел. Ну и вот давайте теперь про овец-то, про самих. Вот сказали вы про наследство, это очень хорошая мысль, да, что толпа, она всегда практически одна и та же. И если мы посмотрим на то, как живет сегодняшний мир и как жил, например, Древний Рим, ой, мы увидим, что все просто. Хлеба и зрелищ. Вот был принцип, которым держали толпу в повиновении. В Риме была элита, и была еще огромная толпа людей.
4: Держали?
3: Да.
4: Может, и держат до сих пор?
3: Ну, вот и теперь, наверное, так же. Потому что, ну, а что, собственно, происходит? Хлеба и зрелищ. Что нужно обычно человеку? Чтобы какой-то уровень жизни был, и чтобы телевизор работал. Я не знаю, что будет, если телевидение и интернет выключатся там на неделю. Что будет с народом? Я не могу даже представить себе.
4: Ничего хорошего не будет.
3: Был такой эксперимент в Соединенных Штатах. Там за деньги предлагали людям отказаться от телевизора. Ну, выбирали обыкновенные семьи, такие средние американские семьи. И говорили, что вот если вы не будете смотреть телевизор, там какой-то срок, 2 недели, месяц, не знаю, то вам будет выплачена премия. И народ соглашался и думал, во, здорово, денег по-легкому заработать, это же прекрасно, все всегда хотят. И люди выходили из эксперимента. По какой причине? Потому что у них начиналась такая ломка, это называется по-научному абстинентный синдром, когда человек не может без своего наркотика, да? То есть ему становится физически плохо, он впадает то в жар, то в холод, у него там во всех мышцах боли. У него болит голова, и он понимает, что он сейчас умрет, если не выкурит сигарету или, не знаю, не вколет себе наркотик. У них было ровно то же самое по поводу телевизора. И они, пренебрегая, представляете, что такое для среднего человека деньги? Ну, это такая вещь, от которой не отказываются. И они отказывались. И вот после этого эксперимента американские психологи, они задумались всерьез. А что, собственно, такое? Что за процессы такие формируются в сознании человека и в его теле после просмотров регулярных телепередач? Ну, нам кажется, что это я переключаю каналы. На самом деле нас всех уже переключили давным-давно на какой-то канал, которого мы не выбирали. И мы по этому каналу так... Канализация такая, да? Опять же, мне многие скажут, что ну что это такое? Разве нет хороших передач по телевизору? Да есть, наверное, хорошие, но... Некоторые считают, что и там в умеренных количествах алкоголь полезен. Другое дело, что один человек может удержаться на этой грани, а другой нет. Вот в чем ужас. Механизм удержания толпы в повиновении очень прост. Стада надо кормить и развлекать. И, в общем, Пушкин про это и говорит потом. Он говорит, паситесь, мирные народы, вас не разбудят честь и клич. К чему стадам дары свободы? А дальше вообще страшно. Их должно резать или стричь. Вот в плохие эпохи нас режут. Сажают в концлагеря, там отправляют на войны толпами. А в хорошие стригут с помощью налоговых механизмов, общества потребления, торгово-развлекательных центров. Человек заработал что-то, он пошел, все отдал. Неизвестно зачем. Не бедным отдал, да, не брату своему, а какой-то индустрии там. Потребление. И пошел опять на работу на каторжную. То есть он как овца. Она обросла шерстью, и раз постригли, и опять пошла на работу, овечка.
4: Ужасно.
3: Ужасно. Но согласитесь, что это недалеко от той реальности, которую мы видим в двух шагах от нас. И дальше финал, да? Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич. То есть вот это то, что поколения мирных народов, стад, передают друг другу. Да? Смотрите, как здесь еще ужасно иронически, негативно звучит, казалось бы, прекрасное слово «мирный». Ведь мы же понимаем, что мир – это безусловная ценность. Да? Народная пословица нам говорит, худой мир лучше доброй ссоры, например. И мы с этим соглашаемся, потому что мы знаем, что лучше хоть как-то договориться там, с друзьями, родственниками, родителями, учителями, да? Чем войти в открытый конфликт, в котором все будут пострадавшими. На войне нет победителей, все несут потери. Да? И вдруг вот мы понимаем, что мир – это хорошо, Господь наш – это царь мира. Правда же? Потому что во всем Евангелии Господь никогда не призывает к войне. Его проклинают в какой-то деревне, и апостолы говорят, давай ее сожжем сейчас огнем. Господь говорит, нет, потому что я пришел взыскать и спасти погибшее. Да, когда его пытаются апостолы защитить, помните, как Петр выхватил меч и отсек ухо рабу первосвященника? Господь говорит, вложи меч в ножны. То есть он царь мира, он терпит до конца. Да? И мы понимаем, что мир – это даже синоним святости, блаженные миротворцы, потому что они сынами Божиими нарекутся. И вот эти же слова тоже потрясающие, потому что, а кто такие сыны Божии? Это Христос, Сын Божий, один Он. То есть кто творит мир, тот соединяется со Христом. Это потрясающе, это гораздо лучше, чем все остальное, да? И вдруг на фоне всего этого Пушкин вот так иронически, жестко говорит, паситесь, мирные народы. А как вам кажется, почему здесь вот это слово так звучит плохо? Что он хотел сказать этим?
5: Оставайтесь такими же. Потерял надежду на то, что их можно изменить.
4: Угу. Мирные, то есть в покое, как желе. Никакие.
3: Да.
5: Можно вопрос, да?
3: Да.
5: А что такого в пушкинское время делал народ, что он так отзывается?
4: Так декабристы же. Так восстание же было потом.
3: Ну. Да, через 2 года начнется, да.
4: Да, уже и движение идет. Пушкин имел тесную очень связь с декабристами, у него было среди них много друзей. Не сказать, чтобы он был против.
3: Декабризм?
4: Скорее, да.
3: Скорее за.
4: Да.
3: Конечно.
4: Скорее за. Я вообще думаю, что это относится непосредственно к тому, что вот декабристы, которые пытаются изменить общество, люди, ну давайте с нами, ну давайте уже как-то из этой жижи выбираться, вот такую яркую, светлую жизнь. Но они не хотят, ну ладно, стрелять их тогда.
3: Ну да, да. Конечно, это все вот в этом русле декабристских стихотворений Пушкина, да? Ведь почему восстание декабристов потерпело поражение? Да просто потому, что оно не было поддержано никем, ни народом, который вовсе даже не в курсе был, что там такое происходит, ни даже каким-то широким кругом дворянства, там, образованным классом. Никто не хотел вмешиваться в это. А как вам кажется, почему люди, ну вот их зовут к чему-то хорошему, а почему они не идут в эту сторону? В общем, понятно, что свобода – это хорошо.
4: Они привыкли уже много лет так. Родители были рабами. Они рабы, значит, и дети будут закономерно.
7: Я не понимаю, ну что же вопрос? Почему вот декабристы, да? А потом же была революция, и тоже люди говорили, давайте все, давайте что-то хорошее, и вот что получилось. И как же это может быть хорошим, если все получилось плохо?
4: Ну, они разного хотели.
3: Во-первых, они действительно разного хотели.
7: Но всё равно ведь против власти было что-то.
3: Да, против власти. Вот Пушкин тот же самый, он напишет в «Капитанской дочке», «Не приведи Господь увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный», да? И в другой своей статье он очень много говорил, например, о неудачах, ну, не в статье, а в работе своей, в книге «Путешествие в Арзрум». Почему русские терпят, в общем, неудачу на Кавказе? Потому что там затяжная война. Она настолько затяжная, что она не прекращается сегодня. Представляете, прошло 200 лет, никакие вопросы не решены. То есть это такая какая-то рана. И Пушкин говорит, что мы упустили свой шанс, потому что с этими народами нужно было действовать просвещением и мирной проповедью Евангелия. Вместо этого русские пришли туда с силовыми методами жесткими. То есть вот эти силовые жесткие методы, они всегда вызывают не те результаты, которые предполагались. Да? Потому что когда начиналась, скажем, Октябрьская революция, то, казалось бы, лозунги-то были замечательные. Мир народам, земля крестьянам, заводы рабочим. Вышло из этого какое-то полное разорение крестьянства, чудовищное угнетение тех самых рабочих и так далее, и так далее. И мировая война через пару десятилетий. То есть мне кажется, что как раз Пушкин-то и говорит: «Свободы сеятель пустынный», что он делает? Он проповедью, мирным словом пытается вот зажечь этот свет разума, да? То есть он не призывает ни к переворотам. И, кстати, многие декабристы были очень разные. Некоторые считали, что радикальный метод — это убить царя. Вот надо убить царя, и все будет хорошо сразу. Дальнейшая история России показала, что не будет хорошо, будет только хуже. Другие декабристы, они призывали к реформам очень постепенным, очень спокойным, но чтобы было создано такое направление жизни русского общества, которое позволит потом действительно прийти к свободе, отменить крепостное право там.
7: Ну да, но все равно же это связано с ограничением, со свержением власти.
3: Видите, тут я могу сказать, что, конечно, расшатывание власти – это всегда плохо. И это совершенно пушкинская мысль, потому что он никогда не был сторонником переворотов и революций. Почему? Потому что зло умножает зло. Как там сказано в Писании, да, посеешь ветер, пожнешь бурю. А другой великий мыслитель, которого Пушкин, может, не читал, но нам это полезно знать, это сказал Будда еще за 600 лет до проповеди Христа. Он сказал своим ученикам: ненавистью не побеждается ненависть, только отсутствием ненависти побеждается она. И это вот железная логика, да, потому что мы очень часто видим людей, которые говорят: я хочу бороться со злом. Если ты начинаешь бороться со злом, то ты это зло умножаешь. Да? Потому что что такое борьба? Это насилие, это агрессия, это там какие-то жесткие меры и так далее. Да? То есть получается, что количество зла в мире становится еще больше. Потому что еще кто-то взял в руки оружие и пошел там вперед на какую-то борьбу. А Пушкин, он все время говорит о другом, о просвещении, о воспитании, об образовании. Да, вот об этом труде на ниве возделывания, собственно, сеятель, он что делает? Он культивирует землю. Да? То есть лучшее наше оружие – это культура. И только так, когда все люди начитаются Пушкина, Достоевского, у них рука не поднимется там кого-то резать или стричь. А до тех пор, пока они живут отдельно вот от этой жизни человеческого духа, да, от Евангелия, от там мировой литературы, которая питается Евангелием, от каких-то вот действительно ценностей истинных. Пока вот у нас только такие простые экономические и политические мотивы, конечно, надо резать и стричь. Для того и власть. То есть Пушкин не против власти, а за то, чтобы она сделалась властью с человеческим лицом. Он же даже пытался как-то поначалу наладить отношения с Николаем Первым. Николай про него сказал: это умнейший человек России. Потом он, правда, попытался Пушкиным манипулировать, но тут уж ничего не вышло. Вот и у Пушкина в какой-то момент у него даже была надежда, что наконец-то появился разумный, вменяемый, способный к просвещению государь, с которым можно будет вести какие-то разговоры всерьез. Но это не оправдалось. Ну что, наверное, нам надо на этом остановиться. Спасибо всем присутствующим. Дорогие слушатели, мы рады, что вы были с нами. Нам без вас было бы очень скучно. До свидания.
7: До свидания.
5: До свидания.

0: Семья. Программа Людмилы Зотовой на волнах радио «Град Петров».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Каждый родитель в той или иной степени сталкивается с непослушанием своего ребенка. Признаемся, что эти столкновения не повышают наше настроение, а скорее вызывают массу негативных чувств. Мы пытаемся разобраться, отчего ребенок проявляет явное непослушание нам, желающим ему добра. Особенно беспокоит частое непослушание, да еще в бурной форме, приводящее нередко в состояние уныния нас, его родителей. Так почему же дети бывают или кажутся непослушными? Попробуем разобраться с этим вопросом вместе с преподавателем, писателем, журналистом, мамой Ириной Лукьяновой. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте.
1: Причина непослушания ребенка, как вам видится, что приводит детей к непослушанию своим родителям?
2: Ой, да тут масса причин. Родители, к сожалению, обычно считают, что причина непослушания всегда одна – злая воля ребенка. Да. Ему всегда надо сделать все назло. Особенно если родители сами задерганы, опечалены, обеспокоены. Да, это вот такой очень депрессивный взгляд на мир, что все люди делают все тебе назло, специально, чтобы тебя еще нарочно помучить и ранить. Если кажется, что ребенок все делает исключительно нарочно, чтобы тебя помучить и ранить, вероятно, что либо у ребенка какие-то очень серьезные проблемы и надо привлекать специалиста, или у родителей есть какие-то серьезные проблемы со взглядом на мир, с самоощущением, состоянием души, наверное. Собственно, ну да, он отдельный человек, у него есть своя воля и собственные желания. Эти желания далеко не всегда совпадают с желаниями родительскими. Как только ребенок начинает отделяться от мамы, он начинает утверждать свою волю. Когда ребенок совсем маленький, он чувствует себя абсолютно всемогущим. Да, вот стоит ему закричать пострашнее. Все тут как тут бегут исполнять его желания, несут ему теплое вкусное молоко, меняют под ним пеленки, носят его на ручках, поют ему песенки и вообще всячески его ублажают. Вот бы так всю жизнь. Ребенок растет и вдруг понимает, что вообще мир-то совершенно не собирается под него прогибаться. На плохой пол можно упасть. Он бьет злобно пол, потому что тот его стукнул. Что злая мама совершенно не собирается нести тебе все конфеты по твоему первому писку или крику, да, и что если даже очень-очень грозно закричать и страшно-страшно затопать ногами, то она все равно не прогнется. Постепенное выяснение, что мир совершенно не собирается под тебя прогибаться, это такая вот абсолютно неотъемлемая часть взросления. Человек начинает соразмерять свои желания со своими возможностями.

0: тут хорошо и безопасно, да, и каждый раз, как ты меня слушаешь и ко мне подходишь, я тебе обрадуюсь, тебя похвалю и что-то вкусное дам. Как мы детей воспитываем. Каждый раз, как ты мне подходишь, или я тебя настигаю, догоняю, на тебя обрушивается град шлепков и упреков. Почему щенков воспитывают более разумно, чем детей, для меня совершенно непонятно. Хотя, в общем, причина непослушания одна и та же. Желание исследовать окружающий мир и понять, что там дальше на расстоянии, на которое мне еще никогда не позволяли уйти. Мне же интересно туда отбежать. Какой нормальный способ поведения у родителя? С одной стороны, конечно, обеспечивать безопасность своего ребенка, но с другой стороны, дать ему возможность этот мир исследовать. И так продолжается на протяжении всего взросления. Да, мама, отпусти меня одного гулять во дворе. Мама, отпусти меня самого поехать на курсы вечерние. Нет, ты еще маленький. Мама, не води меня за ручку, не провожай меня в школу. Ведь рано или поздно придется с этим справляться, да, и рано или поздно ребенок нас ослушается и куда-то уйдет один. И здесь очень важно понимать действительно возрастные особенности своего ребенка. Нам с сестрой было по 12 лет. Так получилось, что взрослый, который нас должен был сопровождать, плохо себя чувствовал и не смог этого сделать. И нам пришлось самостоятельно доехать там от Киевского вокзала до авиавокзала, пройти регистрацию на самолет, совершенно спокойно из Москвы вылететь в Новосибирск. И мы абсолютно спокойно с этим справились. В чужом городе не заблудились, не потерялись. В 12 лет человек оказывается на это способен, но когда это твои дети, то в жизни ты своего 12-летку не отпустишь в одиночку по чужому городу рассекать. И ребенок-то чувствует, что я это могу, просто мать-то меня не пускает, потому что она клуша беспокойная. Одна причина непослушания. Ребенок взрослеет, у него появляются новые возможности, которые мы до сих пор не хотим за ним признавать. У ребенка есть желания, которые не согласуются с тем, чего мы считаем для него важным и нужным и правильным. Но у нас тоже есть желания, которые мы не считаем важными, нужными и правильными, и тем не менее мы гораздо лучше потупим, значит, в соцсетях, чем прочитаем очередную книжку, нужную нам по работе. И ребенок тоже, он что, не человек? Есть вещи, когда за непослушание принимается какая-то физиологическая неспособность ребенка выполнять предъявляемые к нему требования, не вертеться на уроки. Есть дети, которые не в состоянии не вертеться на уроки. Или, например, когда с ребенком не очень считаются, или по каким-то причинам невозможно сейчас с ним считаться, у мамы тяжелый день, ей не с кем оставить ребенка, а она таскает его за собой туда-сюда, туда-сюда, и в конце концов, когда они приходят там еще и в конце дня в сберкассу, и там надо стоять в очереди полчаса, ребенок устраивает истерику, хорошую, развернутую, с криками, воплями. Все окружающие считают, что это что, ребенок избалован. Мама плохо его воспитала. На самом деле ребенок до такой степени устал, может быть, что он уже не в состоянии собой управлять. Достаточно какой-то капли для того, чтобы его понесло. Его сейчас не ругать надо, не воспитывать, не границы ему устанавливать. Его надо отвести в тихое место и дать ему успокоиться. Проплакаться, пережить это, прийти в себя, попить водички, потом вот что-то еще такое делать. Здесь чистая физиология. То, что родители часто считают детскими истериками и капризами, могут быть совершенно элементарные физиологические основания. Ну или вот я один раз видела ужасный совершенно случай, когда в Греции при 37-градусной жаре мама и ребенок плелись в гору. Ребенок хочет пить. Из стены выходит какой-то краник, а ребенок остановился и попил воды из этого краника. Как на него мать кричала? Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не смел пить воду, она грязная, ты заболеешь, ты то и все. Ну, на самом деле, ну, можно догадаться, что если ребенку 5 лет, и он хочет пить, а ты ему не даешь воду и не берешь ее с собой, то, вероятно, ребенок напьется воды там, где он ее увидит. Это что, это не послушание?
1: То есть не учитываются естественные потребности ребенка и его возможности, естественно.
0: Вот, так бывает. Бывает, что ребенок совершенно злокачественное непослушание проявляет. Да, он расширяет свои границы. Все мамы двухлеток прекрасно помнят, когда ребенок говорит «я сям», разворачивается, идет в обратную сторону. Он так утверждает себя, да, ему по возрасту положено эмансипироваться от мамы, утверждать свою самость. Задача мамы его сейчас как-то легонько

0: немножечко фрустрировать, извините за выражение, объяснить, что он далеко не всегда может идти туда, куда он сам захочет. Научиться договариваться в какой-то степени, а иногда и не договариваться, если он сам хочет идти на проезжую часть. Бывает, что ребенок проводит социальные эксперименты. А что, если я буду делать вот это? Один раз я с ужасом увидела на улице, как двое мальчишек лет 10 стояли на пешеходном мосту через автотрассу и кидали бутылки в проходящие внизу машины. Прекрасно они знают, что так делать нельзя. Им очень интересно посмотреть, что из этого получится. Но нам-то понятно, что из этого может получиться авария с человеческими жертвами. На этом как коршун на этих мальчишек кинулась с воплем, что вы делаете, немедленно разойдитесь. Такие вещи, ну, немедленно надо пресекать, естественно. Ну, это тоже способ познания мира. Что, если я буду делать не так, как положено? Здесь действительно реакция общества, и не только родителей. Реакция общества должна быть совершенно немедленной.
1: Тем не менее, мы знаем, что есть дети более послушные, есть менее послушные. С другой стороны, посмотреть, а почему дети послушные вдруг бывают? Вот иногда слышишь от родителей, у меня такой послушный ребенок, никаких с ним проблем.
0: Врожденные качества. У кого-то психика более гибкая, у кого-то более жесткая. Кто-то легче приспосабливается к изменениям, кто-то тяжелее, кто-то совсем к ним не приспосабливается. Я знаю детей, даже уже подростков сейчас, которые не в состоянии даже привыкнуть к новому свитеру. У них там мамам чуть не силком приходится отбирать старый свитер, когда он весь изношенный в дырьях, а новый осторожно с ним знакомить, класть его в шкаф, там он лежит 2 или 3 месяца, его иногда достают, меряют, кладут обратно, к нему ребенок потихоньку привыкает. Когда уже старый свитер начинает дышать на ладан, тогда к новому приспосабливается. Любое новшество у такого ребенка способно вызвать серьезнейшее отторжение и даже взрыв. Если человек привык, что все должно быть, как я привык, как у меня заведено, а здесь вдруг раз, и все это меняется, и почвы под ногами нет, и он чувствует серьезнейшую неуверенность, и ему все ужасно тяжело. Нет, я не хочу, я на это не согласен, я не подписывался. Действительно, с такими детьми очень сложно. И вот про таких детей, кстати, очень хорошая книжка есть, «Взрывной ребенок», автор Росс Грин. С такими детьми действительно тяжело договориться, их трудно воспитывать, к ним надо какие-то специальные педагогические подходы находить, действительно, потому что это очень тяжелое свойство характера. И в школе ему тяжело, и приспособиться к переменам ему тяжело. Но абсолютная гибкость и покладистость, у нее ведь тоже есть какая-то оборотная сторона. Когда мы говорим о свойствах лидера, лидер — это кто? Это тот, кто всех слушается. Вот родители все ужасно хотят воспитать своего ребенка лидером, но при этом требуют от него абсолютного послушания. Абсолютно послушный ребенок будет проявлять лидерские качества? Мы чего обычно от него ждем? Вот от хорошего начальника, от талантливого писателя, от артиста хорошего, да?
1: Чего угодно, только не послушание.
0: Собственно, послушание мы от кого ждем? От исполнителя, да. От мелкого технического персонала. Есть люди, которые действительно гораздо лучше, увереннее чувствуют себя
1: в этой роли,
0: да, исполнителей, которым уютно и спокойно работать администратором или лаборантом и делать с любовью свою работу. А кому-то обязательно нужно открывать новые рубежи, намечать стратегии. И в этом смысле непослушание, способность настоять на своем, способность делать так, как я считаю нужным. Это очень хорошая способность, ее не стоит губить в своем ребенке всеми возможными силами. Другой вопрос, что здесь очень важно видеть все-таки границы своих возможностей и считаться с чужой свободой, с тем, что другого человека нельзя прогнуть и изменить, и не пытаться продавить под себя весь мир. Наверное, разные все-таки вещи. Лидерские качества и абсолютно жесткое лидерство, когда ты считаешь, что ты там главный волк в этой стае, а всех остальных, кто тебя не слушается, ты должен трепать за холку. Мы все-таки не в волчьей стае живем, и даже в волчьей стае иерархия может быть гораздо более гибкой, чем вот эта вот война всех против всех. Важно, если у нас вот такой вот непослушный ребенок с лидерскими задатками, все-таки дать ему понять, где кончается его свобода, где его границы, до какой степени он может навязывать другим людям собственные желания, а где он получит сопротивление, да, где вот его власть над людьми реально кончается. когда у ребенка безграничная власть над окружающими, он ее чувствует, это далеко не всегда для ребенка кончается хорошо. В общем, знаем несколько страшилищ в мировой истории, которые выросли с ощущением полной своей власти над окружающими.
1: Дать ребенку почувствовать его границы. Как это на практике? Наверное, в разном возрасте это разные пути ограничения свободы.
0: Ну, конечно, в разном возрасте разные пути ограничения свободы. И с разными детьми это по-разному. Я боюсь, что у меня здесь нет универсальных рецептов. С кем-то из детей очень работает разумное обсуждение. Где-то родителю приходится ставить точку достаточно жестко, не давая втягивать себя в бесконечные споры по каждому вопросу. В какой-то момент ребенок действительно начинает задавать массу вопросов и докапываться. Я сам по себе мыслящий индивид, где написано, что я должен послушаться. Некоторые дети очень глубоко копают, им действительно нужны ответы на эти вопросы. Другой вопрос, что они будут делать с этими ответами, потому что одни дети совершенно успокоятся, а другие дети скажут: дайте мне другой глобус. Не хочу, чтобы оно все было так устроено. Я не согласен жить в этом обществе, где я не принц и не король вселенной. Печальная истина заключается в том, что никто из нас не король вселенной. Да, и рано или поздно с этим трагическим осознанием приходится мириться.
1: Вы сказали, что у некоторых детей есть природная предрасположенность к тому, что он вот такой вот непослушный человек. Мы сейчас все чаще сталкиваемся с таким диагнозом, как минимальная мозговая дисфункция, ММД, и уже к этой аббревиатуре многие родители привыкают и смиряются. Вот сейчас для меня, например, новая следующая аббревиатура – синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Сочетание этих букв, за которыми стоят некоторые проблемы в проявлении поведенческом наших детей. Насколько действительно распространены вот эти вот синдромы? Не преувеличено ли это сейчас в нашем обществе? Поколение, два поколения и три назад об этом никогда не слышали, и казалось, что дети, в общем-то, ну, все примерно одинаковые.
0: Об этом, может, и не слышали. Дети-то такие, все равно они всегда были. Первое, по-моему, описание в литературе такого ребенка Fidgety Phil, Петрушка-вертушка в русском переводе, это середина XIX века. Генрих Гофман в своей знаменитой книжке, которая в русском переводе «Степка-растрепка». Там всякие мальчики, которые нехорошо себя ведут, и печальные последствия их необдуманных поступков. Но это середина XIX века. У каждого из нас были одноклассники, классные клоуны, от которых всегда не знаешь, чего ожидать, которые всегда что-нибудь эдакое да отчубучат. Обязательно хоть один-два таких на класс у каждого из нас было. Но тогда они считались негодяями, хулиганами, двоечниками, мерзавцами. Масса оценочных суждений, которыми описывались совершенно очевидные психологические явления. Могут описываться в других терминах – подвижные, активные, любознательные и так далее. Само понятие ММД – минимальные мозговые дисфункции – это устаревший термин, которым никто не пользуется уже в мире давно. Это термин, который мировая наука где-то в 50-х-60-х годах прошлого века использовала. Наши врачи иногда пользуются им там в качестве рабочего диагноза. Синдром дефицита внимания и гиперактивности – это понятие из американского диагностико-статистического руководства. Это неофициальный термин. Им пользуются, потому что это удобнее. В медицинской терминологии, принятой в России, диагноз звучит как гиперактивное расстройство с дефицитом внимания. И это не очень хорошее название, потому что дефицит внимания может быть без гиперактивности. Чем отличается это состояние от обычной исследовательской активности, обычного здорового ребенка? Или от непослушания, с которым его тоже часто путают? У ребенка с дефицитом внимания, с гиперактивностью, на самом деле дефицит внимания, гиперактивность и импульсивность – это только самые очевидные, бросающиеся в глаза проявления общей проблемы. У этого ребенка есть серьезный дефицит самоорганизации, воли, способности планировать собственную деятельность, создавать программу своих действий, выполнять эту программу, контролировать ее выполнение, возвращаться назад, обнаруживать свои ошибки, размышлять над своими ошибками, учитывать их. Кто-то из хороших врачей сравнил такого ребенка с замечательной машиной, у которой нет тормозов и руля. Она новая, прекрасная, у нее мощный мотор, да, но у нее нет руля, несется на сумасшедшей скорости, непонятно куда, и не умеет тормозить при этом. То есть поведение этих детей, которые очень часто принимают за проявление злой воли, это вообще не проявление воли. Это хаотичный отклик на поступающие извне сигналы. Как младенец. Ему потрясли погремушку, он посмотрел на погремушку. Скрипнула дверь, он повернулся к двери. Пришла мама, он посмотрел на мамино лицо. Для него это механизм выживания. Да? Когда ребенок становится старше, механизм выживания у него другой. Там, следовать за взрослым, слушать взрослого, игнорируя другие поступающие стимулы. Потому что это залог уже его выживания, когда он сам перемещается. А у этих детей эта функция отстает. Они по-прежнему ведут себя так, как ведут себя малыши. По-прежнему откликаются на любой поступающий извне стимул и не в состоянии игнорировать и подавлять нежелательные. Это поведение бесцельно. Ребенок, который хочет что-то узнать, исследует окружающую среду, у него есть цель, которую он хочет добиться. Есть своя программа, что я сделаю для того, чтобы добиться этой цели. У ребенка с дефицитом внимания, с дефицитом организационных способностей цели нет. Единственная его цель прямо сейчас получить от окружающего мира как можно больше удовольствия. Не то чтобы среди взрослых это было такой уж большой редкостью. Но когда это главный мотив поведения твоего ребенка, с этим очень тяжело. Вот родители спрашивают там, зачем ты испортил игрушку сестры? Они подразумевают, что в этом был какой-то тайный смысл, что вот там ребенок испытывает к сестре какую-то неприязнь, специально испортил игрушку, чтобы сестра страдала и плакала. Его надо наказать, чтобы он понял, что игрушку сестры портить нельзя. На самом деле ему было скучно. И он смотрел, чем бы себя занять, его внимание привлекла яркая игрушка сестры, ему стало интересно, что там находится внутри, что там брякает. Он ее разломал, удовлетворил свое любопытство, шарики или кубики, а подумать о том, что это там любимая погремушка малышки, ему это даже в голову не пришло. Да, это какие-то абсолютно побочные соображения, которые вот в этот конкретный момент ему абсолютно не приходили в голову. Ему надо было прямо сейчас удовлетворить какое-то свое любопытство. Ребенок обычный 10 раз подумает, стоит ли ее ломать, так ли уж мне важно узнать, что там находится внутри. Может, он ее и разломает, а потом может подумать, а могу ли я ее склеить, например. А этот бросит и пойдет ломать что-нибудь другое. Или глядеть, а что там у мамы в шкафу, а не спрятаны ли там конфеты. Нет, не спрятано, ну ладно, я погляжу в другом шкафу. Ой, часики, а что у них внутри тикает? Нет, не буду, неинтересно. И вот такое вот хаотичное блуждание от предмета к предмету, там нет никакой злой воли, там вообще никакой воли нет. Блуждающее внимание, которое ждет к чему приклеиться. Бессмысленно спрашивать, зачем ты это сделал, да, никакого зачем там нет, там есть почему, потому что у него так устроены мозги.
1: Это медицинское нарушение, отклонение?
0: Ну, считается, что медицинское, хотя многие склонны приписывать это педагогическим просчетам, вообще специально вырастить такое нарушение путем особого воспитания нельзя. А вот когда у тебя есть какое-то внутреннее двигательное беспокойство, которое тебе куда-то надо спустить, тогда ты будешь раскачиваться на стуле. Мы сами так иногда делаем, когда вот мы, например, куда-то едем, а машина стоит в пробке, а мы опаздываем. Что мы начинаем делать? Вертеть что-то в руках, да, вращать большими пальцами, стучать ногами, все время высовываться, глядеть, проверять на планшете, долго ли еще там будет эта пробка. Мы никак не можем на это повлиять, да? Мы совершаем кучу мелких действий, которые хоть как-то способны, значит, нашу тревожность пустить по какому-то осмысленному пути. Осмысленного пути нет, поэтому мы барабаним пальцами, да, мы крутим что-то в руках, мы разламываем браслет на своих часах, щелкаем какой-нибудь резинкой. Массу всего, просто для того, чтобы вот куда-то это двигательное беспокойство девать. Это ничего общего не имеет с непослушанием там или со злой волей.
1: Вы сказали интересное слово «тревожность». Мы канализируем свою тревожность в такие бессмысленные механические действия. Значит ли это, что ребенок с дефицитом внимания... Он тревожный ребенок?
0: Не обязательно. Он может быть тревожным, может быть не тревожным. То есть это два независимых друг от друга состояния, у которых могут быть очень похожие проявления. очень часто тревожных детей принимают за гиперактивных именно потому, что они все время что-то вертят в руках, все время шевелятся. Вот он сидит на уроке, ни секунды спокойно, все время оглядывается, озирается, грызет ручку. Да, от чего он грызет ручку? От беспокойства. Почему он озирается? Может, он новенький в этом классе, у него тут 3-4 человека, которые к нему настроены недоброжелательно, он все время сканирует окружающую обстановку. Есть ли здесь враги? Безопасно ли мне здесь находиться? Гиперактивность? Нет, тревожность. Проявления похожие, причина совершенно другая. То есть здесь надо в этом разбираться, конечно.
1: Родители могут самостоятельно в этом разобраться или нужна помощь специалиста?
0: Бывает, что нужна помощь специалиста. Иногда специалисты не сразу разбираются, с чем они имеют дело. Очень многие медицинские проблемы могут иметь сходные проявления. Депрессивные дети, может казаться, что у них дефицит внимания, потому что они до такой степени погружены в свои страдания и в свои мысли, что они кажутся абсолютно отсутствующими и неспособными сосредоточиться. Более того, там депрессия серьезно нарушает действительно способность человека сосредотачиваться. Я знаю случаи, когда люди в депрессии действительно теряли способность читать и понимать прочитанное, потому что до такой степени она вот отупляет. Действительно нужна помощь специалиста, чтобы разобраться, с чем мы действительно имеем дело.
1: Специалисты – это медицинские работники или психологи?
0: Ой, а здесь очень много. По-хорошему, вот ребенку с такими проблемами нужна помощь сразу нескольких специалистов. Специалисты, которые могут быть ему нужны, это и невролог, и психиатр. Может быть, нужен нейропсихолог. Психолог, который поможет разобраться, действительно ли это медицинские проблемы, а не проблемы, связанные с отношениями этого ребенка, с родителями, с окружающими людьми, с одноклассником, с самим собой, потому что мало ли что у него там делается в голове. С другой стороны, вот клинический психолог мне рассказывал совершенно жуткую историю, когда на прием пришел ребенок с дефицитом внимания, да, невнимательный, тревожный, ни на чем не сосредоточенный. Жалобы, плохо учится, не сосредоточен. Когда он начал рассказывать, боже, что там было, никому не рассказывал, у него голоса в голове, они ему рассказывают, что все родственники, значит, против него, что они хотят его отравить. Без специалиста кто об этом догадается, если он сам никому не скажет? Внезапные изменения в поведении ребенка, они очень сильно должны насторожить родителей. Это никогда не бывает просто так, и это не всегда надо списывать на то, что там у ребенка подростковый возраст.
1: Какие проявления поведения должны родители насторожить, и в каком возрасте вообще? Вот, может быть, иногда списываешь, что ребенок еще маленький, перерастет.
0: Внимание на то, ну, насколько поведение ребенка соответствует предъявляемым требованиям. Возрастным требованиям. Но в каждом возрасте к ребенку там предъявляются какие-то требования. Там, выполнять команды взрослых, работать в коллективе, справляться с предусмотренной для этого возраста там, учебной программой, например. Ну и так далее. Вот если поведение ребенка всерьез не соответствует его возрасту, и это длится достаточно долго, там, ну, обычно не меньше полугода, и очень мешает его адаптации, то есть создает для него серьезные проблемы в отношениях со сверстниками, в отношениях с родителями, на секции, в школе, да, мешает ему учиться. Вот тогда это, ну, действительно надо об этом подумать, да, что не просто вот он у нас такой, да, вероятно, здесь есть какая-то проблема, которую надо решать. Потому что у него есть свои особенности. Они не обязательно психотического свойства. Это не отрыв ребенка от реальности. Они не обязательно интеллектуального свойства. Это проблемы с волей и самоорганизацией. Но, тем не менее, они выражены до такой степени, что ребенок не может учиться. У ребенка серьезные проблемы с родителями. У него проблемы с одноклассниками. Действительно, жизнь семьи похожа на ад. Вот это расстройство создает такое количество дефицитов в повседневной жизни, и настолько у ребенка оказывается мало ресурсов для их преодоления, что в самом деле всюду возникают проблемы.
1: И без посторонней помощи вряд ли он сможет с этим справиться.
0: К сожалению, да. Часто помощь, которую ребенок получает, она абсолютно неадекватна. Например, когда с ним после урока занимаются дополнительно математикой. Да у него проблема, может, не в математике, все понимает. Но когда он умножает столбиком и не может цифры вписывать в клеточку, съезжают разряды из одной клеточки в другую, и десятки оказываются под сотнями, а потом он их складывает. Он их складывает математически правильно, но результат-то у него получается безумный. Или тоже типичная ошибка. Длиннейший, сложнейший математический пример на ЕГЭ ребенок решал. В конце устал. 9 в степени x равно 9. Чему равен x? Ребенок написал x равен 2. Всем очевидно, что x равен 1. Чему он написал равен 2, никто объяснить не может, включая его самого. Он устал. Проблема не в математике. Проблема в том, что он не может удержать внимание. А результат-то по математике плохой. Двойка-то там будет по математике за такие вещи. Или ребенок переписывает уравнение, значит, меняет плюс на минус. Забывает, что он делал, и путает порядок действий. Заниматься с ним дополнительно математикой абсолютно бессмысленно. Это ему ничего не даст, его проблема не в понимании математики. Ему нужна совершенно другая помощь. С каждым конкретным ребенком надо разбираться прицельно. Точно так же и с русским языком, например, особенно если там ребенок дисграфик. У него проблема не в том, что он не может усвоить правила русского языка, там не выучил их как следует. Дополнительная помощь в чем будет состоять? С ним будут заниматься дополнительно русским языком и учить правила. А у него не в этом проблема, а в том, что он когда пишет, он про это правило даже не думает.
1: Вот вы работаете преподавателем ваших классов. Встречаются дети, которых вы явно видите, что это дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности?
0: Ну, вы знаете, я остерегаюсь ставить диагнозы. Я могу видеть, что вот у того или иного ребенка есть проблемы с самоорганизацией. Да, я вижу, что тот или иной ребенок избыточно активен на уроках. Я не лезу в их медицинскую карточку. Я пытаюсь понять, что мне с этим конкретным ребенком на уроке надо делать, как я ему могу помочь, как я могу минимизировать его скверное влияние на окружающих, как мне с ним добиться выполнения учебных задач, которые он по каким-то причинам, например, не может выполнить. Вот если я не понимаю, с какими проблемами я сталкиваюсь, тогда, может быть, мне имеет смысл поговорить с родителями, да, почему тот или иной ребенок вместо того, чтобы заниматься на уроке каким-то делом, сидит и сосредоточенно рисует на парте. Абсолютно вот такое замкнутое нечто, которое на уроке существует само по себе. Тут мне, конечно, нужна помощь родителей, чтобы просто понять, а с чем связано такое поведение на уроке, когда со мной просто не идут на контакт совсем ни на какой. Мне не надо диагноза, мне надо понимать, что мне делать на уроке.
1: С такими детьми в нормальном классе вообще возможно заниматься? Или все-таки, если у человека есть такая медицинская проблема, может быть, ему какие-то специальные нужные классы, специальные педагоги?
0: Ой, вы знаете, это ужасное заблуждение, что вот гиперов можно собрать в одном месте и их чему-то научить. Все равно, что варить суп из одного перца, да, из черного перца, красного перца, там, кайенского перца. Ну, прекрасный суп совершенно невозможно есть. Проблема таких детей в том, что они очень остро реагируют на все поступающие извне стимулы и на них откликаются. Они создают очень много шума и избыточного движения. Можете себе представить, как они реагируют на общество друг друга. Им наоборот нужно спокойное общество, да, которое может их немножечко гасить, создавать другие модели поведения, которые они могут копировать. Изолировать их – это абсолютно бессмысленно, это разрушительная сила. Каждому из них надо представлять отдельного волонтера, отдельного взрослого, который будет занят контролированием вот этого конкретного ребенка. Они устают от общества, они не очень хорошо себя в обществе ведут. Очень многих не водят на новогодние утренники, они остаются и без утренника, и без подарков, и без Деда Мороза, и без всего того, что с этим связано. И, конечно, и мамам обидно, и детям обидно, поэтому вот у нас уже лет 10, наверное, есть такая традиция, как гиперактивный Новый год, когда мы действительно наших гиперов собираем в одном месте. Но каждому из них представлен его взрослый, который контролирует этого ребенка, который смотрит за ним, который может вовремя вмешаться, заметить, что его ребенок пытается начать драку, поговорить с ним по душам. Взрослые за ними смотрят. Им на растерзание не остается один взрослый, который должен всех их контролировать.
1: Вы в личном опыте встречались с таким ребенком?
0: У меня есть чудесный старший ребенок, уже взрослый человек, у которого действительно в детстве были проблемы, связанные там с дефицитом внимания и гиперактивностью, в какой-то мере преодоленные, действительно, ну, очень адаптированный человек, совершенно ничем не отличающийся от других взрослых.
1: Перспектива вполне себе нормальная.
0: О, перспективы у всех разные. Считается, что до 40% таких детей сохраняют симптоматику во взрослой жизни. Вопрос в том, до какой степени им удается адаптироваться к взрослой mm-hmm. жизни. Самостоятельно жить, самостоятельно следить за своими счетами, за своими банковскими долгами, например, кредитами, контролировать свою импульсивность, не впадать в зависимости. Здесь очень много сложных вопросов, связанных со взрослением таких детей. Мой любимый пример из Рассела Баркли. Рассел Баркли – ведущий мировой специалист по СДВГ. Он на одной из своих лекций сказал: «Ну вот представьте себе, что вы сидите на производственном совещании, и ваш начальник говорит вам, что вы все дураки, работали из рук вон плохо, премии никому не будет, значит, а вы все знаете, что, в общем, это все связано с его некомпетентными решениями. Сколько из вас подумали, что он сам дурак?» Все присутствующие поднимают руки. «Да, кто из вас сказал это вслух?» Ну вот кто сказал это вслух, скорее всего, вот это вот тот самый импульсивный человек, который уже вырос, но свою импульсивность так и не научился контролировать. Такие взрослые, им нелегко. Существует исследование влияния СДВГ на взрослую жизнь, оно не очень хорошее влияние. Они меньше зарабатывают обычно, чаще меняют работу, у них ниже уровень образования, они чаще бросают школу, реже получают высшее образование. У девочек более ранние беременности, у мальчиков, ну, в принципе, у девочек тоже больше криминальной истории. У них больше штрафов за вождение, больше аварий. Аварии более тяжелые и с более тяжелыми человеческими исходами. Чаще попадают в больницы и больше денег тратится на их здравоохранение. У них чаще возникают проблемы с алкоголем, наркотиками и прочими зависимостями. Они чаще разводятся, ну и так далее. Это действительно серьезное социально-экономическое влияние, которое напрямую зависит от того, получал ли ребенок в детстве достаточно помощи и научился ли он в детстве справляться с этими своими особенностями. Понимает ли он себя, умеет ли он себя контролировать, достаточно ли он взрослый, чтобы справляться с вот этой своей импульсивностью, со своей тягой к приключениям, к адреналину, к сильным ощущениям, впечатлениям. Кто-то это добывает за счет экстремального спорта в свободное от работы время, кто-то это добывает за счет уличного мелкого хулиганства. Это напрямую связано с уровнем культуры, с уровнем образования, каким-то социальным.
1: Если не помогать ребенку своевременно, это может вообще очень негативно сказаться на его взрослой жизни.
0: Да, у этого очень серьезные социальные последствия. Когда все эти проблемы ребенка, вместо того, чтобы помогать ему учиться себя контролировать, помогать ему самоорганизации, учить его алгоритмам действия, учить его самопроверке и самопомощи, если вместо этого его все время наказывать, объяснять ему, что он дурак, не поступит в институт, не сдаст ЕГЭ, станет дворником. Да, но в конце концов, какая реакция у ребенка на это будет? Реакция отторжения. Или идите вы все, я лучше всех, просто вы не умеете меня готовить. Либо это реакция, все хорошие, я плохой. И, в общем, обе эти реакции одинаково разрушительны. И для него самого, и иногда и для общества вокруг него. Сначала начинается школьная дезадаптация, да, ребенка выпихивает из школы, он не в состоянии вписаться в процесс обучения. Затем начинается социальная дезадаптация. Если ребенка нигде не принимают, он ищет ту сферу, где его будут принимать. Если его не принимают дома и в школе, может быть, его примут в уличной компании. Масса способов реализовать свою гиперактивность и импульсивность. И далеко не самыми просоциальными способами. К сожалению, общество очень часто считает, что типа вот это дети, которые урожденные там генетически, нарушители правил, хулиганы, наркоманы, это будет все ерунда. Просто если их все время выпихивать из общества, объяснять, что они здесь не нужны, они маргиналы, уйдите отсюда, не стойте здесь, вас не нужно. Они начинают учиться жить так, как они могут вот в этих условиях, где общество их не принимает. Но они, естественно, тоже не принимают это общество и реагируют на него соответствующе.
1: Мы начали нашу передачу с разговора о непослушании детей. Как я сделала выводы из нашей с вами беседы, во-первых, бывает непослушание в рамках нормы, когда человек исследует, и нам кажется, что он не слушает, а на самом деле это взросление нашего ребенка. Бывает непослушание, когда человек ищет свои границы, и мы должны помочь определить, где все-таки эти границы заканчиваются. И бывает непослушание, которое связано с его природными какими-то отклонениями. И здесь родителям очень важно понять, в чем же причина, непослушания, и вовремя постараться своего ребенка поддержать и помочь. Угу. Если все-таки мы определяем, что наш ребенок гиперактивен, у него дефицит внимания, такому ребенку надо помогать, мы его ведем к специалисту. А вот родителям какие вы советы могли бы дать? Какая особенность взаимоотношений родителей с такими вот детьми?
0: Родителям очень часто с такими детьми трудно, потому что эта штука, она передается по наследству очень серьезно. И когда родитель сам гиперактивный, импульсивный, неорганизованный, и у него такой же неорганизованный ребенок, ему, бедному родителю, себя-то организовать сложно, а ему надо еще за своего ребенка быть секретарем. Можно себе представить, какой взрывной силы получается ситуация дома. Ключ к решению здесь, к сожалению, упорядоченность, расписание, четкие правила, четкие границы, минимизация хаоса, обучение стратегиям работы с вот этим своим неустойчивым вниманием. Да, сейчас я не могу, может быть, я могу сменить активность, заняться чем-то другим, да, потом вернуться к вот этому делу. Способы справляться со своей нерегулярностью, да, с хаотичностью, достигать консенсуса, потому что такое, например, убранная комната. Учить ребенка убирать в этой комнате. Родители почему-то считают, что это врожденный навык, что это умение, которое дается вот извне. Вот он сидит в этой комнате, не знаю, с чего ему начать-то? Что значит убрать комнату? Какой степени идеальности должен быть порядок? Вот иногда помогает просто прописать. Вот у нас, например, в школе на одном из кабинетов написано: кабинет считается убранным когда? И дальше 10 пунктов, что такое убранный кабинет. В корзине для бумаг пусто, ничего не болтается, пол помыт, стулья подняты, столы протерты, доска вымыта, шторы не помяты. Ну, какие-то такие элементарные вещи, которые человек на них смотрит и может их выполнить. Для него это, ну, не кажется, значит, какой-то колоссальный план по приведению Вселенной из состояния первобытного хаоса в состояние всеобщего порядка. Вот помогать ему находить среди этого ужаса, ну, какую-то последовательность, да, значит, сначала мы сделаем то, потом мы сделаем то. Для ребенка это очень важно, вот учить его вот этим правилам и алгоритмам, потому что ситуация катастрофы для него оказывается все. Одевание утром – катастрофа, что сначала, что потом, да, сборы в школу – катастрофа. И, естественно, в каждой этой точке возникает крик, вопли, слезы, истерики, на которые родители реагируют эмоционально, а не так, как нужно. Нужно реагировать профессионально. Проблемы? Сейчас научимся их решать. Родители: а опять ты устроил на ровном месте, сколько раз тебе говорить? Помогает? Нет, не помогает.
1: Иногда в процессе обучения некоторым детям очень легко удается запоминать стихи, а некоторые дети никак с этим не могут справиться. Выучить стих – это целая трагедия для всей семьи. А значит ли, что у этого ребенка тоже дефицит внимания?
0: Совершенно не обязательно. У него могут быть проблемы с рабочей памятью, например. Могут быть элементарно проблемы с мотивацией. А зачем учить эти стихи? Вот мы с одним моим классом целый урок однажды разговаривали о том, зачем учить стихи. Нашли, ну, штук 15, что ли, разных причин зачем. Не все они были равно убедительны для всех. Но для кого-то одно более убедительно, для кого-то другое. Но бывает, что у ребенка просто очень низкий уровень культуры. И свой, и в семье. Ну, помните, был такой вот ролик по сети ходил, когда мальчик ругается, что училка злая много задает, учит, там травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной, в сени к нам летит. Какие сени? Какая ласточка? Когда он ласточку видел? Кто ему эту ласточку показал? Откуда для него это абракадабра? Выучи 5 строчек на китайском языке. Кто-то легко выучит, а кто-то сядет и скажет: да, 5 строчек, зачем? Я не буду этого делать. Многие стихи действительно звучат полной абракадабра. Я помню, как мы один раз с дочерью учили стихи на смерть поэта: «А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов». Ну-ка, переведите на русский язык. Бедный восьмиклассник сидит и говорит: это что, это вообще о чем? Приходится давать развернутый историко-литературоведческий комментарий. Кто такие жадные потомки? Что за известная подлость, которой прославились их отцы? Почему это упоминание в устах Лермонтова звучит как грубое оскорбление аристократических фамилий? Почему у них рабская пята? Что за игрою счастья обиженные роды и как их обломки можно попирать? Ну, смотрите, для ребенка целый ребус. Как его можно заставлять это учить наизусть, вот бездумно, ничего не понимая? Знаю случай, когда мальчик не мог выучить Бородино, потому что не понимал, что там происходит. Хорошо, у него мама оказалась прекрасная. Она с ним начертила карту Бородинского сражения, поставила солдатиков, расставили редуты, объяснили, где наши, где французы, что между ними происходит. Вот когда он понял, все пошло как по маслу. Да, у наших ушки на макушке и все такое. У каждого свои способы взаимодействия со стихотворным текстом, и всегда надо пытаться понять, а что, собственно, вот с моим-то ребенком происходит, что ему этот текст не дается. Может, это просто не его текст, вообще никакого отклика у него в душе не вызывает. Я, например, когда даю своим школьникам учить стихи наизусть, всегда прошу их самостоятельно выбрать стихотворение, которое им нравится.
1: Не могу не вспомнить из личного опыта, когда моя дочка училась в первом классе, ей было 6 лет, и им задали Пушкина, и там были строки «Ямщик сидит на облачке в тулупе в красном кушачке». Что ни слово, то совершенно непонятно, что это такое.
0: А недавно же была, как по интернету бродила потрясающая хохма про то, как детей попросили это нарисовать. И они нарисовали космический корабль, который несется где-то во Вселенной, управляемый ямщиком, на котором надето что-то красное, не очень понятно, что, потому что такой кушачок никто не знает. Корабль этот расстреливает из бластера другие космические корабли, которые почему-то пушистые. Ну что он делает? Бразды пушистые взрывает, да? Летит кибитка, вот она несется в космическом пространстве, взрывая какие-то пушистые бразды.
1: Конечно, нужна помощь взрослых для того, чтобы человек смог сосредоточиться на том, что он и понять, что он все-таки должен запомнить.
0: Ну, действительно, потому что иначе вот, да, мы получим, да, расстрел из бластера пушистых браздов. Может, это жители, а не космические корабли. Вообще, очень много смешных вещей возникает. Вот дети, которые удивляются выражению из какого-нибудь текста 19 века, она распечатала письмо. А что, тогда уже были принтеры?
1: Ирина, спасибо. Понятно, что очень много всего нужно знать, понимать родителям и вникать в проблемы своего ребенка. И чем раньше, тем, может быть, меньше таких негативных последствий будет у него во взрослой жизни. У вас не так давно в издательстве «Никея» вышла книга с таким, может быть, несколько пугающим названием «Экстремальное материнство». Вот кому эта книга предназначена и почему же экстремальная? И бывает ли материнство не экстремальным?
0: Вообще бывает. Вот когда мне выдали второго ребенка через 8 лет после первого, я с удивлением обнаружила, что, оказывается, некоторые дети ночью спят. Что не все дети орут круглосуточно, да, что с некоторыми из них можно там уже во младенческом возрасте взаимодействовать как-то иначе, кроме как в попытках его успокоить. Оказывается, ребенок в 2 года может самостоятельно играть. Вот он берет какие-то кубики, сидит и играет, и не висит на маме с воплем «мне скучно». Это удивительные вещи, когда их, например, обнаруживаешь. Другим везет иначе. Им первого ребенка вот такого выдают, второго такого же, третьего такого же. Они думают, что они замечательные родители, которые все делают правильно. А потом им достается от мироздания там вот такой подарок, да, про который они ничего не знают, никакие родительские навыки привычные не работают, и все начинается сначала. Вот для родителей, у которых это так, вот, наверное, для них эта книга. Для тех мам, для которых каждый день покой нам только снится. Но я думаю, что там довольно много всяких полезных практических советов, как делать уроки, как убирать в комнате, как самой не свихнуться, когда ты безумно устаешь, которые могут быть полезны абсолютно в любом случае, даже в ситуации с самым идеальным ребенком, потому что даже самые идеальные дети иногда вдруг раз и что-нибудь такое удивительное выдают, что непривыкшие родители очень пугаются. Для них тоже вдруг оказывается период какого-то такого экстремального материнства, а навыков-то нет. Действительно, история о том, что, ну, со всем этим можно справиться. Да, им будет не очень легко. Да, некоторые подходы к воспитанию ребенка надо менять. С привычных кнута и пряника на какие-то другие, более тонкие инструменты, более приспособленные к твоему собственному ребенку. Есть у меня знакомая, замечательный критик детской литературы Евгения Шаферт. Вот после того, как она этой книжкой обзавелась, ехала в метро, ее читала, к ней подошел очень симпатичный молодой человек, откуда-то с юга, из гор, вот из этой вот восточной культуры, где заботятся о детях и стариках. Он сказал: а это о том, как с детьми в горы ходить? Она говорит: нет, это о том, как воспитывать сложных детей. Он сказал: ну это же просто, никогда его не бей. И сделай так, чтобы он улыбался. Прекрасный совет, замечательное, да, резюме всей книги.
1: На этом замечательном совете мы заканчиваем нашу встречу. Дорогие друзья, сегодня мы беседовали с писателем, педагогом, журналистом Ириной Лукьяновой. И мы надеемся на новые встречи на волнах нашего радио. Спасибо, Ирина.
0: Спасибо.
1: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции радио «Град Петров» и в церковных лавках города –

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии. Двадцатого июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова. В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии». Двадцать пятого июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня. Двадцать четвертого июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня. Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан.
1: Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наран-Кала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гунип». Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа. С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побываете на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного. На острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужения, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы. Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин — Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям. Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы радио «Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8 часов 30 минут утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
3: В первое воскресенье после Троицы празднует Церковь праздник всех святых. И в связи с этим на память приходят слова одного французского писателя-христианина, записавшего в своем дневнике: «Есть только одна печаль — не быть святым». Думается, что в наши дни мало кто услышит, мало кто поймет эти слова. Святые? Какие святые? Для чего? Мы начинаем забывать, что было время, когда мерою человека и человечности был не один ум или способности или удачи, а нравственное совершенство, духовная красота, внутренняя победа человека над самим собой. Мы живем в мире, обществе, почти целиком обращенных к внешнему, к внешней деятельности, к внешним успехам и удачам. То, что происходит внутри человека, нас не касается. Это частное дело человека. От человека мы требуем пользы. А какая польза от человека, страстно стремящегося к цельности, чистоте и совершенству своего внутреннего «я»? Какая польза от всех этих святых, уходивших в леса и пустыни, удалявшихся от людей в поисках этого совершенства, становившихся, по видимости, равнодушными ко всему внешнему, вот к этой самой пресловутой пользе, которой мы измеряем все на земле? Но думается уместно спросить, что такое эта польза, чему она полезна? Или иными словами, кто решает, что полезно и в чем польза? Вот в Евангелии записаны на все века слова Христа. Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Приобретение всего мира – это и есть внешнее, а душа – это и есть внутреннее. Слова эти в образах другого времени ставят перед нами извечную проблему количества и качества. Христос как бы говорит: какой смысл в количестве, если не будет в нем качества? Какой смысл во внешнем усовершенствовании человеческой жизни, если носитель этой жизни остается злым, мелочным, завистливым, жестоким, лживым, несправедливым? Не будет ли тогда и само количество в руках такого человека новым злом, источником еще большего горя и страдания? На этот вопрос современные мудрецы отвечают знаменитой теорией о переходе количества в качество. Усовершенствование внешнего автоматически приведет, по их словам, к улучшению и внутреннего. Ибо всякое зло, зависть, жестокость, мелочность, суть, по их мнению, ничто иное, как результат внешнего несовершенства. Вот таким образом извечный спор, извечные две установки. И наше время как будто все больше и больше делает своей вторую установку, установку, всецело направленную к внешнему, количественному. Но в Евангелии также сказано: по плодам их узнаете их. Все в конечном итоге оценивается по результатам.

значение характеризовать наше время. Нет спора. Внешним людям стало, пожалуй, жить легче, проще. Но внутренне? Откуда этот страх? Это тоска? Это ненависть? Это по всему миру разлитая неудовлетворенность? Откуда это чувство, что все и в любую минуту может кончиться в страшной, всеуничтожающей катастрофе? Откуда эта растерянность умов? Это омертвение совести, это умирание свободы. Мы стоим у пропасти и все продолжаем думать. Если бы еще одно-два научных открытия, еще немного внешнего, и пропасть исчезнет. Но она не исчезает, а приближается и увеличивается. И вот на ум приходят слова одного недавнего русского святого, жившего сравнительно совсем недавно. Святой этот Серафим Саровский. Он сказал: «Спаси себя, и кругом тебя спасутся тысячи». Что значит «спаси себя»? Это значит: уничтожь пропасть в самом себе. Уничтожь зло в своей душе. Возлюби образ жизни высокой, чистой, совершенной и светлой. И разве не знаем все мы, когда вдруг так редко появляется среди нас человек, окруженный таким нравственным сиянием, человек, живущий поистине добром, совестью, любовью и радостью, вдруг легче становится дышать, и разряжаться начинает удушливая и страшная атмосфера, в которой мы живем. Достаточно одному среди тысячи зажить не количеством, а качеством, не внешним, а внутренним, и к нему, как цветок к солнцу, начинает стремиться наша душа. Помоги, научи, просвети. С этой мольбой мы обращаемся не к политическому вождю и не к ученому, а к хорошему человеку, к тому, в котором светит нравственное совершенство. И выходит так, что за настоящей пользой люди идут к святому, что настоящая польза от святого. Ибо ничто так не нужно человеку в конечном итоге, как мир в его душе, как чистая совесть, как потребность во внутреннем очищении и просветлении. Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Если нет света внутри, всякое количество вовне не утешит, не успокоит, не даст счастья все равно. И к этому придет человек, если раньше не погубят его преступные вожди, создавшие Бога из внешнего, из количества. И об этом-то вот и напоминает нам этот праздник всех святых. Он словно говорит нам: есть эти святые, всегда были, есть и будут. Светит в мире и среди нас этот свет святости. Не сказки все это, не мечта и не самообман. Как говорит апостол Павел, мы имеем с нами целое облако свидетелей. Люди, как мы, люди всех родов жизни, но захотевшие нравственной жизни и вставшие на трудный путь искания этой жизни. Люди, узнавшие подлинную радость. Люди, жившие в свете, добре и правде. Люди, светившие другим. Другие души, зажигавшие тем же огнем, тем же светом. И как нужны они нам сейчас, в эти темные, трудные и злые дни. Как нужна нам эта сила святости, смирения, всепрощения. Это радость о высшем и духовном. Как всего этого мало в мире на земле. И как важно поэтому услышать призыв Христа. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен. Один только шаг к этому духовному пробуждению, и начинают у нас расти крылья. В день всех святых попробуем

0: шаг этот сделать.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – Церкви балканских народов в XIV веке.
1: Так, в прошлый раз мы закончили конец богатый событиями XIII век, которому было посвящено несколько наших бесед. И теперь мы переходим в XIV век. XIV век был не менее богат событиями, чем XIII. Но также он был чрезвычайно тяжелым, особенно для Западной Европы. Он характеризовался социальными беспорядками, страшной эпидемией бубонной чумы, так называемой «черной смерти», которая унесла более половины населения Европы, и бесконечно разрушительной войной между Францией и Англией, так называемая Столетняя война. Все эти события глубоко травмировали тогдашнее общество и произвели на него деструктивное воздействие. В конце концов, они привели к глубокому демографическому кризису. Несколько раз возвращавшиеся волны черной смерти и Столетняя война, которая продолжалась постоянно, значительно сократили население Европы и ожесточили его. По словам современного историка, как никогда ранее, даже больше, чем в эпоху крушения Римской империи, западные народы прошли через долину Сени Смертной. Деревни разрушали, стирали с лица земли, поля зарастали бурьяном, города приходили в запустение, цивилизация отступала. Все эти несчастья также не обошли стороной и Восточную Европу. И тем не менее, в ее истории веком великих катастроф оказался все-таки XIII век, а XIV век стал временем восстановления. Восстановление, конечно, это было не возвращением к старому, но некой такой трансформацией, преображением, которое, опираясь на старое, было развитием его. То есть можно сказать, что семена новой истории, которые долго спали в почве, они проросли как раз в XIV веке. Византийская империя вернулась в свою древнюю столицу после почти 60-летнего изгнания. Она переживала время неслыханного культурного расцвета. Вот в это вот время, когда политическое существование было призрачным, когда могущественная держава ушла в безвозвратное прошлое, и территория сокращалась все больше и больше, стягиваясь вокруг Константинополя и Салоник, и, в общем-то, Византия сделалась лишь одним из многих балканских государств, и далеко не самым сильным. Да и сам Константинополь стал таким полуразрушенным городом, который сохранял лишь какой-то отсвет, отзвук былого величия. Земель больше не было, торговля перешла в руки энергичных итальянских республик, армия превратилась в кучку наемников. Уже после захвата Константинополя, как мы неоднократно говорили, когда крестоносцы захватили город, разделение церквей сделалось очевидностью для всех. И в течение XIV века антагонизм между восточным и западным христианством продолжал возрастать. Но для того, чтобы избежать нового крестового похода с Запада и для того, чтобы обеспечить помощь против наступающего ислама, императоры были вынуждены вести нескончаемые переговоры об унии, чтобы задобрить Рим своими обещаниями, которые они не в состоянии были исполнить. Политические бедствия в XIV веке продолжались. В течение нескольких десятилетий казалось, что Великая Сербская империя поглотит остатки Византии. Провинции были разорены бунтом банды наемников каталонской кампании. Гражданские войны следовали одна за другой. Эпидемия чумы в 1347 году унесла почти треть населения империи. Турки воспользовались беспорядками Византии, переправились в Европу, к концу века достигли Дуная, к концу XIV века, окружив таким образом имперские владения со всех сторон. Все, что оставалось в Византии, это, собственно, Константинополь со своими пригородами, несколько мелких островов, Салоники с пригородами и Пелопоннес. Считанное количество мелких латинских государств доживали свои дни в Греции и на островах. За исключением вот этих вот нескольких перечисленных позиций, всем остальным владели турки. И тем не менее, император по-прежнему воспринимался единственным законным наследником римских августов. По-прежнему Константинополь был новым Римом, Цареградом славян, несомненным центром восточного христианства, святейшим городом, который вовлекал массу паломников. По-прежнему Вселенский Патриарх возносил молитвы Святой Софии, главной церкви православных христиан. В то время, когда власть императора постепенно сводилась к символической, власть патриарха все больше и больше возвышалась. Патриарх был духовным главой крестьян, которые жили не только на территориях, еще принадлежавших империи, но и на турецких землях, и балканских христиан, хотя бы отчасти, и громадной русской церкви. Причем в XIV веке внутрицерковные связи и осознание единства православной церкви необычайно усилились благодаря победе и росту исихазма, который образовал, по словам, по такому меткому выражению современного историка, своего рода исихазский интернационал. И главное, византийское содружество наций по-прежнему было реальностью, оно продолжало существовать и расти. На Балканах 14-е столетие видело упадок Второго Болгарского царства и рост могущественной Сербской империи, которая на несколько десятилетий сделалась едва ли не самым мощным влиятельным государством в Европе. К северу от Дуная предки нынешних румын все больше и больше втягивались в византийскую орбиту, и в конце концов это привело к принятию ими православного христианства. Епископ для Валахии, одной из румынских провинций, был посвящен в Константинополе в 1359 году, епископ для Молдавии, румынской Молдавии, не той Молдавии, которую мы сегодня называем Молдавией, не Бессарабии, епископ для Молдавии в 1401 году. Это стало последним триумфом Византии и ее церкви, и последний народ, который принял православие и получил церковную структуру из рук Византии. Но, наверное, самые важные для дальнейшей судьбы православия события происходили на обширных русских равнинах. Русь постепенно восстанавливалась против шока татарского нашествия, жизнь входила в свою колею, отстраивались города, осваивались новые земли, и Русь больше уже не была конгломерацией уделов, группировавшихся вокруг Киева. Теперь на русских землях действовали три политические силы. Галиция и Волыния попали под власть католического польского королевства. Большая часть того, что сейчас называется Белоруссией и Украиной, вошла в Литовское княжество, которое управлялось языческой династией. И, наконец, северо-восточные княжества, которые входили в Золотую Орду, постепенно объединялись вокруг Москвы. И именно в Москву митрополит Петр перенес свою резиденцию и навсегда там ее и оставил. В продолжение всего XIV века не прекращалось соперничество и борьба между двумя центрами двух Русей, между Вильной и Москвой. И только в конце века Литва, объединившись с Польшей, окончательно влилась в западную орбиту, а Москва, возглавив объединенное русское войско на Куликовом поле, впервые в первый раз нанесла крупное поражение татарам и таким образом стала признанным лидером русских земель в борьбе за национальную независимость и единством. XIV век стал временем неслыханного культурного расцвета в Восточной Европе. Это время торжества исихазма, век напряженной интеллектуальной жизни Византии, век палеологовского ренессанса в искусстве, который представлен такими шедеврами, как церковь Хоры в Константинополе, сейчас она называется часто Кария Джами по турецкому названию, комплексами Мистры и Метеоры. В Сербии это время Милютинской школы в иконописи, в Болгарии Тырновской литературной школы, которая также известна как плетение словес. В России это век необычайного расцвета монашества, век преподобного Сергия Радонежского, Стефана Пермского и всей Северной Фиваиды, век освоения новых северо-восточных рубежей и миссионерского распространения православия среди новых народов, которые вошли в русскую сферу влияния, век бесчисленных переводов из греческого и распространившегося на Русь стиля плетения словес, это век Епифания Премудрого, Феофана Грека и, конечно, Андрея Рублева. Это все XIV век. В общем, это можно достаточно долго продолжать, но что можно в общем сказать? XIV век похоронил идею многоэтнических суперимперий. Их больше не оставалось. Будущее лежало за централизованными национальными государствами. Однако при этом это еще не осознавалось, и очень долго народы не хотели расставаться с мифом об империи, сделаться центром которой мечтало практически каждое европейское государство, как восточное, так и западное, от Болгарии до Кастилии. В течение XIII-XIV веков канонисты многих стран, независимо друг от друга, развивали принцип «транслацию империи», то есть перемещение империи. В России этот процесс коснулся чуть позже, уже в XV веке, в форме теории о Третьем Риме, которым сделалась Москва. Далее XIV век отмечен перемещением восточных границ христианства. На юге к концу века турки уже были полноправными хозяевами Балканского полуострова. Падение Константинополя стало только лишь вопросом времени. Уже всем было очевидно, что столица не выстоять. Теперь уже Венгрия взяла на себя ту роль, которую в течение стольких веков играла Византия. Роль бастиона христианства против наступающего ислама. Это уже была новая граница. Но вместе с тем на Руси было указано новое направление развития христианства, распространения христианства, это на северо-восток. Это стало началом долгого пути, в конце концов, который привел русских миссионеров на Аляску, в Китай и в Японию. Однако еще одно значение XIV века, наверное, в том, что в это время после обращения румын, прусов и литовцев была установлена граница между восточным и западным христианством. Если до этого в Центральной Европе и Восточной Европе все еще жили языческие племена, которые представляли оправданную цель для миссионерских усилий и политической экспансии как с западной стороны, так и с восточной стороны, то теперь Римо-католичество и православие наконец столкнулись на всем протяжении Европы. Можно сказать, что новая история началась в XIV веке, потому что все народы, которые принимали в ней активное участие, именно тогда начали притворяться в нации. И несмотря на будущее перемещение и изменение политических границ, практически все эти нации сохранили свое лицо, свою религиозную и культурную идентичность, которую они обрели в XIV веке. Итак, в XIV веке наблюдается расцвет славянских культур. Что в это время происходило со славянскими церквами и государствами на Балканах? Вторая болгарская империя достигла расцвета при племяннике Калаяна Иване Осене II. Он разбил эпиротское войско, что, правда, оказалось выгоднее всего Никее, которая воспользовалась этим и расширила свое влияние. Иван Осень называл себя императором болгар и греков, то есть царем болгар и греков. Даже казалось одно время, что именно он отвоюет Константинополь у латинян. Но, тем не менее, в 1235 году он заключил соглашение с Никейской империей об утверждении патриархата болгарского в Тырново, что окончательно вернуло Болгарию в лоно православия после ее попыток заигрывать с Римом. После его смерти Болгарская империя начала ослабевать. Михаил Палеолог одержал ряд побед над болгарами и дошел до Дуная. Но византийцы не смогли удержать территорию, им пришлось отойти, и инициатива на полуострове перешла к сербам. Даже территория болгарского патриархата была сильно сокращена наступавшими сербами. Но при этом политический упадок Болгарии оказался временем расцвета культуры. Это происходило во время долгого правления императора-царя Ивана Александра. Он правил 40 лет, с 1331 по 1771 год, в который он поддерживал тесные интеллектуальные связи с Византией. Столичный град Тырново рос и благоукрашался. И там создалась блестящая литературная школа, которая оказала в том числе влияние и на русский стиль плетения словес. Цари по-прежнему считали себя помазанниками Божьими. Но теперь болгары уже не могли мечтать захватить византийский Царьград, и постепенно складывалась новая идеология, что теперь центром православного христианства должен стать не Константинополь, а Тырново. То есть если Ветхий Рим пришел в упадок, был заменен новым, то, собственно, почему бы Новый Рим не может быть заменен новейшим? И, собственно, вот эта вот идея овладела болгарами, и в целом ряде литературных произведений именно Тырново назывался Новым Римом. Вот болгары писали, что вместо «Новый Рим» они писали «Наш новый Константинополь», то есть Тырново. И смысл всех этих теорий очевиден. Тот вечный Рим, который предоставляет легитимность, авторитет и власть находящемуся над всеми и правящим всеми императору, однажды уже он переместился с берегов Тибра на Босфор, теперь переехал вновь на север, в Тырново, в столицу болгарских царей. Это вот идея вечного мигрирующего Рима, идеального Рима, который мигрирует из одного места в другой, она была укоренена в средневековой идее трансляции империи, то есть переезда империи, которую, собственно, разработали византийцы для юридического исторического обоснования своей роли в свете более ранней теории реновации империи, то есть обновления империи. Болгары лишь делали следующий шаг. Центр обновленной империи перешел в Тырново. Но нужно сказать, что хотя они стали первым восточноевропейским народом, который принял эту теорию, на Западе она была известна. Скажем, Карл Великий считал Новым Римом свою столицу Ахен, а Оттон I провозгласил Третьим Римом Магдебург. Поэтому Тырново уже четвертый Новый Рим. Соответственно, Москва оказалась пятым. То есть четвертый Третий Рим, Москва оказалась пятым Третьим Римом. Но всем этим идеям не суждено было продержаться слишком долго в Болгарии. В 1393 году Тырново было взято султаном Баязидом I, и Вторая Болгарская империя перестала существовать. Болгарская церковь сыграла чрезвычайно важную роль еще в одном аспекте истории православия в Средние века. Именно через нее началось распространение сихазма среди славянских земель. Одним из лидеров этого движения был преподобный Григорий Синаид, который основал около 1330 года монастырь в Парории. Самый известный его болгарский ученик, преподобный Феодосий Тырновский, он посетил несколько греческих монастырей и основал собственную монашескую общину в Кулифарево. Хотя сихасты никогда не составляли формально организованный орден, собственно, восточное христианство орденов не знает, но и сихасские монахи поддерживали тесный контакт друг с другом. Некоторые из них, в особенности после 1350 года, занимали высокие посты в иерархии как в Византийской империи, так и в славянских землях. Например, патриарх Калист Константинопольский, так же, как и святой Феодосий, был учеником святого Григория Синаита. Оба придерживались идеологии культурного и канонического единства православного мира. Итак, еще один ученик святого Григория Синаита и друг святого Феодосия, святитель Ефимий, сделался патриархом Тырновским. Он сыграл исключительную роль в духовной и литературной истории славянского православия. К сожалению, он оказался последним средневековым болгарским патриархом. Как мы уже говорили, в 1393 году атаманы взяли Тырнова, многие жители были вырезаны, а кафедральный собор преобразован был в мечеть. Святой Ефимий, возглавлявший оборону города во время турецкой осады, был взят в плен и видел уничтожение родного города. В отличие от Охрида, где даже под турецким правлением сохранялась номинальная автокефалия, предстоятелям Охридской церкви даже удавалось время от времени использовать патриарший титул, Тырново было преобразовано в рядовую епархию в юрисдикции Константинопольского патриархата, и обыкновенно ее занимали греческие архиереи. Но во время упадка Второй Болгарской империи Балканский полуостров контролировался другой славянской политической силой – Сербской империи. Мы помним, что сербы жили на Балканах середины VII века, куда они были приглашены императором Ираклием вслед за хорватами. Мы знаем, что их христианизация растянулась на долгие века, где-то вплоть до XII века. Мы говорили также о великом жупане сербском Стефане Немане, впоследствии известном как преподобный Симеон Мироточивый, и о его сыновьях, короле Стефане Первовенчанном и архиепископе святителе Саве. Весь XIII век Сербия оставалась неким мостом между западным и восточным миром, между латинской и греческой культурами. Например, мы помним, что вначале Стефан Немане был крещен в латинской церковью и потом принял православие. Почти одновременно его сын Стефан Первовенчанный приобрел корону от папы и церковную автономию из Никеи. Вот это вот положение посередине оставалось. И это влияние даже хорошо видно на архитектуре сербской того времени. Самые знаменитые образцы – это монастырские комплексы Высокий Дечине и Студеница, которые представляют собой весьма интересное сочетание романского и византийского стилей. В XIII веке византийское влияние на Сербию оказывалось главным образом через церковь. Во многом тут, конечно, помогал посмертный культ святого Саввы, учителя сербского, который был укоренен в греческой культуре ничуть не менее, чем в сербской. И святой Савва, он поддерживал весьма тесные и дружелюбные отношения с Византией, и византийцы это помнили. Он стал настоящим отцом сербского православия. Как мы помним, что он настолько являлся национальным символом Сербии, что турки даже в конце XVI века уничтожили, сожгли его мощи, но, тем не менее, почитание святого Саввы от этого не ослабело. И недавно построенный храм в Белграде, самый большой храм христиан православного мира, естественно, носит имя святого Саввы. Рассвет сербского королевства начался с правления короля Стефана Уроша II Милютина, правнука Стефана Немани. Как мы помним, все сербские короли носили имя Стефан. Он завоевал территорию нынешней Македонии и учредил свою столицу в Скопье. Таким образом, в руки сербов попал старый город, который удачно был расположен географически в центре Балканского полуострова. То есть сербы впервые приобрели такую столицу, настоящий город с мощными укреплениями, и начался процесс активного заимствования сербами византийской культуры. С этого момента начался как раз рассвет сербской архитектуры и живописи. Из Скопи берет начало так называемая Милютинская школа иконописи, которая является одной из вершин всемирного экономистного искусства. Просто любой человек, который интересуется иконописью XIV века, должен начать свое изучение именно сербских монастырей и храмов. Вершина расцвета сербского государства приходится на правление Стефана Душина. Он правил с 1331 по 1355 год. Он был внуком Стефана Уроша Милютина. Стефан Душин пришел к власти сразу после победы над болгарами, сербов над болгарами в битве при Вельбужде. И в результате этой битвы, в результате этого поражения, Болгария уже никогда не смогла стать сколько-нибудь влиятельной силой на Балканах. Но теперь самой могущественной силой стала Сербия. Да и не только на Балканах. С Степаном Душиным считались во всей Европе, от Скандинавии до Пиренеев. Душин был блестящим полководцем, он утроил территорию своей империи и фактически доминировал большую часть Балканского полуострова и всю Северную Грецию вплоть до Патерского залива. То есть только Пелопоннес оставался вне его влияния и Салоники с непосредственными окрестностями. Он даже Афон оккупировал и в нарушение древнего устава привез туда свою жену. Таким образом, сербская королева стала первой женщиной, посетившей Афон, и одной из последних тоже. Правда, должен сказать, что ее несли на носилках все время, поэтому формально она ни разу не коснулась афонской земли. Неизбежно и то, что Стефан Душин также мечтал о покорении Константинополя, так же, как и болгары до него, и о том, чтобы стать римским императором. Итак, в ожидании этого в 1345 году он присвоил себе временный титул «Император и самодержец Сербии и Романии», то есть Византии. А в 1346 году он возвел своего архиепископа Печского Иоанникия в ранг патриарха сербов и греков. В том же году патриарх венчал его на царство в Скопье. А сербское патриаршество незамедлительно признано патриархом Тырновским и архиепископом Охридским. Ну, архиепископ Охридский находился на тот момент на территории, которую сербы контролировали, поэтому, в общем, у него особых вариантов не было. В юрисдикцию нового патриарха вошел целый ряд греческих епархий, которые были расположены на территориях, завоеванных Душином. И в силу этого, естественно, Византия никогда не признала ни этого коронования, ни нового патриархата. А в декабре 1349 года Вселенский патриарх Каллист отлучил Душина и его церковных иерархов от церкви за узурпацию императорского титула и незаконное присвоение патриаршего достоинства. Тем временем Душин планировал завоевание Константинополя, но мощные стены столицы оказались и для него неприступными. Он понял, что Константинополем невозможно овладеть без флота, начал строительство своего флота, но не успел и скончался в ходе подготовки. Таким образом, Византийская империя вновь была спасена. После смерти Душина вскоре прекратился и церковный раскол. Мгновенно изменилась политическая ситуация. Сербское государство разделилось на две части – северное и южное. Каждое из них стало независимым государством. В южной преобладал греческий и византийский элемент, а на севере – славянский. Теперь уже ни одна из них, из этих двух государств, не была настолько сильной, чтобы воевать с Византией. И Константинопольским патриархатом после официальной победы Исихазма и Паламидского богословия в 1347 году теперь уже управляли почти без исключения бывшие афонские монахи, ученики преподобного Григория Синаита и святителя Григория Паламы. Сербская церковь поддерживала тесные связи с Афонским полуостровом и с монастырями там. И общая идеология монахов, которые занимали патриарший престол, включала в себя поддержку патриарших престижа и власти, которые... Только они теперь вместо умирающей империи могли стать опорой для всего духовного наследия Константинополя. И цареградским иерархам было важно, чтобы славянские церкви признали этот престиж. Но они также понимали, что Византия теперь никому ничего навязывать уже больше не может, тем более силы ничего не может. И все начинали осознавать, что турецкое наступление грозило опасностью для всех. Греческие епархии, которые изначально... включил в свою юрисдикцию сербский патриархат, после смерти Душина оказались в границах княжества сербского, которое возглавлялось деспотом Иоанном Углешей. Во время правления патриарха Филофея вот эти вот македонские все епархии вернулись в Константинополь, в юрисдикцию Константинополя. Печский патриархат на севере Сербии пока еще не примирился с Константинополем. Проблема разрешилась только через 7 лет после разгрома сербов войсками султана Мурада I при реке Марица, это 1371 год. Тут афонские монахи направились в Сербию, афонские монахи-славяне. в том числе и был там игумен русского монастыря Исаия и другой игумен Никодим, родственник князя Лазаря Сербского. Их миссия примирения облегчалась тем, что на патриарший престол вошел бывший афонит Филофей Кокин, ученик святого Григория Паламы. Он принял монаха в столице, выслушал их и послал в Сербию собственных легатов, которые встали на могилу Стефана Душина, торжественно сняли с него прещение, примирили его с церковью, также сослужили с сербским духовенством в Печи и объявили о признании Саввы IV патриархом сербским. Итак, несмотря на все войны и разделения, на Балканах все больше и больше росло сознание всеправославного единства. Болгары и сербы, как и греки, вновь стали видеть в Византии твердыню православной веры. Когда болгарский хронист, современник событий, писал о поражении турок-атаманов от монголов в битве 1004 года при Анкаре, он отметил провиденциальность избавления Константинополя. «Милостью и благодатью Божией Святой Град был до сих пор спасаем от всех иноземных врагов». И вот это вот ощущение солидарности с балканскими славянами разделялось многими видными византийцами. Например, бывший император Иоанн Кантакузин заявил легату папы Урбана I, что «болгары и сербы подобны нам, так как они наши братья по вере». Это мнение разделяли многие другие видные византийцы. Но, тем не менее, это осознание общности осталось только на интеллектуальном уровне, и ему не удалось перерасти в единый политический союз. Турки продолжали наступать. В 1393 году болгарская столица была взята войсками султана. В двух ключевых битвах сербы утратили остатки своей средневековой империи. Их поражение при реке Марице в 1371 году, которую мы уже упоминали, положило конец независимому существованию Южного княжества. А в 1389 году произошла знаменитая битва на Косовом поле, которая навсегда запечатлелась в памяти сербского народа в песнях и легендах. Сербская армия понесла поражение и перестала существовать. Сербское княжество стало вассалом султана. В самом начале этой прославленной битвы султан Мурад был убит сербским воином. Но командование немедленно перешло к сыну султана Баязиду I, который запретил сообщать воинам о гибели султана, выиграл битву, взял в плен и казнил князя Лазаря и цвет сербской аристократии. Однако, даже будучи турецкими вассалами, сербские правители Стефан Лазаревич и за ним Георгий Бранкович, в общей сложности они правили до 1456 года, поддерживали политические и культурные связи с Константинополем и сохраняли лояльность ему, что доказывалось тем, что императоры жаловали каждому из них высокий придворный титул деспот. Им удавалось обоим сербским князьям вкладывать средства в развитие искусства и культуры. Во время правления Георгия Бранковича, последнего независимого, полунезависимого сербского правителя, большая часть княжества его оккупировали турки. И его мощная крепость Шмедерево на Дунае, последний был оплот сербской независимости, в 1459 году крепость была взята султаном-завоевателем Мехметом II, султаном-завоевателем Константинополем. И таким образом сербская государственность перестала существовать именно в этом году, 1459. Печское патриаршество дожило под турками до 1766 года, когда оно вместе с автокефалией Охридской архиепископии было официально отменено Вселенским патриархом Самуилом I. Но на сербской епархии стали назначаться греческие епископы. Дальше нам предстоит достаточно запутанная история и достаточно малоизвестная история возникновения румынских государств. В общем, она до сих пор является такой исторической загадкой, на которую никто не может дать ответа. Во время поздней античности части Балканского полуострова по обе стороны Дуная были заселены даками и римскими колонистами. Христианство среди них начинало распространяться достаточно рано. Уже в начале V века существовало там несколько епархий. Начиная с VI века, плодородная равнина между Нижним Дунаем, Карпатами и Прутом служила проходом или делалась временным домом для бесчисленных орд варваров, которые вторгались в империю из евразийских степей. То есть как-то регулярно церковную организацию там было невозможно держать, потому что это было проходным местом, через которые все новые и новые волны варваров проходили. Лишь в эпоху позднего Средневековья в этом регионе появляются устойчивое общество и организованная политическая жизнь. К XIV веку густой туман, скрывавший от историка очертания, начинает постепенно рассеиваться, и открывает он контуры двух румынских государств – Валахии между Трансильванскими Альпами и Нижним Дунаем и Молдавии между Восточными Карпатами и Прутом. Они расположены, вот если представить нынешнюю карту Румынии, которая, ну, грубо говоря, ее можно нарисовать как квадрат, такой грубый квадрат, то Валахия расположена как бы вот как южная часть этого квадрата, а Молдавия расположена как восточная часть этого квадрата. То есть одна протянута горизонтально, а другая вертикально. И таким образом остается еще один маленький квадрат. Это Трансильвания, которая расположена как бы в углу между вот этими двумя вертикалью и горизонталью, и Трансильвания, которая была включена в Румынию уже позднее. В 30-е годы XIV века и Валахия, и Молдавия часто упоминаются во всех современных документах, как будто они всегда существовали на этом месте с незапамятных времен, хотя до этого никаких упоминаний о них нет. Ранняя история румынского народа остается загадкой. Никому наверняка неизвестно, откуда происходят латиноязычные румыны и как они попали за Дунай. То есть мы знаем, что в Балканских горах, скорее всего, имелись поселения латиноязычных влахов, которые происходили от романизированных даков и римских колонистов. Это было бесписьменное крестьянское население, которое в основном занималось скотоводством или пастушеством. Они жили в горах, сохраняли они свой язык, но воспринимали славянское богослужение, потому что язык их был, я повторяю, бесписьменный. Влахи не имели политической независимости и входили то в ту, то в другую империю, то в византийскую, то в венгерскую, то в сербскую, но особенно в болгарскую. Мы знаем, что в XIII-XIV веке влахи играли важную роль в болгарском царстве. Даже основатели Второго болгарского царства, Петр и Осень, были по происхождению влахами, но славянизированными влахами. Судя по названию, этот народ имеет непосредственное отношение к Валахии. Влахи и Валахия. Но каким образом изолированные общины в Балканских и Родопских горах снялись с места, переселились за Дунай, выросли численно и завладели местностью? Сами румыны, если их спросить, они говорят, что они происходят от автохтонного дакийского населения, которое жило там всегда. Возможно, это, конечно, и так, но тогда возникает другая загадка. Где же были задунайские даки долгие века? И каким образом им удалось сохраниться в этих местах, совершенно никак в истории не проявляясь и не оставив никаких свидетельств и памятников? То есть, конечно, можно строить различные догадки и гипотезы. Возможно, какая-нибудь из них когда-нибудь найдет себе подтверждение. Но пока мы не знаем. По мере ослабления болгарского владычества в задунайских землях, которое началось после смерти царя Ивана Осеня II, независимые воеводы возглавили Валахию и чуть позже возглавили и Молдавию. Похоже, что развитие местных органов власти и начало политической жизни как для Валахии, так и для Молдавии было связано с успешной борьбой их князей за освобождение от венгерского правления. В 1330 году Валахия объявила о своей независимости от Венгрии, а в 1465 году, через 30 с небольшим лет, то же самое сделала Молдавия. И только тогда, когда оба честолюбивых румынских княжества обрели достаточно власти, независимости и богатства, их правители решили повысить свой престиж дома и свой статус за границей, утвердив связи с империей. И для этого естественнее всего было принять церковную иерархию и христианскую культуру из Византии. Дата крещения румын остается нам неизвестной. Очевидно, что к XIV веку задунайские и закарпатские земли уже испытали сильное христианское влияние из Болгарии. Самое неопровержимое свидетельство того – это церковнославянский язык, который оставался богослужебным языком румынской церкви до XVII-XVIII веков. Отсюда же большое количество славянских слов в румынском языке, особенно в области, связанной с религией и верой. «Благословите» по-румынски будет «благословеште», «дух» будет «дух». Можно, собственно, многие другие слова произносить, и там, собственно, действительно очень большое количество пошло славянских слов в этот язык с романскими корнями. Византийцы стремились оказывать влияние на новопоявившееся государство, но, во всяком случае, что происходило в первой половине XIV века, никому неизвестно. Самой первой известной датой в истории румынской церкви является 1359 год. Именно тогда византийские власти по просьбе воевода Николая Александра Басараба назначили первого митрополита всея Валахии с кафедрой в Аргеше. Это новая столица валахских князей. Это стал митрополит Вицинский Гиацинт. И далее были назначены митрополиты и в Молдавию. Отношения были достаточно сложные, постоянно шло соперничество. С одной стороны, было давление Польши и Венгрии, с другой стороны, влияние Византии одно время на захваченных румынских территориях вообще запрещали всякие православные хиротонии Византии. Приходилось действовать, но в конечном итоге все-таки Румыния, румынские княжества твердо приняли православие и вот этому своему выбору уже никогда не изменяли. Естественно, что два княжества служили пунктом притяжения православного населения Трансильванских гор. Существование православного румынского населения в Трансильвании, которое находилось под властью венгерских королей, свидетельствуется источниками XIV, XV, XVI и XVII веков. Хотя православным епископам был запрещен въезд в Трансильванию, поэтому кандидаты в священство выезжали для рукоположения в Молдавию или в Валахию. Рукополагались они и в Сербии, и в других местах. Но в XVII веке именно трансильванцы опубликовали первые тексты на румынском языке, что в конце концов привело к появлению и распространению румынского богослужения. Ну, наверное, самыми известными правителями румынских земель были Мирче Старый Валахский, который правил с 1386 по 1418, и Александр Добрый Молдавский, который правил с 1400 по 1431 года. Оба поддерживали добрые отношения с Константинополем, оба боролись против турок в союзе с Венгрией и другими государствами. Мирче Старый, например, в союзе вместе с венгерским королем Сигизмундом участвовал в военной кампании, которая, правда, закончилась полным разгромом христианского войска у Никополя на Дунае в 1396 году. Другой талантливый румынский полководец, трансильванец Иоанн Хуньяди, вместе с венгерским королем командовал христианскими силами, которые вначале, правда, разбили турок в Сербии, но затем потерпели от них сокрушительное поражение в битве у Варны в 1444 году. Это, в общем, была такая последняя попытка выручить Константинополь. Неудача вот этого последнего крестового похода прозвучала колокольным звоном для христиан Юго-Восточной Европы. В 1462 году Валахию завоевал покоритель Константинополя Мехмед II. Последним независимым правителем Валахии стал господарь Влад Цепеш. Он правил с 1456 года по 1462 год. Но Влад Цепеш более известен под прозвищем Дракула, то есть дракон. И впоследствии, после появления готического романа, приобрел известность как романтический вампир. Молдавии удавалось сохранять свою независимость еще полвека, главным образом благодаря деятельности господаря Стефана Великого, который правил с 1457 года по 1504 год. Стефан Великий был покровителем монастырей, образования, наук и искусства. Турки не могли его победить, и он твердо держал Дунайскую границу. Даже папы называли его «Атлета Кристи», то есть «Борец Христов». Лишь после его смерти в 1504 году Молдавия стала вассалом Отаманской империи, и таким образом последняя часть византийского содружества в Юго-Восточной Европе утратила свое независимое существование.
2: А не возникла ли вот эта вот легенда о графе Дракуле из-за того, что вот позже всех, что ли, на арену Румыния выступила, ну, во всяком случае, эти земли, ну, это как в таком тумане было, что-то неизвестное там?
1: Нет, просто он действительно был крайне жестоким, болезненно жестоким человеком. Но был просто одним из правителей. А потом, я не знаю, каким образом он привлек внимание английских романистов, после которых появилась, собственно, легенда о его вампирах, тем более, что его переселили из Валахии в Трансильванию, да. Хотя к Трансильвании он не имел никакого отношения. Но есть древнерусский памятник, это рассказ о графе Дракуле с разными там описаниями его жестокости, что он любил обедать во дворе, который весь был огражден колами, на которых были нанизаны люди. Он был, собственно, так назывался, Влад Сажатель на кол. Рассказывается с неким внутренним одобрением история про турецких послов, которые явились к нему, не снимая своих головных уборов, на что тот поинтересовался, почему они не сняли головные уборы. Турецкие послы сказали, что у нас такой обычай, их никогда не снимать, но он сказал, помогу соблюдать свой обычай, и приказал приколотить эти головные уборы гвоздями к их голове. И многое чего другое. Ну, так что вот какая-то кровавая память о нем осталась, и в результате она трансформировалась вот в английский готический роман.
2: Ну, неужели действительно нигде про вот этот вот уголок за Дунаем никаких ни летописей? Ну, там же все-таки какие-то люди проходили, жили. То есть...
1: Проходили разные варвары.
2: То есть, и все. И все,
1: никто так не
2: никто
1: не задерживался, да. Болгары немножко позже пересекли Дунай, ушли туда. Дальше это все вот это было. То есть ничего там...
2: И как там вдруг оказалось государство, так и не...
1: Никто не знает. Загадка. Ну, то есть румыны, конечно, говорят, что мы там всегда были. Я не знаю, если нас слушают румыны, я, конечно, ничего плохого не могу сказать.
2: Да,
1: то есть можно, но в некотором роде это действительно такая историческая загадка. Тем более, что очевидно, что те влахи, которые жили на Балканах, этимологически связаны с названием валахи, они действительно были латиноязычными. Но как они тогда переселились, и каким образом это тоже прошло, не отмечено в истории.
2: Да,
1: и как
2: вот
1: все-таки это было разрозненное население, как вот они все, одни жили там, влахские деревни были в одном месте, другие в другом, и, в общем, вот как они все осознали себя единым народом, все вместе переселились, и там тоже непонятно.
0: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21:40.

0: В исполнении греко-византийского хора под управлением Ликургаса Ангелополоса прозвучало византийское песнопение святого Иоанна Кукузела, 10 стих 111 псалма «Зубы своими поскрежещет и растает».
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставленные Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Тему можно означить словами «Во что мы верим?». То, что я буду говорить, будет основано на том, чему я научился за многие годы, выделяя то, что мне кажется самым существенным не для богословского исследования, а для непосредственного, прямого исповедания веры и опыта веры. И мне придется начать свои беседы с вопросом о вере, о сомнении и о том, как можно веру, то есть в конечном итоге опыт о Боге, выражать человеческим языком, доступным и одновременно правдивым, не унижающим то, о чем идет речь. Приступим к вопросу о вере. Мы произносим, провозглашаем на каждой большой службе символ веры, то есть сокращенное, сжатое исповедание того, что составляет веру православную, веру евангельскую, веру неущербленную и одновременно выражаемую с такой осторожностью, с таким благоговением, чтобы человеческое в ней не превзошло божественного. Апостол Павел в 11 главе своего послания к евреям определяет веру как уверенность в вещах невидимых. И оба эти термины играют решающую роль. С одной стороны, речь идет о том, что невидимо, то есть не только невидимо глазами, но что нельзя каким-то физическим образом опознать. А с другой стороны, речь идет об уверенности. И как же такая уверенность в невидимом может появиться по отношению к Богу, но даже не только к Богу? И тут надо открыть скобки. Когда мы говорим о вере, мы почти всегда думаем только о том, что существует вера в Бога. Но если определять веру, как апостол Павел, как уверенность в невидимом, то это понятие идет гораздо шире, чем просто уверенность в тайне Божией. Очень многое вокруг нас таково, что оно не подпадает под наше умственное, вещественное исследование. Красота не определяется линиями и красками, определяется чем-то иным, содержанием, которое бьет в наше сердце, и нельзя разложить или доказать красоту того или другого предмета, будь то картина, будь то музыкальные произведения, будь то это человеческий лик, описав его с предельной точностью. Когда все это будет сделано, до веры еще мы не дойдем. Потому что за этими знаками надо уметь пережить, прочесть, проникнуть в то, что является сущностью предмета. Можно сказать то же самое и об исследованиях ученого. Ученый делает открытие, или совокупность всех ученых за тысячелетия дошло до какого-то знания окружающего нас мира. Но только потому продолжаются эти исследования, только потому расширяется поле научного знания,

и внешностью, за чертами, за одеждой, со звуком голоса, есть таинственный человек. Есть человек, которого можно встретить не путем исследования внешних черт, а путем молчаливой, углубленной встречи. Я это все говорю потому, что в наше время часто ставится вопрос о том, как мы можем верить в Бога, будто Бог является единственным предметом веры, тогда как все остальное является очевидностью. Я помню, как, сходя со ступени гостиницы Украины, я встретил молодого офицера, который меня остановил и сказал: «Вы, видно, верующий». Я говорю: «Да». «А вот я безбожник. Что вы об этом думаете?» Я говорю: «Тем хуже для вас, мне вас жалко». И потом у нас начался разговор о вере. И этот разговор можно расчленить на два момента. Первое, что он мне сказал: «Покажите мне свою веру на ладони, своего Бога на ладони, и я уверую». И, протянув руку, он мне показал свою руку и обручальное кольцо. Я ему говорю: «Вы женаты?» «Да». «И вы любите свою жену?» «Да». «Не верю». «То есть как не верите? Я работаю на жену и на семью. Я покупаю ей цветы, детям игрушки и конфеты». Но это не доказывает любви. Вы, может, боитесь своей жены, может быть, на вас нажим общества. Тут речь идет не о любви. А как же я вам могу это доказать? Я говорю: «Покажите мне свою любовь на ладони». Он на меня посмотрел и сказал: «Вот об этом я никогда не думал». А потом перешел к второму предмету и говорит: «Ну хорошо, предположим, что вы верите в Бога. А во что верит ваш Бог?» Я ему ответил: «Бог верит в человека». И на этом мы расстались. Я вам этот пример даю, потому что он очень простой и вместе с этим очень глубоко охватывает тему нашего разговора. Этот человек хотел, чтобы вера была не уверенностью в вещах невидимых, а была бы простой очевидностью. И с другой стороны, он себе не представлял, что Бог может верить в человека, то есть может быть уверен в том, что человек, которого он создал по образу своему и по подобию, и который так на него отчаянно не похож, все-таки несет в себе печать его лика. И что Бог верит, что в конечном итоге человек не обманет его надежды и не изменит той любви, которая побудила Бога его создать. Об этом надо задумываться нам, потому что это очень серьезная тема для каждого из нас. Вернемся к понятию о том, что вера – это уверенность в вещах невидимых. Как это уловить? Где начинается вера? Мы не можем просто сказать, что мы готовы верить во что бы то ни было, во что угодно, чего мы не видим. Это суеверие, это языческие страхи, но это не та вера, о которой мы говорим в Евангелии, в Священном Писании, в опыте святых и в опыте Церкви. То есть нас, грешных, которые как-то прикасаются к краю ризы Христовой. И вот есть пример, взятый из Писания святого Макария Египетского, где он говорит, как опыт, непостижимый, невыразимый никаким словом, охватывающий все существо человека, превращается в веру, то есть в уверенность, которую можно начать выражать. Это пример человека, лежащего в лодке на озере. Над ним бездонное ночное небо. Он лежит и смотрит в эти все раздвигающиеся дали. И одновременно он чувствует, как этот челнок качает волна.
и всем своим физическим существом

0: существом. Он переживает то, что с ним происходит, то, что он видит и что в него проникает через его глаза, через бездонное молчание природы вокруг него и через движение этого челнока на водах. Пока все это длится, это просто опыт, который он, конечно, не начинает разбирать умственно. Он весь уходит в этот опыт. Но отходит волна. Челнок садится на песок. И в этот момент то, что было живым, непосредственным для него опытом, вдруг становится прошлым. Волна его больше не качает. Он уже не лежит лицом к бездонному небу. Он теперь встает. Этот опыт закончен. Закончен ли этот опыт? Нет. Этот опыт продолжает в нем жить. Но он уже не опыт данной минуты, но опыт, пережитый им, и который никогда не изгладится из его сознания. Он может забыть, но его тело, его душа, все его существо, пережившее то, что я старался описать, никогда этого не забудет. И теперь этот опыт переходит в память. Он теперь может о нем думать. Он может каждый момент этого опыта себе повторить в памяти и постараться зафиксировать в своей памяти. Это момент, когда у него появляется спокойная, совершенная уверенность в вещах невидимых. Опыт перестал быть опытом в том масштабе, в той глубине и силе, каким он был раньше, но он остался опытом в ином смысле, уверенностью, которая покоится на личном знании. За этим, однако, будет следовать другая проблема, потому что в тот момент, когда мы не уносимся опытом, не погружены в него так, что мы только являемся сплошным опытом сами, но теперь несем его в себе, как прошлое, как пережитое, не изжитое, а именно пережитое, человек должен задуматься над тем, как это сохранить в уме, в сердце, как это, может быть, даже передать другому человеку. Если оставить мистический, религиозный опыт, о котором говорит святой Макарий Липецкий, представьте себе художника, будто он пишет картины, будто он пишет музыку. В какой-то момент его охватывает опыт красоты, видимого или звукового мира. И этот опыт его охватывает до самых глубин. Он мог бы на этом остановиться. И однако он хочет этот опыт зафиксировать и передать. И он начинает слышать музыку или видеть то, что он видел, да, но видеть в такой форме, которую передать можно. И он пишет картину, которая нам делает доступной то, что он когда-то видел, и в эту картину он вкладывает свое переживание. Потому что картина не является просто фотографией. Картина – это воплощенный опыт красоты, пережитый этим человеком. То же самое бывает, конечно, и с музыкой. И когда мы приступаем к вопросу о музыке, есть разные степени. Человек может смотреть на партитуру и видеть только таинственные, непонятные ему знаки. Если он образован музыкально, он может их прочесть. Но если он не одарен музыкально, они начинают в нем звучать полной своей красотой. Тем он сам богаче музыкально, тем он больше слышит ту музыку, которую он глазами читает. И он приобщается к чему-то, что пережил данный композитор. Чем больше он сам одарен, тем больше он улавливает эту красоту, она уже превращается в нем в звук, в мелодию, во все богатство музыкального произведения. А если он действительно велик, то он за этим еще может погрузиться в тот опыт, из которого это музыкальное произведение родилось, в опыт данного художника звука. И это происходит также и по отношению к нашим религиозным внутренним переживаниям и опытам. В тот момент, когда опыт перестает быть теперешним мгновением, а делается вчерашним, мы можем начать его улавливать, находить ему выражение, но не просто выражение, которое было бы похоже на написанную партитуру, а выражение, которое больше всего похоже на законченное музыкальное произведение. Итак, мы находим выражение этого религиозного опыта в целом ряде формулировок, видов выражения. Первое, о чем говорят отцы, это опыт погружения в молчание. Это опыт, который нас учит тому, чтобы безмолвно, без слов, без картин, безобразно пребывать в присутствии Бога, давая Ему простор влиться в нас и закрепить в нас то, что уже нами пережито, и дать нам то, что из этого может родиться, большую глубину и большее понимание. Второе движение в этом отношении можно назвать молитвой. Но молитва, об этом мне придется говорить гораздо более подробно позже, очень многообразна. Мы молитвы видим, напечатанные на листах бумаги. Но молитва начинается с того момента, когда человек в совершенном безмолвии предстоит перед Богом, и с ним каким-то образом, для него непонятным, потому что он не может его создать, начинает с ним общаться. Он не может насильственно создать религиозный опыт молитвы, но он может безмолвствовать и открыться Богу, который себя ему может явить. Я уже давал пример о старике, который приходил в церковь, сидел на скамейке и только глядел перед собой и молчал. Это относится к XVIII веку французской истории церковной. Его приходской священник его как-то спросил: «Что же ты, дедушка, делаешь? Ты не шевелишь губами, видно, ты молитву не произносишь. Твои пальцы не бегают по четкам. Что же ты делаешь часами и часами?» И он ему ответил: «Я на него гляжу, и он на меня смотрит. И нам так хорошо вместе». Вот где начинается молитва в полном, в настоящем смысле слова. Но опять и тут мы видим, как святые, начиная с пророка Давида, написавшего псалмы, и продолжая через всю историю православной церкви, мы видим, как святые, пережитое в Божьем присутствии, запечатлевали в словах. Все наши молитвенники состоят из опыта целых поколений святых, самых разнообразных людей, которые, пережив встречу с Богом, ее запечатлели в виде молитвы. Причем запечатлели очень богато. В каждой молитве сказывается то, как данный святой познал Бога, как он предстоит перед ним, значит, каким он его знает. В молитве мы можем прочесть и то, как данный святой отозвался на эту встречу с Богом ликованием, покаянием, всеми бесконечно различными чувствами человеческой души, и как из этого опыта встречи с Богом и отклика души на эту встречу раскрывается его отношение ко всему тварному миру, к самому себе, к другим людям, к мирозданию, к судьбам вечным. Это мы можем прочесть в этих молитвах, если мы только остановимся вниманием на них. К этому я хочу вернуться когда-нибудь позже, взяв одну молитву после другой и поговорив о них. Но мы, каждый из нас, можем вчитаться в ту или другую молитву, которая стала для нас родной, дорогой, понятной, доступной, и поставить себе вопрос: вот этот святой, то или другое, вложил в эту молитву свою душу, свой опыт. Что он говорит мне о Боге? Что он мне говорит о себе? Что он говорит мне об этой встрече? Что он говорит мне обо мне самом? Это второй способ, по которому молитва выражает встречу с Богом и делает уверенность в невидимом, пережитую данным человеком, будь он святой или грешник, это не важно, доступным другому человеку. С этим можно связать и наше богослужение, и все формы нашего общения. И, между прочим, в их формах общения является и богословское выражение истин веры. И вот тут нам надо быть внимательными и осторожными. Богословие – это слово о Боге. Это не научная выкладка, это не попытка найти такие слова, выражения или картины, которые нам описывали бы Бога и тайны вечной жизни. Богословие – это слово о Боге, которое вырастает именно из опыта, из непосредственного прямого знания, уверенности о вещах невидимых, ставшим в какой-то мере нашим умственным, душевно-духовным опытом. И тут есть вещи, которые выразимы, есть вещи, которые за пределом всякого выражения. И во всяком богословском изложении, во всякой попытке выразить невыразимое, есть какая-то доля ясного, четкого высказывания. И есть момент, когда каждое высказывание перестает быть истинной, если мы воображаем, что это высказывание собой исчерпывает тайну Божию. Я давал уже вам один пример, который для меня очень много значит. Когда мы знаем человека поверхностно, нам кажется, что мы многое о нем знаем. Мы можем описать его внешность, его голос, его взор. Познакомившись ближе, мы можем охарактеризовать его ум. Зная его поглубже, мы можем говорить о его сердце. Зная его жизнь более подробно, мы еще и еще больше можем говорить, о чем я сейчас упомянул. Но приходит момент, когда мы человека начинаем знать слишком глубоко для того, чтобы исчерпывался наш опыт о нем всеми этими данными. И мне вспоминается, как незадолго до своей смерти моя мать мне сказала: «Мы с тобой прожили рядом, душа в душу, целую жизнь. Я тебя теперь так глубоко знаю, что я не могла бы никому ничего о тебе сказать. Потому что каждый раз, когда я хотела бы сказать нечто, мне пришлось бы дополнить, исправить, усовершенствовать мною сказанное всем тем, кто ты такой. А этого сделать нельзя». И вот в этом отношении в богословии православном есть два момента. С одной стороны, богословие, в котором мы выражаем истины, которые являются как бы доступными фактами. Мы говорим о воплощении. Мы говорим о том, кто Христос, Бог-человек. Мы говорим о Его учении. Мы говорим, благодаря Его учению, Его личности и опыте, о том, что представляет собой человек, окружающий нас мир и так далее. И все это правда. А в какой-то момент мы больше ничего не можем сказать без того, чтобы истину, то есть полноту, которая нам раскрывается Богом, не умалить и не изуродовать. Есть целая область православного богословия, которая называется апофатическое богословие, которое является богословием как бы отрицания того, что могу полностью, адекватно сказать о Боге или даже о человеке, о мироздании, о вечных истинах. И если подумать образно, и я всегда думаю и образно, и примитивно, я мог бы сказать так, что все, что мы говорим о Боге, это как бы изнанка. Представьте себе, что вы смотрите снизу на дивную вышивку или на изумительно сотканный ковер. Все, что вы видите, реально, правда. Все, что вы видите, выражает самую истину об этом ковре. И вместе с этим, об этом ковре, это говорит так мало. Потому что для того, чтобы говорить об этом ковре, об этой вышивке по-настоящему, надо было бы ее видеть с другой стороны. И вот так мы говорим о Боге и о тайнах бытия. Мы говорим адекватно, справедливо, истинно, постольку, поскольку эта истина может быть выражена человеческими словами изнутри ограниченного человеческого опыта. И в конечном итоге, когда мы говорим об истинах божественных, они должны нас привести шаг за шагом к моменту созерцания, к моменту, когда мы будем безмолвно стоять перед тайной Божией, перед тайной сотворенного и мира, перед тайной нашей собственной личности, и вглядываться в эти глубины, и надеяться, что Господь нам раскроет то, чего мы сами понять не можем. Мне кажется, во второй главе книги Откровения место одно говорит, что каждому человеку принадлежит одно имя. Имя, которое никто не знает, кроме самого Бога, и кому Он это имя дал, и кому Он это имя раскрывает. Это имя говорит о том неповторимом, единственном опыте, который человек имеет о Боге, и который Бог ему дает о себе самом. И каждый из нас имеет о Боге опыт неповторимый, и вместе с этим имеет опыт, которым он может поделиться. И в этом есть самое дивное, что есть в церкви. С одной стороны, у нас есть общий опыт, который мы выносим из Евангелия, из личности и из учения святых, из их писаний, из опыта, которым из столетия в столетие верующие, грешники или святые делились между собой, и опытом, который каждый из нас имеет, который не повторим, не передаваем иначе, как явлением Бога в нашей личности. Они являются как бы живыми образами, иконами Божьими. Глядя в них, мы видим непостижимого Бога, постольку, поскольку Он может сделаться постижимым. И вот здесь завершается этот момент о том, что вера есть уверенность в невидимом, а вместе с этим вера ищет себе выражение и во многом находит это выражение, как я старался очень примитивно вам раскрыть. Но вера является еще чем-то другим. Вера является не только уверенностью, но и верностью. Потому что если мы в чем уверены по отношению к Богу, по отношению к себе, по отношению к нашему ближнему, к церкви, к мирозданию, ко всему тварному миру, то это требует какой осмотрительной, благоговейной верности к тому, что мы познали откровением Божиим. И верность только нас может спасти. Я помню короткое стихотворение русского писателя Йоги Отсуба. «Я вам сказал, пойдете вы пустыней, берегитесь, не сбейте с пути, вас спасало незнание, отныне только верность вас может спасти». Если то, что мы познали, к этому мы не останемся верными, то мы не только потеряем уже приобретенные знания и веру, мы примем и осуждение о том, что Бог нам открылся, и мы им пренебрегли. Вера как уверенность, вера как знание, вера как верность. Вот то, чем является вера. В следующий раз я подойду к вопросу о вопрошании и о сомнении, потому что это очень важно по отношению к вере и по отношению к нашему твердому, уверенному, радостному стоянию в вере перед Богом и перед всем мирозданием.
1: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставленное Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 83-е зачало послания к римлянам, отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были? Неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что же еще меня судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, все до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушения и пагубы на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их.
0: Послушайте 19-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 6 и 7 глав.
2: Сказал Господь: «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человеческую жизнь всегда сопровождает поиск чего-то, стремление к чему-либо. Наши устремления могут быть со знаком плюс или со знаком минус, но они уже с детства определяют интеллект и характер каждого из нас. Наверное, это естественно, поскольку способность к творчеству есть часть образа Божия в человеке. Нам всегда свойственно стремиться к тому, что, на наш взгляд, принесет нам счастье. А поскольку представления о счастье у всех разные, то и реализуем мы свой творческий потенциал по-разному. Кто-то видит смысл жизни в карьерном росте, в продвижении по служебной лестнице, и в попытках достижения этой цели люди иногда не останавливаются ни перед чем. Для кого-то Бог — это мамонна. Богатство и стремление к обогащению приобретает какие-то даже болезненные симптомы. Чем больше состоянием человек обладает, тем менее оно его удовлетворяет, и он стремится к большему, ну, как наркоман. Жизнь проходит обычно мимо таких людей. Они имеют очень много, но ничем не успевают воспользоваться, потому что цель жизни заключается не в том, чтобы воспользоваться плодами достигнутого, а в том, чтобы приобретать новое и большее. Вот при всем внешнем блеске такие люди обычно несчастливы и одиноки. У них нет друзей, нет по-настоящему близких людей, есть только конкуренты, такие же, как они сами. И им часто бывает мало места в одном мире, как паукам в банке. Кто-то ассоциирует счастье с удовольствием и видит смысл своего существования в том, чтобы получить как можно больше удовольствия от этой жизни. Другими словами, ценности у всех разные. Каждый себе представляет счастье по-своему и всеми силами стремится достичь его. Но, к сожалению, те ценности, к которым мы стремимся часто всю свою жизнь, иногда оказываются ложными. И в конечном итоге приводит нас не к счастью, а к разочарованию, не к полноте жизни, а к пустоте, не к благоденствию, а к страданию и, в конце концов, к смерти. Вот Господь в сегодняшнем Евангелии указывает нам на подлинную цель человеческой жизни, на то, к чему надо стремиться и что надо искать. Он говорит: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, а это все приложится вам». Ну что значит «это все приложится вам»? Это все значит, ну, самое необходимое для нашей жизни, еда, одежда, жилье, то, без чего человек не может жить. И Господь ни в коем случае не ограждает нас от вполне естественного стремления к благополучию. Он просто говорит, что само стремление к благополучию не должно быть доминантой нашей жизни. Здесь речь идет не о противопоставлении Царства Божия и благополучной земной жизни. Здесь не стоит вопрос так, либо одно, либо другое. Нет, это не антиподы. Здесь речь идет о приоритетах, что чему предшествует и что чему должно быть подчинено. Но ведь понятно, что ценности-то бывают разные. Серебро и золото называются драгоценными металлами, и то, и другое. Но золото котируется выше. Да и золото бывает разной пробы. Но исходя из этого, не следует делать вывод, что все остальное является ненужным хламом. То есть Господь говорит, что человек должен правильно выстроить систему ценностей своей жизни. И признавая важность и необходимость всех наших земных забот о благополучии, Христос утверждает, что самым важным для человека должно оставаться стремление к Царствию Божию. Вот сегодняшний евангельский отрывок начинается такими словами Спасителя. Он говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». В отрыве от остального евангельского текста эти слова вызывают невольное недоумение и даже протест. Но действительно, если я не буду думать о завтрашнем дне, так а кто за меня-то подумает? Забота о будущем сопровождает человеческую жизнь. Это нормально и естественно, и ничего в этом греховного нет. Так о чем же тогда говорит Господь? Вот когда мы в Священном Писании встречаемся с чем-то, что идет вразрез с нашей логикой и повседневным опытом, то мы в лучшем случае впадаем в недоумение, а нередко это недоумение перерастает в неприятие. Раз я не понимаю, значит, это не для меня. Но только в таких случаях надо не отмахиваться, а разобраться, о чем говорит Христос. Но ведь совершенно очевидно, что Он не призывает нас к чему-то нереальному и неисполнимому, к тому, что противоречило бы естественному устремлению нашей жизни и что мешало бы нам. Христос-то как раз говорит, что нужно делать для того, чтобы жизнь стала радостнее, а не наоборот. А вот если мы возьмем славянский текст сегодняшнего Евангелия, то слова Христа не покажутся нам такими уж фантастическими. Там сказано не заботьтесь, а не пицитесь, а это уже другое значение. Оно значит не естественную заботу о завтрашнем дне, а чтобы эта забота не испепеляла наше сердце, не пицитесь. Чтобы мы не сгорали от этой заботы, не прожигали свою жизнь заботой о том, что нам есть и что нам пить, потому что эта забота не стоит нашей жизни, жить надо ради другого. Основной ценностью жизни должно быть Царствие Божие и правда Его. А что это значит искать Божие Царство? Где его искать? И как оно выглядит? Обрести в своем сердце Царство Божие можно только путем следования заповедям Божьим. Надо подчинить все свои остальные жизненные ценности, все свои устремления тому, к чему призывает нас Господь. А вот в этом-то и заключается основная трудность исполнения закона Божия. Потому что то, к чему мы стремимся, то, что для нас желанно и ценно, нередко входит в противоречие с правдой Божией. И вот здесь надо сделать выбор. Выбор в пользу того, что говорит Господь, а не наше желание. Подчинив один раз свою волю воле Божией, мы приблизим к себе Царство Божие. А постоянно, сверяя все свои поступки с тем, что говорит Господь, мы обретаем в себе Его Царство. И все остальное приложится. Приложится столько, сколько кому надо. Да, конечно, бывает, что люди, следующие путем заповеди Божией, достигают могущества, богатства, славы. Но вопрос-то не в этом. Главное, что обретение Царствия Божия приносит в человеческую жизнь, это внутренний покой, гармонию, уверенность, спокойствие. А ведь каждый из нас понимает, что внутренний мир является самой главной чертой такого важного понятия, как человеческое счастье. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Песнопение «Палеолея, хвалите имя Господне», знаменного распева в гармонизации Павла Чеснокова, прозвучало в исполнении хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: Июня 26 мая по старому стилю православной церковью прославляются святые первого века, апостолы от 70 Карп и Алфей, и дети апостола Алфея, святые мученики Аверки и Елена. Апостол Карп был учеником и спутником апостола Павла. Во втором послании к Тимофею Павел пишет, что в доме Карпа он оставил филонь и книги. Павел поставил Карпа епископом Берии Фракийской. Карп проповедовал на Крите, где его посещал Дионисий Ареопагит. Апостол Алфей происходил из галилейского города Капернаума и был отцом апостолов Иакова Алфеева и Матфея. Святые мученики Аверки и Елена по преданию также были детьми святого апостола Алфея. За исповедание веры в Иисуса Христа святой Аверки был привязан ногим среди пчельника и мученически скончался от укусов пчел. Сестра его, святая Елена, была побита камнями. Также сегодня совершается память преподобного Иоанна Психаита, исповедника. Преподобный Иоанн жил в конце VIII – начале IX века. С юных лет он принял монашество в Психаитской лавре недалеко от Константинополя. Когда в Византийской империи власть захватили еретики и иконоборцы, православные стали подвергаться преследованиям. Преподобный Иоанн публично назвал императора-иконоборца Льва Исавра еретиком и был отправлен в ссылку, где после перенесенных лишений скончался. В этот день православная церковь чтит память болгарского святого начала XVI века мученика Георгия Нового. Он отказался принимать мусульманство, за что в 1515 году подвергся жестоким пыткам и смерти. Подвиг его церковь уподобила подвигу святого Георгия Победоносца, который через свое мученичество привел к вере во Христа многих язычников. Болгария, несколько столетий находившаяся под властью турок, насильно обращавших христиан в магометанство, по жестокости гонений на христиан вполне могла сравниться с языческим Римом. И мученичество Георгия Нового имело огромное значение для сохранения христианства в Болгарии. В том же XVI веке, в 1521 году, в этот день в Тверском Троицком Калязинском монастыре были обретены мощи преподобного игумена Макария Калязинского. В продолжении церковного календаря послушайте житие мученика Георгия Нового. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой мученик Георгий родился в знатной болгарской семье, жившей в столице Болгарии в городе Срице, ныне это город София. Святой Георгий был испрошен у Бога усердной молитвой его родителей Иоанна и Марии, которые до преклонных лет оставались бездетными. Младенца крестили с именем в честь святого великомученика Георгия. Юноша получил хорошее образование, внимательно изучил Священное Писание, был благочестив и целомудрен. Родители скончались, когда Георгию исполнилось 25 лет. В то время Болгария находилась под властью турок, которые насильно обращали христиан в магометанство. Однажды несколько мусульман попытались обратить Георгия. Они надели на голову святого тафью, круглую шапочку, в которой мусульмане входят в свои молитвенные дома. Но Георгий бросил тафью на землю. Турки с побоями и руганью повели мученика к своему правителю. Правитель был поражен мужественным обликом и красотой лица святого Георгия и стал ласково убеждать его принять магометанство, обещая всевозможные почести и богатства. Но святой смело и твердо исповедовал веру в Господа Иисуса Христа и порицал заблуждение магометанства. Правитель в гневе приказал беспощадно избить святого Георгия палками. Страстотерпец терпеливо переносил все страдания, призывая на помощь Господа Иисуса Христа. Потом мученика повели по городу под барабанный бой с криками «Не ругай Магомета и не унижай веру мусульман!» Наконец, посреди города разожгли большой костер, чтобы сжечь святого Георгия. Но он, ослабев от ран, упал на землю. Еще живого его бросили в огонь, а сверху набросали трупы псов, чтобы христиане не могли потом найти останки мученика. Но внезапно полил сильный дождь и погасил костер. С наступлением темноты место, где было брошено тело мученика, озарилось ярким светом. Одному христианскому священнику позволили взять честные останки мученика для погребения. Извещенный о случившемся, митрополит Иеремия в сопровождении клира направился к месту казни. В погасшем костре было найдено тело святого мученика Георгия, погибшего в 1515 году, и перенесено в храм святого великомученика Георгия в городе Средце.

0: в завершении нашего церковного календаря прозвучит житие преподобного Макария Калязинского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Родился преподобный Макарий в миру Матфей, игумен Троицкого Калязинского монастыря, в 1402 году в селе Грицыне, близ Кашина. Родитель его, боярин Василий Ананьевич Кожа, прославившийся своими воинскими подвигами при великом князе Василии Темном, и супруга его Ирина с детства воспитывали Матфея в вере и благочестии. Когда он стал приходить в совершенный возраст, то начал помышлять об удалении от суетной мирской жизни. Родители его, однако, не желали, чтобы он принял монашество. Послушный сын, не желая огорчать родных, согласился на брак и вскоре женился на девице Елене Яхонтовой. Молодые супруги пообещали друг другу, что в случае, если один из них умрет, овдовевший примет монашество. Спустя год после свадьбы Матфей потерял отца и мать, а еще через два скончалась Елена, и 25-летний Матфей поступил в находившийся неподалеку Николаевский Клобуков монастырь, где постригся с именем Макарий. С ревностью проходил он все монастырские послушания, смирением и кротостью превосходя всех. Спустя некоторое время, тяготясь многолюдием обители, преподобный по благословению игумена удалился в пустынь. Он избрал место в лесу, лежащее в 18 верстах от Кашина, неподалеку от Волги, между двух небольших озер. Здесь он срубил себе келью, и никто не мешал его подвигу уединенной молитвы, лишь дикие звери приходили и ласкались к нему, а он делил с ними пищу. Прознав об отшельнике, стали стекаться иноки к преподобному Макарию. Он смиренно принимал их и наставлял в правилах иноческого жития. Так уединенная лесная чаща обратилась в монастырь, где игуменом был избран преподобный Макарий. Земля, на которой жила братья, принадлежала боярину Иоанну Коляге, который со времени поселения там преподобного Макария с неприязнью смотрел на инока. Когда же была устроена церковь, и число пустынников увеличилось, Коляга испугался, что к обители может отойти часть его земли, и так это его угнетало, что он замыслил даже убийство преподобного. Но Божие наказание не замедлило сказаться. Смерть постигла семью Коляги, а сам он тяжело заболел. Пребывая в несчастье, боярин раскаялся в своем грехе, и, исповедав его Макарию, был прощен. Вскоре Коляга под воздействием проповеди преподобного вступил в Макариев монастырь, подарив ему все свои земли. С тех пор сам Макарий стал именовать свою обитель Калязинской, ныне это город Калязин Тверской области. Довольно быстро она приобрела широкую известность. Множество людей, и знатных, и простолюдинов, просили преподобного принять их в число братьев. Чудодейственна была молитва преподобного Макария, получившего при жизни своей от Бога дар исцеления недугающих и страждущих. Так он освободил от болезни некого расслабленного Захарию, вразумив его с любовью: «Чада, преблагий Бог не хочет смерти грешника. Тебя постигло Божие посещение. Если покаешься и оставишь прежние обычаи, Бог пошлет тебе исцеление. Если же нет, то пострадаешь и больше всего». Принесший покаяние грешник исцелился, а после того даже стал священником в своем селе и на всю жизнь помнил наставление преподобного Макария. Наградил Господь духоносного старца также и даром прозорливости. Однажды украли монастырских валов. Внезапно воры были поражены слепотой, и, долго блуждая в окрестностях, опять оказались у ворот обители. Преподобный Макарий осматривал в то время хозяйство и, как бы не зная, в чем дело, спросил, увидев их: «Почему они здесь, да к тому же с валами?» Похитители сознались во всем и раскаялись. преподобный отпустил им грех и, исцелив, наказал впредь не посягать на чужое. Незадолго перед своей кончиной преподобный Макарий заболел. Некоторое время он безмолвствовал, а в предчувствии исхода, призвав братью, благословил каждого и простился со словами: «Предаю вас Господу Богу, пребывайте всегда в трудах, посте, бдении и непрестанной молитве, блюдите чистоту душевную и телесную, не воздавайте злом за зло или досаждением за досаждение. Разумейте, братья, если я имею дерзновение к Богу, то по моем отшествии эта обитель не скудеет, но распространится». Представился игумен Калязинский 17 марта по старому стилю 1485 года на 82-м году жизни и был погребен близ построенной деревянной церкви. Над могилой его была сооружена и украшена образами деревянная часовня. Когда храм обветшал, жертвователи решили обновить его, выстроив на том месте каменную церковь. Во время копания рвов для ее основания был обретен гроб преподобного. От его нетленных мощей исходило благоухание, седины старца были чисты, и даже ризы не изменились. Случилось это 26 мая 1521 года. Множество исцелений происходило при мощах святого. Чудотворение и народная любовь способствовали тому, что на Московском соборе 1547 года он был причислен к лику святых, и память его было постановлено праздновать по всей России. В Калязин к преподобному ходили пешком простые люди, ездили цари. В 1555 году обитель посетил царь Иоанн Васильевич Грозный. В 1599 Борис Годунов с супругой и детьми прибыл и спросить у преподобного Макария благословения на вступление дочери Ксении в брак. В 1610 году обитель была разграблена поляками, но затем восстановлена и пребывала в благоденствии вплоть до закрытия монастыря советской властью. По его разграблению в 1950-е годы мощи преподобного перевезли в Тверь, где они покоятся и ныне в кафедральном соборе Белая Троица в правом пределе.

Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай, Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть, Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики, дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твое.

И страстью бесстрастною мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла,
яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудрение пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя, во Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко без пристани согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи, весь его Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть.
Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородице Деву, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яково истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию. И яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих,
радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и живот вечный дай.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В вопросах этики и психологии Пушкин настолько точен, что я думаю, и вы согласитесь с этим утверждением, как у Пушкина, так правильно. Ежедневно в 0 часов 30 минут слушайте в нашем эфире «Пушкинские проповеди Симона Соловейчика», читает Людмила Зотова. В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
2: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
1: Как пережить духовный кризис и найти путь выхода на новый уровень общения с Богом? Об этом размышляет игумен Петр Мещеринов в своих беседах «Церковь и современность», который выходит в эфир по воскресеньям в 19 часов 5 минут, повторение в понедельник в 13 часов. Лекции предоставлены православным порталом «Предание».
2: События романа Грэма Грина «Сила и слава» происходят в Мексике конца 20-х годов 20 века. Но гонения на церковь во все времена и во всех странах схожи между собой, еще и тем, что вновь напоминают миру и людям, в чем сила и слава христианства. Слушайте чтение романа Грэма Грина «Сила и слава» ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения». Читает Алексей Веснер, автор радиоверсии романа, протоиерей Александр Степанов.
1: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
3: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
2: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
1: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам 21:40 – повторение во вторник в 15:10 в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Федченков. Отец Иоанн Кронштадтский. Часть третья. Подвиг преподобничества.

о святости отца Иоанна. В главе о чудесах отца Иоанна уже говорилось, что не они составляют самое высокое достоинство угодников Божиих, а их святая жизнь. Чудеса же являются результатом и знамением, да и то не всегда и не обязательно, их святости. Поэтому и в отце Иоанне нас должно больше привлекать и удивлять его внутренние совершенства, его духовные подвиги, или иначе, его святая жизнь. В этом главное величие святых людей. Да и во всяком вообще христианине важно больше всего его внутреннее состояние. Об этом говорит нам Евангелие, когда ученики Христовы возвратились с проповеди, то с радостью говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Что же Господь? Он не порадовался с ними, а наоборот, умерил их радость. Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах, то есть что они записаны в книге жизни небесной, как граждане Царства Небесного или как спасенные. Слово «записаны» взято из земных порядков. Граждане приписаны к какому-либо государству, городу, месту, и чем славнее это государство, тем славнее подданство гражданина. Во времена Спасителя и апостолов было почетным, важным и ценным иметь право римского гражданина. Но для верующего человека ценнее всего иметь право небесного гражданина. А если важно иметь и власть наступать на всю силу вражию, то опять лишь с той стороны, что это было свидетельством поражения сатаны, бывшего доселе князем мира сего. А теперь он осужден и изгнан будет вон и из мира сего, как он был извергнут прежде и с неба. Потому Господь на слова учеников о власти их над демонами и сказал им: «Я видел сатану, падшего с неба, как молнию. После его духовного падения Господь низверг его». А теперь и люди, ученики, попирают бесов, впрочем, не своею волею, а о имени Христовом. И тем не менее, не этому радуется Господь в своих учениках, а о том, что им Отец Небесный открыл Сына Своего и дал веру в Него. А теперь, после чудес, и над бесами эта вера усилилась у них. Этому бы и нужно и им радоваться, а не чудесам над бесами. Но ученики, как младенцы, не оценили еще этого главного дара, данного им. А Спаситель возрадовался за них и вместо них благодарит Отца Своего именно за то, что Он определил их к небесному царству через Него, Сына Своего. И в этом заключается их главное счастье, блаженство. Потому, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Не ко всем обратился, ибо иудеи еще не уверовали в Него, а лишь к ученикам. Блаженны очи, видящие то, что вы видите, то есть Христа, Спасителя мира, с которым они имеют общение теперь и будут иметь в
Царствие Небесном. Вот это важно, а не чудеса. Многие, говорил Господь в Нагорной проповеди, скажут мне в день оный суда, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, как своих. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Поэтому святые люди старались скрывать чудесные события своей жизни. Например, апостол Павел, когда против него восстали враги в Коринфе, защищая себя от них, говорил о скорбях своих и хвалился своими немощами. И только в заключение защиты вспомнил и о чудесах, да и то против воли. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». И рассказывает о восхищении своем до третьего неба в рай. «Но я не удерживаюсь от этих рассказов, чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений». 14 лет молчал он о своем видении, и лишь теперь, вынужденный нападками, сообщает коринфянам о великом чуде откровений ему. Не этому радуется апостол Павел, а о другом. Мы радуемся, когда мы немощны, то есть в искушениях, скорбях, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Радуемся, когда вы сильны духовно, а сем то и молимся о вашем совершенстве, а не о чудесах, о чем он даже и не упоминает им. Таково воззрение Слово Божие на значение чудес. Не столько они важны, сколько спасение, совершенство, святость. Здесь уместно мне вспомнить о словах святого Антония Великого. Еще в студенческие годы мне пришлось вычитать из «Отечника», составленного епископом-подвижником Игнатием Брянчаниновым, следующее. Однажды собрались святые старцы к нему, и он задал им вопрос, до какой степени они подвязались долгое время. Один ответил, что он дошел до высот молитвы, другой, что он удостаивается видеть ангелов, третий, что он творит чудеса. Потом спросили его слово. Он ответил, «Истинно говорю вам, братья, невеликое дело творить чудеса, невеликое дело и видеть ангелов, великое дело видеть собственные грехи. Признаю, что я тогда даже не поверил правдивости этих слов». Я заподозрил, что святой отец сказал так для того, чтобы из педагогических целей направить нас на путь смирения и на подвиги покаяния. А что на самом деле чудеса и видение ангелов выше зрения наших грехов? Но впоследствии я понял, что в словах святого Антония истинная правда. Действительно, для нашего спасения ни чудеса, ни видения не имеют такого значения, как зрение нашей греховности, ибо чудеса для нас — внешнее дело, а самозрение — внутреннее. Чудеса не делают нас обязательно лучше, а зрение грехов
непременно побуждает нас к внутренней органической работе над собою. Чудеса — дело не наше, а Божие, а борьба с грехом — наш прямой подвиг и путь ко спасению. Такой взгляд на чудеса и спасение есть воззрение вообще нашей православной церкви и, в частности, святых отцов. Они видят в чудесах духовную опасность славы и гордости даже для святых людей. «Если некоторые из святых, — пишет епископ Игнатий в своих творениях, — приняли дарование, то приняли по требованию нужды или по причине духовной простоты своей. Другие приняли по указанию Божественного Духа, действовавшего в них, а отнюдь не случайно, без причины. Но при всем этом истинные праведники постоянно помышляют, что они недостойны Бога. Тем, что они признают себя окаянными, свидетельствуется их истина. Эти слова, взятые епископом Игнатием из творений великого подвижника святого Исаака Сирина. И дальше епископ Игнатий говорит: «После того делается ясным, почему великие отцы Сысой, Пимен и другие, имея обильный дар исцелений, старались скрывать его. А другим при этом даре посылались искушения и скорби, чтобы предохранить их от превозношения». Говорит святой Исаак Сирский: «Дарование без искушений — погибель для приемлющих его. Если твое делание благоугодно Богу, и Он дает тебе дарование, то умоли Его дать тебе и разум. Каким образом смириться тебе при даровании? Потому что не все могут сохранить богатство безвредно для себя». Священное Писание пишет епископ Игнатий: «На всем пространстве своем свидетельствует, что Бог посылает различные скорби, а между ними и телесные недуги тем человекам, которых Он возлюбил. Священное Писание утверждает, что все без исключения святые Божии совершили земное странствование по пути узкому и тернистому, исполненному разнообразных скорбей и лишений. Без них невозможно стяжать духовной крепости, — сказал святой Исаак. От искушений приходит человек в смирение, в видение своего ничтожества и своей немощи, а вместе с этим и видение Бога, Его величество, всемогущество и бесконечной благости побуждает душу устремляться молитвою к Богу. Вся надежда такой души — сосредоточение в Боге. Святые все без исключения, несмотря на то, что раскрыли в себе вечную жизнь еще во время этой временной жизни, подвергались многим и тяжким скорбям и искушениям, говорит епископ Игнатий. Для чего же это? Разрешается этот вопрос по наставлению Священного Писания святых отцов следующим образом: хотя греховность и побеждена в праведных человеках присутствием в них Святого Духа, но им не предоставлена неизменяемость в добре на всем протяжении земного странствования. Не отнята и у них свобода в избрании добра и зла, как учит святой Макарий Великий. Неизменяемость в добре — принадлежность будущего века, земная жизнь, до последнего часа ее — поприще подвигов произвольных и невольных.
доколе христианин, хотя бы он был сосудом Святого Духа, странствует на земле, греховность может снова объять душу и тело. Самое чистое естество человеческое имеет в себе нечто гордое, замечает преподобный Макарий Великий. Путь земной жизни для всех связан был путем многотрудным, тернистым. Были примеры, когда чудотворцы сами просили Бога отнять у них этот дар. Некоторый из святых отцов по причине чистоты своей получил по благодати Божией дар провидеть приходивших к нему. Но он просил у Бога, умолив и друзей своих, молиться о том же, чтобы этот дар был взят от него. Но есть иные невидимые благодатные дары, несравненно выше видимых, как, например, дар руководить души ко спасению и врачевать их от страстей. Эти дары часто не понимаются и не примечаются миром, а между тем они полезнее чудес. Все это я предпосылаю в начале главы о преподобническом подвиге, или, иначе сказать, о святости отца Иоанна, для того, чтобы правильно понять дальнейшее описание великого целожизненного подвига отца Иоанна. Иные думают, что святые — это безгрешные люди, и потому, когда приходится слышать об искушениях их от дьявола или от собственных грехов, то это простым неопытным судьям представляется и непонятным, и недопустимым во святых. А на самом деле им приходится испытывать особенно сильную борьбу от дьявола и от собственных страстей и искушений. И это имеет весьма важное значение для них, да и вообще для всякого христианина. Через это человек и смиряется, при этом опытно усматривает и нападение врагов, и явную нужду в помощи Божией. Через это укрепляется вера и надежда на Бога, и постепенно при великих трудах и духовной борьбе подвижник достигает мало-помалу спасения, очищения, бесстрастия, освящения, святости. Насколько это вместимо человеку? Но это подвижничество, когда всматриваешься в жизнь отца Иоанна, и поражает нас больше всего, значительно более, чем даже чудеса.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Отец Иоанн Кронштадтский». Читал Ефим Каменецкий.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучал 103-й предначинательный псалом Киевского распева в гармонизации Николая Кедрова сына.

о презрении к обману. В прошлый раз мы читали две строчки из пушкинского стихотворения «Подражание Корану». «Мужайся ж, презирай обман, стезею правды бодро следуй». Мы говорили о мужестве в жизни человека. «Мужайся, мужайтесь, будьте мужественными людьми», доносится до нас призыв из прошлых времен. Сегодня остановимся на словах «презирай обман». А кто нас обманывает? Где обман? В чем он? Конечно, каждый из нас вспомнит случай, когда он столкнулся с обманом, сложными невыполненными обещаниями, с хитростью, а то и просто с мошенниками. Да и мы сами. Многие ли из нас могут похвастаться, что они ни разу в жизни никого не обманули? Иногда ведь даже приходится обманывать человека, чтобы не огорчать его, не убивать правдой, которую он не вынес бы. Жизнь очень сложна. Все наши действия, все поступки переплетаются в сложные узоры, и человеку трудно придерживаться строгих правил морали. Все знают, что обманывать плохо, и все стараются по мере сил не обманывать и уж во всяком случае не лгать в глаза. Но в жизни случается разное, и мелкий, невинный обман сопровождает нас повсюду. Иногда мы злимся, иногда посмеиваемся, иногда терпим, но до поры до времени терпим, до какой-то черты. А после нее, после этой невидимой черты, обман становится невыносим. Невыносим хитрый обман, связанный с интригой, желанием погубить человека, добиться выгоды, занять чье-то место. Невыносимо, когда обманывает человек, имеющий власть, поставленный над людьми. Невыносимо, когда обманывает любимый или любимая. Это все знают, и тут никого учить не надо. Презрение к обманщику рождается в наших душах само собой. Но есть обман другого рода, скрытый. Обман, который виден не каждому. Это обман ложной жизни. Ложная жизнь поначалу всегда представляется нам красивой и легкой. Вот в этом-то и обман. Красивая и легкая. В той ложной жизни, красивой и легкой, молодые люди весело проводят время, выпивают, легко сходятся и расходятся, употребляют наркотики, занимаются не совсем чистыми делами, чтобы добыть денег, или прожигают жизнь на родительские средства. Там красивые машины, красивые женщины и мужчины, там свои правила отношений, там все заманчиво. Или еще один вариант — воровской, грабительский, уголовный. Там тоже, кажется, поначалу своя красота, своя романтика, там мужественные парни, презирающие слабых, там никто ничего не боится, даже тюрьмы. Красивые бандиты. И еще есть вариант красивой жизни. Тот, который обещают нам политики, когда они, чтобы прийти к власти, сулят нам всем безбедную жизнь и равенство всех людей. Это тоже обман, причем самый опасный. Есть жизнь истинная, правдивая, и есть жизнь ложная, обманная. Тяжело человеку, который попадается на крючок обманной жизни. Из нее трудно вырваться. Она отнимает лучшие годы, лучшие чувства. Потому и сказано поэтам: «Презирай обман».

никогда не видел человека, который сказал бы с гордостью о себе: «Я иду дорогой правды». Может быть, таких людей нет, и нет никакой дороги правды, и тем более стези правды. Может быть, ничего этого нет. Живи себе и живи. Старайся получать от жизни больше удовольствий, ну, конечно, по возможности помогая людям, это и самому приятно. Вот и все, не так ли? Не так. Вот он, величайший обман, на который попадаются многие, очень многие люди. Они думают, что есть лишь видимый мир, состоящий из домов, магазинов, школ, из массы нужных и ненужных вещей, из множества близких и чужих людей и так далее. Но закройте глаза. Но помолчите минуту и загляните в себя, в свой внутренний мир. Мир, в который никто не может заглянуть, кроме вас. В мир, которым вы владеете единолично и безраздельно. Он же есть, этот внутренний мир. Вы не можете этого отрицать. И вы не можете отрицать, что внутренний мир есть в вашем соседе, есть в каждом человеке, которого вы знаете, и в каждом человеке, которого вы не знаете. А теперь представьте себе все великое множество внутренних миров, существующих на Земле в это время, в эту секунду. Как вы думаете, есть между ними общее? Соединены они чем-нибудь? Или это вовсе разрозненные миры, совершенно ни в чем не похожие один на другой? Нет, конечно, что-то общее есть. Есть нечто, объединяющее всех. Многое разъединяет людей, заставляет их не любить друг друга, ненавидеть, желать погибели, но что-то и объединяет. Это что-то, это нечто, объединяющее людей, и есть правда. Она одна на всех-всех людей во всем мире. Подумайте, тысячи людей выдают ложь за правду, но никто не выдает правду за ложь. Все люди, сколько их есть, ценят правду и в глубине души стараются придерживаться ее. Потому что правда, объединяющая всех, таинственная, невыразимая в словах, есть. И она самое дорогое для человека. Для многих людей она дороже жизни. Самое дорогое для человека не жизнь, как пишут, а правда. Путь правды, стезя правды. Человек идет по жизни, движется через года, но по какой дороге он идет? Какой огонек ведет его? Великий поэт, пересказывая великую книгу, говорит нам: «Стезею правды бодро следуй». Бодро. Нужно много мужества, чтобы не сойти с этой стези, с этого пути, который начертан, проложен в сердце, во внутреннем мире каждого человека. Надо лишь прислушиваться к своему сердцу, к своей совести и мужественно искать, выбирать правду, радоваться ей и следовать за ней. О молодой надежде. Вот веселое, радостное, полное жизни стихотворение Пушкина, которое не входит в школьные программы. Прочитаем его целиком. «Пред испанкой благородной двое рыцарей стоят, оба смелые и свободно в очи прямо ей глядят, блещут оба красотою, оба сердцем горячи, оба мощную рукою оперлися на мечи. Жизни им она дороже, и как слава им мила. Но один ей мил. Кого же дева сердцем избрала? Кто реши, любим тобою, оба деви говорят, и с надеждой молодою в очи прямо ей глядят». Представьте себе этих двух молодых людей, двух влюбленных юношей, двух рыцарей, прекрасных до невозможного. Вот уж действительно идеальные.

образы, и смелые, и свободные, и горячие сердцем, да и руки-то у них не какие-нибудь, а мощные. Легко догадаться, какие у них тяжелые мечи, и как рыцари ловко бьются ими. Вдобавок ко всему, они знают, что такое слава. Но как таких не полюбить? Пред благородной испанкой в самом деле трудный выбор. Но из всех прекрасных качеств двух этих словно нарисованных рыцарей обратим внимание вот на какое. И с надеждой молодою в очи прямо ей глядят. Молодая надежда, сильная, ясная, незамутненная сомнениями, чистая и полная веры в жизнь, в ее радости, в ее щедрость. Одного из двух ждут разочарование, страдания, тоска. Но они об этом не думают, они надеются, каждый в полную силу. Это замечательное свойство юности – способность надеяться. В юности человек уверен, что с ним ничего дурного не случится, что все в его жизни будет хорошо, а может быть, даже и лучше всех. Молодой человек надеется, и эта надежда дает ему силы стойко вынести все испытания юности. Видимо, так природа и устроена. У молодого много сил и много надежд. У него сильные надежды, действующие, толкающие его вперед. Вы молоды? Вы чувствуете себя молодыми? Надейтесь. Сегодня наша страна переживает смутное время, и самые умные люди не могут предсказать, что будет со всеми через некоторое время, в каких условиях мы окажемся, но вы надейтесь. На вашу жизнь обязательно придется и светлое время. Беретесь ли вы за новое дело? Встречаетесь ли с новыми людьми? Или вам приходится почему-либо очень тяжко? Надейтесь. Заболели? Надейтесь, что выздоровете. Потеряли? Надейтесь, что найдете. А если полюбите, всегда надейтесь, что ваша любовь встретит ответное чувство, что благородная испанка выберет именно вас. Надейтесь. О семейной тайне. Примерно за 2,5 года до гибели поэт узнал, что его письма и даже письма к жене тайно читаются в полиции. Он был взбешен. Он назвал это скверным и бесчестным делом, свинством. Сгоряча он подумал, что, может быть, это Наталья Николаевна, его жена, дала кому-нибудь списать его письмо. Он выговаривает жене: «Если ты виновата, так это мне было бы больно. Никто не должен знать, что происходит между нами. Без тайны нет семейственной жизни». Конец цитаты. Давайте остановимся на этих словах. «Без тайны нет семейственной жизни». Тут не все просто, не все очевидно. Многие годы государственная политика в нашей стране была направлена на то, чтобы семейная тайна, наоборот, не сохранялась. Когда шла борьба с кулаками, в одной семье отец подписал справки, которые позволили спасти несколько несчастных, обреченных на гибель. Это было дело отца, он сам брал на себя ответственность, и никто об этом не должен был знать. Но его сын сообщил о поступке отца милиции, и все пошли под суд, всех арестовали. Больше того, имя этого мальчика, убитого в отместку, прогремело на всю страну. Его хвалили за то, что он раскрыл семейную тайну, предал отца в руки правосудия. По законам прежнего времени никаких семейных тайн не было. Все тайны государственные.
Сын обязан был доносить на отца, а если он не делал этого, то его судили. Теперь не так. Теперь в наших законах родственники не обязаны доносить друг на друга. Семейная тайна есть семейная тайна. Государство признает ее. Но в нашей психологии остались следы прежнего. И мы очень часто, даже не замечая этого, рассказываем друзьям или даже посторонним людям о том, что происходит в семье. Причем рассказываем о семье дурное, например, о том, что родители ссорятся, или что кто-то в семье пьет, и даже по телевизору маленького мальчика спрашивают: «А что, твой папа пьет?» И мальчик смущенно кивает головой. Смущенно, потому что он уже в 3 года понимает, что поступает плохо. Нельзя говорить об отце дурное. Вот этого многие из нас не понимают. Нельзя говорить дурное о родных. Нельзя говорить дурное о матери, об отце, о братьях и сестрах. Надо беречь честь семьи. И родители не должны говорить дурное о своих детях, даже если те плохо ведут себя, даже если совершили тяжелые проступки. Скажут: «Но ведь нельзя лгать, ведь я же говорю правду». Нет, правда, которая порочит честь близких тебе людей, это не правда, это зло. А зло не может быть правдой. Люди дали тебе жизнь, вскормили тебя, заботились о тебе, а ты будешь у них как шпион в доме. Какая же это правда? Мы рассказываем дурное о родных, потому что нам хочется, чтобы нас пожалели. Кого жалко, тот выглядит вроде как герой. Вот какая трудная у него жизнь. Но ведь это низко. Люди живут, вырастают, у каждого своя семья. В семье же много мелочей, о которых никто не должен знать, кроме 2 людей — мужа и жены. И лучше других живет семья, в которой жена не бегает по соседям, не жалуется на мужа. Муж не жалуется чужим на жену, дети не жалуются на родителей, а родители не приходят в школу и не жалуются на своих детей. Все берегут честь семьи. О друзьях и деньгах. Сохранился набросок к поэме Пушкина «Медный всадник», который, наверное, немногие читали, а там есть любопытные строчки. Пушкин описывает героя поэмы, бедного петербургского чиновника Евгения. Не Онегина, конечно, другого. Он был чиновник небогатый, безродный, круглый сирота, собою бледный, рябоватый, без роду, племени, связей, без денег, то есть без друзей. А, впрочем, гражданин столичный, каких встречаете во тьму, от вас немало ни отличный ни по лицу, ни по уму. Остановимся, как всегда, на какой-нибудь из этих строк, которые не удовлетворили Пушкина. Он вычеркнул их из поэмы. Видимо, ему показалось, что они затягивают действие или, может быть, слишком уж принижают бедного героя, у которого впереди тяжелые испытания. Ему предстоит пережить наводнение, потерять любимую, сойти с ума, услышать за собой тяжелозвонкое скакание медного всадника и погибнуть. Ужасная судьба. Если у вас есть дома Пушкин, перечитайте поэму, она небольшая. Но вот какую строчку выберем мы сегодня для размышлений. «Без денег», то есть без друзей. Люди очень различаются по отношению к друзьям и деньгам. Каждому хотелось бы, чтобы у него было достаточно денег, и каждому хотелось бы, чтобы у него было много друзей. Мы даже завидуем тем, кто богат и окружен толпой преданных ему друзей.
Но жизнь так устроена, что иные друзья льнут только к тем, у кого есть деньги, с кем можно весело провести время. А у кого нет денег, с тем никто не хочет водиться. Поэтому Пушкин написал: «Без денег», то есть без друзей. Но вот и честное правило жизни, которое легко вывести из этой пушкинской строчки. Никогда не дружите с людьми, которые приветливы к вам только потому, что у вас завелись деньжата. И никогда не огорчайтесь из-за того, что вам отказали в дружбе, потому что вы бедны. Никогда не соединяйте дружбу с деньгами, более того, бегите от людей, у которых шальные, легкие деньги, откуда бы они ни взялись. Бегите, иначе вас втянут в беду. Где пустые деньги, там обязательно вино, дорогие сигареты, потом и наркотики. Там долги, которые легко брать на себя, да невозможно отдать. Там другая, ужасная жизнь, жизнь ради денег, жизнь среди денег, жизнь в постоянных подсчетах и расчетах, жизнь в надежде на быстрое обогащение, жизнь, в которой выживает и обогащается один, а 10 погибают. Сторонитесь богатых, не завидуйте им, пусть живут себе как хотят, но держитесь от них в сторонке, даже если они и кажутся вам друзьями. Захотелось заработать? Прекрасно. Есть несколько замечательных целей, ради которых стоит копить деньги. На книги, на спортивное снаряжение, на путешествия. Всегда вызывает уважение человек, который подрабатывает, чтобы помочь семье. Но берегитесь шальных, слишком легких, связанных с преступлением денег. Денег, которые привлекают друзей и губят душу. О прекрасном жребии. Есть два пушкинских четверостишья, озаглавленных «Младенцу». Прочитаем их. «Дитя, не смею над тобою произносить благословенья. Ты взором, мирною душою, небесный ангел утешенья. Да будут ясны дни твои, как милый взор твой нынче ясен. Меж лучших жребиев земли, да будет жребий твой прекрасен». Когда мы смотрим на маленького, только что родившегося ребеночка, на младенца, как говорили в старину, что нас больше всего поражает в нем? Конечно же, ясный, ничем не замутненный взор. Он соединяет нас с небом. Он кажется нам ангельским. Он утешает. Мир кажется спокойным и надежным, когда на тебя смотрит таким взглядом. Но что будет дальше с этим младенцем? Какой будет его жизнь? На похоронах каждый думает о своей будущей смерти. При виде младенца каждый думает о том, как велика, как длинна многолетняя человеческая жизнь. Что управляет ею? Кто управляет ею? От кого она зависит? Почему у одних людей жизнь прекрасна, а у других мучительна? У одних великая жизнь, у других ничтожная, ничтожнейшая. Невольно начинает казаться, что все мы перед рождением тянем какой-то жребий. Кому что выпадет, кому что достанется. Этот жребий очевиден. Одно дело родиться в богатой семье, у обеспеченных родителей. Другое дело — родиться в нищете. Но если почитать книги о жизни замечательных людей, то можно увидеть, жребий рождения не играет решающей роли в жизни человека. Многие великие вышли из нищеты,
Многие богатые прожили мелкие, скучные, никчемные жизни. Нет, видно, другой, совсем другой жребий определяет жизнь человека, жребий и способности, а не наоборот, как мы обычно думаем. Самые глупые люди судят о человеке по его богатству. Кто поумнее, судит по способностям. Но проницательные люди судят по характеру. Больше всего в жизни добивается человек с сильной волей, мощным характером. Человек, умеющий ставить перед собой цель и достигать ее честным путем. Вот жребий, который мы все тянем и вытягиваем. Характер, сильный и прекрасный. Человеку с таким характером обычно сопутствует и удача, и счастье. Если же и встретятся на его пути препятствия, то он сумеет преодолеть их, потому что никогда не падает духом. Такой у него характер. Но вот что интересно. Невозможно повлиять на удачу, трудно развивать свои способности, однако каждому человеку доступно развить свой характер. Не случайно ведь молодые люди обычно мечтают о сильной воле, о воле над самим собой. Так что пожелаем друг другу лучшего жребия и даже прекраснейшего меж всех жребий земли пожелаем. Но какой бы нам жребий ни выпал, будем помнить, что жизнь каждого человека в его руках. Прозвучали пушкинские проповеди Симона Соловейчика. Читала Людмила Зотова.

0: В исполнении Ласло Шендри Каспера прозвучала прелюдия до мажор Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Эхо. Ревет ли зверь в лесу глухом? Трубит ли рог, гремит ли гром? Поет ли дева за холмом? На всякий звук свой отклик в воздухе пустом родишь ты вдруг. Ты внемлешь грохоту громов, и гласу бури и валов, и крику сельских пастухов, и шлешь ответ. Тебе ж нет отзыва, таков и ты, поэт. К моей чернильнице. Подруга думы праздной, чернильница моя, мой век разнообразный тобой украсил я. Как часто, друг веселья, с тобою забывал условный час похмелья и праздничный бокал, под сенью хаты скромной, в часы печали томной, была ты предо мной с лампадой и мечтой. В минуты вдохновения к тебе я прибегал и музу призывал на пир воображения. Прозрачный легкий дым носился над тобою, и с трепетом живым в нем быстрой чередою. Сокровища мои на дне твоем таятся, тебя я посвятил занятием досуга и с ленью примирил, она твоя подруга. С тобой успех узнал, отшельник неизвестный, заветный твой кристалл хранит огонь небесный. И под вечер, когда перо по книжке бродит, без вялого труда оно в тебе находит концы моих стихов и верность выражения, то звуков или слов нежданное стечение, то едкой шутки соль, то правды слог суровый, то странность рифмы новой, неслыханной дотоль. С глупцов, сорвав одежду, я весело клеймил заила и невежду пятном твоих чернил, но их не разводил ни тайной злости пеной, ни ядом клеветы, и сердце простоты ни лестью, ни изменой не заморало ты. Но здесь, на лоне лени, я слышу нежной пени заботливых друзей. Уже ли их забуду, друзей души моей, и им не верен буду? Оставь, оставь порой привычные затеи и дактилы хореи для прозы почтовой. Минуты хладной скуки, сердечной пустоты, уныние разлуки, всегдашние мечты, мои надежды, чувства, без лести, без искусства бумаги передай. Болтливостью небрежной и ветреной и нежной их сердце утешай. Беспечный сын природы, пока золотые годы в забвенье трачу я, со мною неразлучно живи благополучно, наперсница моя. Когда же берег ада навек меня возьмет, когда навек уснет перо моя отрада, и ты в углу пустом, осиротев, остынешь и навсегда покинешь поэта тихий дом. Чадаев, друг мой милый, тебя возьмет унылый, последний будь привет любимцу прежних лет. Иссохшая, пустая, меж двух его картин, останься век немая, укрась его камин. Взыскательного света очей не привлекай, но верного поэта друзьям напоминай. В часы забав или праздной скуки бывало, лирия моей вверял изнеженные звуки безумств, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Воспоминания. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бденья. В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечной угрызенья. Мечты кипят, в уме подавленном тоской теснится тяжких дум избыток. Воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью. Но строк печальных не смываю.

0: В исполнении Виктора Рябчикова прозвучала мазурка до минор Михаила Ивановича Глинки.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире радио «Град Петров» прозвучит запись лекции Нины Жерве «Тихвин. Монастырский посад, ставший городом». Нина Жерве – известный петербургский краевед, автор циклов передач на радио «Град Петров». Нина Наумовна родилась в 1948 году в Ленинграде, окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета, работала в научной библиотеке университета, затем в Музее истории Санкт-Петербургского гуманитарного университета. Занималась преподавательской деятельностью с 1994 года в Высшей религиозно-философской школе Российской академии наук. Была членом редколлегии и выпускающим редактором новгородского епархиального журнала «София». Преподавала в Новгородском духовном училище. Руководила школой православного экскурсовода на подворье Константина Елеинского монастыря. Была куратором дополнительной программы епархиальных иоанновских катехизаторских курсов «Экскурсионно-паломническая деятельность». Воспитала не одно поколение учеников, была автором трудов по истории русской культуры, опубликовала более 60 статей в научных и научно-популярных изданиях. Удостоена ордена равноапостольной княгини Ольги III степени, лауреат Национальной премии «Культурное наследие» в номинации «Просветитель». Нина Наумовна Жерве скончалась 6 мая 2023 года. Лекция «Тихвин. Монастырский посад, ставший городом» была прочитана в цикле «Щедрая среда» 22 февраля 2023 года. В нашем радиоэфире прозвучит сокращенная, адаптированная версия лекции, послушать и посмотреть которую целиком можно на YouTube-канале «Радио Град Петров».
2: Мы всегда начинаем с молитвы, но так как сегодня мы отправляемся в Дом Пречистой Богородицы на Тихвине, и, конечно, речь все время будет идти в большей или меньшей степени о Тихвинской иконе Божьей Матери, и я предлагаю в качестве начала прочитать тропарь Тихвинской, чтобы уж похвалили и благодарность прозвучала обязательно в сердце. Вот у меня икона, я принесла ее. Здесь я не знала, будет, не будет, поэтому Тихвинская с нами. Вот она. Несть яко солнце пресветлое, воссияном на воздусе, всечестная икона твоя, владычица. Луны милости, мир просвещающий, вижу великая Россия, яко некий дар божественный свыше благословенье восприемший, прославляет тебя, Богоматерь, всех владычицу, и от тебе рушившегося Христа Бога нашего величает радостно. Ему же молимся, а госпоже царице Богородицы, да сохранит все грады и страны христианские, невредимые от всех навет вражия, и спасет верою поклоняющихся его божественному и твоему пречистому образу. Дева неиспусабрачная. Очень плохо вижу, к сожалению, у меня проблемы с глазами, и поэтому читать текст, к которому не очень привыкла, трудно, извините, ради Бога. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Наше путешествие я хочу начать с воспоминания. Воспоминания, когда я первый раз попала в Тихвин. Это был 1985 год. Я хорошо помню эту поездку, просто как будто тогда была вот только что. Потому что это были как раз вот дни, которые приближаются. Замечательный женский праздник 8 марта, который я старалась всегда удрать из дома, потому что свекровь очень любила собирать большую компанию родственников, сидеть за столом, пить, есть. Ну, мне это было так неинтересно. Я, схватив в охапку своего подрастающего сына, вместе со студентами куда-нибудь отваливала. Хорошо, если это было 2-3 дня, значит, мы на несколько дней уезжали. И вот в 85-м году возникла такая идея бешеная. А не поехать ли нам в Тихвин на эти дни? Было 2 или 3 дня. Тоже. И мы поехали. Мои студенты, их было не так много, но наша компания была человек 10-12, наверное. В общем, для нас это было открытие. Я до этого совершенно не представляла себе, что такое тихвин. Вы понимаете, в монастыре еще открытого не было, ничего не было. Мы представляли себе тихвин как такой филиал Путиловского завода Кировского, где новые районы, и никто ничего не знал о древностях тихвина. И когда я готовилась уже к этой поездке, я пришла в изумление глубокое, потому что я прочитала даже в советских книжках, которые мы брали всегда в руки, а другого не было, надо было в старую литературу, тогда лезть дореволюционную. В советских книжках было написано только то, что можно было прочитать в то время. Ну, какие там предприятия, какая там замечательная революционная история и так далее. В общем, Тихвин нас потряс совершенно. И монастырь, в котором музей располагался, и вот этот облик пятиконечной колокольни, он так стал перед глазами все время. Мальчики, которые у меня студенты были, сослужили мне не очень хорошую службу, потому что они перед девочками решили показаться, полезли на крышу, а мой дурачок, 10-летний сын, тоже за ними увязался. И вот я хорошо помню, как я стояла внизу и беспрестанно читала «Отче наш» и просила Бога Господа помочь, чтобы он оттуда не грохнулся у меня, ни парни мои, ни ребенок. Ну вот, слава Богу, Богородица действительно, она милостивица, она защищает нас. И после этого мы, такие вдохновленные Тихвином, отправились туда уже летом. Мы решили, что ну что такое зима, снег, сугробы, половины не видно. Мы должны все хорошо посмотреть летом. Вот мы поехали летом, уже больше компания была, и уже мы купались в Тихвинке, и погода была замечательная, и впечатлений было гораздо больше, и мы уже куда-то в окрестности ездили. Я, честно говоря, уже потом последующие поездки, они мне наматывались одна на другую. Я просто более всего запомнила это первое потрясение, зимний Тихвин 85-го года. А в 87-м появились вот эти строчки. Я никоим образом не считаю себя поэтом. Я пишу стихи, впечатления. Писала. Сейчас уже их очень мало, конечно. Потому что, ну, наверное, возраст дает о себе знать уже, стихи как-то не складываются, болячки мешают. А тогда вот как только ты куда-то съездишь, много впечатлений в твоей голове, и сразу рождаются стихи. То о Вологде, то о Владимире, то, ну, такие вот. Они совершенно не претендовали на высокое качество поэтических произведений. И я Тихвин очень люблю эти строчки, потому что они действительно отражают вот впечатление, может быть, легкости и того удивления, открытия, которое принес нам Тихвин. Город тихий, город древний, без туристской суеты. Это тогда было, 87-й год написано. Вновь вступлю на эту землю, где так много красоты. Не спеша листаю книгу, открывая наугад, монастырь старинный вижу, где века надежно спят. Мощных стен упрямый рощерк, стройность церкви покрова, голый двор. Чего же проще снять деревья на дрова? В небо 5 шатров взлетели, словно пальцы на руке, и о чем-то тихо пели воды в Тихвинке реке. В доме музыка звучала. «Мальчик Ника, где же ты?» Нам открылось и начало композиторской мечты. Старых улиц повороты, деревянные дома, там, где плотника работа и сегодня всем видна. Кружевные поясочки так изящны и легки, словно летописи строчки расползлись из-под руки. Облака по небу бродят, прячут солнышко лучи. Мы опять домой уходим, но душа в тоске кричит. Ну, Тихвин действительно влюбился настолько, что мы туда многократно ездили. И действительно каждый раз выносили какие-то новые замечательные впечатления, восхищение, радость и все прочее, что связано с посещением таких древних городов. Но потом Тихвин в моей жизни появился уже совсем в другом качестве, потому что в 87-м году меня пригласили для участия в конференции. А так как я занималась вопросами провинциального города, древностей новгородских и так далее, то Тихвин был тем плацдармом, который очень хорошо вкладывался в общий мой круг интересов. И с тех пор я не могу уверенывать, что каждый год, но достаточно часто на все проводившиеся в Тихвине конференции я приезжала. Я поднимала очень интересные материалы, связанные с историей этого города и непосредственно его существованием в XIX веке, потому что основной темой моих интересов был Новгород XIX века, Новгородская земля, а Тихвин до 1918 года входил в состав Новгородской губернии и Новгородской епархии. И поэтому все материалы по Тихвину дореволюционные, они все в новгородских архивах. То есть они в комплекте с новгородскими материалами. Потом с 1918 до 1937 Тихвин вошел в состав Череповецкой губернии, которая недолго очень существовала. А с 1937 в состав уже Ленинградской области. И остается в ней сейчас, поэтому некоторые люди так не понимают, каким образом Тихвин связан с Новгородом. Это же Ленинградская область, мне говорят. Почему вы в вашем журнале «Новгородской» печатаете все материалы о Тихвине? Да потому что Тихвин весь, это вся история новгородская, потому что служили в тихвинских храмах сплошные выпускники Новгородской духовной семинарии. Потому что, как правило, вот этот обмен кадрами, туда-сюда езда между Новгородом и Тихвином была очень сильной, очень постоянной и очень такой показательной для этой связи. Тихвин, ну, конечно, по масштабу сравниться с Новгородом не может, это совершенно очевидно. Новгород был городом не уездом, а губернским, потому что Новгородская губерния была. А это значит другой масштаб жизни, другое количество населения и другие возможности, соответственно. Ну вот я сегодня немножко расскажу о замечательном создателе в Тихвине целого ряда начинаний удивительных, который, собственно, был очень тесно связан с Новгородом. И благодаря участию в Новгородском обществе любителей древностей Исаакий Петрович Мордвинов, собственно, и занялся тихвинскими древностями. Он создатель первого музея в Тихвине. Он очень много для Тихвина сделал. И поэтому вот его связь с Тихвином через Новгород, например, тоже существует и уже сама по себе очень важна. Вообще, Исаакий Петрович Мордвинов тоже такой уникальный человек. Я в архиве на Псковской, архив, который Ленинграда и Ленинградской области, его по-разному называли в разные периоды. Он такой очень известный архив для тех, кто занимается историей Петербурга и окрестностей, и нашей губернии. Там очень много разных материалов. И вот там совершенно случайно я наткнулась на потрясающий материал, которым занималась в течение года, потому что ходить в архив можно было только в рабочие дни, а в рабочие дни меня никто не выпускал. Я должна была на своей работе в университете присутствовать. И поэтому я урывала какими-то маленькими кусочками по два, ну, по три часа максимум, чтобы пораньше отпроситься с работы или прийти с утра, когда ты в вечер работаешь. Я сидела и читала потрясающие дневники Исаакия Петровича Мордвинова. Это... Ну, обычно, как мы любим, 48 листов, в клеточку, не в клеточку, там разные тетради. Начиная с 1911 года, когда он появился в Тихвин, и до конца последние записи сделаны были в 25-м, за три недели до смерти. Он умер в 25-м от рака, не помню, поджелудочной или того, внутреннего рака. И поэтому очень последние недели он просто уже не в состоянии был писать, до последнего записывал. И эти страницы истории Тихвина были настолько потрясающими, читать их было немыслимо, потому что тоненькая бумага, чернила, и иногда листы просто пропечатывались. То есть вот ты читаешь, открываешь страницу, а на ней не только текст этой страницы, но еще все, что отпечаталось с той страницы. Как хочешь, так и читай. Было несколько страниц, которые я просто в своих записях писала, неразборчиво, то есть не могу прочитать. И понятно, что переписать от руки 14 тетради, это было нереально совершенно. Поэтому я себе поставила сразу задачу, меня интересует жизнь Тихвина, непосредственно связанная с его древностями, монастырем, храмами и так далее, людьми. Но этого все равно оказалось очень много. И, слава Богу, этот материал на протяжении долгих лет, который я вот выписывала, ползая туда в этот архив в течение года, Он для меня очень многое мне дал и позволил мне несколько раз очень интересные доклады сделать и публикации на эту тему. И я даже подумала, что, наверное, надо было бы начать нашу сегодняшнюю встречу словами из этого дневника, но так как никто ничего не знает про Мордвинова, то никто и не поймет ничего. Вот в одном из писем своей сестре двоюродной за границу он пишет: «Наденька Кочановская восхищается красотой Тихвина и рассказывает про своего брата Сергея, что тот рвется сюда из Лондона, и пишет: после Парижа Тихвин – первый город в свете». И вот мне кажется, что эта строчка, она просто в заголовок статьи или книжки о Тихвине, да? «После Парижа Тихвин – первый город в свете». Понятно, что это субъективное впечатление человека, влюбленного в Тихвин, выросшего в Тихвине, очевидно, чувствующего, понимающего всю его красоту. Ну, сегодняшний Тихвин очень мало похож на тот древний Тихвин, который мы с вами увидим в этой презентации, потому что очень много порушено, особенно когда началась наша замечательная перестройка в 90-е годы. Когда мы приезжали в 85-м, мы гуляли по Новгородской улице, сплошь застроенной деревянными домами. Вот книги, про которые я писала, там поясочки, узоры красивые деревянные. Все это. Ничего, сейчас, по-моему, один дом остался. Все можно было спасти, но это же надо было сколько сил, времени, денег. Поэтому все было гораздо проще. Они все время горели или рушились. И на этом месте возводились уже такие добротные современные особняки. Все. Нет теперь Новгородской улицы как таковой, от нее ничего не осталось. Ну, в старых районах, прилегающих к монастырю, кое-какие дома остались, но их все равно очень мало. Тихвину, конечно, очень повезло, потому что под немцами он был ровно один месяц. С ноября по декабрь 41-го. А потом знаменитая Тихвинская операция, первая наша победа, 41-го года, это была победа освобождения Тихвина. И благодаря этому, ну, конечно, за этот месяц кое-чего сильно порушили, но все-таки основное осталось. И в дальнейшем Тихвин оставался уже свободным, не оккупированным немцами, потому что Новгород был под немцами с 41-го по 44-й, и поэтому там ничего не оставалось. Обломки домов деревянные сожжены, каменные, в жутком состоянии. И храмы тоже все порушенные. Частично, больше, меньше, но во всяком случае достаточно сильно. А Тихвин, вот в этом плане, конечно, ему больше повезло, но меньше повезло, потому что это был уездный, а не губернский город, и потому что там просто меньше всего было, чем в Новгороде. Слава Богу, что вот это, что было, все-таки не уничтожили до конца. И хотя я еще хорошо помню те времена, когда в Введенском женском монастыре в главном храме был зал борьбы, то есть школа спортивная, зал борьбы, в алтаре был душ и соответствующее заведение. И это ужас. И мы туда прибирались, мы все равно приходили. Нам надо было людям показать, рассказать, что такое Введенский монастырь в Тихвине. И вот этот каждый раз мы сталкивались вот с этой проблемой, потому что зайти туда посторонним трудно было, иногда вообще не пускали. Пробирались, чтобы посмотреть хотя бы помещение, но это было бессмысленно. Они все были перегорожены там, высоко перегорожены, клетки такие сделаны, ну, комнаты а-ля. И вот сейчас, когда монастырь возрождается, и когда очень много открытий там происходит по части его прошлых конструкций, даже состояния внешнего облика, то, конечно, мы очень радуемся, хотя средств не хватает, хотя делает это очень медленно. И вот первая такая хорошая ласточка – это книга Светочки Старшиновой. Она у нас все время в Софии дает материалы, но она занимается не историей монастыря как таковой, она занимается более сложным, наверное, вопросом. Она поднимает историю духовенства Тихвинского, пострадавшего в советское время. И вот эта ее книжка «Храмы и люди», которую она выпустила в прошлом году, рассказывает о тихвинских храмах священстве и судьбах этих людей в первые 10 лет советской власти. Тут очень много увязано с Новгородом, с нашим Ленинградом. Очень много. Кого, сейчас не помню точно, кого-то из духовных лиц она материал поднимала и просила меня соединить ее с князь Владимирским собором, потому что ей нужно было какие-то вещи состыковать и проверить, потому что он служил в князь Владимирском соборе и тоже в истории нашего князь Владимирского собора и сыграл тоже совершенно особую роль. То есть вот Тихвин, он такой пестрый, такой многоликий, в нем переплетается и одно, и другое, и третье, и четвертое. И иногда просто теряешься от того, чему отдать предпочтение. Что все-таки надо поставить на первое место. Но я думаю, что на первое место, конечно, безоговорочно должна быть поставлена икона Тихвинская, о которой очень много всего сказано. И которая, конечно, является нашей главной заступницей, защитницей, помощницей, молитвенницей. И поэтому о ней можно будет говорить бесконечно. Мы не можем всю нашу сегодняшнюю встречу, к сожалению, посвятить рассказу об этой иконе, ее судьбе. Но я надеюсь, что вы основные вещи-то помните. Помните о том, что икона написана была по преданию самим евангелистом Лукой и находилась вначале в Иерусалиме, потом в Константинополь была перенесена, во Влахернском храме была, и вот оттуда исчезла в конце XIV века. А наоборот, вот как в это время, в конце XIV века, моряки, рыбаки над Ладогой увидели совершенно фантастическое, чудесное явление, икону, которая шествовала над водами Ладоги, Тустой, ну, со всеми этими реками, которые здесь были, и остановилась эта икона на реке Тихвинке. И дальше очень подробное предание, очень подробная история явления этой иконы, о том, как люди из соседнего погоста прибежали, пытались икону перенести, сохранить на этом месте. Они даже срубили, по-моему, маленькую часовню сразу, поставив на должное место икону. Но она категорически... они ее перенесли, по-моему, на другой берег, потому что это было ближе к погосту. А она на следующее утро вместе с часовней и остатками бревен, которые тут же валялись, все это оказалось на том месте, где она явилась и где она хотела пребывать. И точно так же потом было, когда, наконец, с третьего захода жители поняли, что не надо ее никуда переносить, а надо оставить там, где она явилась. И потом еще, когда ставили храм на этом месте, то с крестом там была долгая история, они хотели... Металлический, по-моему, крест, а Богородица не хотела, чтобы был деревянный. Ну, все эти подробные рассказы, они содержатся вот в описании истории этой иконы. В Тихвине несколько раз уже выходили разные издания, посвященные конкретно самой иконе, ее описанию. Списки существуют разные. Вот есть очень известный список Стокгольмский 17 века, который хранится в Стокгольме. Хранился, во всяком случае, в Стокгольме, и тоже представляет собой очень большой интерес, но спорные некоторые моменты, особенности этого образа, которые до сих пор еще в конечном итоге не разрешены, эти споры. И очень интересная история Тихвинской иконы, которая в Новгородской Софии находится, в иконостасе предела Рождества Богородицы. Очень интересный. Другая история у списка, который в Спасо-Преображенском соборе в Посаде Тихвинском и так далее. Но списков-то очень много, и мы знаем, что по-настоящему списки сделаны с подлинника, освященные, тоже считаются чудотворными. И действительно, вот эти разные списки, они проявили свое чудотворение достаточно ярко разными путями. Ну и когда у нас получили широкое распространение житийной иконы, то появляется список первый, написанный в 16-м, по-моему, веке, не буду точно говорить, по-моему, 16 век, который житийный. То есть же житий, то есть все события из судьбы и истории этой иконы, они отразились на клеймах маленьких, которые вокруг главного изображения размещались. И поэтому вот Стокгольмская, она житийная икона, например, она с этими рассказами о чудесах, которые произошли с этой иконой. изображение монастыря свидетельствует об особом таком почитании, потому что такие вот гравюры, Тихвинский Большой Успенский монастырь, в данном случае с избранными святыми, это то, что было общепринято распространять, продавать в качестве литографий, гравюр, ну, разного рода изображений. Ну, мы с вами отправимся в прогулку по старому Тихвину, как обычно, с открытками старыми, потому что сегодняшний, еще раз повторяю, сегодняшний Тихвин очень мало передает облик старого Тихвина. Открытки рубежа 19-20 веков, они очень интересные, очень информативные, как теперь модно говорить, потому что действительно на них нашло отражение те особенности облика мест, в которых располагались те или иные постройки, монастыри, храмы Тихвина.

0: И вот он тогда предложил Екатерине несколько городов Новгородской губернии новых создать, потому что старых городов было очень мало. И, то есть губерния была обширная, а городов в ней не хватало. И вот Тихвин получил статус города, хотя в начале XVIII века у него было население в количестве 1000 человек, а к концу XVIII века 3000. Но это уже было более-менее прилично для мульеуездного города той эпохи. И вот поэтому что состоялось.
1: Что такое посад?
0: Посад – это улицы и дома, где живут жители, занимающиеся ремеслом и торговлей. То есть это район города или поселения какого-то. Почему посад – это не деревня? Потому что в деревне люди занимаются всем. И сельским хозяйством, и какими-то ремеслами, такими прикладными. А в городе люди сельским хозяйством уже не занимаются. И поэтому они посажены на эту землю и живут здесь, занимаясь ремеслом и торговлей. То есть вот в древние города, когда образовывались на Руси, в XI-XII веках, они, как правило, состояли из укрепленной части крома. А рядом с кромом, уже под защитой стен этих, размещался посад. В ней была торговая часть, торжище и дома ремесленников. Так вот, именно появление иконы, вот это чудеса, которые произошли, они стали толчком для развития населения в этих местах. Потому что до этого это был край довольно пустынный. И вот в одном из описаний явления иконы подчеркивается, что она опустилась на землю там, где были болота, леса, и вообще населения почти не было. И поэтому Пречистенский, например, погост, да, это погост, где была церковь Пречистой Богородицы. Вот почему название этого поселения появилось такое. Пречистая Богородица и Пречистенский посад. Не то, что он был чистый или грязный, да? А потому что это Пречистая Богородица. И есть вот города, которые возникали и развивались под защитой непосредственно Кремля, то есть военного укрепления, а есть города, их гораздо меньше, которые развивались и создавались как посады под стенами монастырей. И вот Тихвин, он именно к этому типу городов относится. То есть здесь поселение ремесленников связано с основанием и развитием монастыря. Но замечаю, что церковь-то, где хранилась икона, была построена вместе с явлением этой иконы, да, то есть в конце XIV века, а только в начале XVI века по распоряжению Василия III, московского государя, здесь строится, закладывается и строится каменный собор на месте деревянной церкви, строитель церковку Пецущин известный, а потом уже в 1560 году сын Василия III, Иван IV, отдает распоряжение основать здесь монастырь. И вот формирование этого посада торгово-ремесленного очень активизируется именно с основанием монастыря. Почему? Потому что в монастырь идут паломники. А для паломников нужны святыни. То есть, значит, нужно иконописание, то есть должны иконки создаваться с изображением Тихвинской. Ну, какие-то предметы, которые они хотят унести с собой, не забывая там о крестиках, о каких-то еще предметах, которые нужны верующим людям, если их не единицы уже, а сотни. Потому что монастырь, в который такая почитаемая икона, он становится притягательной силой для всех окрестностей. А кроме того, с Иваном Грозным получает очень широкое развитие царское богомолье. И сюда обязательно заезжают, как правило, московские цари на богомолье, так же, как в Троице-Сергиеву лавру под Москвой. Да и это тоже способствует росту населения в посаде, потому что надо содержать людей, которые приезжают, надо их снабжать необходимыми товарами, предметами и так далее. Поэтому развитие посада, оно, пик развития посада приходится на 17 век. То есть вот 16-й – это главный толчок с основанием монастыря, 17-й – это уже, ну, там события смутного времени.

0: Неопределенную роль сыграли, конечно. Тиффин сумел поучаствовать во всех исторических событиях своей эпохи. Он не прошел мимо ни мимо чего. И самое страшное событие – смута, оно коснулось Тиффина очень сильно, потому что в 1613 году Тиффин был захвачен шведами. И, в общем-то, только героическое восстание жителей Тиффина и мощная осада тех тиффинцев, которые сидели в монастыре, а монастырь имел стены прочные, да, и мужество защитников плюс наличие стен позволило отбить осады шведов, польско-шведская интервенция у нас, начало 17 века. И вот благодаря этому, благодаря тому, что Тиффинский монастырь не был ими взят, была закрыта для поляков и для шведов дорога на север, а там было железо наше, русское, Устюжное, это крупнейший центр железоделательный. И вот эта победа Тиффина, она сыграла тоже определенную роль в дальнейшем развитии тиффинского ремесла и торговли. И поскольку там ничего не разорено дальше было шведами, то Тиффин оказался вот тем рубежом, который выдержал, защитил и сохранил для России очень важные запасы и то, что могло быть необходимо.
1: Прозвучала первая часть лекции Нины Жерве «Тиффин. Монастырский посад, ставший городом». Продолжение слушайте в нашем эфире, а также слушайте и смотрите на канале «Радио Град Петров» в Ютубе.

0: Маленький концерт.
1: Многие истинно талантливые люди создают сочинения, удивляющие своей ранней зрелостью. Это как бы творческий итог первых жизненных впечатлений. В них юношеская непосредственность соседствует с законченным мастерством. Именно таков цикл романсов, написанных 19-летним Свиридовым на слова Пушкина. Эти романсы пришли в вокальный класс Ленинградской консерватории раньше, чем в нее пришел учиться сам Свиридов. Так описывает начало творческого пути Георгия Васильевича Свиридова композитор Атар Тактакишвили. Это действительно поразительное начало творческого пути. 19-летний композитор, студент еще не консерватории, а Ленинградского музыкального техникума, не просто обращается в своем первом же сочинении к поэзии Пушкина сразу на предельную высоту, но со всей художественной убедительностью доказывает, это было не бездумное юношеское дерзновение, а осознанный поиск того автора, кто наиболее созвучен душе юного композитора, созвучен переживаниям и раздумьям первых лет его жизненного и творческого пути. Работа над романсами началась летом 1935 года и протекала в трудное для молодого музыканта время. У него была койка в общежитии техникума в огромной комнате, где кроме него ютилось еще человек 15. Жил впроголодь. Крошечной стипендии, разумеется, не хватало, и он подрабатывал вечерами то в пивнушке у Кировского завода, то в ресторане Чиванова на Петроградской стороне. Романсы вскоре пришлось на время оставить. Ослабленный постоянным недоеданием, Свиридов простудился. Болезнь приняла серьезный характер, и он на время уехал в Курск. Кроме климата, значительно лучшего, чем в сыром Ленинграде, там была мать, которая могла подкормить юношу. К концу года в Курске романсы были закончены и стали первым крупным сочинением 19-летнего композитора. После его возвращения в Ленинград они были изданы, исполнены на радио, а с 1937 года, в связи с торжественным празднованием столетия со дня смерти поэта, вошли в репертуар таких выдающихся исполнителей, как Лемешев, Пирогов, Мигай. Возможно, именно поэтому критики отнесли появление этих романсов к юбилейному году Пушкина. Многие годы спустя в своем дневнике композитор записал «1935 год. Пушкинские романсы. Они переменили мою жизнь». «Роняет лес багряный свой убор. Зимняя дорога, к няне. Зимний вечер, предчувствие, подъезжая под Ижоры». Эти шесть стихотворений, вошедших в Свиридовский цикл, обращают нас к особому периоду жизни Пушкина, пребыванию в ссылке в Михайловском в 1824-26 годах. Стихотворения «Предчувствие» и «Подъезжая под Ижоры» были написаны позже, однако по смыслу и тональности они близки михайловским стихам. Исследователи этого свиридовского цикла романсов отмечают, что, несмотря на отсутствие сюжетной линии, можно проследить некоторые моменты, которые объединяют отобранные композитором стихи. Это общее настроение печали, одиночество и стремление вырваться из него, сквозные поэтические мотивы дороги, как символа бесконечности и неизвестности, предчувствий и надежды. Первый романс «Роняет лес багряный свой убор» написан на стихотворение 19 октября 1825 года, одно из пушкинских посланий лицейским друзьям. Поэт в ссылке, в глухой деревне, вдали от близких, от света, от Петербурга. Ему запрещено покидать Михайловское, а его друзьям запрещено приезжать к опальному поэту. Поэтому так пронзительно звучат строки знаменитого стихотворения. Глубокую печаль, тоску одиночества услышал Свиридов в этих стихах. Этому настроению подчинены все средства музыкальной выразительности, прежде всего, как самое главное свиридовское свойство — мелодия. Недаром один из исследователей отмечает, графичность мелодического рисунка свиридовского романса вызывает яркие зрительные ассоциации. Хмурый пейзаж поздней осени с голыми деревьями и корявыми сучьями.

прозвучал романс «Роняет лес багряный свой убор» из цикла Георгия Васильевича Свиридова «Шесть романсов на стихи Пушкина». Композитор обратился к Пушкину в годы, предшествовавшие столетнему юбилею со дня смерти поэта. Именно тогда Пушкин вновь обрел подобающее ему звание национального гения после долгих лет сбрасывания его с корабля современности. Именно пушкинское начало предопределит классически ясный стиль Свиридова. Прежде всего, его замечательный мелодический язык, свежий, современный по интонации, оригинальный по звуковому составу, естественное выражение чувства, точно соответствующий слову, задушевный и пластичный. Пушкинские романсы на многие годы станут эталоном свиридовского стиля, по которому будут проверяться все его последующие сочинения. Цикл романсов на стихи Пушкина принес совсем юному композитору первый успех и известность. Свиридовское сочинение привлекало удивительной искренностью, непосредственностью, свежестью отношения молодого композитора к Пушкину. Пушкинские романсы Свиридова сразу нашли путь к сердцам и исполнителей, и слушателей. Этот первый пушкинский цикл до сих пор остается одним из самых часто исполняемых сочинений композитора. Можно долго перечислять композиторов, которые обращались к поэзии Пушкина, начиная с музыки, написанной еще при жизни поэта. Однако, несмотря на богатейший опыт предшественников, Свиридов смог внести нечто новое, наполнить новыми красками пушкинские стихи. Во втором романсе «Зимняя дорога» проявляется один из ведущих мотивов цикла — мотив дороги. Это характерный для русского искусства образ всегда привлекал внимание композиторов и был очень распространен именно в романсах. Свиридов пишет свой вариант распева одного из известнейших пушкинских стихов. Главная находка композитора, как всегда у Свиридова, — это мелодия. Задача композитора совсем не в том, чтобы приписать мелодию к словам поэта. Должно быть создано органичное соединение слова и музыки. Идеалом сочетания слова и музыки служит народная песня. В ее мироощущении скрыт подлинный, самый высокий трагизм, без гипертрофии выражения, но оттого особенно глубоко западающий в сердце. Поэтическое впечатление от скромной, малонотной песни, мелодии иной раз глубже западает в сердце и сидит в нем, как заноза, которую не вытянуть иногда во всю жизнь. Так писал сам Свиридов. А исследователь свиридовского цикла говорит о мелодии романса «Зимняя дорога» так. «В ней много знакомых, типичных черт, характерных и для русской песенности, и для романсов. Она как будто бы всегда существовала вместе с пушкинским стихом, и в то же время это совершенно новая, неповторимая, рожденная Свиридовым мелодия».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали два романса «Роняет лес багряный свой убор» и «Зимняя дорога» из цикла Георгия Васильевича Свиридова «Шесть романсов на стихи Пушкина» в исполнении Евгения Нестеренко. Партия фортепиано Георгий Васильевич Свиридов. Запись 1975 года. В нашей передаче были использованы материалы статьи Людмилы Михеевой-Салертинской. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Александра Иванова Крамского «Порыв».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач о литургии по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». В сегодняшней передаче отец Александр повествует о главной части литургии, о молитве освящения святых даров. Вот снова человек приносит Богу чистое, безгрешное и совершенное благодарение –

0: В учебниках литургики молитва благодарения, которая как к своей вершине и исполнению привело нас евхаристическое священнодействие, рассматривается обычно по частям. Это явление и впрямь разделило евхаристическую молитву, как бы разбило ее на несколько молитв, которые, хотя они и следуют одна за другой, уже не воспринимаются как целое, как одна и единая молитва. Ввиду такого положения объяснение евхаристической молитвы и нужно начать с раскрытия ее единства, то есть взаимного соединения в ней, как в неразделимом целом, всех тех частей, на которые делит и дробит ее и литургическая наука, и, увы, богослужебная практика. Ибо, повторяю, только в этом целом раскрываются смысл и сила ее как именно тайно-совершительного акта, как исполнение таинства Евхаристии. Замечу сразу же, что этому единству отнюдь не противоречит множественность дошедших до нас евхаристических молитв. Поэтому, когда мы говорим об единстве этой молитвы, мы имеем в виду не внешнее словесное единство, которого никогда не было в Церкви, а нечто неизмеримо более глубокое. Мы говорим об единстве веры и опыта Церкви, из которого все эти молитвы родились. Ибо каковы бы ни были смысловые различия между ними, все они являют и воплощают один и тот же целостный опыт, одно и то же знание, одно и то же свидетельство. Итак, что же дает этой главной, поистине совершительной молитве благодарения литургии ее единство, претворяет ее в то целое, о котором мы утверждаем, что в нем и им совершается таинство всех таинств? На этот первый и основной вопрос Церковь буквально с первого дня своего существования дала ответ, назвав не только саму эту молитву, но и всю литургию одним словом. Слово это – Евхаристия, благодарение. Так Евхаристия назвала и называет Церковь и приносимые дары, и молитву их освящающую, и принятие их верующими. Приобщившись святых тайн, мы молимся о том, чтобы было нам благодарение сие в здравии и веселье. Отсюда следует очевидно, что как призыв предстоятеля «благодарим Господа», так и ответ на него собрания «достойно и праведно» относится не к одной лишь вводной части евхаристической молитвы, а суть то начало, та основа и тот ключ ко всему ее содержанию, вне которых святейшая тайна Евхаристии остается скрыта от нас. Все возношение, анафора, как издревле называется эта часть литургии, есть от начала до конца благодарение. Однако, чтобы сегодня, после веков забвения, понять смысл этого утверждения, понять то, что для ранней Церкви было радостно самоочевидным, не требующим никаких объяснений, мы должны сначала пробиться сквозь глыбы истолкований, самоочевидность эту затерявших к изначальному христианскому смыслу и опыту благодарения.
1: Лучше всего, полнее всего, было бы просто сказать – благодарение — это опыт рая. Но слово «рай» тоже ослабело и выдохлось в современном христианском сознании. Его, как наивного и примитивного, избегают ученые и истолкователи христианства, и его тоже нужно как бы откапывать. Однако, может быть, потому и ослабело оно, что оказалось оторванным от своего церковного звучания, от того опыта рая, в даре и предвосхищении которого стоит первейший и глубочайший смысл церковного богослужения. «В храме стоящее, на небе стоять мним».
0: И вот, празднуя в день Рождества Христова пришествие Бога в мир, поет Церковь, и Серафим отступает от древа жизни, и аз райские пищи приобщаюся. Вот из лучезарной глубины пасхальной ночи обращаем мы к воскресшему Христу ликующее утверждение «Ты открыл нам райские двери».
1: И мы снова узнаем, что рай — это первозданное состояние человека и всего творения, состояние их до грехопадения, до изгнания из рая, и состояние их по спасению их Христом, обещанное Богом и во Христе уже дарованное, уже открытое человеку вечная жизнь. Что рай, иными словами, это то начало и тот конец, которым отнесена и которыми определяется и решается вся жизнь человека и в нем всего творения, по отношению к которым постигаем мы и божественный источник нашей жизни, и наше отпадение от Бога, наше порабощение греху и смерти, и наше спасение Христом, и нашу судьбу в вечности. Мы созданы в раю и для рая, мы изгнаны из рая. Христос вводит нас паки в рай.
0: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога» — Евангелие от Иоанна. В этих словах Христа все христианство. Человек создан для знания Бога, и в знании Бога его подлинная и потому вечная жизнь. Но знание это не то знание, которым кичится наш разум, убежденный в том, что он может познать все, включая Бога, и не знающий, что как раз в потемнении ума и в распаде подлинного знания вся глубина и непоправимость нашего падения. И что поэтому знание Бога, о котором как о вечной жизни, как о рае, говорит Христос, это не то рассудочное знание о Боге, которое, сколь бы ни было оно формально и объективно правильным, все равно остается в пределах и частью знания падшего и раздробленного, обессиленного грехом, утерявшего доступ к сущности познаваемого и потому переставшего быть встречей, общением, единством. В своем отрыве от Бога, в своем буквально безумном выборе жизни не в Боге, а в себе и собою, Адам не перестал знать о Боге, и это значит верить той верой, про которую сказано, что и бесы веруют и трепещут. Но он перестал знать Бога, и его жизнь перестала быть той встречей с Богом, тем общением с Ним, а в нем и со всем творением Божиим, о которых, как о сущности рая, рассказано в книге Бытия. А только этой встречи с Богом живым, с Богом как жизнью жизни, жаждет и не может не жаждать душа, ибо на последней глубине своей она сама и есть эта жажда. «Жаждет душа моя», сказано в Псалме, «Бога живаго».
1: Признаком, лучше же сказать присутствием, радостью, полнотой знания Бога, то есть знания, встречи, общения, знания единства, является благодарение. Как невозможно знать Бога и не благодарить Его, так невозможно и благодарить Бога, не зная Его. Знание Бога претворяет нашу жизнь в благодарение. Благодарение претворяет вечность в жизнь вечную. «Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его». Если вся жизнь Церкви есть прежде всего один сплошной порыв хвалы, благословения и благодарения, если благодарение это возносится и из радости, и из печали, из глубины как счастья, так и несчастья, из жизни и из смерти, если само надгробное рыдание притворяется им в хвалебную песнь «Аллилуйя», то это потому, что Церковь и есть встреча с Богом, совершившаяся во Христе. Его, Христово знание Бога, нам дарованное как дар чистого благодарения и райской хвалы. Христос открыл нам райские двери. Ибо когда все свершилось, когда воссияли прощение грехов и победа над смертью, когда Серафим отступил от древа жизни, тогда остается только хвала, только благодарение. Благодарение, которое, прежде чем стать благодарением о чем-то, о ведомых и неведомых, явленных и неявленных благодеяниях Божиих на нас бывших, дается нам как именно чистое благодарение, как блаженная, райская полнота души, зрящей лица Божьего доброту, то есть красоту, неизреченную. И в этом знании, обретающей целостную радость того евангельского ребенка, не воскресив в себе которого, не войти нам, по слову Христову, в рай Царства Божьего.
0: Этим чистым благодарением, и именно потому, что оно есть подлинное знание, полнота души, познавшей Бога, восстанавливается и то целостное знание мира, что распалось в греховном отпадении человека от Бога и стало тоже всего лишь знанием о мире, тем объективным знанием извне, которому, как это раз и навсегда доказал Кант, безнадежно закрыт доступ к вещи в себе, то есть к самой сущности мира и жизни, а потому и к подлинному обладанию ими. Но ведь для этого обладания был создан, к нему призван человек, поставленный Богом в раю, как царь твари, облеченный властью именовать всякую душу живую, то есть познавать ее изнутри, в ее первосущности и глубине. И вот восстанавливается это знание уже не о мире, а мира, тем же благодарением, которое, будучи знанием Бога, тем самым есть узнавание мира как мира Божьего, познанием не только того, что все в мире имеет в Боге свою причину, на это в пределе способны знания о мире, но и то, что все в мире и сам мир есть дары любви Божией, откровение Бога о самом себе, призыв во всем знать Бога, через все быть в общении с Ним, обладать всем как жизнью в Нем. Как создан мир благим Словом Божиим, благословением, в глубочайшем онтологическом значении этого словосочетания, так и спасается и восстанавливается он благодарением и благословением, нам во храме Христа дарованными. Ими познаем и принимаем мы мир, как икону, как причастие, как освящение. Ими претворяем его в то, чем и для чего он был создан и дан нам Богом, благодарив, благословив, осветив. Каждый раз, что произносим мы эти слова молитвы благодарения, ими творим воспоминания Христа, приемлющего во святые свои и пречистые непорочные руки хлеб. И это значит материю, мир, творение. Мы опять свидетели новотворения мира, воссоздания его как рая пищи бессмертия, в котором все, созданное Богом, призвано стать нашим причастием божественной любви, божественной жизни. Вслушаемся в то благодарение, о котором мы только что сказали, что в нем исполняется подлинное знание Бога, совершается встреча с Ним, а не с идеями о нем. В благодарение, которым как воздухом живет Церковь. Вслушаемся, и в меру нашего принятия этого благодарения мы поймем, и не разумом только, а всем существом, что тут, только в этом знании и благодарении и происходит вхождение наше в единственно подлинную, ибо Божию, свободу. В свободу, как само дыхание, как царственное благородство, как силу и совершенство, полноту и красоту той жизни, вернее же, как саму жизнь с избытком, что подает жизнеподатель Дух Святой, который дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Эту свободу являет и дарует нам Церковь каждый раз, что восходим мы к самой вершине божественной литургии и слышим к нам и ко всему творению Божьему обращенный, все в себе обнимающий призыв «Благодарим Господа!» И на него в полноте ведения отвечаем «Достойно и праведно!»

0: Достойно и праведно Тя пейте, Тя благословите, Тя хвалите, Тя благодарите, Тебе поклоняйтесь на всяком месте владычестве Твоего». Вот снова возносится над миром это чистое, свободное, блаженное благодарение, восстановленное и дарованное человеку Христом. Его благодарение, Его знание, Его сыновняя свобода, ставшие и вечно становящиеся нашими. Благодарение, которое, потому что оно Христово и свыше, нас возводит в рай, как Его предвосхищение, как причастие еще здесь, на земле, царству будущего века. И потому каждый раз, что возносится оно, спасение мира завершено. Все исполнено, все даровано. Человек снова стоит там, где поставил его Бог, восстановлен в своем призвании приносить Богу разумную службу, знать Его, благодарить, поклоняться Ему в духе и истине, и этим знанием и благодарением претворять сам мир в причастие жизни, которая была у Отца и явилась нам. Была у Отца. Для понимания и не только литургии, а и самой сущности христианской веры бесконечно важно знать и помнить, что Евхаристия — причастие Отцу. К Отцу обращено дерзновенное «ты» молитвы благодарения, и то знание Бога, в котором, как мы старались показать, исполняет себя благодарение Церкви, то есть знание Отца. Но мы так привыкли к применению этого слова «Отец» к Богу, что уже не ощущаем всей неслыханности, невозможности Его в человеческих устах, в устах твари, обращающейся к Творцу. И потому не сознаем, что из всех христовых даров нам эта возможность дерзновением и неосужденно именовать Бога Отцом, иметь доступ к Отцу, не только самый величайший дар, но и сама сущность спасения нашего и всего мира Христом.
1: И вот в стране и тени смертной, в которой пребывает падший мир сей, раскрывается нашему духовному сознанию воссиявший во Христе свет знания, как знание единого и истинного Бога, и знание Его как Отца. Ибо отцовство Бога, явленное нам Христом, это не то природное, антропоморфическое отцовство, о котором по отношению к Богу религия заключает снизу, и которое таким образом Бог разделяет с разными земными отцовствами. Это отцовство, присущее только Богу, являемое и даруемое только единородным, единственным Сыном Божиим. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына и кому Сын хочет открыть. Христианство началось не с экуменической, общечеловеческой и общерелигиозной проповеди о Боге Отце, в которой слово «Отец» в довершение всего к тому же и двусмысленно, ибо Бог не родил мир и человека, а сотворил их, так что они никак не эманация Бога. Христианство началось с веры в пришествие в мир, в вочеловечение единородного, единственного Сына Божьего и в наше усыновление в Нем и только в Нем, Его Отцу. Христианство есть дар двойного откровения, откровение Отцом Сына, которого не знает никто, кроме Отца, и откровение Сыном Отца, которого не знает никто, кроме Сына, но в явлении которого нам, в приведении к которому нас и состоит дело спасения человека и мира, совершенное Христом. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими, возлюбленные. Мы теперь дети Божии. Евангелие от Иоанна. Следовательно, поверить во Христе – это значит прежде всего поверить Ему, что Он – Сын Божий Единородный, и потому явление в мире знания Отца, любви к Отцу, жизни им и в Нем, а также явление любви Отчей, который Он вечно любит Сына и все отдал Ему. Поверить далее, что это свое единородное, единственное сыновство Сын дарует нам, нас усыновляет Богу Отцу, «Всевосхожу ко Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». И, наконец, поверить и узнать, что в Сыне Своем возлюбленном Отец, которого мир не познал, являет и дарует нам свое отцовство, любит нас той любовью, которую любит Он Сына. И потому что в сыновстве Сына все знание Отца, вся любовь к Нему, все единство с Ним, потому что Сын и Отец одно, знающий Сына знает Отца, имеет доступ к Нему и в жизнь вечную. Этим сыновним знанием Отца, доступом к Нему в Сыне, живет Церковь, их возвещает как спасение и жизнь вечную. И потому таинство Евхаристии, в котором исполняет себя Церковь как новое творение, как тело Христово и как причастие Царству будущего века, есть на последней глубине своей таинство знания Отца, доступа, восхождения к Нему в Сыне Его Единородном. Апостол просит: «Господи, покажи нам Отца», и давлеет нам. И вот в Сыне Божьем Отец показан и явлен нам. «Видевший Меня, видел Отца». И не только видел, но имеет доступ к Нему, знает Его как Отца.
0: «Ты от небытия в бытие нас привел, Еси. Будучи знанием Отца, благодарение есть каждый раз и узнавание мира, узнавание Его как нам, Богом, данного, и узнавание самих себя, как призванных Богом из тьмы в чудный свой свет, и получивших великие и драгоценные обетования, дабы мы через них сделались причастниками Божьего естества. Только предстоя во Христе, Сыне Божьем, Отцу, познаем мы и себя, и мир знанием, ставшим невозможным во тьме мира сего, но восстановленным, возвращенным нам через усыновление наше Отцу. Действительно, ни в чем столь не очевидна тьма неведения, в которую погрузило нас наше отпадение от Бога, как в поразительном незнании человеком самого себя. И это несмотря на ненасытный интерес, с которым потерявший Бога человечество изучает себя и стремится проникнуть в тайну человека. Мы живем в эпоху безудержного нарциссизма, всеобщего оборота на себя. Но как это ни звучит странно и даже страшно, чем стихийнее этот интерес, тем очевиднее, что питается он каким-то темным желанием расчеловечить человека. «Мы убеждены, — пишет Леви-Строс, один из вождей антропологического структурализма, — что конечная цель науки о человеке не в утверждении человека, а в его растворении». И ему, хотя и по-разному, вторят и современная лингвистика, и психология, и социология. «Вся археология нашей мысли, — пишет Мишель Фуко, другой властитель дум, — без труда доказывает, что человек есть изобретение недавнее и предвозвещает, возможно, близкий конец его. Разгадка тайны человека оборачивается отрицанием уже не только тайны, но и самого человека, растворением его в том однообразно сером и бессмысленном мире, в котором, по словам Жака Мано, безраздельно царит ледяной закон случайности и необходимости». Так вот, именно на эту не только современную, а извечную ложь о мире и человеке отвечает, ее разрушает каждый раз благодарение, приносимое Церковью. Каждый раз оно есть явление человека самого себе, явление в свете Божьего лица его сущности, его места и призвания в мире, и потому акт, обновляющий и воссоздающий человека. В благодарении узнаем и исповедуем мы прежде всего божественный источник и божественное призвание самой жизни. Бог, утверждает молитва благодарения, из небытия в бытие привел нас, и это значит, сделал нас причастниками бытия, то есть не только того, что от Него, но и пронизано Его присутствием, светом, мудростью, любовью, тем, что вслед за святым Григорием Паламой православное богословие называет божественными энергиями, и что делает мир призванным и способным к преображению в новое небо и новую землю, а царя твари, человека, к обожению, к причастию божеского естества.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. В следующий раз мы продолжим чтение книги покойного протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». Передача будет также посвящена молитве благодарения, которая как бы сама себя претворяет в воспоминания Тайной Вечери.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. К читателям. Читатель благочестивый. Богатое и привлекательное духовное сокровище предлагается тебе. Чтобы заинтересоваться этим, нужно просмотреть хотя одно оглавление мыслей преснопамятного угодника Божия, отца Иоанна Кронштадтского, Сергиева, о спасительной литургии, избранных из его творений. Он сам назвал ее «небом на земле». А что может быть для христианина дороже, важнее, блаженнее неба? В этом сердце нашей жизни. Но именно ради этой важности предмета, а также вследствие великого обилия мыслей и глубокого содержания духовных переживаний Божия служителя, книгу эту подобает читать не только с обычным вниманием, но и с религиозным благоговением, с молитвой перекрестясь. И должно прочитывать и перечитывать ее не один раз. Тогда лишь можно усвоить все богатство его духовного опыта. Тогда вполне откроется душеспасительная польза святых мыслей и чувств батюшки. При этом нужно знать, что в нашей литературе лучшего изъяснения духа и смысла литургии нет вообще, а за границей ничего нет подобного. Особенно же книга дорога должна быть для всякого пастыря. Ему самому откроется великое сокровище, а тогда он и другим может открыть его. За молитвы праведника, пастыря отца Иоанна, да спасет и нас Господь на земле для неба. Митрополит Вениамин.

великий служитель литургии. Насколько нам известна история церкви, даже в лице святых ее, кажется, никогда не было такого восторженного совершителя и восхвалителя божественной литургии, как батюшка-отец Иоанн Кронштадтский Сергиев. Правда, мы знаем еще великого светильника и отца церкви, святого Иоанна Златоуста, превозносившего высоту и величие Евхаристии. И сам он, устрашенный безмерным значением ее, даже убежал сначала от священства, написав потом другу своему, некоему Василию, знаменитые 7 слов о священстве, где он объясняет и причину своего малодушия, и высоту пренебесного таинства. Но все же кажется, и этот великий учитель церкви едва ли восторгался литургией и говорил о ней, влек к ней собственным восхищением и словом более, чем блаженный отец Иоанн. Он совершал ее ежедневно, и часть своих дивных переживаний запечатлел в своем дневнике «Моя жизнь во Христе». Читая его, неотразимо увлекаешься подобными же чувствами почитания, сознания пользы и спасительности литургии и желанием участия в ней. И особенно ценны и убедительны его мысли, потому что все они написаны им с собственного опыта, взяты из его живой жизни во Христе. Это не надуманные советы проповедника, не холодные размышления богослова, пережитые восторги тайнозрителя откровений пречудесных. А так как церковь наша приняла его творение к употреблению, почитанием же памяти отца Иоанна как праведника осветило его мысли и чувства, то должно считать, что его суждения и переживания вполне истинны, православны, благодатны, церковны, а значит, и для нас несомненны, авторитетны, бесспорны. Наконец, важно и то, что он жил в наши дни. Мы его еще видели сами, созерцали его служение, служили с ним, и своими очами видели, что все написанное им было действительно его жизнью. Его слово было делом. И нам, современникам великого служителя, особенно и дорого, и ценно, и убедительно, и увлекательно, что такой пламень веры и восхищенного опыта был в наши дни. В наши дни маловерия, охлаждения, безбожия, даже богоборчества. Точно пророческая молния в лице отца Иоанна указан нам путь выхода из того мрака, который надвинулся на нашу церковь и страну,

политпетроградский Серафим Чичагов, и сейчас убедительно зовут паству свою именно к литургии и причастию святых тайн как вернейшему и сильнейшему средству против духовного зла и натиска неверия на нашей Родине. Пока совершается божественная спасительная литургия, пока люди приступают к божественному причащению, да то ли можно быть уверенным, что устоит и победит православная Церковь, что не погибнут во зле греха безбожие злобы, материализма, гордости и нечистоты русские люди, что возродится и спасется и Родина наша. Потому, убеждает святитель и клириков, и паству, паче всего думайте о хранении, совершении и непрерывном служении, ежедневном, даже многократном, на разных престолах литургии. Будет она, будет и Церковь, и Россия. И точно, будто какую новость в этом призыве услышали мы оттуда, из недр России. И даже странно показалось, а почему же мы, беженцы, так не думали и еще не думаем? Почему и сейчас и печати, тайные думы говорят о разных путях спасения, только не об евхаристическом? Почему? Отчего? Ответы на это мы найдем дальше, в словах отца Иоанна. А теперь примем завет его, завет от опыта. И голос современной русской церкви тоже от живой жизни. Главное спасение всех и всего в достойном совершении литургии, в спасительном причастии святых тайн. Все остальное должно быть уже на втором месте. А прочее, земное, приложится. С этим мы и приступаем к изложению мыслей и чувств батюшки. Какое хорошее, родное, теплое это слово — «батюшка». Свои переживания отец Иоанн записывал в форме отрывочных заметок, не связанных между собою. Здесь же им придана система порядок. Однако нередко мы увидим и повторение, и совмещение разных мыслей воедино, но это лишь больше углубит в читателях мысли отца Иоанна, а плод их всегда будет одинаков — сознание величия, смысла и пользы, и блаженства от литургии.

Небесное служение. Из трудов отца Иоанна. О высота, о величие, о лепота и сладость божественной литургии, о богатство духа и блаженство наше! Во время литургии небо и земля сочетаваются, Бог с человеками, небесные ангелы с человеками земными, все лики святых праотцев, патриархов, пророков, апостолов, евангелистов, иерархов, мучеников, преподобных и всех святых, о какой светлый, святейший, любви обильный, небесный, прекрасный, блаженный союз! А мы, страстные, часто не замечаем, не видим всей благодати Божией, таких вышеестественных щедрот великодаровитого Бога нашего, и уничижаем себя непрестанно житейскими страстями, отпадаем от такой высоты искупления своего, от такого блаженного вечного союза, от союза с Богом, с Богоматерью, с ангелами, со всеми святыми, со всеми верными на земле христианами. О, восприни духом! Возносись всякий день и час, Сын Церкви Православной, и не присмыкайся по земле умом и сердцем. Там Твое Отечество, Твой вечный живот. Там Отец будущего века и Творец, видимого и невидимого, предназначивший Тебя для века бесконечного, а здесь только время и место Твоего приготовления, Твоей борьбы с грехом, Твоих подвигов, искушений, терпения Твоего.

чудное, величественное, божественное на земле служба литургия. Превысочайшее и животворное служение литургии божественной, служение на земле небесное, страшное и ангелам, ибо во время литургии священно действуется и преподается в пищу и питье верующим божественное тело и божественная кровь самого Бога. О, сколь величественно, свято, спасительно, вожделенна литургия для христианина! Храм истинно делается небом, ибо Бог в Троице нисходит на святой животворящий престол каждый день и совершает величайшее чудо — милосердие Своего, притворяя хлеб и вино в пречистое тело и пречистую кровь Сына Божия и удостаивая верующих причастия их. Литургия и вообще богослужение нашей православной церкви, праздничное и буднее, особенно праздничное, поставляют нас в живейшую связь с главою церкви, Господом Иисусом Христом, и с пречистою Владычицею Богородицею, с небесными невещественными силами ангельскими и со всеми святыми, коих мы непрестанно прославляем, благодарим, умоляем о заступлении, помиловании, помощи. Господь сказал: «Се, аз с вами во все дни до скончания века». Присутствие Своего Владыки и Бога мы особенно ощущаем в богослужении и преимущественно в литургии, в которой мы существеннейшим образом соединяемся с Ним в причащении святых Его тайн. Дух Святой, Сын Божий Иисус Христос, и вина, и источник их Бог Отец так близки к нам, как ничто в мире. Они над нами, в нас и через всех нас, особенно во время божественной литургии. Наипаче Дух Святой, сшедший в мир ради заслуг Господа Иисуса Христа, всегда с нами, особенно же во время совершения литургии, как чистейший духовный воздух, как живительный свет и теплота, как елей, как пища и питье духовное, как очищение, как мир, святыня, благоухание, как любовь, как дерзновение и мужество, как сладостная надежда, как животворящая сила, самопомощь державная, как дыхание чистое, как аромат приятнейший, привлекающий всех к себе и к тому, в ком он находится, как сладость неизобразимая, чудно услаждающее все существо человека, как красота духовная, чудно украшающая душу и тело человека нетленным украшением. Вот какое сокровище благ духовных! Какого духа, духа творческого, зиждителя и святителя исходатайствовал нам Сын Божий Иисус Христос! Читая эти последние слова, вспоминаешь и чудную беседу преподобного Серафима с Николаем Санычем Мотовиловым о сущности христианства или о Царстве Божьем, которое заключается в стяжании благодати Святаго Духа. И когда Мотовилов все же не понимал, что такое благодать, то по молитве преподобного Господь открыл это опытно в виде просиявшего сильнее солнца лика отца Серафима, в восприятии сверхъестественной теплоты, хотя тогда падал снег на них, в ощущении необыкновенной сладости и блаженства, которых так и не смог выразить собеседник, и, наконец, в благоухании необычайнейшем, хотя кругом была мертвая зимняя природа. Отсюда, из такого единства духовных переживаний, мы обязаны сделать вывод не только о единстве источника их, то есть Святого Духа, но и о подобии Духа Отца Иоанна с преподобным Серафимом, а следовательно, и об уподоблении ему в святости. И, несомненно, все это ощущал батюшка на собственном опыте,
как он много раз писал в дневнике своем и других книжках, «Когда причащаюсь святых тайн, тогда говорю тайно. Господь во мне лично, Бог и человек, ипостасно, существенно, непреложно, очистительно, освятительно, победотворно, обновительно, обожительно, чудотворно, что я и ощущаю в себе. Затем более ничего не прибавлю от себя». Поэтому понятно, как отец Иоанн в восторге восклицает: «Нет ничего выше и более литургии, ни на небе, ни на земле». И сам он нередко после причащения даже незаметно ударял в ладоши, как пишет о том наблюдавший за ним его духовный ученик, митрополит Серафим Чичагов. А между тем, так ли относятся люди к этому величайшему служению? Отец Иоанн знал это и скорбел, и звал к перемене нашей хладности на пламень его веры. Вот его слова. «Что величественнее, трогательнее, животворнее на земле служение литургии? Тут изображается и совершается величайшее таинство единения людей с Богом посредством вкушения плоти и крови Его. Это таинство своим величием поражает ум, невольно влечет к благоговению, благодарению, славословию Божию всякого смыслящего христианина. Дело Божие, совершаемое литургиею, превосходит своим величием все дела Божии, совершаемые в мире, и самое сотворение мира. Это истинно небесное служение Божие на земле, при котором быть разумно и достойно есть блаженство, мир и отрада для души. Но отчего же люди так часто бывают холодны к литургии? От недостатка рассуждения, от маловерия, неверия и от житейских страстей. Отчего любят более театр, нежели церковь? В театре человек забавляется собой и часто своими собственными пороками рукоплещет им, одобряет их и щедро награждает мастерское изображение их. А для литургии человек бывает в большинстве случаев неподготовлен, недостоин, чтобы жить ее жизнью, чувствовать ее величие и спасительность, проникаться ею, одухотворяться, обожаться. Земное к земле и влечется. Но есть и люди, для которых литургия есть все на свете. И таким он был прежде всего сам. Про себя он и говорит, как будто о ком другом. И потому он говорит и не наговорится о сладости и красоте ее. Вот зрелище божественное, литургия. Зрелище бесконечной любви, премудрости, всемогущества, правды, святости и обновления человеческого существа, растленного грехом. Ощущение бесконечной сладости, красоты, света, блаженства. Ибо всем таинстве сокрыта для смыслящих и благочестивых бесконечная сладость, красота, свет, блаженство, святость, правда вечная, всемогущество, благость и премудрость Божия. Не насытится сладким и светлым созерцанием ум, восхищением и блаженством сердца при размышлении об этом таинстве беспредельной любви Божией к погибающему роду человеческому. Остановимся на момент на приведенных восторгах. Три раза подряд об одном и том же и в одних и тех же словах говорит в восхищении батюшка о литургии. Так может говорить только пылающее любовью сердце.
И люди, любящие друг друга, часто повторяют одно и то же слово «люблю», «люблю» или другое что-нибудь подобное. Им не скучно, а радостно. До забвения они тоже не насытятся, сколько бы разных слов ни говорили. А мы, пишет, конечно, не о себе, а о нас, отец Иоанн, оставляем церковь. Но если кто и ходит в храм, так ли он чувствует себя, как должно, на литургии? Не раз приходилось слышать, как христиане говорят: «Мне больше нравится всеночная, а не литургия. Полумрак храма, мерцающие лампадки, какое-то мистическое настроение — все это трогает душу, а литургия скучна для меня». Какая нищета религиозных чувств сказывается в таких речах? Какое непонимание самой вершины богослужений наших, самой высоты христианства на земле? И отец Иоанн скорбел о таких христианах. Отец Иоанн, какое счастье, блаженство нашей природы, приемлющей в себя божество и человечество Христа Бога и соединяющейся с Ним. О, сколько благодеяний подается нам от Бога через литургию! Как же к ней христиане относятся? Большей частью с обыкновенной холодностью, невниманием, равнодушием. Причащаются святых тайн весьма редко, как бы по необходимости и по заведенной привычке раз в год. Даже вошло в общее употребление холодное слово о причащении «исполнить долг». Чего же они лишают себя? Какого божественного сокровища бесценного? Какого бессмертного, животворящего дарования Божия, какой помощи Божией? Вот отчего нет истинной жизни в христианах православных, жизни по Духу Христову. Вот почему умножились пороки и бедствия.

0: Песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Павла Чеснокова прозвучало в исполнении русского вокального ансамбля в Париже под управлением Алексея Черткова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Шестая антитеза. О любви к врагам. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак,